Ид не вошел на небеса, но сам говорит: «Господь сказал Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И так твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Таким образом, ни другого Бога и ни другую полноту возвещали апостолы, и не говорили того, что один Христос, пострадавший и воскресший, а другой, взлетевший на высоту и оставшийся непричастным страданию, но что один и тот же Бог, Отец и Христос Иисус, воскресший из мертвых, и веру в Него проповедовали неверующим в Сына Божия, и из пророчеств убеждали их, что Христа, которого Бог обещал послать, Он послал в Иисусе, которого они распяли, а Бог воскресил. Таковы голоса церкви, от которой всякая церковь получила свое начало. Таковы голоса митрополии граждан Нового Завета. Таковы голоса апостолов. Таковы голоса учеников Господа, соделанных Духом Святым. Они призывали Бога, сотворившего небо и землю и море, который возвещен был пророками, и Сына Его Иисуса, которого показал Бог, а другого Бога не знают. Ибо, говорится, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили Слово Божие с дерзновением всякому желающему веровать. С великою же силой апостолы воздавали свидетельство воскресению Господа Иисуса, говоря к ним: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы взяли и умертвили, повесив на древе. Его Бог возвысил в начальника и спасителя десницею Своею, и дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов, и мы в том свидетели, и также Дух Святый, которого Бог дал верующим в Него. И всякий день в храме и по домам они не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, Сыне Божием. Ибо таково было познание спасения, которое делает совершенными пред Богом тех, которые признают пришествие Сына Его». Но так как некоторые из еретиков бесстыдно говорят, что апостолы, проповедуя у иудеев, не могли им возвещать иного Бога, кроме того, в кого они, иудеи, веровали, то я скажу им, что если апостолы говорили сообразно с мнением, прежде укоренившимся в людях, то никто не узнал истины от них, а еще прежде от самого Господа, ибо и Он, по словам их, говорил таким же образом. Значит, и сами они не знают истины. Согласно с таким рассуждением, ни у кого не будет правила истины. Но все ученики будут вменять всем учителям, чтобы как каждый из них думает и способен понимать, так с ним и было говорено. Но пришествие Господа окажется излишним и бесполезным, если Он пришел с тем, чтобы допустить и сохранить прежнее каждого мнение о Боге. Притом гораздо труднее было возвещать, что тот, кого иудеи видели человеком и пригвоздили к кресту, есть Христос, Сын Божий, вечный их Царь. А если было так, то апостолы говорили им, не сообразуясь с их прежним мнением. Те, которые говорили им в лицо, что они убийцы Господа, сами гораздо смелее возвещали бы того отца, который выше Демиурга, а не сообразовались бы с тем, как кто думал о Боге. И еще менее это было бы грешно, если они не пригвоздили ко кресту горнего Спасителя, которому они должны взойти, так как он был непричастен страданию. Ибо как язычникам они говорили не по их прежним понятиям, но смело говорили, что их боги не боги, но идолы демонов, так и иудеям они возвещали бы, если бы знали другого большего и совершеннейшего отца, не питая и не укрепляя их ложного мнения о Боге.
и разрушая заблуждения язычников, и отвращая их от богов их, они не вносили к ним другого заблуждения, но, устраняя тех, которые не были боги, открывали единого только Бога.

И сам Павел, после того, как Господь говорил ему с неба и показал, что он преследует своего владыку, преследуя его учеников, и послал к нему Ананию, чтобы ему прозреть и креститься, проповедовал, говорится, в синагогах в Дамаске со всяким дерзновением об Иисусе, что Он есть Христос, Сын Божий. Это есть таинство, которое, как он говорит, было возвещено ему через откровение, именно что пострадавший при Понтии Пилате есть Господь всего, Царь, Бог и Судья, получивший власть от Бога всего, потому что был послушен даже до смерти и смерти крестной. И так как это справедливо, то он, благовествуя афинянам в Ареопаге, где за отсутствием иудеев свободно мог проповедовать истинного Бога, сказал им: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не объемлется руками человеческими, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по лицу всей земли, предопределив времена сообразно с пределами обитания их, дабы искали божество, если каким-либо образом могут его ощутить или найти, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем, как некоторые и из ваших сказали: мы его и род. Итак, будучи род Божий, мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства или прихоти человека. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который Он будет праведно судить мир посредством мужа Иисуса, в чем дал удостоверение, воскресив Его из мертвых». В этом месте Он возвещает им в отсутствие иудеев не только, что Бог есть Творец мира, но и что Он произвел единый род человеческий для обитания по всей земле, как и Моисей говорит: «Когда Всевышний разделил народы по рассеянии сынов Адама, то положил пределы народов по числу ангелов Божиих». Но народ, верующий в Бога, находится уже не под властью ангелов, но Господа. Ибо народ Яков сделался уделом Господа, Израиль – частью наследства его. И еще когда Павел с Варнавою был в Листре Ликийской и хромого от рождения именем Господа нашего Иисуса Христа сделал способным ходить, и когда толпа хотела за такое дивное дело почтить их, как богов, то он сказал им: «Мы подобные вам, человеки, и благовествуем вам Бога, чтобы обратить вас от тех суетных идолов к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедшие времена попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая вам дожди с неба и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца ваши». Все учение апостолов возвещало одного и того же Бога, который переселил Авраама, дал ему обетование наследства, положил надлежащее время завет обрезания, вызвал его из Египта, явно сохранив его через обрезание, ибо он дал его в знамение, чтобы они не были похожи на египтян, и его возвещало как Творца всего, как Отца Господа нашего Иисуса Христа, как Бога славы. Это желающие могут узнать из самых речей и деяний апостолов и увидеть, что Он один есть Бог, и выше Его нет другого Бога.
Если бы был выше его другой бог, то мы через сравнение на основании превосходства сказали бы, что этот выше того. Ибо превосходство открывается из дел, как я и прежде сказал. И так как они, еретики, не могут указать ни одного дела своего отца, то тот один оказывается богом. Если же кто, зараженный страстью к состязаниям, сказанное апостолами о Боге, почитает за аллегорию, то пусть рассмотрит мои выше приведенные слова, в которых я показал единого Бога-Творца и Создателя всего. Я опроверг и обличил их положение. И он найдет, что они согласны с учением апостолов и утверждают то, что один Бог-Творец всего, что закон Моисея и благодать Нового Завета дарованы для пользы человеческого рода одним и тем же Богом. Ибо худомыслящие на основании законодательства Моисеева, думая, что оно несходно и противно учению евангельскому, не постарались о том, чтобы исследовать причины различия того и другого завета. Оставленные отеческую любовью и наполненные сатаною, обратившись к учению Симона Волхва, они отступили в своих мыслях от того, кто есть Бог, и возомнили, что они нашли нечто большее, чем апостолы, измыслив другого Бога. И будто апостолы, все еще придерживаясь иудейских мнений, проповедовали Евангелие, а не искреннее и мудрее апостолов. Поэтому Маркион и его последователи обратились к усечению Писаний, но я с помощью Божией опровергну их в другом сочинении на основании того, что еще удержалось у них. Все же прочие, надменные ложным именем знания, хотя и признают Писание, но извращают толкование их, в это все их вовлекло незнание Писаний и домостроительство Божие. В последующем рассуждении я приведу и причину различия заветов, и, с другой стороны, их единство и согласие. По елику же и апостолы, и их ученики учили так, как проповедует Церковь, и, уча так, были совершенны, потому что они и были призваны к совершенству, то Стефан, уча тому же, увидел еще будучи на земле славу Божию, Иисуса одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Он сказал это и был побит камнями, и таким образом исполнил совершенное учение во всем мученичестве своем, подражая учителю и молясь за тех, которые убивали его словами: «Господи, не вмени им греха сего». Так были совершенны те, кто знали одного и того же Бога, от начала до конца присущего роду человеческому посредством разнообразных распоряжений, как говорит пророк Осия: «Я исполнил видение и был указан руками пророков». Те, которые за Евангелие Христово предали души свои даже до смерти, каким образом они могли говорить людям сообразно с их укоренившимся мнением? Если бы они так поступали, то не страдали бы, но потому что они проповедовали противное людям, не согласным с истиною, они и пострадали. И так очевидно, что они не оставляли истину, но со всем дерзновением проповедовали иудеям и эллинам, иудеям, что распятый ими Иисус есть Сын Божий, Судья живых и мертвых, и что Он получил от Отца вечное царство в Израиле. А эллинам возвещали единого Бога, все сотворившего, и Его

Что касается тех, которые говорят, будто один только Павел познал истину, и ему только через откровение было открыто таинство, то их сам Павел обличил, когда он говорит, что один и тот же Бог содействовал Петру в апостольстве у обрезанных и ему у язычников. Петр поэтому был апостолом того же Бога, коего и Павел, и кого Петр возвещал у обрезанных как Бога и Сына Божия, того и Павел проповедовал среди язычников, ибо Господь наш пришел спасти не только одного Павла. И Бог не так беден, чтобы иметь одного только апостола, который бы знал распоряжение его Сына. И Павел, говоря, «Как прекрасны ноги благовествующих благое, благовествующих мир!» Ясно показал, что не один, а многие благовествовали истину. И еще в послании к Коринфянам, перечислив тех, которые видели Бога по воскресении Его, присовокупил, «И так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали», признавая, что одна и та же проповедь всех тех, которые видели Бога по воскресении из мертвых. Ибо для чего посылал Господь 12 апостолов к погибшим овцам дома Израилева, если они не знали истины? Каким образом и 70 апостолов проповедовали, если они сами наперед не узнали истины проповеди? Или каким образом мог не знать истины Петр, коему Господь дал свидетельство, что не плоть и кровь открыли ему, но Отец Небесный? И как Павел был апостол не от человека, не через человека, но через Иисуса Христа и Бога Отца, так и прочие апостолы, ибо Сын приводит их к Отцу, а Отец открывал им Сына. А что Лука был неразлучным спутником Павла и сотрудником его в благовествовании, он сам это объявляет, не хвалясь, но будучи побуждаем истиною. Все подробности своего путешествия с Павлом он рассказывает по порядку, со всей тщательностью указывая места, города, число дней, пока не пришли они в Иерусалим. И что там случилось с Павлом, как связанный он был отправлен в Рим, имя сотника, его принявшего, название кораблей, и как потерпели кораблекрушение, и на каком острове спаслись, как они были приняты человеколюбиво, как отсюда они отплыли, а потом прибыли в Рим, и сколько времени прибыли в Риме. Присутствуя при всем этом, Лука тщательно описал это так, что не может быть облечен во лжи или превозношении, потому что все эти подробности доказывают, что он и старше всех, ныне учащих иначе, и знал истину, что он был не только спутник, но и сотрудник апостолов, особенно же Павла. Это и сам Павел объявил в посланиях. Если же кто устранит Луку под тем предлогом, будто он не знал истины, тот явно через это отвергнет Евангелие, кое учеником он представляет себя. Ибо через него мы знаем о весьма многом и необходимом в Евангелии, как-то о рождении Иоанна, об истории Захарии, о пришествии ангела к Марии, о воззвании Елизаветы, о сошествии ангелов к пастухам и словах ими сказанных, о свидетельстве Анны и Симеона относительно Христа, о том, что он в 12-летнем возрасте оставался в Иерусалиме, о крещении Иоанна, о числе лет Господа, когда он крестился, и что это было в 15-й год Тиверия Кесаря, и в учении его о том, что сказано к богатым: «Горе вам, богатые, ибо вы получили свое утешение, и горе вам, насыщенные, ибо взалщите, и смеющиеся ныне, ибо восплачете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали и со лжепророками отцы ваши». Через одного Луку мы узнали о всех такого рода обстоятельствах. О многих действиях Господа мы узнали от него,
таких, о которых упоминают и все евангелисты, как, например, о множестве рыб, пойманных товарищами Петра, когда они по велению Господа закинули сети, о женщине, страдавшей 18 лет и исцеленной в субботний день, и о человеке, страдающем водяною болезнью, которого Господь исцелил в субботу, и как он защищал себя по поводу исцеления в этот день, как он учил учеников не домогаться первых мест, и что должно знать бедных и слабых, которые не могут вознаградить нас, о человеке, который ночью стучался, чтобы взять взаймы хлебов и получить их по настоятельности своей нужды, о том, как во время возлежания его у фарисея жена-грешница целовала ноги его и помазала миром, и что в пользу ея Господь сказал к Симону о двух должниках. Также о притче о том богаче, который собрал весь урожай свой, и которому было сказано всю ночь: «Душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» И о том богаче, который одевался в порфиру и пиршествовал блистательно, и о нищем Лазаре, об ответе, который дал он ученикам, когда сказали ему: «Умножь в нас веру», о его беседе с Закхеем, мытарем, о фарисее и мытаре, вместе молившихся в храме, о 10 прокаженных, которых вместе он исцелил на пути, о том, как он повелел хромых и слепых собирать на брак с улиц и переулков, и о притче о судье, Бога не боявшемся, которого неотступность вдовы заставила защитить ее, и о смоковнице, винограднике, не давшей плода, и многое другое можно найти, что сказано только Лукою, и чем пользуются и Маркион, и Валентин. И сверх всего этого он рассказывает о том, что Господь по воскресении говорил ученикам своим на пути, и как они узнали его в преломлении хлеба. Посему они, еретики, необходимо должны принять и все прочее, что сказано им Лукою, или должны отказаться и от этого. Ибо никто из имеющих смысл не позволит им нечто из сказанного Лукою принимать как истинное, а нечто отвергать, как будто он не знал истины. И если последователи Маркиона действительно отвергают это, в таком случае у них не останется Евангелия. А они, сокращая Евангелие от Луки, хвалятся тем, что они имеют Евангелие. Последователи же Валентина должны прекратить свое крайнее пустословие, ибо они из этого Евангелия заимствовали много оснований для своих тонких умствований, осмеливаясь худо истолковывать то, что им сказано «хорошо». А с другой стороны, если они принуждены будут принять и остальные части Евангелия, то, вникая в совершенное Евангелие и в учение апостолов, они должны раскаяться, чтобы им спасти.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 16-я передача. Продолжение главы «Люди Соловков».
2: Русско-украинская поэтесса Лидия Михайловна Могилянская, писавшая по-украински и русски, по-украински под именем Лада Могилянська, появилась на Соловках примерно в 1930 году. Была она из Чернигова, из окружения Коцюбинского. В доме последнего собирался кружок молодежи, который, конечно, властям надо было изобразить контрреволюционным заговором. Получила она 10 лет, хотя, уверен, интересовалась она только поэзией. Высокая стройная блондинка, носившая модную тогда прическу фокстрот и короткие юбки. Ее содельцы получили меньший срок и остались в основном на материке. В эти годы на Соловки привозили заключенных только с полными сроками. Больше 10-летнего был только расстрел. Из молодых украинцев на Соловках были художники Петраш и Вовк. Работала Могилянская машинисткой в здании управления «Слон», то есть там же, где помещался Кремкап. Само управление «Слон» переехало уже в Кемь, но здание еще оставалось за ним. Оживленное, быстрое, остроумное, увлекающееся песнями уголовных, она сразу произвела большое впечатление на нашу молодежь. Распространилась болезнь, которую мы называли «ладоманией». Кое-что из ее русских стихов, кажется, было напечатано в Соловецких островах. И запомнил одну из записанных ею песен «Стоит фраер на фасоне», вероятно, на фасонин, на мотив «Позабыт, позаброшен». Песню эту я любил напевать, и кто-то из молодежи поместил заметку в Соловецком листке. Сотрудник кинологического кабинета пишет повесть «Стоит фраер на фасоне» из быта воров. Заметка была шуткой. Писать художественную прозу я пытался на Соловках, но ничего не выходило. Расстреляна она была в Дмитрофлаге после смерти Горького. Сохранились ее стихи на смерть Горького, напечатанные в лагерной газете. Лагерное начальство было очень падко на устройство различных лекций. Они предполагали этим поддержать миф о том, что в лагере не наказывают, а исправляют. Содержание лекций и количество присутствующих на них их интересовало меньше. Им была необходима отчетность о воспитательной работе. Поэтому в фойе театра мы иногда собирались на лекции опытных лекторов Ананова из Тбилиси и Сухова из Ленинграда. Помню содержание лекции Александра Петровича Сухова о внушаемости. В криминологическом кабинете Сухов проверял внушаемость подростков трудколонии. Она была очень высокой, и он связывал это с существовавшим у подростков инстинктом стайности или стадности. Повышенной внушаемостью Александр Петрович объяснял в завуалированной форме вызванные инстинктом стадности революционные движения, всякого рода кампании, легкость их проведения в стране, послушание в идеологической сфере и тому подобное. Помню один из опытов на внушаемость, который он проводил тут же в аудитории. Он предложил присутствующим стучать руками по столу вслед за ним, но только именно после того, как стукнет он не раньше. Сперва Александр Петрович стучал неравномерно, затем стал стучать через равные промежутки. Мы втянулись в ритм, и когда он внезапно прекратил хлопать ладонью по столу, многие из нас все же хлопнули, ибо поддались внушению ритма. Меня очень заинтересовала попытка Сухова из особенностей человеческой психологии объяснять события истории. Естественно, возникал вопрос о Сталине. 1929 и 30-е годы были первыми годами как-то сразу возникшего культа Сталина. Еще никто не знал, к чему этот культ приведет. Но Сухов как-то сразу разгадал его бездарность.

0: бездарность самого Сталина и его культа. Захват неограниченной власти он не считал результатом способностей Сталина. Все приемы Сталина, по его мнению, были те же, что и у Ленина. Ленина он считал чрезвычайно ловким и умным захватчиком. Быть же вторым после Ленина было совсем нетрудно. В Сталине он подчеркивал вторичность. Суждения Александра Петровича о людях были всегда удивительно метки. Несколько раз мы с ним гуляли по Соловецким дорогам, он мне рассказывал о различных типах человеческих характеров, и в частности о связи характера человека с его телосложением, о теории Кречмера. Однажды на прогулке он предложил мне произвести такой опыт – соорудить снежную бабу и посмотреть, как будут реагировать на ее проходящие. Если будет человек пикнического склада, он ее не тронет. Если астенического – разрушит. Опыт удался. Но, объяснил мне Александр Петрович, проходили мимо снежных баб неинтеллигентные люди. На интеллигентах эту зависимость поведения от телосложения наблюдать труднее. Заходил к нам в Кримкап и Владимир Сергеевич Муромцев, сын первого председателя Государственной Думы. Очень красивый и представительный господин, но предельно скучный, как мне казалось, бессодержательный. Им интересовались только из-за отца, но Сухова он интересовал и как психологический тип. Трудно понять, как, преодолевая все трудности соловецкой жизни, Сухов писал роман и читал нам уже готовые главы. Ни стола, ни стула, скорчившись на топчине и накрывшись шубой, он записывал отдельные части своей эпопеи, посвященной русской молодежи нашего возраста. Достоверно знаю, что главным героем там выступал Володя Раков. Помню, что были в этом романе эпопеи и романтическая любовь, и ипподиаконство Володи, и его акварельные альбомы, в которых он давал нам всем другую, вторую жизнь в эпохе Александра I и трагедии разорения церквей. Сухова освободили раньше, чем нас, и он уехал в свои минусы, выбрав своим первым городом ссылкой Барнаул. Сухов не был единственным, кто пытался преодолеть все ужасы лагеря, подпольно занимаясь творчеством. Это было настоящее сопротивление, но не с оружием в руках, а сопротивление творчеством, которого всех нас хотели лишить. Хотелось своего творчества и потомственным крестьянам. С какой любовью и профессиональным умением строили они бараки детколонии, возводили сгоревшие шатры на пристенке недалеко от Никольских ворот, ухаживали за коровами. Чекисты делали вид, что приучали заключенных к работе. На самом же деле они отучали от работы. Внушали отвращение к труду. Заставляли обороняться, сохранять силы, филонить. Филонить, филон, филонство были обычными словами на словках среди заключенных, которые постепенно приучились сохранять свои силы, притворяясь работающими. Даже наш старший, Иван Михайлович Андреевский, придумал работу по системе Андреевского. На строительстве филимоновской ветки, где надо было ломать вмерзший грунт ломами, он учил нас. «Воткните лом в землю и делайте вид, что земля не поддается вашим усилиям». Мы так и делали. Пыхтели, притворно вытирали пот с лица и так далее. Целым праздником для нас было однажды, когда нас вывезли в лес собирать чернику. Мы старались ее съесть как можно больше, и добрый крестьянин посоветовал нам закусывать ее хлебом. И тогда действительно мы съели ее до боли в животе. Любопытная деталь, характеризующая Александра Петровича Сухова как человека. Просматривая дела Космической Академии, Кружка Воскресения, Мейера и Братства Серафима Саровского в 1992 году на Литейном, я натолкнулся на дело Сухова. Оказывается, Александр Петрович получил свой срок 5 лет за то, что организовывал помощь вещами, едой, деньгами нам после нашего ареста. Он никогда об этом не упоминал, а мы по законам приличия заключенных не спрашивали его о причинах ареста. И о других, взятых по нашему делу, я могу еще добавить, что Валя Морозова, которой было 18 лет, сразу объявила следователю, что ничего не скажет по делу братства Серафима Саровского.
1: Люси Суратова, которой было примерно столько же, также твердо отказывалась давать показания.
0: А Боря Иванов просто молчал. В допросе его сохранились любопытные строки.
1: Следователь пишет ему на листке допроса.
0: «Долго ли вы будете еще молчать?» Против этих слов почерком Бори Иванова написано «Не знаю». Такие были люди. Среди поэтов на Соловках выделялся тогда еще совсем молодой Юрий Алексеевич Казарновский, которого все мы просто звали Юркой не только по его молодости, но и по простоте, с которой можно было с ним общаться.
1: У него не было своего поэтического лица, как, скажем, у Володи Кемецкого-Свешникова.
0: Он был поверхностен, но стихи писал с необычайной, поражающей легкостью и остроумием.
1: В одном из номеров «Соловецких островов» можно найти его пародии на Маяковского, Блока, Северянина.
0: В другом – его шуточные афоризмы. И все это на тему соловецкого быта. У него была неиссякаемая память на стихи. Он знал чуть ли не всего Гумилева, тогдашнего Мандельштама, Белого. Вкус у него был, настоящую поэзию ценил и постоянно стремился поделиться своими поэтическими радостями. Ни тени зависти. Просили его читать его стихи, а он читал кого-то другого, понравившегося ему.
1: Жил он одно время в Кими и поссорился там с морским офицером Николаем Николаевичем Горским
0: на романтической почве.
1: Чуть не попал в расстрел осени 1929 года за свою близость с Димкой Шепчинским.
0: Он, кстати, был последним, кто видел Осипа Мандельштама в лагере в Сучане. Очень трудно вспомнить мне, кто из молодежи и в какой степени был верующим.
1: Все, так или иначе, причастные к очень небольшому кружку братства Серафима Саровского, были верующими.
0: Космической академии наук из 9 ее членов, безусловно, неверующими были Толя Тереховка и Петр Павлович Машков. Эдуард Карлович Розенберг, мой друг Федя, перешел из лютеранства в православие. Неполный обряд крещения, только миропомазание, был совершен в церкви на Петровском острове, ныне причисленных к лику святых зарубежной церковью отцом Викторианом Добронравовым. Брат Эдуарда Владимир оставался равнодушным лютеранином. На общей камере на Шпалерной очень сдружился с отцом Владимиром Пищулиным. Также дружился с священником на Соловках и атеист Толя Тереховка.
1: Отец Александр Филипенко, с которым мы обитали на Соловках в 13-й карантинной роте, из всех нас особенно выделял Толю Тереховка и говорил всем нам, он сирота.
0: Действительно, отец и мать Тереховки покончили самоубийством, когда он был еще совсем мальчиком. Его сестра покончила самоубийством много позже, во время блокады Ленинграда. А сам он, попав в больницу в Боровичах, первые месяцы войны, заморил себя голодом. Отец Александр словно чувствовал в нем какую-то трагичность и, как я уже сказал, любил его, жалел и не пытался уговаривать его верить в Бога. Если бы отец Александр был настойчив в этом, он отдалил бы себя от Толи. Был и особый случай. Сын относительно богатых родителей, так о нем говорили, Боря Иванов, притянутый к нашему делу следователем, хотя он в кружках не бывал, впал на Соловках в религиозное помешательство. Его взял в послушание какой-то проходимец, объявивший себя монахом и священником, и учил Борю смирению, снял с него хороший черный полушубок и отдал ему свое тряпье, отнимал лучшие из посылок, которые он получал от родителей, заставлял его себе служить, сморкаться рукой, чему он научиться так и не смог, и так далее. Когда этапы их разлучили, Боря Иванов пошел с санитаром к больным, азиатским тифом заразился и умер. Духовенство на Соловках делилось на сергианское, принявшее декларацию митрополита Сергия о признании церковью советской власти, и осифлянское, с митрополитом Иосифом, не признававшим декларации. Иосифлян было большинство. Вся верующая молодежь была с иосифлянами. И здесь дело не только в обычном радикализме молодежи, но и в том, что во главе иосифлян на Соловках стоял удивительно привлекательный владыка Виктор Вятский Островидов. Он был очень образован. Встречал всех широкой улыбкой, иным я его не помню, имел бороду жидкую, щеки румяные, глаза синие. Одет был поверх рясы в вязаную женскую кофту, которую ему прислал кто-то из его паствы. От него исходило какое-то сияние доброты и веселости. Всем стремился помочь. И главное, мог помочь, так как к нему все относились хорошо и его слову верили. Был он бухгалтером в Соловецком совхозе. Они вдвоем с отцом Николаем Пискановским и уговорили Колосова взять меня в криминологический кабинет. А когда зимой 29-го года я вернулся из сапотифозной команды выздоравливающих, присылал мне через Федю Розенберга понемногу зеленого лука и сметаны. До чего этот лук со сметаной был вкусен?
1: Однажды я встретил владыку каким-то особенно просветленным и радостным.
0: Вышел приказ всех заключенных постричь и запретить ношение длинных одежд. Владыку Виктора, отказавшегося этот приказ выполнить, забрали в карцер, насильно побрили, сильно поранив лицо, и криво обрезали снизу его одежду.
1: Он шел к нам с обмотанным полотенцем лицом и с улыбкой рассказал, как его волокли в карцер-стрич, связали, а он требовал, чтобы сперва обрезали длинную чекистскую шинель, на манер той, которой был изображен на Лубянке Дзержинский, уволочившего его в карцер конвоира. Умер владыка вскоре после освобождения в ссылке в Архангельской области, куда был отправлен после лагеря в крайней нищете и мучениях.
0: Другим светлым человеком был отец Николай Пискановский. Его нельзя было назвать веселым, но всегда в самых тяжелых обстоятельствах, излучавшим внутреннее спокойствие. Я не помню его смеющимся или улыбающимся, но всегда встреча с ним была какой-то утешительной, и не только для меня. Помню, как он сказал моему другу, год мучившемуся отсутствием писем от родных, чтобы он потерпел немного, и что письмо будет скоро, очень скоро. Я не присутствовал при этом, и не могу поэтому привести здесь точных слов отца Николая, но письмо пришло на следующий день. Я спросил отца Николая, как он мог знать о письме, и отец Николай ответил мне, что он не знал, а как-то вымолвилось. Но таких вымолвилось было очень много. У отца Николая был антиминс, и он шепотом совершал впоследствии литургии в 6-й священнической роте. Кладбищенская Ануфриевская церковь принадлежала спецам, монахам, заключившим трудовое соглашение с лагерем, и была сергианской. Духовенство из 6-й роты в нее не ходило. Рассказы о том, что в монастырской церкви служили чуть ли не 20 епископов, неверны. Разрешение заключенным посещать за пределами Кремля церковь давалось не чаще 2 раз в год, по предварительной записи. Не знаю, как было до раскола православной церкви, может быть, и правила посещения были другими. Отец Николай был измучен предшествующими арестами и ссылками, был немощен и работал некоторое время в сетевязочной мастерской. Изредка приглашал нас, молодежь, к себе в барак, когда получал рыбку, знаменитые соловецкие селедки, ради которых держали в монастыре некоторое количество монахов-рыболовов. Отец Николай знал, что его жену также арестовали и очень беспокоился о детях, что если возьмут в детдом и воспитают атеистами. И вот когда его вывозили из лагеря в кемперпункте, он стоял в мужской очереди за кипятком. С другого конца, к тому же крану, подходила женская очередь. Когда отец Николай подошел к крану, он увидел у крана свою жену. Их заслонили заключенные, разговаривать мужчинам и женщинам было строго запрещено, и отец Николай узнал радостную для него весть. Детей взяли верующие знакомые. Дочь отца Николая жива. Живет в Борисоглебске, Тутаеве. Сын умер. Жизнь отца Николая была сплошным мучением, а может быть и мученичеством. Недавно я получил от родных батюшки краткое жизнеописание, написанное просто и фактично.
1: Поразительно похоже по сообщаемым фактам и по стилю на житие протопопа Аввакума. Лагерное начальство не различало иосифлян и сергианцев, всех равно мучили.
0: Несколько иной была судьба католического священства. За них заступались из-за рубежа, и хотя жили они до середины 29-го года в той же 6-й роте, были освобождены от работ и потом жили на Анзере в плохих условиях, но все-таки вместе, без урок, молодежи вокруг них не было.
1: Зрительная память хорошо сохранила мне внешность и манеру держаться Георгия Михайловича Асаргина. Среднего роста блондин с бородкой и усами, всегда по-военному державшийся, прекрасная выправка, круглая шапка чуть-чуть набекрень, 3 пальца от правого уха, 2 от левого, всегда бодрый, улыбчивый, остроумный, таким он запомнился мне на всю жизнь. С ним была связана и распространенная потом в лагере шутка. На вопрос «Как вы поживаете?» он отвечал «А лагерь ком а лагерь», переиначив известное французское выражение «А лагерь ком а лагерь» — «На войне как на войне». Он работал делопроизводителем санчасти, и я его часто встречал снующим между санчастью и зданием управления слом на пристани. На дорожке между Кремлевской стеной и рвом. Он много делал, чтобы спасти от общих работ слабосильных интеллигентов. На медицинских комиссиях договаривался с врачами о снижении группы работоспособности, клал многих в лазарет или устраивал лепкомами, лекарскими помощниками, фельдшерами, для чего нужно было иногда знать только латинский алфавит и отличать йод от касторки. Медицинского персонала и лекарств в лагере не хватало. Был даже такой случай, когда лепком,
0: желая получше вылечить одного заключенного, обмазал все его тело йодом, и тот умер. Ассаргин был глубоко религиозным человеком. Записывался на Рождество и на Пасху в ИСЧ, информационно-следственной части, для получения пропуска на богослужение в церкви.
1: Записавшихся с троем водили в кладбищенскую Ануфриевскую церковь, оставленную для нескольких монахов и рыболовов.
0: Церковь была сергианской, и подавляющее большинство заключенного духовенства в нее не ходило, не записывалось на ее посещение. Осенью 29 года, перед известным расстрелом 28 октября, его забрали в карцер, но по обычной лагерной неразберихе к нему на свидание приехала жена, и в Киме это свидание было ей разрешено. А дело было очевидно в том, что инициатива ареста Георгия Михайловича принадлежала островному начальству. Именно они его ненавидели. Их раздражала независимость, бодрость, несломленность. Начальство на острове не согласовало своего намерения расстрелять Георгия Михайловича с начальством на материке, и свидание в Киме разрешили. Все мы в криминологическом кабинете были крайне взволнованы арестом Георгия Михайловича. И вдруг я встречаю его на дорожке вдоль Кремлевской стены под руку с дамой чуть выше его ростом, элегантной брюнеткой, и он представляет ее, жена, урожденная Голицына. Ничего в нем не говорило о том, что только что он выпущен из карцера. Бодрый, веселый, чуть ироничный, как всегда. Оказалось потом, что начальство, смущенное приездом жены на свидание по разрешению более высокого начальства, выпустило Ассаргина под честное слово офицера на срок чуть меньший. Меньше оставалось дней до назначенного расстрела, чем полагалось для свидания. Он будет отпущен с условием, что он ничего не скажет жене о готовящейся ему участи. И Георгий Михайлович сдержал слово. Она не знала о том, что он приговорен к расстрелу островными начальниками. Вернулась в Москву и уехала вскоре в Париж. Тогда любому советскому гражданину можно было купить за валюту паспорт. О расстреле Георгия Михайловича я рассказал его сестре Софии Михайловне в Оксфорде в 1967 году, куда ездил для получения почетной степени доктора Оксфордского университета. Софья Михайловна и вдова Георгия Михайловича, вторично вышедшие замуж в Париже, были убеждены, что Георгий Михайлович умер своей смертью. Софья Михайловна в Оксфорде дала мне на память копию письма Георгия Михайловича из тюрьмы, написанного родным на Пасху. Мое свидание с Софьей Михайловной в Оксфорде не обошлось без некоторой неловкости. Я говорил Софье Михайловне, что Георгия Михайловича уважали даже уголовники, и рассказал о случае, о котором мне говорил сам Юрий Михайлович. В один из промежутков между своими многочисленными пребываниями в московских тюрьмах он ехал однажды в трамвае и встретил карманника, с которым когда-то сидел. Карманник спросил его, как он живет. Юрий Михайлович сказал, что женился. Карманник поздравил его, обнял, а когда Юрий Михайлович вернулся домой, то обнаружил у себя в кармане золотые часы. Зная любовь уголовных ко всякого рода форсу, я ничуть не удивился рассказу Георгия Михайловича. Но на Софью Михайловну в Оксфорде этот рассказ произвел неприятное впечатление. Она запротестовала. Этого не могло быть. Тщетны были мои попытки объяснить, что Георгий Михайлович ничуть не был виноват в случившемся. И, наверное, распорядился затем подарком с какой-нибудь благотворительной целью.
2: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии «Воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева», подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 16-я передача.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Ноктюрн».
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро «Площадь Восстания». Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача первая. Посвящается внучке моей, Ольге Григорьевне Аксаковой. Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память. Если я помню действительно случившееся событие, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности, но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет 3 или 4, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы. Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки, и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так, и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле. Те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать. Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться. Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока 60-х годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, кормилица, маленькая сестрица и мать. Тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим. С рыданиями, воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди, и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали и украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за 30 верст. Она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье, наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери. И любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости. Мне все казалось, что ей холодно, что она голодна, и что ей хочется кушать. Я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем. Разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал. Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них. Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, И не в начале болезни, которая тянулась слишком полтора года, не в конце ее, когда я уже оправлялся. Нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз рано утром я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая большая комната, голые стены из притолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах, яркое, кажется, летнее солнце только что всходит, и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мной опущен, ярко отражается на противоположной стене. Подле меня тревожно спит, без подушки не раздетая, моя мать. Как теперь гляжу на ее черную косу, растрепавшуюся по худому желтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, верстах в 10 от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня. Мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «А какое солнышко! Как хорошо пахнет!» Мать вскочила в испуге сначала, а потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо, как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала, этого не расскажешь. Полог подняли. Я попросил есть, меня накормили, дали мне выпить полрюмки старого Рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то старинной бутылки со сплюснутым широким круглым дном и длинную узенькую шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая, засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми прозрачными смоляными сосульками. Они растаяли у меня в руках и склеили мои худые длинные пальцы. Мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать. Предметы начали мешаться в моих глазах. Мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство, а я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица. Как заснул я и что было после, ничего не помню. Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы. А может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиной отчаянного положения, в котором я находился. Я иногда лежал в забытии в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком. Пульс почти переставал биться. Дыхание было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтобы узнать, жив ли я. Но я помню многое, что делали со мной в то время, и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть. Доктора по несомненным медицинским признакам, а окружающие по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страдания матери моей описать невозможно. Но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. Матушка Софья Николаевна не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова: «Перестань ты мучить свое дитя. Ведь уже доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле Божией. Положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти спокойно из тела. Ведь ты только мешаешь ей, тревожишь ее, а пособить не можешь. Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что пока искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может для моего спасения. И снова клала меня бесчувственного в крепительную ванну, вливала в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханием, и я после глубокого вздоха начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике. Разумеется, все это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с ней против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице. Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно, то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам. Один раз, не зная куда, сделали мы большое путешествие. Отец был с нами. Дорогой довольно рано поутру почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться, вынесли меня из кареты, послали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел, понимал, что около меня делали, слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться. И вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близёхонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду. Я слышал, как толковали об этом, развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном. Приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие, спокойствие. Или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя так же свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась Богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров. Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию Божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титула моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться Богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и 4 стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа. Я приписываю мое спасение Кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое. Постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый Рейнвейн в Казани почти за 500 верст через старинного приятеля своего покойного отца, кажется, доктора Рейслейна. За вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов, и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по 3 белых хлеба. Я сказал об этом для примера. Точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни. Едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор, не знаю. Чудное, целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что 12-часовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему. После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей. Не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким и обыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил, по какой методе, решительно не знаю. Но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за 300 рублей ассигнациями. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она, собственно, ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мной, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о Буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором. В одной из них помещался буфет, а другая была заперта. Она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери. Там были собраны все его вещи — письменный стол, кресло, шкаф с книгами и прочее. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома, когда она воротилась, и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем слышанном мною от няни. Она очень рассердилась, приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно, и показала, что там никого нет, и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы — вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрицы, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю, Но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они против других ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика. Наконец, «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству. Мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде. Тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме Анечков, старый богатый холостяк, слывший очень умным, а также ученым человеком. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною. Меня повел сам отец. Анечков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен. Велел подать связку книг и подарил мне. О, счастье! Детское чтение для сердца и разума, изданное безденежно при «Московских ведомостях» Новиковым Николаем Ивановичем. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал, побежал домой, оставив своего отца беседовать с Анечковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Анечкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный. Ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению. Книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные назначенные ею часы. Книжек было всего 12, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание детского чтения, состоявшего из 20 частей. Я читал свои книжки с восторгом, и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот. И для меня открылся новый мир. Я узнал в рассуждении о громе, что такое молния, воздух, облака. Узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи и пчелы, и особенно бабочки со своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду, и, наконец, с хризалиды в красивую бабочку, овладели моим вниманием и сочувствием. Я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно, нравоучительные статьи произвели менее впечатление, но, как забавляли меня, смешной способ ловить обезьян и басня о старом волке, которого все пастухи от себя прогоняли, как восхищался я золотыми рыбками. С некоторого времени стал я замечать, что моя мать нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения, душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы, как бы искусственную бодрость. Но когда опасность миновалась, общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление. У нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние. Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решила съехать в Оренбург. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а при том, куда девать, на кого оставить двух маленьких детей. Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и, наконец, узнал, что дело уладилось. Денег дал тот же мой книжный благодетель Анечков, а детей, то есть нас, с сестрой, решились завести в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил. Его рассказы о ней и еще более об Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог. В первый мой приезд в Багрово мне было 8 месяцев. Но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад, и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в 4 года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление, потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснить и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех, уложил свои книжки, то есть детское чтение и зеркало добродетели, в которые, однако, я уже давно не заглядывал, и забыл также и чурочки, чтобы играть ими с сестрицей. 2 книжки детского чтения, которые я перечитывал уже в 3-й раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить собачку Сурку. Мать сидела в креслах, печальная, утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я, хотя не мог понять выражение этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать, но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавив, что ей теперь некогда с нами быть, и что она поручает мне смотреть за сестрою. Я повиновался и медленно пошел назад. Какая-то грусть вдруг отравила мою веселость. И даже мысль, что мне поручает мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней. Наконец, все было готово. Жаркое летнее утро. Это было в исходе июля. Разбудили нас

0: Дорогие друзья, продолжение передачи по страницам повести Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.
1: Дорогие слушатели радио «Графт Петров», у микрофона Нина Жерве. Россия – земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейские государства и страны. Очень ошибутся те, которые вздумают прилагать к ней европейские воззрения и на основании их судить о ней. Так говорил ученый, поэт, просветитель, писатель Константин Сергеевич Аксаков, тот, чья жизнь принадлежит золотому веку дворянской культуры, золотой осени крепостного права. Внешний очерк жизни Константина Сергеевича очень несложен. Он родился 29 марта 1817 года в селе Аксакове Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. В Аксакове-Багрове, тоже достаточно известном всем читателям семейной хроники, хотя бы знающих ее по отрывкам в хрестоматиях, Константин Сергеевич прожил до 9 лет, находясь в постоянном общении с багровскими крестьянами. Благодаря благодатным климатическим условиям богатого, неразграбленного тогда еще Оренбургского края, эти крестьяне были намного выше забитого крестьянства средней полосы России. И так как Константин Сергеевич отличался необыкновенным ранним умственным развитием, то нет сомнения в том, что именно идиллические условия, среди которых прошло детство будущего восторженного проповедника, объединение интеллигенции с народом, обусловили в значительной степени оптимистический взгляд его на возможность этого соединения. По крайней мере, сам он неоднократно ссылается впоследствии на живые впечатления, вынесенные им из личного общения с народом. Это общение продолжалось очень недолго. В 1826 году Аксаковы переселились в Москву. И там Константин Сергеевич прожил почти всю свою недолгую жизнь. До 15 лет его воспитанием руководил отец Сергей Тимофеевич. Он прививает сыну свое восторженное отношение к русским началам вообще, к русской литературе в частности. 15 же лет Константин Сергеевич поступает студентом в Московский университет на словесное отделение. Он был сверстником и сотоварищем Белинского, Станкевича, Герцена. Он примкнул к самому известному в то время Московскому университету философскому кружку Станкевича и находился под обаянием этой светлой исключительной личности. Жизнь московской университетской молодежи 30-х годов известна хорошо. Отголоски ее горячих страстных споров слышны сквозь десятилетия. Существовало сплоченное товарищество, жажда познания, тесная дружба среди кружков. Русская мысль просыпалась, и в этом ее пробуждении больше всего была повинна немецкая идеалистическая философия, в первую очередь философия Гегеля. Преклонение перед Гегелем нет ничего странного. Это было естественно для тех, кто стремился увидеть мир не таким, каким он представлялся в окружающей действительности. В кружке Станкевича, вспоминает Константин Аксаков, выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир. Воззрение, большей частью, отрицательное. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ее похвалами. 15-летний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, со многим не уравнявшийся, он был поражен таким направлением. Но видя постоянный умственный интерес в этом обществе, продолжает свои воспоминания Аксаков, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. Окончив университет, Константин Аксаков в 1838 году поехал за границу. Но эта поездка по своей кратковременности прошла для него почти бесследно. Сохранился только рассказ о том,

что во время пребывания в Берлине Константин Аксаков в первый и последний раз в жизни влюбился, но любовь эта оказалась мимолетной. Он хотел слиться с народом не только духовно, но даже наружно, и поэтому очень хотел изменить свой внешний облик. Для этого он надел на голову мурмолку, нарядился в рубашку с косым воротом и отпустил бороду. Это было смешно. На улице за ним бегали зеваки и называли персиянином. А он жаловался на порчу нравов и винил в ней Европу. Назад, домой, любовно вперевший свой взор на восток, вот его символ веры, воплощением которого служили мурмолка и косоворотка. Поразительная наивность большого, лучше сказать, вечного ребенка, каковым оставался Константин Аксаков, нисколько не мешало тому, чтобы личность его представлялась в высокой степени привлекательной для каждого из тех, кто знал его близко. Младенческая чистота души, целомудрие в широком смысле этого слова – вот что мы находим во всех его характеристиках. Вот, например, очень любопытные свидетельства Бицина, в воспоминаниях которого очень много внимания уделено Константину Сергеевичу Аксакову. Какое множество, быть может, умных людей с высоты своего практического разумения считали Константина Сергеевича ребенком и даже дитей. Как они должны были забавляться его простодушной верой в людей и совершенным неведением тех так называемых практических истин, что известны даже весьма дюжинным умникам наизусть. Но как вся эта масса светских мудрецов пасовала перед ним, перед этим младенцем на злое, именно ради его неумолимого и неподкупного нравственного чувства. Какой сделки с совестью, никакого компромисса или способа уживчивости, никакого временного соглашения, никакой кривды он не допускал. «Я ему руки не подаю», — сказал мне один раз Константин Сергеевич про человека, весьма известного тогда в московском свете. Признаться, меня это удивило именно потому, что личность, о которой шла речь, пользовалась всеобщим внешним почетом. Трудно бы было избежать встреч в обществе именно с этим, бывшим тогда в славе общественным деятелем. «Я не знаю ничего безнравственнее светской нравственности», продолжал, как бы в пояснение с моей мысли, Константин Сергеевич Аксаков. Случалось ли вам слышать такое общепринятое про человека выражение? Именно только в свете оно могло родиться. Это разбойник, это безнравственный человек. Подавать руку разбойнику, хотя бы тот и слыл за человека совершенно приличного, Константин Аксаков не был способен. Он не шел никогда ни на малейшие уступки светским приличиям и свою правдивость доводил до крайности. Искренние воспоминания Бицина вообще создают крайне яркий, очень запоминающийся образ Константина Аксакова. «Мне припоминается, — сообщает Бицин, — рассказ очевидца о диспуте Константина Сергеевича при его магистерской диссертации, посвященной Ломоносову. Рассказ человека, который занимал в 60-х годах кафедру в Московском университете, а тогда готовился к этому, был накануне своей собственной магистерской диссертации. На все возражения, — рассказывал этот очевидец, — Константин Сергеевич отвечал живо и ничего не уступал из собственных тезисов. Но после одного сделанного ему замечания магистрант вдруг воскликнул: «Ах, какое дельное возражение!» И это с такой детской искренностью, с таким невольным движением руки, поднесенной к волосам, что вся аудитория разразилась смехом. Ясно было, что не личное самолюбие, а самый предмет спора занимал диспутанта. То, что происходило в жизни Константина Сергеевича Аксакова, чрезвычайно интересно и чрезвычайно важно для истории русской литературы, для истории русской общественной мысли. И отвлекаясь вот от такого живого рассказа об этой удивительной личности, мне все-таки хотелось бы, чтобы наши слушатели реально представляли себе, какое место занимает Константин Сергеевич Аксаков в ряду замечательных русских писателей, общественных деятелей, публицистов середины XIX века. Влияние немецкой философии, влияние Гегеля очень хорошо заметно в магистерской диссертации Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». Несмотря на славянофильскую направленность работы и оригинальность научных выводов, она остается совершенно определенным продолжением аксаковского гегельянства.
Этапы развития литературы в целом рассматривались молодым ученым в духе гегелевской концепции культурно-исторического процесса. Но уже в конце 30-х годов Аксаков сближается с Хомяковым и Киреевским. Воздействие их идей было значительным, и вскоре Аксаков становится приверженцем и теоретиком славянофильства, того направления общественной мысли, которое видело будущее России в его прошлом. После защиты магистерской диссертации он предполагал приступить к научно-преподавательской работе в Московском университете, но планам этим не суждено было осуществиться. Вакансий не оказалось. И в дальнейшем Аксаков отдает все силы литературному творчеству и публицистике. Он сотрудничает в журналах «Москва» и «Московский наблюдатель». Печатается на страницах ряда славянофильских изданий. «Молва», «Московские сборники», «Русская беседа». Свои общественные воззрения он окончательно формулирует уже в 1848 году в статье «Голос из Москвы», написанной под впечатлением потрясших Западную Европу революционных событий. Безоговорочно осуждая революцию, доказывая ее совершенную чуждость России, Аксаков видел в европейских бурях следствие сложившейся на Западе традиции обоготворения правительства. Концентрация общественных интересов и внимания преимущественно в области политики и власти. Этому Аксаков противопоставлял православную Россию, которая никогда не обоготворяла правительство, никогда не верила в его совершенство и совершенства от него не требовала, а смотрела на него как на дело второстепенное. Политические и государственные отношения, по мысли Аксакова, имеют для русского народа второстепенное значение, так как в силу исторических традиций и особенностей национального характера его подлинные интересы лежат всецело в сфере духовно-религиозной. Этой негосударственности русского народа может гармонично соответствовать только одна форма власти – православная самодержавная монархия. И позднее в адресованной Александру II записке о внутреннем состоянии России в 1855 году Аксаков утверждал, что только при неограниченной монархической власти народ может отделить от себя государство, предоставив себе жизнь нравственно-общественную и стремление к духовной свободе. Записка дошла до адресата, но никакого практического эффекта не имела, а опубликована впервые была спустя четверть века. Отстаивая идеал монархической государственности, Аксаков в то же время резко критиковал общественно-политическую ситуацию, которая существовала в самодержавной России. Он неоднократно писал в своих работах о внутренних язвах российской жизни, о крепостном праве и коррупции чиновников, осуждал иго государства на землю, начало которому, по его убеждению, было положено в царствование Петра I. Мы знаем, что все славянофилы очень резко отрицательно относились к Петровскому царствованию, и Аксаков в этом отношении был солидарен с остальными. С 1857 года он являлся фактически редактором газеты «Молва». И там в 1858 году была опубликована его статья «Публика. Народ. Опыт синонимов». Она вызвала широкий общественный резонанс и резко отрицательную реакцию властей. Статья эта – один из наиболее ярких образцов критики дворянского сословия в истории русской общественной мысли. Обосновывая свое понимание своеобразия русской истории, Аксаков обращается к исследованию литературно-исторических памятников, национального фольклора, высказывает идею об отсутствии у древних славян развитого родового строя и решающей роли в их жизни семейных общин, пишет о преимущественно мирном становлении русской государственности, критикует Петровскую реформу, которая прервала органическое развитие русского общества и нарушила вековую традицию российских взаимоотношений земли, народа и власти, государства. Ставшая важным элементом славянофильского учения, концепция земли и государства сыграла очень важную роль в славянофильской критике Запада и западного влияния. Многое в теоретических построениях Аксакова воспринималось даже членами славянофильского кружка и, прежде всего, Хомяковым, критически.
В первую очередь это касается идеи негосударственности русского народа, а также идеализации Аксаковым истории допетровской Руси и народного быта. В то же время многие современники Аксакова, в том числе те, кто отнюдь не разделял максимализм его оценок и выводов, признавали исключительное благородство его личности и глубокую искренность и чистоту патриотических убеждений. Аксаков был активным сторонником отмены крепостного права. Он стремился вывести необходимость реформы из общих принципов своей социологической теории. В будущем гражданском устройстве России, считал Аксаков, формы сотрудничества государства и земли должны стать земские соборы, на которых будут представлены все сословия. Речь шла не о возможности конституционных ограничений прав верховной самодержавной власти. Конституция, осуществленная ложь и лицемерие, республика – самая вредная правительственная форма, писал Аксаков. В дальнейшем его резко критическое отношение к перспективе конституционного развития России не изменилось. Но элементы подлинного демократизма присутствовали в мировоззрении Аксакова, враждебным любым формам аристократизма вообще, сословной кастовости. Эстетические взгляды Аксакова, которые тоже вызывают огромный интерес на протяжении многих десятилетий, формировались в конце 30-х годов в русле идеи философского романтизма, в первую очередь философии искусства Шеллинга. В дальнейшем, постепенно отходя от канонов немецкой философской эстетики, он прилагает немало усилий для осмысления развития отечественной литературы и искусства. Он отвергает в равной мере и концепцию чистого искусства, и концепцию натурализма в литературе, признавая народность основным критерием оценки художественного творчества. Предметом литературы, утверждал Аксаков, не обязательно должно быть только народное, но всякая литература должна быть выражением жизни народной в письме и слове. При этом подлинная литература не может быть литературой публики или правительственной, как не может быть и отвлеченной, далекой от внутренних проблем и противоречий общественной жизни. Аксаков надеялся, что современная литература, пришедшая на смену традиционному народному творчеству, в конце концов уступит место новому синтетическому искусству. В знаменитой гоголевской поэме «Мертвые души» он увидел прообраз такого искусства, настаивая, что эпическое содержание равно пронизывает и «Мертвые души», и древние поэмы Гомера. Однако в целом литературный процесс на Западе и в России – давал, по его мнению, мало надежд на скорое появление того народного синтетического искусства будущего, о котором он мечтал. В одном из своих наиболее известных поздних работ, статье «Обозрение современной литературы», 1857 год, Аксаков оценивал общее состояние российской литературы весьма критически. Можно, конечно, много говорить о взглядах славянофилов в целом, и яркого представителя славянофильства Аксакова, в частности. Но разговор, конечно, этот был бы полезен для, может быть, нашего представления о личности Аксакова. Но, обращаясь к судьбе этого человека, мне всегда вспоминается замечательное произведение, вышедшее из семьи Аксаковых «Аленький цветочек». Наверное, нет такого ребенка, который бы не помнил этой удивительной сказки с детства, удивительно мудрой, удивительно важной и нужной для становления каждого человека. События, назревавшие отмены крепостного права, были очень важны для Константина Аксакова. По главному вопросу того времени, как освобождать крестьян, славянофилы, в том числе и Аксаков, высказывались единодушно. Земля должна принадлежать народу, объединенному в общины, а через него государю, но не в смысле частной собственности государственного аппарата или самого царя, а только царя как персоны, олицетворяющие государственную власть. Дворяне тоже не собственники земли и никогда ими не являлись. Помещик не может не дать крестьянину земли, не нанося тем самым ущерба себе и государству. Поэтому освобождать крестьян славянофилы рекомендовали только с землей. В противном случае
Им виделась язва пролетариатства и другие известные социальные последствия. В разгар обсуждавшихся проектов будущей реформы в семье Аксакова произошло страшное для Константина Сергеевича событие. Умер отец. Тот самый человек, который был ему наиболее близок, дорог, любим. Смерть отца он переживал крайне тяжело. Настолько тяжело, что сам начал болеть и чахнуть. Заболев весной и летом, он постепенно из цветущего, очень здорового человека превращается в абсолютно больного. Его отправляют за границу в 1860 году. И там, 7 декабря 1860 года, вдали от родины, в греческом архипелаге, на острове Занте, Константин Сергеевич Аксаков умирает. За границей первоклассные знаменитости, иноземные врачи дивились чахотке и сухотке этого богатыря, который фактически умирал от тоски по своему отцу. Доктора не давали лекарств, не прописывали рецептов, советовали только развлекать его. Тогда Италия шумела именем Гарибальди, в ней пробуждалось народное движение. Не советовали пускать туда, а указывали на какие-нибудь увеселительные воды или даже на Париж, советуя возить на разные гуляния. А если в театр, то исключительно в водевиле. Но жить таким образом для Константина Сергеевича значило не жить. Он же умирал. Последние оставшиеся средства, хотя для продления последних дней, медики свели на теплый морской климат. Именно поэтому он и попал на остров Занте. Когда пароход вез его к этому последнему пристанищу, он с болезненной грустью глядел на волны и говорил своему неизменному спутнику, сопровождавшему его брату Ивану Сергеевичу Аксакову: «Неужели, однако, уже и кончено? Как не ожидал я, но чтобы так уж скоро, кто бы думал?» На пустынном острове не было русского православного священника для исповеди больного. Нашелся грек, едва говоривший по-русски. У этого-то грека и исповедовался умирающий Константин Аксаков на своем родном, горячо любимом русском языке. Обращаясь к наследию Константина Аксакова, сегодня мы можем увидеть во многих его работах очень важное для сегодняшнего нашего понимания слова. Например, вот эти. «Вместе с нашествием иноземного влияния на Россию, на весь ее быт, на все начала и язык наш подвергся тому же. Его подвели под формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чужды, как и всю жизнь России, вздумали его коверкать и объяснять на чужой лад. И для языка должны настать времена освободиться от этого теснящего ига иностранного. Мы должны теперь обратиться к самому языку, исследовать, сознать его и из его духа и жизни вывести начало и разум его грамматику. Она не будет противоречить грамматике общечеловеческой, выразившейся известным образом у других народов, и только представляющей свое самобытное проявление этого общества. В ней, в русской грамматике, может быть, полнее и глубже явится оно, нежели где-нибудь. Кто из нас станет отвергать общечеловеческое? Русский на него сам имеет прямое право, а не через посредство какого-нибудь народа. Оно самобытно и самостоятельно принадлежит ему, как и другим. И кто знает, может быть, ему более, нежели другим, а может быть, мир не видел еще того общего, человеческого, какое явит великая славянская, именно русская природа. Да возникнет же вполне вся русская самобытность и национальность. Где же национальность шире русской? Да освободится же язык наш от наложенного на него ига иноземной грамматики. Да явится он во всей собственной жизни и свободе своей. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: прозвучала вторая часть седьмой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – православный мир после Четвертого крестового похода. Никейская империя, Балканские церкви.
1: Итак, сегодня мы поговорим о том, что произошло в православном мире после Четвертого крестового похода, тех государствах, которые возникли на развалинах Византийской империи, и о балканских церквах, которые стали существовать тогда. Итак, крестоносцы громогласно провозгласили себя хозяинами и властителями Византийской империи. Однако, конечно, эта хвастливая заявка была сделана преждевременно. Падение Константинополя, естественно, всю страну в их руки не отдало, и имперские земли предстояло еще завоевать. А это оказалось весьма трудным делом, потому что страшная катастрофа, которая произошла с падением Константинополя, как, впрочем, всегда бывает во время бедствий, способствовала возрождению лучших черт греческого духа, мужества, выносливости и энергичности. После первого шока греки стали оказывать очень жесткое и квалифицированное сопротивление. Когда латиняне уже прорывались в город, и Алексей V Мурчуфл бежал, в Святой Софии был провозглашен новый император Константин Ласкарис. Но короновать его не успели, да и, собственно, и спасти город уже с крестоносцами, которые уже, собственно, резали народ на его улицах, не представлялось возможности. И новый император вместе с патриархом удалился из Константинополя на Азиатский берег, где возглавил борьбу с оккупантами. Через 2 года после катастрофы, после падения Константинополя, независимый греческий мир реорганизовался, и на развалинах империи возникло 3 новых греческих государства. Самым далеким и самым незначительным из них была Трапезунская империя. Ее основали 2 внука Андроника Комнена, последнего императора династии Комненов, и это юго-восточное побережье Черного моря, недалеко от нынешней границы между Турцией и Грузией. Сейчас этот город называется Трабзон, это турецкий город, Трапезунд. Их поддержала царица Тамара, великая грузинская царица Тамара, которая приходилась им теткой. Поэтому она заняла эту территорию и отдала в руки своих племянников. Трапезунд располагался достаточно в стратегическом месте, торговал со всем Черноморским регионом. Кроме того, там были свои серебряные рудники. Поэтому империя стала весьма состоятельным государством, и всему тогдашнему христианскому миру она была известна благодаря красоте своих принцесс. Все мечтали взять в жены трапезунскую княжну. На западе Балкан побочная ветвь династии Ангелов основала эпирский деспотат. Правителей эпирского деспотата в конце концов уничтожат Фессалоникийское королевство Бонифация Монферратского. Но самое сильное из всех государств было создано Федором Ласкарисом. Федор был братом Константина Ласкариса, провозглашенного в Святой Софии императором, но Константин вскоре погиб в стычке с латининами, и ему наследовал Федор. Одновременно Федор был зятем бывшего императора Алексея III и первым за много лет достойным кандидатом на императорский трон. Его царство стало известным как Никейская империя. Именно сюда, через Босфор, бежали все ведущие граждане Константинополя. И патриарх Иоанн Коматир, также бежавший из города после его падения, вскоре ушел на покой в 1206 году. И после этого в Никее Константинопольское духовенство, которое там собралось, избрало нового патриарха Михаила Авториана. И вот этот вот патриарх, он и короновал Федора Ласкариса на царство. И таким образом в глазах всего народа именно Никея стала законной преемницей Константинополя. Там был патриарх, и патриарх короновал императора. Вскоре никейские императоры подчинили себе практически все имперские владения по свою сторону мраморного Эгейского морей. И латининам в Малую Азию уже проникнуть было невозможно. Там была Никейская империя. Кроме того, в своих планах крестоносцы совершенно не учли присутствие на Балканах других народов. Там были болгары, там были сербы, и были другие народы. Эта близорукость крестоносцам обошлась весьма и весьма дорого. Поначалу болгарский царь Калоян был готов к союзу. Калоян воевал против греков и вроде исходил из принципа, что враги моих врагов – мои друзья. Но новый латинский император Балдуин I послал к нему послов с требованием вернуть все имперские территории. А латинский патриарх Томмазо Морасини потребовал от болгарской церкви подчинения своей власти. В случае неповиновения они угрожали болгарам немедленной войной. Калоян тогда пошел на союз с своими бывшими врагами греками. В 1205 году при Адрианополе произошла битва объединенного болгарско-греческого войска с крестоносцами. И крестоносцы были наголову разбиты. Император Балдуин, его взяли в плен, и оттуда он уже не вернулся. Воцарился его брат Генрих, способный и энергичный правитель. Именно он заложил фундамент Латинской империи, и благодаря этому такое совершенно мертворожденное дитя, как эта Латинская империя, как современники назвали Романия, смогло просуществовать без малого 57 лет. Для православного мира XIII век стал веком и временем величайших катастроф. Начало отмечено его катастрофическим четвертым крестовым походом. Чуть позже на Руси начались монгольские вторжения. Единственное, что позволило выжить восточным христианским народам и государствам, это православная церковь. Но как раз ее существование впервые в этом веке было поставлено под угрозу. Теперь византийцы на практике увидели, что значит папское верховенство. И, наконец, они поняли, какую ошибку они совершали, когда не замечали вот этой вот растущей тенденции, которая развивалась на их глазах практически в течение долгих веков. В византийских кругах стали появляться различные полемические сочинения, которые отвергали теорию папского верховенства с богословской точки зрения. Первое из них – это письмо как раз патриарха Иоанна Коматира, который бежал из Константинополя вместе с Ласкарисом. Письмо он написал Иннокентию III. Патриарх отмечает, что папа не единственный наследник святого Петра. Роль Петра связана с верой Петра и вытекает из его веры. И, следовательно, каждый православный епископ – хранитель веры и наследник Петра. После того, как Иоанн Коматир ушел на покой, новым патриархом стал Михаил Авториан, но по-прежнему на одну кафедру претендовали два патриарха – греческий и латинский. Таким образом, это означает окончательный и бесповоротный раскол. И ответственность за этот раскол целиком и полностью лежит на Римской церкви и ее служителях, крестоносцах. Именно после четвертого крестового похода, а не после мифической даты 1054 года, именно после четвертого крестового похода разделение церквей было не только оформлено институционно, но стало фактом в народном сознании. Именно вот эта вот дата, она является собой действительно такой настоящий водораздел. То есть мы не можем сказать, что разделение церквей произошло в 1204 году, но в 1204 году оно было осознано уже всеми и каждым. Оно стало действительно таким фактом, который вжился в народное сознание. Захват крестоносцами Константинополя привел к распаду империи. Поначалу в той неразберихе, которая образовалась на Балканах, определиться было очень сложно. На имперской территории образовался ряд государств. С одной стороны, мы видим растущие и крепнущие Болгария и Сербия, которые де-факто были независимы еще до четвертого похода. Дальше Латинская империя, которая включала в себя только лишь Константинополь и его ближайшие пригороды. Несколько мелких латинских княжеств, острова, которые принадлежали венецианцам, и три греческих государства. Никейская империя, Эпирский деспотат и Трапезунская империя. Мы видим таким образом полную раздробленность и черезполосицу, когда владения всех этих государств, собственно, перемешались друг с другом. То есть тут Латинская империя, потом Болгары, потом какой-нибудь Венецианский порт, потом Эпирский деспотат, потом сербы, потом опять Латинское какое-то княжество и так далее. То есть все это было вместо единого пространства такой просто какой-то слоёный пирог бесконечный. Но единственный выживший единой структурой византийского мира оказалась церковь, патриархат. И хотя патриарх был избран в изгнание, легитимность его никем ни разу в православном мире не оспаривалось. И именно поэтому и Никейская империя, где проживал патриарх, воспринималась как наследница византийской, а ее императоры воспринимались как константинопольские императоры в изгнании. Понятно, что эпирский деспотат, который располагался в западной части Балканского полуострова, он стремился к верховенству. В 1224 году он даже отвоевал Салоники у франков, второй по величине город империи. Но при этом без санкции церкви он не мог добиться такого же престижа, как и никейцы. Хотя Федора Ангела в Салониках короновал Дмитрий Хаматиан, архиепископ Охридский, и короновал его как императора и самодержца Ромеев, но претензии эти не в народном сознании не принимались. Потому что для народного сознания решающим фактором оказалась, собственно, санкция патриарха. То есть только патриарх мог короновать императора, только патриарх мог венчать императора на царство. И вот это вот действительно впервые, так сказать, вошло, то есть не то, что впервые вошло в народное сознание, но впервые было осознанно как решающий фактор. То есть до этого это принималось как данным, а вот тут в ситуации нескольких конкурирующих претендентов на роль императора важнейшей санкцией оказалась именно патриаршая санкция. Трапезунд, конечно, при всех своих претензиях был слишком далеким и провинциальным краем, чтобы реально претендовать на имперское наследие. Никейская империя осознавала себя прежде всего греческим национальным государством. О былом имперском универсализме уже, конечно, говорить не приходилось, потому что разделение произошло. В Никее проживали в основном греки, и в отличие от Византийской империи, где была смесь разных народов, тут уже все, так сказать, было сегрегировано. Федор Ласкарис, первый византийский император в изгнании в Никее, который правил с 1204 по 1222 год, оказался очень способным правителем. В 1208 году, как мы помним, патриарх короновал его императором и самодержцем Ромеев. Сам обряд его венчания на царство интересен тем, что впервые использовалась мира в нем для миропомазания императора. До этого в Византии императора короновали, и миропомазания не было. То есть, по всей видимости, этот обряд миропомазания при короновании был введен под влиянием латинского обряда, где миропомазание практиковалось, и поскольку константинопольского императора латинского при короновании миропомазали, то, соответственно, византийского императора его миропомазание должно быть ничуть не менее легитимным. И таким образом это миропомазание было введено. Федор Ласкарис, он упрочил и расширил свои владения. Именно благодаря ему Никейская империя стала жизнеспособным и сильным государством. Еще больше империю укрепил его зять и наследник Иоанн III Дука Ватац, который правил с 1222 по 1254 год. Он был выдающимся правителем, а также на редкость привлекательным и симпатичным человеком. Его благочестие и личная святость несомненны. Император Иоанн удвоил территорию Никейской империи. Теперь его владения окружали латинский Константинополь со всех сторон. То есть он перешел в Европу и завоевал большую часть европейских владений. Иоанн оказался также очень способным хозяйственником. Несмотря на почти постоянные войны, которые вынуждена была вести его империя, его государство, подданные его процветали экономически, как никогда не процветали задавленные налогами жители Византийской империи. Интересно даже, что у него было свое собственное натуральное хозяйство, свои собственные фермы, и как-то он подарил своей жене роскошную диадему и очень гордился тем, что она была куплена не на налоги, которых он собирал с подданных, а на его личные средства, которые он заработал на торговле яйцами. Это была такая яичная диадема. Ну, в общем, для императора очень похвальное свойство, что он за счет народа, своего народа, подарков жене не делал. Он оказывал систематическую поддержку местному производству, и империя в его правлении полностью перешла на экономическую самоокупаемость. Иоанн Ватац покровительствовал наукам и искусствам, строил больницы и странноприимные дома, заботился о бедных и выкупал пленных в большом количестве, в том числе, опять же, и на свои заработанные средства. Через полвека после его смерти церковь канонизировала его. Память благоверного царя Иоанна Милостивого совершается 3 ноября. Никейская империя одержала ряд выдающихся дипломатических побед. Благодаря этим победам в византийскую орбиту вернулась Сербия, Болгария и румынские княжества. Это было тоже чрезвычайно важно ввиду наступления Рима-католичества. Итак, что же происходило на Балканах? Как мы помним, к 1018 году Василий II, болгаробойца, восстановил границы империи на Дунае. Впервые он вернул, собственно, границы империи к состоянию до варварских вторжений. Балканские народы были надежно усмирены, и все национальные движения начали побеждать лишь к концу XII века, то есть более чем через 150 лет после его побед. Василий II установил на Балканах обычное имперское административное деление. Прямое было управление столицей. Но при этом, при административном делении, этнические реалии сознательно не учитывалось. То есть не было выделенных болгарских регионов, а просто все было поделено на фемы по географическим признакам, а кто там жил, это уже, так сказать, кто жил, тот и жил. Население полуострова было смешанным. На юге его заселяли преимущественно греки, на севере греки соседствовали со славянами, на Адриатическом побережье жило в основном латиноязычное население, горы Иллирия над побережьем, выше побережья, были заселены иллирийцами, то есть предками современных албанцев, а к северу от Дуная находились территории влахов, которые, по всей видимости, происходили от латинизированных даков, дакийцев. Еще в VI веке северные славянские племена начали постепенное проникновение в имперские диацезы Иллирик и Дакия с их автохтонным латинским, иллирийским, фракийским и дакийским населением. Потом начали вторгаться орды азиатского происхождения. В VII веке авары, в VIII веке болгары, в IX веке мадьяры, то есть нынешние венгры. Коренное население, которое, и, собственно, так же, как и греки, которые жили в южной части полуострова, к моменту начала вторжения было полностью христианизированным. И, собственно, великое миссионерское дело Византийской церкви в IX веке состояло в обращении и христианизации завоевателей, которые проникли на Балканский полуостров, и интеграции их в христианскую цивилизацию. В новых церквах преобладали разработанные Кирилло-Мефодиевской миссией славянский язык и культура. Однако влахи, впоследствии ставшие известны как румыны, продолжали говорить на романском языке. Мадьяры, или венгры, или рийцы, то есть которые сегодня албанцами называются, также сохранили свои языки. Всю историю христианизации региона в нем наблюдалось такое жесткое соперничество между западными и восточными миссионерами. До VIII века структура Иллирика, так назывался Балканский полуостров тогда, весь полуостров за исключением Фракии. Фракия, но это часть нынешней Болгарии и европейская территория Турции. Она принадлежит. Это то, что называлось тогда Фракией. То есть до того момента все это возглавлялось папским викарием, митрополитом Салоникским, и следовательно относилось к юрисдикции Рима, но чисто номинально, потому что только что избрание митрополита Салоникского получало одобрение папы, а дальше она управлялась совершенно независимым. Однако в постиконоборческий период на Балканах преобладало византийское церковное влияние. В конце концов, лишь венгры и хорваты отошли к западному христианству. Религиозная история полуострова еще больше осложнялась успехом пропаганды секты богомилов. Это дуалистическая секта, которая происходила от павликиан. Их переселили на Балканах уже достаточно давно, и они отрицали таинство и иерархию православной церкви. В X веке она широко распространилась на Балканах и существовала практически до конца средневекового периода, хотя к концу средневекового периода они уже не были столь влиятельны. Итак, массированное славянское вторжение в имперские пределы начались еще во время правления Юстиниана I. Это мы говорим, напоминаю, о VI веке. Юстиниан отдавал все силы своим компаниям на Западе и не слишком обращал внимание на балканские границы, что, конечно, было геополитической ошибкой. Но все же кое-как ему удавалось сдерживать напор славянских племен. Он пытался

славяне уже поселились на Балканах окончательно. Кульминацией их наступления стала осада аварами и славянами Константинополя в 626 году. Однако, конечно, стены имперской столицы оказались слишком мощными для них. Устояли также и Салоники, но весь остальной Балканский полуостров практически был захвачен и заселен славянами. И, собственно, им принадлежал. Славяне даже устраивали набеги на Крит и основывали там свои поселения. И до сих пор, и сегодня, на Крите мы можем видеть светловолосых и голубоглазых критян, которые там иногда попадают. Это вот потомки, то есть проявляется где-то у них вот славянская кровь. Местное население нашло убежище в горах. Иллирийцы на албанских высотах, и там, собственно, они и задержались. Фракийцы в Родопских горах. А латиноязычные влахи, скорее всего, на Балканской гряде. То есть это середина Болгарии, нынешней Болгарии. В самой империи латинский и греческий язык сохранились лишь в городах. Латынь в городах на Адриатическом побережье, то есть нынешняя Хорватия, а греческий в городах у Черного Эгейского морей, в Месембрии, Афинах, Коринфе, Патросе, Манимвасе. Вот этот византийский контроль над территориями исторической Греции начал восстанавливаться примерно через два века. Он проходил совместно с рехристианизацией и реэллинизацией местности. Но в это время императорам пришлось считаться с новым народом, который прибыл на Балканы и поселился там, это с болгарами. Вспомним, что болгары были тюркским народом, родственниками современных турок, которые в начале VII века основали свое государство между Каспием и Доном. Возможно, даже и до Днепра его влияние распространялось. На юге оно доходило до Кавказской гряды, то есть это такая большая громадная территория. Византийцы называли это государство «Великая Старая Болгария». Но в середине VII века на сцене истории появился новый кочевый тюркский народ – хазары. Они вывели болгар из региона и основали ровно на том же месте свою собственную хазарскую империю. Но тут нужно сказать, что в конце VII века хазары сыграли провиденциальную роль в истории практически всей Европы. В течение всего этого времени, собственно, это VII и первая половина VIII века, они сдерживали натиск мусульман, арабов, через Кавказскую гряду и не давали арабам пересечь Кавказ. То есть, по существу, они исполнили ту же самую миссию, что и византийские императоры в Константинополе и Карл Мартель во Франции. В 737 году, через 5 лет после Великой Победы Карла Мартеля над арабами при Пуатье, напоминаю, это 732 год, когда арабские орды были разгромлены во Франции, и они вынуждены были вернуться назад в Испанию за Пиренеи, и уже, собственно, путь в Европу им был закрыт. Через 5 лет после этого на Северном Кавказе состоялась решающая битва хазаров с арабами. И хотя хазарское войско в этой битве потерпело поражение, но арабы были настолько обескровлены, что наступать они не могли и вынуждены были вернуться за Кавказскую гряду. Таким образом, и Кавказский путь наступления ислама на северо-запад Европы был закрыт, и Европа была спасена. Что же касается болгар, то после того, как хазары выбили их с их территории, они разделились на две части. Часть ушла на север, основала Волжскую Болгарию, которая играла роль в начальной истории Руси. А другая половина под предводительством хана Аспаруха в 680 году прорвалась в Добруджу, это нынешняя Румыния, к северу от Дуная, и обосновалась там. В начале следующего века они уже были реальным фактором в балканской политике. Мы помним, что в 705 году они помогли ссыльному Юстиниану II, императору-авантюристу, вернуться в Константинополь. Постепенно из Добруджи болгары стали просачиваться в район вокруг Родопской гряды, где, собственно, и обосновались. Население там было по преимуществу славянским, и болгары, тюрки составили лишь правители этой местности, такую военную аристократию. Постепенно завоеватели растворялись среди славян, которые там среди захваченного населения. Тюрки начинали говорить на славянском языке и забывали свой родной. Мы уж много говорили на наших предыдущих беседах о войнах, которые болгары вели с Византией в VIII, в IX веках.

0: Ну, тогда уже и победители, и побежденные сливались воедино. И к X веку Болгария стала уже полностью славянской страной. Тюрки-болгары смешали со славянским населением, восприняли его язык. Осталось только от первоначальных тюрок лишь название «Болгария» и само название народа как «болгары». Мы говорили о крещении Болгарии в 865 году при хане Борисе. В отличие от своих предшественников, Борис — это уже славянское имя, он носил уже славянское имя. Ученики святых Кирилла и Мефодия, которые эмигрировали из Моравии на Балканы, сделали Болгарию настоящим центром славянской христианской цивилизации. Сын Бориса, Симеон, мы помним, значительно расширил пределы Болгарии, распространил свою власть на весь Балканский полуостров и неоднократно угрожал и также и самому Константинополю. И Симеон ставил себе цель ворваться в Константинополь, воцариться там, и был очень близок к этому, как никто до него. Но он не только добился признания себя царем, то есть императором болгар, но и даже почти что получил титул император римлян. Но почти что. Византии, в конце концов, удалось справиться с болгарской угрозой, правда, очень большим напряжением сил. Симеону пришлось удовлетвориться созданием собственного болгарского патриаршества в своей столице в Преславе. Но об этом мы уже подробно говорили на наших предыдущих беседах. При сыне Симеона Петре, святом Петре, царе святом Петре, очень миролюбивом, отношения между Византией и Болгарией нормализовались до такой степени, что Константинополь даже признал болгарский патриархат. Новые болгарские войны начались в последние годы царствования Петра и при его преемнике Борисе II. Восточно-болгарская держава были сокрушены вначале русским князем Святославом и потом византийским императором Иоанном Цимисхием. После этого последовало возрождение Болгарии, но уже на македонской территории, то есть это западно-болгарская территория. Политический и церковный центр переместился в Охрид, и там же и жил царь Самуил, который управлял Болгарией и воевал с императором Василием II. Войны продолжались до 1018 года, когда император Василий Болгаробойца наголову разбил войска Самуила и включил болгарские земли в империю, отменил патриаршество. И в результате, как мы помним, была учреждена автономная Охридская архиепископия. В результате походов Василия и его реформ Болгария оказалась подавлена настолько, что не пыталась отделиться от империи в течение без малого 200 последующих лет. Но при этом ранняя история славянского христианства, которая духовно определялась великими миссионерами, святым Кириллом, Мефодием, их учениками, и которая была сформирована славными деяниями Симеона и Самуила, она никогда их потомками не забудется. Обширный корпус христианской литературы, переведенный из греческого, и оригинальной славянской литературы, бережно хранился и расширялся в центрах славянской учености, которые сохранялись и под греческим владычеством. Другие славянские писания возились из Киевской Руси. То есть при политическом господстве византийцы никак не стремились уничтожить письменную славянскую традицию и церковную славянскую традицию. В политической сфере славяне восприняли от византийцев идею Вселенской христианской империи с центром в Константинополе. Однако цари и Симеон, и Самуил основали альтернативные имперские центры, соответственно, в Преславе и в Охриде. Эти действия для них не ставили под сомнение вселенскость империи, ведь и в прошлом были прецеденты, когда единая Римская империя управлялась несколькими императорами. Но при этом все-таки новый элемент был, потому что болгарские правители ввели новые культурные и национальные элементы. Они сохранили в своих титулах обозначение «царь-болгар». Скажем, если было несколько римских императоров, то они были кесарями или августами, но они были римскими императорами. А тут вот появился новый император, но император-болгар. А так как в византийской политической схеме императорский титул предполагал параллельное существование патриарха, то, соответственно, новый имперский плюрализм неизбежно вел к созданию и национальных патриархатов. Постепенно это проникало в народное сознание. Мы помним, что ранняя церковь в доконстантиновский период была такой децентрализованной общиной местных церквей. Когда церковь заключила союз со Вселенской Римской империей, то этот союз обеспечил церковь и вселенской структурой. Но теперь, после падения империи, должны ли исчезнуть и вселенские церковные структуры? На Западе нашли свое решение. Политическая и духовная власть римского папства, которая после григорианских реформ XI века виделась всемирной политической и духовной монархией, папской монархией. На Востоке объединяющий фактор по-прежнему связывался с имперским центром в Константинополе, но он воспринял новую форму, форму духовной семьи или содружества народов и церквей. Это оказалось весьма такой разумной, эффективной и гибкой формулой. Собственно, раньше она, исторический прецедент был, она использовалась ранее Западной империи, в распадавшейся к тому времени уже V-VI веках, в ее отношениях с варварскими королевствами. Завоевания Василия II продержались более полутора веков, но даже когда и южные славянские народы и церковь в конце XII века все-таки начали восстанавливать свою независимость, то византийскому содружеству государству удалось сохранить свое культурное и религиозное единство. То есть эта вот формула оказалась очень такой жизнеспособной. Уже во время правления царя Петра кафедра болгарского патриарха, которая первоначально была, как мы помним, в Преславе, переехала в Доростол, или Тристра, или Силистрия на Дунае. Когда византийское войско под командованием Иоанна Цимисхи, императора, вошло в город в 971 году, патриарх Дамиан был низложен. И с тех пор греческие источники более уже болгарского патриарха не называют патриархом, а только архиепископом. Однако сам он продолжает себя именовать патриархом. Кафедра его перемещалась в Софию. Раньше она Сердика называлась, потом Триадица, и потом стала называться София. Потом Водину, Моглину, Преспу и в Охрид, наконец, там, где столица царя Самуила. Итак, после завоевания Болгарии в 1018 году император Василий II опубликовал 3 грамоты о церковном управлении на вновь завоеванных землях, вновь входящих в империю территориях. Тут признавалась полная каноническая связь между архиепископом Охридским и патриаршеством, которое было основано ранее. Но, тем не менее, предстоятель называется уже не патриархом, а святейшим архиепископом. Но его независимость от Константинополя, Константинопольского патриархата, была полностью сохранена. Архиепископ назначался лично императором, и далее он управлял совершенно самостоятельно. Перед патриархом он не отчитывался. Юрисдикция его распространялась на все территории, которые входили в Большую Болгарию во время Петра и Самуила, а также на районы, заселенные влахами, то есть будущими румынами, и мадьярами. Мадьяры в византийских источниках назывались турками. Также большинство сербских регионов входило в архиепископию. И Василий II, чтобы смягчить горечь поражения, даже новым архиепископом назначил болгарина Иоанна. В общем, эта архиепископия, основанная Василием II, доживет до 1767 года, когда уже после много веков под турецким владычеством, в конце концов, Константинопольский патриархат ее подомнет под себя. Но так как это будет односторонним действием, которое поддержано турецкими властями, то болгары никогда его не признают. И в 1870 году болгары использовали древний статус Охрида как каноническую базу для создания независимого болгарского экзархата. Естественно, тогда без согласия Вселенского патриархата, который находился в Константинополе, под турками. Однако болгары ссылались на то, что это не нововведение, а восстановление исконного канонического устройства. И на основании этого они, собственно, вот свои канонические претензии делали. Ну, понятно и объяснимо, что период между 1018 и 1204 годом, когда Охрид находился под непосредственным греческим контролем, болгары воспринимают это как период тяжелого византийского ига. Но на самом деле в это время активно развивалось славянское богослужение, славянская письменность и славянские переводы. То есть, что было, был несомненный снобизм архиепископов-греков, которые назначались из Константинополя и которые, конечно, видели себя представителями высшей цивилизации. Этого нельзя отнять. Это, конечно, ранило болгарское самолюбие. Но при этом ни в коей мере сами местные обычаи и традиции не подавлялись, и процесса эллинизации насильственной не происходило. То есть, его совершенно не было. И, собственно, культурный рассвет Болгарии в конце XII века был бы невозможным, если бы он не был подготовлен предыдущей историей, если бы на самом деле тогда насильственно все подавлялось бы и эллинизировалось бы. Также нужно помнить, что, собственно, даже во время правления и Симеона, и Петра, и Самуила, патриархаты болгарские, собственно, их юрисдикции ходили многонациональные территории. Как мы уже говорили, и включали в себя не только болгар, но и греков, и сербов, и влахов, и венгров. Грамоты Василия II ссылаются на эту многонациональность, то есть, опять же, патриархат и архиепископия дальше, они были основаны не по национальному, а по территориальному принципу, как, собственно, и положено в церкви. Местные епархии объединяли всех христиан региона. Да, архиепископы Охрида были греками, кроме первого, которого назначил Василий для умиротворения болгар. Но за исключением самого такого политического фактора их назначений, культурный плюрализм, который характерен для средневековых Балкан и отличный от современных таких секулярных национализмов, он ощущался непреложным правилом церкви как до, так и после прихода византийцев в 1018 году. Архиепископами охридскими были такие выдающиеся люди, как архиепископ Лев, близкий друг патриарха Михаила Керулария, и он, собственно, писал интересные антилатинские труды. Он выстроил великолепный храм Святой Софии в Охриде, который до сих пор стоит и является образцом византийского искусства и живописи. Преемником его стал святой Феофилак Болгарский, чьи толкования на Новый Завет мы до сих пор используем, и который тоже выдающийся церковный деятель. И в Болгарии, при всем своем византийском снобизме, который, можно там в его личных письмах прочитать, но при этом он очень защищал свою паству от имперских налоговых сборщиков и, в общем, был один из самых плодовитых апологетов православной церкви за все средние века. Он отстаивал независимость болгарской архиепископии и писал о необходимости различать латинские литургические обычаи, к которым нужно относиться с терпимостью, от вероучительных вопросов, в которых не должно быть компромиссов. Итак, так обстояло дело в Болгарии. Но первыми из-под византийского политического контроля вышли сербы. Что же это был за народ и откуда они появились на Балканах? Около 630 года император Ираклий пригласил поселиться в Иллирике племя хорватов, которые проживали в так называемой Белой Хорватии, расположенной на стыке нынешних Галиции, Южной Польши, Словакии и Восточной Чехии. То есть вот эта вот граница, самая западная Украина, и там Чехия, Польша, Словакия, вот эта территория. Уже Ираклий их пригласил, они разбили угрожавших империи аваров и поселились в Северном Иллирике, то есть на той территории, где они живут и сейчас. А вскоре при схожих обстоятельствах были приглашены в империю соседи хорватов-сербы из Белой Сербии, которая находилась на территории нынешней Саксонии, в Восточной Германии. Уже Ираклий говорит, что он обратил сербов в христианство, однако на самом деле окончательная христианизация балканских народов растянулась на несколько веков, вплоть даже до XII века. Обращение сербов, которые жили в гористом районе на территории нынешнего Косово, собственно, это колыбель Сербии, со столицей в городе Раше, отсюда эта местность называлась Рашка, она также описана императором Константином Порфирородным. По его сведениям, оно произошло во время правления императора Василия I, то есть где-то во второй половине IX века. Затем были обращены далматские и приморские города, и в X веке регион вошел в болгарское царство Симеона и Самуила, и после побед Василия Болгаробойца он был включен в Византийскую империю. Когда сербские племена приняли христианство, они церковно управлялись из Константинополя. А затем Рашская епархия вошла в Охридский патриархат, созданный Самуилом, и потом он был преобразован Василием II в автокефальную архиепископию. Другая исторически известная сербская территория в древних документах именуется королевством Зета или по-другому Диоклея. В наши дни эта местность называется Черногорией, точнее, побережьем, которое принадлежит Черногории. Ее христианизовала Дирахийская митрополия от Дирахии, то есть нынешний балтский город Дурацо. В то время она была каноническим православным центром для всего Приморского региона. В XI веке сербские князья-зеты восстали против византийского правления, как церковного, так и гражданского, и подчинили свою страну латинской архиепископии города Бара. Бар, нынешний Антибари. Бар, или еще он называется Антибари, он по ту сторону, то есть есть Бари в Апулии, на каблуке итальянского сапога, а напротив, с балканской стороны, находится город Бар или вот Антибари. Тут это, собственно, было связано с мощным папским влиянием, которое проникало на Балканы после реформ папы Григория VII Гильдебранта. Папские легаты, они короновали сербских королей и хорватских королей, и восприняли это как победу на свою каноническую территорию. Но вскоре византийская власть на сербской территории была восстановлена великим императором Алексеем Комненом. Сербы пока остались в империи, но хорваты навсегда попали в сферу западного влияния, западного христианства. И далее хорватская корона была приобретена венгерским королем, и хорватские территории включены в Венгерскую империю. Другая уже сербская попытка обрести независимость происходила из Рашки, то есть нынешнее Косово. Эта сербская территория управлялась таким полунезависимыми правителями, которые назывались жупанами или земскими жупанами. Самый известный из них, великий жупан Рашки Стефан Неманя, попытался расширить свои владения на юг, даже включил зету в свое государство и восстал против Византии. Но он был наголову разбит, ему пришлось явиться к императору Мануилу Комнену в рубище, босиком, с веревкой на шее, мечом в левой руке. Он пал перед ним в грязь и выпросил прощения. Мануил его великодушно простил и даже восстановил его в правлении на правах своего вассала. Но в 1190 году, во время Третьего крестового похода, Стефан Неманя опять восстал против Исаака Ангела, и слабому Исааку Ангелу, тем не менее, удалось все-таки победить сербов. Но, несмотря на свою победу, Византия поняла, что сербов ей не удержать, и она признала сербскую независимость. Между двумя сторонами был подписан договор, по условиям которого сын Стефана Немани, тоже Стефан, будущий Стефан Первовенчанный, женился на племяннице императора Исаака Ангела и получил высокий византийский придворный титул. Далее была создана Рашская епархия. Она находилась в канонической зависимости от Охридской архиепископии. Хотя на северо-западе Балкан латинское влияние ощущалось весьма сильно. Но православная церковь постепенно завоевывала главенствующую позицию в регионе, который был заселен сербами. Сам Неманя и, собственно, его такая вот жизненная история показывает эту смешанность латинского и греческого. Он в молодости крестился от руки латинского священника в своей родной зете на побережье. А потом православный епископ Пражский принял его в православие через миропомазание. Но второе обращение его в христианство православное оказалось гораздо более искренним. Дети Стефана Немани воспитывались в православном духе. Младший его сын по имени Растко тайно убежал из дому, из отчего дома на Афон, где в русском монастыре принял монашеский постриг под именем Савва. Позже он перешел в греческий Ватопедский монастырь. Стефан Неманя был настолько поражен и потрясен выбором своего сына, что в конце концов решил последовать его примеру. И в самом конце XII века он отрекся от престола, Рашку передал своему сыну, Севастократору Стефану, а зету отдал другому сыну Вукуну, и принял постриг в основанном им в сербских горах монастыре Студеница. Всесильный жупан стал смиренным монахом Симеоном. Вскоре Симеон решил присоединиться к своему сыну, монаху Саве, на Афоне. Там они основали монастырь Хиландарь, который стал вскоре крупнейшим центром сербской духовности, сербской православной духовности, культуры, литературы и искусства. После своей кончины Стефан Неманя, чьи мощи прославились чудотворением и истечением из них мира, стал известен как преподобный Симеон Мироточивый. Но, конечно, самую важную роль в истории сербского православия сыграл его сын, святой Сава. Его годы с 1175 по 1237 год. Фактически он и был основателем сербской православной церкви и стал ее духовным эталоном. Но роль святого Савы невозможно переоценить. Мы знаем о нем через два его жития. Одно, которое написано его учеником Домицианом, а другое неизвестным монахом. Святой Савва чрезвычайно серьезно относился к своему призванию. Он был мудрым пастырем, администратором и церковным деятелем. И фактически он был архитектором сербской церковной независимости, но в то же самое время он никогда не забывал о Вселенскости Церкви. И в равной степени ощущал себя дома и на Афоне, и в Константинополе, и в Тырново, и в Иерусалиме. Сам Святой Савва прожил на Афоне 16 лет. В 1199 году он съездил в Константинополь, чтобы получить императорское одобрение на основании им и его отцом Хиландарского монастыря. После смерти святого Симеона, своего отца, святой Савва на время удалился в уединенную келью, где в одиночестве нес свое монашеское послушание, и там он составил свой типикон, типикон святого Саввы. В 1207 году он вернулся в Сербию уже после катастрофы латинского вторжения, привез с собой тело своего отца. И с того времени начинается непосредственное участие святого Саввы в политической жизни Рашки. Одно время он возглавлял монастырь, студенница, который был основан его отцом, и где он, собственно, разместил мироточивые мощи святого Симеона. Ситуация в стране, конечно, была сложной. Два брата святого Саввы, Стефан, правитель Рашки, будущий Степан Первовенчанный, и Вукан, правитель Зеты, находились в постоянном конфликте и воевали друг с другом. И святой Савва сделал все возможное для объединения, обеспечения единства страны под династией Неманичей, символом которой стали мощи преподобного Симеона, и сделал все возможное для утверждения своей страны в православной вере.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Доркина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучал стих из второго псалма «Предсташа цари земстии», сербская мелодия XIV века Иоанна Кукузеля и Никифора Итикуса в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
5: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Есть даты, о которых помнишь всегда. Есть имена, о которых говоришь особенно. Это имя хорошо известно настоящим театралам Санкт-Петербурга – Вера Михайловна Журавлёва. Я побывала на концерте, посвященном окончанию Великой Отечественной войны. «Дети войны» и победы. Хочу познакомить вас с записью монолога этой удивительной актрисы. В свои 93 года она буквально заворожила зал одним своим присутствием, делясь своими воспоминаниями. Ее биография, начавшаяся так давно, вмещает в себя много блестящих актерских работ и в театре, и в кино, на радио. На этот раз зритель был покорен личностью этой замечательной женщины, которая всю свою жизнь служит театру с удивительной цельностью, следуя призванию. В полученном даре всегда звучит главное – человечность, сострадание, любовь. Давайте послушаем отрывок из этого спектакля, на котором ей удалось раскрыть такую важную и непростую тему – война и детство, которая ей знакома не понаслышке. Говорит Вера Журавлёва.
1: А что мы подразумеваем, когда говорим «дети войны»? Мы ничего не знаем о детях войны. Почти ничего.
2: Мы знаем, тушили зажигалки на крышах.
3: Сажали картошку, копались на огородах.
4: Писали письма домой по диктовку раненых бойцов.
5: Вязали теплые варежки.
1: Да, это так. Но я говорю о другом. Я говорю о мире ребенка, о его духовном мире. Мире, разрушенном войной. Холодом, холодом, бомбежками, смертью близких. Вот чем они тогда жили? О чем думали? А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю, здесь была война. Нет, я не знаю, кто живет теперь в тех комнатах, где жили мы с тобою, кто вечером стучится в ту же дверь, кто синеватых не сменил обоев, тех самых выбранных давным-давно. Я их узнала с улицы в окно. Но этих окон праздничный уют, такой забытый свет в сознании будет, что верится, там добрые живут, хорошие, приветливые люди. Там даже дети маленькие есть, и кто-то юный, не всегда влюбленный. И только очень радостную весть сюда теперь приносят почтальоны. И только очень верные друзья сюда на праздник сходятся шумливы. Я так хочу, чтобы кто-то был счастливым там, где безмерно бедствовала я. Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне. Но если вдруг такой наступит день, тишайший снег и сумерек мерцания, и станет жечь, нагнав меня везде, блаженное одно воспоминание, и я не справлюсь с ним, и постучав, приду в мой дом и встану на пороге, спрошу, который час, или воды, как на войне, в дороге.

наше счастье. Это стихи ленинградской поэтессы Ольги Бергольц, которая жила в этом доме, на улице Рубинштейна, 7. И в этом же доме, в это самое время жила наша семья. Папа, мама, младший брат Дима и я. Война застала нас на даче. Мне было 8 лет, я закончила первый класс. Мне купили велосипед, и мы всей семьей уехали на дачу в Шапки. Папа был художник, у него было свободное расписание, и он поехал вместе с нами. Было лето, стояла чудесная погода, было тепло. Мы, дети как угорелые, носились по поселку, мы играли в войну. И вот как-то рано утром к нам в окно постучал сосед и сказал, что началась война. Ну, мы как-то отнеслись к этому, не то чтобы легкомысленно, все говорили, что это ненадолго, что скоро все закончится. И мы продолжали как-то жить своей обычной дачной жизнью. Но вот начали летать немецкие самолеты. Они летели так низко, что мы видели летчика. Он был в шлеме, в очках, и он смотрел на нас. А мы смотрели на него. Потом потянулись беженцы. Их было так много, они заполнили весь поселок, груженные не лошадьми, коровами, быками, с нагруженными вещами. Наверху сидели дети. Вот я помню, была такая атмосфера, было очень жарко. Мычали коровы, лаяли собаки, блеяли овцы. Какая-то такая тревожная была атмосфера. Уехали мы в самый последний момент. Потому что когда на следующий день папа с мамой решили поехать за оставшимися вещами, там уже туда было не попасть, все было уже отрезано. Города я просто не узнала. Я помню, мы с Димой стояли в начале платформы, и было пасмурно, и окна были заклеены полосками бумаги. И вдруг пришел эшелон с ранеными. Они шли как демонстрация. Много их было. Их несли на носилках, в окровавленных бинтах. Кто-то шел сам, кто-то на костылях. Началась совсем другая жизнь. Были все время бесконечные обстрелы, бомбежки. Мы бегали в убежище, которое находилось в доме, в подвале дома напротив. А ночами мы даже не раздевались, мы по четыре-пять раз бегали в убежище. А потом, мы так как мы не высыпались, то мы перестали ходить, и даже днем не ходили. И вот я помню, когда начиналась тревога, сирена, мы почему-то стояли у окна, папа, Дима, я, мама была на работе, и вот только заканчивался бой сирены, как из него как будто вырастал вот этот жуткий, прерывистый гул такой. И начали падать бомбы. Причем так ближе, дальше, потом опять по кругу. И вот так несколько раз. Мне казалось, что настоящей какой-то уже человеческой жизни больше никогда не будет. Но я все же пошла в школу. Она находилась в соседнем доме, в подвале. Но после того, как я попала под обстрел, меня не пускали. Однажды мама поехала за город перекопать картошку. Люди копали наспех, и в земле оставалась картошка. Она привезла приблизительно мешочек такой. Мы отсыпали кулек, и с этим драгоценным подарком пошли к
маме, двоюродной сестре, тете Марусе. Они жили недалеко от Финляндского вокзала. Вот против него не выйдут, где сейчас гостиница «Ленинград», там стоял их дом. Только мы пришли, тревога. Но мы спустились под лестницу, и началось что-то невообразимое. Туча самолетов начали молотить город. Причем значит, обстрелы стреляли с кораблей наши зенитки. Было, это казалось бесконечно. Это было так страшно, что я сгрызла своего металлического слоника, который был приколот к берету. Вечером, когда мы вышли на улицу, стояла мертвая тишина. Только полыхало небо. Горели бадаевские склады. Это было 8 сентября. Вот так началась блокада. Ну, наступали холода, и как-то уже очень стал ощущаться голод. У нас не было запасов. Говорили, что люди начали есть кошек. Вот как-то мама из оставшейся овсянки сварила суп и даже с мясной косточкой. Только мы собрались обедать, тревога. Ну, мы спустились в убежище, а когда вернулись, открыли дверь, были сумерки. Я вдруг вижу на полу как будто какой-то большой светлый ковер. Это был наш суп. Кот опрокинул кастрюлю, поел, даже обгрыз деревянную поварёшку. Ну, мы все это собрали и тоже поели. Я так часто думала, неужели бы мы могли съесть своего кота? Ведь прежде чем его съесть, его надо убить. Папа с мамой этого бы не могли сделать. Вот все-таки хорошо. Хорошо, что он умер своей смертью. В декабре папа слег. Мама уходила на работу, по дороге завозила Диму на санках в садик, а я оставалась с папой. Потом ко мне приходил мой одноклассник, такой Миша Коротков. Он помогал мне принести из столовой огромный такой чайник медный с кипятком. Я наливала в бутылки, одну клала папе в ноги, а другую давала в руки. У нас было очень холодно. Что-то минус 7 градусов, вся вот уличная стена была в изморозе. А потом мы шли к Мише, он жил через дом. У них была печка, мы грелись, а потом мы нагревали. Мы нагревали шерстяные рукавицы, нюхали, говорили, что они пахнут пирожками. 18 января папа умер. Его завернули в одеяло и отвезли в Куйбышевскую больницу, Мариинскую теперь. Нам помогала тетя Паня, наша родственница. И вот я помню, мы стояли, потом мы пошли в столовую, где были прикреплены карточки. Вот я помню, я стояла у раздаточной, было такое яркий, солнечный, яркий день, а мне было как-то не по себе. Я так думала, вот умер папа. Он столько мной занимался, он учил меня рисовать. Он умер, а я не плачу. Мама тоже не плакала. Вскоре мы ушли из нашего дома и перебрались к моей маминой тете, тете Клавде. Она жила на Первой Красноармейской, у нее была печка, и она была рада, что мы все вместе. Но она вскоре она тоже слегла, и главное, мы не знали, что она, правда, перестала есть.
И мы не знали, что она есть, никогда уже больше не будет. Поэтому вот весь ее хлебный паек мы складывали в стеклянную горку. Ну, мама уходила на работу, завозила Диму в садик, а я оставалась с тетей Клавдией. Она была совершенно бесчувственна, не разговаривала. А я все время подходила к этой горке и смотрела на пирамидку из хлеба. А там еще были такие маленькие такие кубики, довесочки. И чем бы я ни занималась, я как магнитом меня тянуло туда посмотреть. Нет, мне не приходило даже в голову, что это может съесть, это даже не оговаривалось. Нет, я помню, я садилась в солнечное пятно, солнце стало появляться в парте, и читала мою любимую книжку Марийкина «Детство». А 26 февраля тетя Клавдия умерла. Но больше нас уже ничего не держало, и в марте месяце мы эвакуировались. Мы эвакуировались в город Бежецк, Калининской Тверской области. Там жили папины сестры. На Финляндском вокзале нам выдали по буханке хлеба и отправили к Ладоге. И вот ночью мама заметила, что не хватает буханки хлеба. Все начали искать. И я вижу, на нижней полке, забившись в угол, сидит мальчик и ест нашу буханку. Но все кинулись на него, а мама только говорила: нет, нет, нет, не трогайте его, пусть только хлеб отдаст. А он не обращал ни на что внимания, он продолжал есть, он торопился. Я не могу его забыть. Он был маленький, чуть постарше меня, в шинели ремесленника и в шапочке с бомбошкой. По Ладоге мы ехали на открытых машинах, был мороз. Я помню, мама нас вот так держала и все время будила. Она боялась, что мы заснем и замерзнем. Нас привезли на станцию Лаврова. Сбросили наши вещи у платформы. Мы стоим, и нас рук не хватает. Одно хватаем, другое хватаем, а мимо нас несется совершенно обезумевшая толпа, осаждала состав из товарных вагонов, где мы должны были ехать. А мы топчемся, не знаем, что... И вдруг подлетает какой-то мужик с тележкой, хватает наши вещи, кидает на тележку и убегает. Мама, что, куда, куда? А он только успел крикнуть: «Зови Михаил!» и скрылся в толпе. Но мы тоже побежали. Мама везла Диму на санках, он все время опрокидывался по колдобинам. А я бежала сзади, в одной руке у меня был портфель, другой горшок. И мама кричала осипшим голосом: «Михаил! Михаил! Михаил!» Он ждал нас у вагона. Он погрузил наши вещи, погрузил нас. Вот откуда он взялся, этот Михаил, как ангел-хранитель? Папа тоже был Михаил. Ехали мы долго, много было хороших людей, перезнакомились. И уже проехав большую часть пути, вдруг объявляют, что поезд идет на Северный Кавказ. Мы были в полной растерянности. Все стали нас уговаривать: «Поедемте с нами на Северный Кавказ». И я тоже говорю: «Мама, ну поедем на Северный Кавказ». И вдруг мама как-то жестко даже сказала: «Нет, нет, там нас никто не ждет». И на первой же станции стала выбрасывать наши вещи. Так не хотелось выходить из теплого вагона, который стал нашим домом.

бежала к первому попавшемуся военному, сказала о нашем положении. Как это все произошло, я не знаю. Он там к его составу был последним прицеплен товарный вагон. Он скрыл пломбу, отодвинул эту дверь, а там станки. Покидал наши вещи, нас закинул, взял наш бетончик и сказал, что утром он нам принесет кипяток, что у него есть варенье, и побежал к своему вагону. Когда люди увидели открытый вагон, все рванули туда, мама только успела нас закрыть, иначе нас просто бы растоптали. Ну, потом состав тронулся, все успокоилось. Вот интересно, вот такое прошло очень много лет, и я помню, мы как-то ехали в Ярославль на гастроли, не в Ярославль, мы ехали в Рыбинск на гастроли, и утром должны были приехать. И вот стоим утром, я так отодвинула занавеску. Ой, лес, и один наш вагон. Маленькая избушка, написано Родионова. Все остолбенев стояли, потом как-то стали вылезать из вагона, пошли к этой избушке, потащились. Там, когда узнали, что в составе, в вагоне люди, да еще из Ленинграда, накормили нас горячим супом, прицепили вечером к какому-то составу и отправили. Ну вот интересно. В общем, утром мы, конечно, такое вот странное дежавю, то, что я говорю, в Рыбинске, когда я открыла занавеску, поле, лес Родионова. Вот такое странное дежавю. Я бы даже забыла это название, а вот тут вот так проявилось. Утром мы были на месте. Все вышли с Анкова, мы были одни. Выбросили наши вещи, где-то на запасных путях, снег, маленькие избушки. И как только мы оказались на земле, Дима, которому было вот только-только исполнилось 4 года, вдруг начал кричать. Он никогда не плакал, никогда ничего не просил. Тут вдруг стал кричать: «Есть хочу! Есть хочу! Хочу есть! Есть хочу!» Мама стала его уговаривать: «Димонька, ну подожди, скоро будем на месте, все». А он продолжал кричать. На крики люди стали выходить из домов. Когда узнали, что мы из Ленинграда, стали нести кто что мог. Я помню, навстречу мне бежала женщина, высокая такая, раздетая на морозе, с подносом. А на подносе лежали картофельные лепешки. Потом они нашли какую-то подводу, погрузили нас, и, наконец, мы были на месте. Родные нас не узнали, мы были такие страшные. К нам даже соседи не ходили, боялись на нас смотреть. И вот я помню, нас выстрелили с Димой, как овец, ножницами, вымыли корыте. Мы же не раздевались зимы, всю зиму не раздевались, не мылись. И я помню, я лежала на кровати, было тепло, от пододеяльника пахло свежим воздухом, и было тихо-тихо, только тикали часы, и у икон горела лампадка. Я ощущала какое-то такое вот тупое блаженство. Мыслей никаких не было. Отходили мы долго. Я помню, мы ели по 13 раз в день, по капельке. Боялись, чтобы мы не разделили участь нашего кота. Но потом была весна, лето, много новых впечатлений. Я пошла в школу. Вот

0: осознавать все мы стали как-то зимой. Я помню зимними вечерами, когда все уже спали, зима спала, мы с мамой сидели с коптилкой и вспоминали. Вспоминали Ленинград, папу и плакали. В Ленинград мы вернулись в декабре 45-го. В наш дом, в нашу комнату. Она была совершенно пустая. Только висела люстра и большой портрет мамы, написанный папой. Вот с тех пор прошло очень много лет. Но вот эти годы, многое стерлось с памяти, но вот эти годы, годы моего военного детства, я помню в мельчайших подробностях. Наверное, это самое сильное мое воспоминание в жизни. А теперь, когда я иду по улице Рубинштейна, мимо своего дома, я всегда перехожу на другую сторону и смотрю на свое окно.
1: Внимание, говорит Москва. В Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
2: Вы прослушали запись часто концерта «Дети войны», который прошел в концертном зале у Финляндского вокзала. Режиссер Евгений Зимин. Своими воспоминаниями поделилась актриса Вера Михайловна Журавлева, о которой я обязательно расскажу в следующей передаче «Призвание». Всего вам самого доброго! До следующих встреч в эфире.

Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала она с мужем-художником на Капри. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской академии художеств в Италию, в апельсиновое царство. 2 года протасковал, щи варил, программное полотно с лодочниками в красных беретах писал. Простудился, слег. Да так на Капри и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком и с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии. И стала кое-как налаживать жизнь. Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу. Надо же детей подымать. Уж так повелось, куда судьба русскую женщину не забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала. Трудно было вначале, так трудно, что лучше не вспоминать. Работала она сестрой в местном госпитале, к детям только в свободное время прибегала. Но спасибо добрым соседям. Заботились о ней, о ее детях, как о своих. А потом, после войны, страна ожила, жить стало всем легче. Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделие. Завела через портье знакомство и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими узорами. Мальчик как-то незаметно от рук отбился, по-русски говорить не любил, то старые марки перепродавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся после отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами, домой прибегал на минутку, глотал макароны, уроки учил как-то по птичьи, на ходу и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо, и матери не был в тягость. Только младшая дочка, 6-летний тихий гномик Нина, и была утехой. Мать вышивает, а дочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку. Слова от матери слышала. Таня пшенушку полола, черный куколь выбирала. «Мама, а что такое куколь?» «Не знаю, котик». «Ну, какая ты! Русская же песня, а ты не знаешь».

а потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет в который уже раз перелистывать. Читать Нина еще не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на еловых лапах густая вата, это снег. Никогда не видела, но должно быть очень красиво. А это березка. На Палатинском холме тоже есть березка. Белый-белый ствол. И весной желтые червячки-сережки дождем висят. А вот и любимая картинка. Генерал Топтыгин. Это так медведя в России называют. Сидит в санях. Это такая карета без колес. Развалился. Лошади испугались. Еще бы и мчаться, как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы такого же цвета, как ее бледные восковые щечки, спустились на глаза. «Мама, осмотритель очень испугался. Что прикажете, генерал? Ризотто с пармезаном? Или омар? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него?» Мать все вышивает, отвечает не в попад. А то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина. Но почему не для нее? Но почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них нет. Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол. Их сколько ниточек. 20 раз в день метешь, и не помогает.

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном. Сюрприз! Белое шелковое платьице и канареечная лента. Сегодня ведь праздник, русская Пасха. Да как же она забыла! Она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить, а мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, сеньору Леонарди, чтобы

Она быстро оделась и с лентой в руке побежала в столовую. Та-та-та, какая чистота! На столе мимоза, два розовых тюльпана, кулич и яйца. Варвара Петровна поставила дочку на табуретку. Сама оделась. Вот умница! Христос воскресе, Ниночка! А как надо отвечать? Я уж забыла. Воистину воскресе! Воистину! И поцеловались они не три, а пять раз. Так уж случилось. Нина повертелась по комнате, пол чистый, подметать не надо, и вспомнила: ты ведь сегодня не вышиваешь. А кто же сегодня вышивает? Вот и отлично! Значит, мы пойдем в зоологический сад. Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а ты так в руке ее и понесешь. Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. А когда совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила: «Мама, а можно мне 4 яйца в сумочку и кулича кусочек, но только потолще? Хорошо?» «Возьми, конечно!» Варвара Петровна удивилась. «Никогда девочка не просит. Ест, как цыпленок, всегда упрашивать надо. И вдруг 4 яйца и кулич. Фантазия!» Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбато-золотистой от песка дорожке. Ишь, как бежит! Куда это она? Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом. «Добрый день, сеньор, как поживаете?» Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски. По-русски ведь они не понимают. За поворотом на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попавшие в сад, невольно вздрагивали, останавливались. Тигр на свободе! Нина и с тигром поздоровалась, но наглый зверь даже и головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он поздоровался.

И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и сказала по-русски. Медведь ведь русский был. Здравствуй, здравствуй. Я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи, вкусно. Вот увидишь, как вкусно. Она аккуратно облупила одно за другим крашеные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал. Еще съел и второе, и третье, и четвертое. Куличом закусил и приложил лапу ко лбу. Точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен. Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня подсказала. «Воистину!» Должно быть, это то же самое, что на здоровье –

Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого не доставало. Слезы. Все съел, Ниночка. Вот и отлично. Девочка теребила ее за рукав и весело тараторила. Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь? Мне сторож давно уже рассказал, что его привезли с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку за что? И он чистый, видишь, как он аккуратно съел, ни одной крошки не расцарил. До свидания, сеньор Топтыгин! Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных матово-сизых агав к пантерам. Там маленькие детеныши так смешно в прятки играют. Надо насмотреться, а то вырастут и будут как маятники из угла в угол шагать и через голый ствол

0: В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 13 мая в Просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро «Площадь Восстания». Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В прямом эфире радио «Град Петров», подкаст «Попробуй напиши», сочинение ЕГЭ «Литература». Наталья Рыжова, Мария Багги.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. Радио «Град Петров», понедельник, 17:10. И в прямом эфире начинается наш подкаст «Попробуй напиши». В помощь будущим выпускникам, которые среди экзаменов по выбору решили сдавать именно единый государственный экзамен по литературе. ЕГЭ по литературе, кстати говоря, сдают не только филологи, но и журналисты, художники, дизайнеры, актеры, режиссеры, дирижеры и так далее. И у нас есть 50 минут прямого эфира, чтобы продумать и написать текст, который станет вашим сочинением. У микрофона я, автор и ведущая подкаста Наталья Рыжова, преподаватель русского языка и литературы. И сегодня у нас в гостях уже знакомая вам по прошлым передачам Ярослава Галдина. Здравствуй, Ярослава.
2: Здравствуйте.
1: Студентка школы при Санкт-Петербургской консерватории. И Ирина Вячеславовна Ежова. Здравствуйте, Ирина Вячеславовна.
3: Добрый вечер.
1: Ирина Вячеславовна – учитель русского языка и литературы и, что самое интересное, эксперт по литературе с самого начала такой формы аттестации. И сегодня мы продолжим разбирать демо-версию ЕГЭ по литературе 2026 года. Мы немножко переставили порядок. В прошлый раз занимались сочинением 11.5, а сегодня вернемся к сочинению 11.4. Ну, для многих, может быть, непонятны эти цифры, мы обязательно об этом скажем, чем отличаются эти сочинения друг от друга. Ярослава, прежде чем мы начнем наш разговор, я хотела бы узнать, вот у нас в гостях впервые живой и настоящий эксперт ЕГЭ по литературе, который проверяет работу и, возможно, даже твою работу, а вдруг инкогнито попадется твоя. Есть ли у тебя какие-то вопросы, которые ты хотела бы задать Ирине Вячеславовне, что-то наболевшее?
2: Думаю, да, вот воспользуюсь случаем и спрошу у вас. Нас в школе постоянно стращают баллами. Их начисления, за что их отнимают, сколько баллов можно получить на каком-то задании. Вот меня интересуют критерии оценивания на ЕГЭ.
3: Ну, прекрасно, что вас они интересуют, и было бы замечательно, если бы вы их просто посмотрели в демоверсии. Та демоверсия, по которой мы идем, вот добрались до номера 11, где 5 тем сочинений, которые на самом деле ничем особенным не отличаются, просто выбором того периода литературы, с которым вы захотите, так сказать, работать в сочинении. Но все сочинения, по сути, проверяются по единым критериям. И если вы заглянете в них, то вы увидите, за что и как снимаются баллы. Хотя, безусловно, в этом есть некоторая такая премудрость, потому что и мы, как эксперты, проходим ежегодно обучение по критериям, даже если они не очень меняются, мы все равно вырабатываем некий единый подход для того, чтобы ваши сочинения, которые проверяются минимум двумя независимыми экспертами, находящимися на разных этажах, в разных комнатах, аудиториях, то есть ваша работа в этом смысле объективно проверяется людьми друг от друга независимыми. И проверяем мы строго по критериям. Вот научиться эти критерии понимать, вам совершенно это доступно. Вы можете познакомиться с этими критериями, ваши учителя вам могут помочь. А ежели есть какая-то необходимость, например, отдельно вопросы в связи с критериями задавать, в чем там премудрость снятия баллов, там тоже это все есть. То есть я снимаю баллы, как любой другой эксперт, не потому, что мне что-то понравилось или мне что-то не понравилось, а я согласую любой свой шаг с критериями. И что-то сняв, я должна уметь обосновать, в случае, если вы придете на апелляцию, за что сняты эти баллы. Так что никакого волюнтаризма там нету, можете не беспокоиться. А то, что вас стращают, ну что ж, разные методы подготовки и мотивации.
1: То есть это все-таки метод?
3: Я думаю, да, что это метод воздействия на то, чтобы вы еженочно, ежечасно думали о ЕГЭ. Но на самом деле это, в общем-то, напуск, да, это такие напускные страхи. Так что...
1: Ирина Вячеславовна, у нас уже вопрос в чате есть. А вопрос такой. Так, сейчас я его открою. А, ладно, не буду искать, я запомнила. А если моя позиция не совпадает с позицией эксперта по какому-то произведению, будут ли за это снижены баллы?
3: В самих методических рекомендациях, которые публикуются, и вы их тоже можете прочитать, отдельно оговаривается, что такое позиция и что такое, скажем, противоречие авторской позиции. Это никак не связано с моими личными предпочтениями эксперта. Я могу глубоко не соглашаться с тем, что пишет, скажем, экзаменующийся, но если он это обосновывает, то есть очень важна аргументация. Если текст, который вы приводите, становится весомым аргументом, то есть он логичен, он действительно доказывает то, о чем вы сказали, именно это засчитывается как позиция. То есть отдельно оговаривается во всех правилах и рекомендациях, что пресловутой такой вот авторской позиции, прописанной где-то, которую можно выучить как несколько важных строк, такого, конечно, нет. Литература — это живое, богатое поле размышлений. И, собственно говоря, поколения читают книги, всегда, может быть, обновляя понимание текстов. Поэтому не бойтесь. Важно уметь доказывать свою точку зрения, опираясь на прочитанный текст. Это все.
1: Угу. Спасибо, Ирина Вячеславовна. Давайте мы тогда приступим к непосредственно нашей теме. Тема 11.4 в демо-версии 2026 года звучит так. «Поиск ответов на философские вопросы в отечественной прозе». И в скобках указано на примере произведения одного из писателей – Лермонтова, Достоевского, Булгакова. Мы решили взять, наверное, самый загадочный роман XX века. Это роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. Много вызывает он споров, противоречий. Да и сам в себе содержит много этих противоречий. Поэтому хотелось бы сегодня помочь ребятам, нашим слушателям и зрителям все-таки выработать какую-то генеральную линию, концепцию взгляда на роман, в первую, не оригинальную, может быть, но в первую очередь безопасную для них, чтобы эксперт не... увидел в этом какой-то крамолы, каких-то лишних фантазий. Вот давайте выработаем сегодня какую-то позицию, которая поможет нам ответить на этот вопрос по роману «Мастера и Маргарита».
3: Все-таки возражу. Безопасный путь – это путь, который связан с постижением текста. Булгаковский текст настолько сложный, что он может по-разному прочитываться. И проблема здесь не в том, что Булгаков что-то такое неясное написал, а то, что художественный мир Булгакова изначально, это противоречие, оно входит как бы в его художественный мир. И очень часто прочтение булгаковского романа зависит от самого читателя. То есть концепция прочтения этого романа – это своеобразное зеркало читательской эрудиции, читательского какого-то культурного уровня, его компетенции, да, читательской. Поэтому вот все равно внутренне я протестую против выработки какого-то безопасного пути. Мне лично это не близко. Я все-таки привыкла читать произведения и комментировать, независимо от того, правильный это или неправильный путь. То есть мне кажется, что ну, точнее, что ли, ставить задачу – это попытка действительно понять авторскую концепцию, ну, лично для этого я в свое время перелопатила просто все изданные черновые редакции этого романа. И не могу сказать, чтобы в моем сознании окончательно выстроилась концепция прочтения булгаковского романа. Внутри меня сидят тоже вопросы, противоречия, несмотря на то, что я, казалось бы, уже достаточно подготовленный, эрудированный читатель. Поэтому, может быть, мы будем говорить именно о том, что нам просто видится, как нам, что нам важно в этом романе, и будем собирать воедино все те позиции, которые вот в данном случае у нас есть возможность так три линии прочтения, да, как-то связать воедино.
1: Даже не только три. Я напоминаю, что, дорогие наши слушатели и зрители, вы можете нас увидеть на официальном сайте «Радио Град Петров», точнее, во ВКонтакте, на официальной страничке «Радио Град Петров». Идет видеотрансляция прямо сейчас, и мы с нетерпением ждем вас там. А также не только в комментариях вы можете оставлять свои вопросы, предположения, сомнения, но и звонить нам по телефону прямого эфира 328-29-32. Пожалуйста, звоните нам, и тогда у нас сегодня будет даже не три позиции, как Ирина Вячеславовна сказала, а может быть даже 4, 5 и больше. 328-29-32. Будем ждать вашей обратной связи. Итак, я напоминаю еще раз тему. Поиск ответов на философские вопросы в отечественной прозе. И сегодня мы говорим об этом на примере романа Булгакова «Мастер и Маргарита». И в первую очередь, с чего мы начнем сочинение? Как всегда, вспомним Марию Борисовну Баги. Да? Мария Борисовна сегодня не приехала, но она все равно с нами. Четвертый стул ее. И, конечно, она бы сейчас сказала, что а начать надо с осмысления вопроса. Какие такие ответы и какие философские вопросы? И что это такое вообще философские вопросы? Ярослава, согласна, что здесь стоит начать с...
3: Ну, тема. Это может быть вступление, в принципе, да? Сочинение, да. Осмысление, о чем нас спросили, что мы подразумеваем под этим понятием философский вопрос.
2: Ну, я думаю, что философские вопросы, во-первых, это такие темы, на которые никогда не будет однозначного ответа, которые всегда являются проецированием личной позиции человека, который об этом говорит. Проще выражаясь, это темы, которые могут быть связаны с понятиями. Что такое добро, зло, любовь, дружба, природа и все тому подобное. Но в нашем конкретном случае мы будем обсуждать добро и зло в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
3: Соглашусь, потому что главенство этой темы обозначено эпиграфом романа. Да? Открывая роман, мы с самого начала видим вопрос, да кто ж ты наконец, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. И вполне логично даже во вступлении сослаться на эпиграф, обозначая выбор именно этой философской проблемы. Тогда эпиграф нам будет помощником, и напоминаю, вам же всегда очень важно, насколько я слышала ваши подкасты, обратить внимание на термин. Эпиграф — это термин, он вполне может быть здесь уместен и развернут именно как тот самый вопрос. Поэтому если мы учитываем вот этот аспект, заданный эпиграфом, то о чем мы тогда будем говорить, Ярослав?
2: Собственно, как раз это о том самом добре и зле.
3: Да, как они взаимодействуют, да, как раскрывается в романе их взаимодействие, в какой степени мы можем видеть это противостояние добра и зла, да, то есть...
2: И что вообще на самом деле есть такое зло и добро?
3: Совершенно верно. С учетом специфики романа, который писался в очень интересное историческое время. А интересно это время тем, что, как заявляют герои романа с самого начала, большинство народонаселения не верит, да, в Бога. И тогда получается, что сама романная ситуация, она вполне естественно отзывается на того, кто готов занять это место. То есть появление на Патриарших прудах Воланда и его свиты оправдано самой особенностью эпохи, безбожной эпохи советского времени 20-30-х годов.
1: Угу. Для меня появление Воланда и его свиты на Патриарших как будто бы ответ на вопрос. Вот когда я первый раз читала, вспоминаю свои детские впечатления, для меня почему-то это появление ответило на вопрос, что будет происходить, если вынести Бога за скобки, если отказаться от Него, что ждет человека.
3: То есть такое погружение в некую тьму, да, духовную, в некоторые соблазны, где человек легко может оступиться и в какой-то степени даже поиски истины, которые заложены, может быть, в природе совершенно определенных героев этого романа, эти поиски могут быть ошибочными. Вспомним, что того героя, который вынесен потом в заглавие мастера, эти поиски приводят не к истине, а к вечному покою, который в сне Маргариты совершенно очевидно становится, собственно говоря, адским местом. Понятно, хорошо.
1: Так вот мы обозначим наши позиции изначальные перед работой над сочинением. Вот я, наверное, буду так относиться к этому. То есть для меня это картина мира без Бога. Именно поэтому у меня и не вызывает это противоречий. А не безбожный ли это роман? Он совсем у меня не вызывает такого вопроса, потому что я понимаю, что
3: сама художественная концепция, исходит из этого постулата, скажем так. Мир сейчас таков.
1: Вот мир таков, и как вот в нем живется.
3: Да, и как в нем жить, и как в нем утрачиваются ли здесь ориентиры добра, в какой степени зло всесильно.
2: И как на это влияет, собственно, религия в том числе. То есть, если люди не верят в Бога, то во что они тогда верят?
3: Что замещает, то есть святое место пусто не бывает.
1: Да, если Бога нет, то все дозволено. Вот эта вседозволенность я и вижу в романе.
3: Не случайно, может быть, мы наши такие поиски русла, в котором будем рассуждать, они так или иначе коснулись и афоризмов Достоевского, потому что обратите внимание, что сама тема философских поисков сформулирована на материале Лермонтова, Достоевского или Булгакова. Значит, есть какое-то общее поле смыслов, где эти художники так или иначе открывали для нас человека. И совершенно, наверное, согласитесь с тем, что это вопросы именно бытия человека, его связи или утраты какого-то понимания картины мира с Богом или без Бога. Значит, стартовая площадка определена.
1: Да, Ирина Вячеславовна, если вы сказали про Достоевского, и я сказала Ярослава, может быть, нам тогда и рассмотреть сегодня роман в концепции борьбы Бога с дьяволом, а поле битвы сердца человека.
3: В сердце, да? Да. Человека. Ну что ж, тогда мы можем
1: попробовать
3: найти тех героев, которые, как нам кажется, оказываются либо такими жалкими жертвами этой борьбы. И здесь, наверное, наше знание об истории создания романа, который изначально задумался как сатирический, и для Булгакова совершенно очевидно было следование по гоголевским наработанным уже путям. Не случайно, кстати, отчасти портретной характеристикой мастера мы можем, полюбоваться там и гоголевским профилем, потому что острый нос, свисающий клок волос. Булгаков, безусловно, создает не какого-то конкретного героя, но важна сама идея художника, который встает на путь познания истины, идя путями зла. да, идя путями соблазна. Но если Гоголя мы помним в его, например, ранних произведениях, «Вакула на черте летит в Петербург», и, скажем так, взаимоотношения здесь определены как человека, который не побежден, а наоборот как-то оседлал, угу, да, этого черта, то ситуация в булгаковском романе
2: ровно противоположная.
3: Да, хотя там и летают, да, на метлах, боровых и на метлах, да, но тем не менее она несколько иная. Сила зла здесь более такая очевидная, солидная.

0: Воланд сам по себе не может быть. Он бывает более добрый, более милосерден, чем какие-то другие герои.
1: Да,
2: потому что он отец...
0: Сатана ли он? Сатана ли он? На самом деле он ли такое зло во плоти?
1: А дело в том, что здесь как раз подсказка в том, что а кто такой этот дьявол? Дьявол — это отец лжи. Это обезьяна Бога. Он не милосерден, он лжет. Он лжет, он прикидывается, он одевается в этот костюм.
3: Ну, в сущности, скажем так, изначально Воланд в романе под маской. Это маска респектабельного иностранца, да, совершенно
0: то, что
3: верно.
0: Внушает уважение советским,
3: да,
0: людям, которые считают
3: не
0: его
3: только уважение,
0: за...
3: но страх. И недоверие, и страх, и ну, ощущение так... враждебного, потому что не разговаривайте, да, с неизвестными.
0: На Ивана он произвел впечатление сразу пренеприятнейшее,
3: да. Совершенно верно. Mm-hmm. Тут это да. И его такие корни, англичанин он или немец, пожалуй, немец.
0: Пожалуй, француз.
3: Да, все эти вопросы не случайны, потому что Булгаков широчайшей эрудицией воспользовался в этом романе. Он Воланда делает вписанным в культурную европейскую традицию изображение зла, где прежде всего просветительская гётовская традиция, будем учитывать и эпиграф, и, пожалуй, немец, и трость с набалдашником, много там примет, а главное, безусловно, имя Воланд, потому что оно встречается только в гётовском немецком первоисточнике, но немножко изменённом. Здесь Булгаков тоже поиграл и поработал с этим именем, заменив первую букву, но заменял он ее на букву «фау» на «дубль-в» исключительно тогда, когда пришли в его роман, а они появились не сразу, пришли вначале Маргарита, потом Мастер. Каждый раз, когда приходил какой-то новый герой, как раз-таки взятый через фаусовскую тему, скажем, такого сделки человека с дьяволом, да, потому что гётовский роман и дает нам эту почву понимать, что и Мастер, и Маргарита оказываются игрушками Воланда в какой-то степени, то важно изменение этой буквы Воланд на дубль В, которые при перевернутом варианте нам дадут букву М, Маргариты и Мастера. Поэтому название «Мастер Маргарита» на самом деле нам вполне несет имя Воланда, но только немножечко прикрыто, зашифровано и инкогнито, как это любит делать Воланд в романе. Но умолкаю, потому что тут я могу бесконечно какие-то вещи с удовольствием объяснять.
2: Потому надо что... сделать спецвыпуск, я поняла. Не по сочинению уже, а просто по роману для разбора.
3: Ну, там много есть, конечно, секретиков интереснейших, но мы не будем сейчас...
0: Очень полезно.
3: Да, мы не будем сейчас в этом плане уходить вот в эти, скажем, интереснейшие, я бы сказала, да, художественные миры Булгакова. Но
2: нам нужно писать сочинение.
3: Нам нужно писать сочинение, и вот почему я и предлагаю не бояться в этом плане, скажем так, видеть текст и в какой-то степени размышлять и задумываться. Итак, наша первая задача тогда, если мы учитываем, что это сатирический роман, что у нас есть некая гоголевская традиция изображения греха в душе человеческой, как некую мертвую душу. Если мы договорились, что Булгаков не уходит от этого, а с удовольствием тоже, как и Гоголь, в какой-то мере высмеивает, да, сатирически
2: пороки.
3: Вот эти пороки неудачливых визитеров, то кого бы вы могли здесь видеть как персонажей, о ком мы можем говорить уже конкретно в сочинении, показывая противостояние добра, зла или наоборот обнаруживая, в какой степени зло победило в их душе?
0: Ну, тогда, получается, мы плавно, так сказать, переползли к первому аргументу, и мне хотелось бы упомянуть не каких-то конкретных героев, а некоторые сцены из романа, которые очень хорошо иллюстрируют подобные высказывания.
3: Прекрасно.
0: Во-первых, сцена в театре Варьете, когда Воланд, я помню даже вот именно в сцене с неудачливым визитером, как раз в этой самой главе, когда буфетчик приходит, и Воланд ему говорит: Я просто сидела на сцене, я ничего не делала.
3: Совершенно
0: мои
3: верно, да.
0: подчиненные устроили этот спектакль. Я просто попросила их развлечься и хотела посмотреть да. на не, Московское не по народное.

0: Население, да. То есть, ну, что я, кто я там, да? Вот, и он, как он обнажает все пороки московского человека того времени? Просто все приманки. Эти платья на сцене, гражданин, который, я сейчас не вспомню его фамилию.
1: Семплиеров, которые...
0: Да, с супругой и да. Аркадий.
1: Захотели сеанс разоблачения, мы получили да. разоблачение. Получили. Где вы были вчера вечером?
0: Я был на работе.
1: Да-да-да. И густо покраснела рядом сидящая дама.
0: Да. Это первый эпизод. Эти платья, когда одна женщина вышла на сцену, а потом все потянулись, началась невообразимая суматоха. Среди женщин, бежавших на сцену, был один мужчина, который сказал: «У моей супруги грипп». И он тоже хотел что-то взять.
2: А то что есть... это за порог?
1: Да,
0: это жадность, алчность.
1: Жадность и алчность, да? Обратите внимание вообще да, на игру слов. Сама глава называется «Черная магия и ее разоблачение». Афиша предполагает разоблачение фокусов, но на самом деле это оказывается разоблачение москвичей. Вообще интересно, конечно, что в этом разоблачении есть следы того самого первого греха, первородного, который связан с искушением змея, когда люди обнаружили впервые, что они нагие. И вот все эти, скажем так, детали, связанные с тем, что, поменяв одежду, потом выбегали голыми, и игра воландовской свиты карт, которая сравнивается со змеей, и бумажный дождь, который искушает москвичей, нам
0: которые
1: дают...
0: потом превращались да, в этикетки от нарзана и резаную
1: да,
0: бумагу.
1: В пустое, совершенно верно. С одной стороны, тут и обнажается, ну, во-первых, и... Да-да-да.
0: Я вспомнила еще один эпизод.
1: Да.
0: Когда Берлиоз в самом начале, когда он ведь погиб, да. И он был членом клуба литераторов.
1: Ассоциации, да.
0: Да, ну...
1: Редколлегия там.
0: Да. И, в общем, его ждут в ресторане, на Грибоедова его ждут, а его все нет и нет. Узнают о его смерти и погоревали, но недолго.
1: Да.
0: Ну как же ж так? Вот он погиб, но мы-то живы и продолжают есть.
1: Совершенно верно. Тут же можно, кстати, обратить внимание, что если мы берем в целом мир московский, то ресторан Грибоедова — это одно очень важное пространство.
0: Сосредоточие
1: да,
0: вот этих всех пороков.
1: Да, совершенно верно. А есть еще одно пространство, тот самый театр Варите, где мы сейчас оказались. Хлеба и зрелищ требовал плебс времен Понтийского Пилата, и хлеба и зрелищ требуют москвичи. По сути, локация каких-то пороков, которые раскрываются, действительно, те, кто слушатели хотят воспользоваться вашим советом, могут поработать либо с главами «Было дело в Грибоедове» и озадачиться этим рестораном, либо театром Варьете, но это поможет, безусловно, прежде всего увидеть бездуховную да, сущность тех людей, которые оказываются вовлечены в проделки воландовской свиты.
0: То есть, по сути, мы ничтожны перед этим грехом, и что стоит только поманить, и уже все сразу...
2: Да, если Бога нет, то, конечно, если он вынесен за скобки. Мне кажется, что это даже не набор фокусов здесь, а это просто нравственный эксперимент.
1: Ну да, в какой-то степени испытание. Да? Но поэтому очень важно заметить, что... Воланд исчезает из театра ровно тогда, когда раздается женский голос. Не помните, что кричит женщина, невидимая, но Воланд в ее сторону поворачивает голову. А вообще-то он сидит как статуя, такой вот весь горделивый, несуетливый. А тут он обратил на нее внимание. Это женщина, которая крикнула: «Ради Бога, не мучьте его». И речь шла об отрезанной, ну, то есть об оторванной голове, голове да, нашего бенгальского, да, да. Жоржа Бенгальского.
0: Который, кстати, потом тоже
1: значит,
0: попал.
1: Что получается? Что мы видим не только проявление зла, мы видим и некое проявление все
0: голос
1: равно
0: разума.
1: В природе человека, да, какого-то начала иного, против которого бессилен Воланд. Между прочим, голова возвращена. Воланд покидает этот театр. Дальше уже остаются, так сказать, его свиты, которые довершают этот общий, всеобщий как бы цирк.
2: Эту буфонаду.
1: Да, буфонаду. Но, тем не менее, вместе с женским голосом дальше поднимаются еще несколько голосов. То есть получается,
0: к ним присоединяется хор мужских голосов. Совершенно сначала преимущественно женских, а потом и мужских.
1: Умничка, да. Поэтому мы можем говорить о том, что даже в пределах вот этого мрака такого душевного, да, и духовного, тем не менее, остается в человеке
2: образ Божий, который дан ему по праву рождения, и он оказывается сильнее.
0: Я бы сказала, что это тоже некоторое указание на порок. То есть, как люди стадом бросаются осуждать, бросаются за деньгами, так легко их и склонить на другую сторону. То есть, стоило одной женщине найти в себе храбрость и сказать, что да, ну мне жаль мне его, перестаньте его мучить. Все остальные только после нее подтянулись, и то сначала только женщины, а потом уже и мужчины.
1: Ну, вообще, тут есть над чем подумать, безусловно, потому что вот в женщине присутствующее, свойственное ее природе милосердие, это может быть какой-то очень важный концептуальный взгляд Булгакова, да, потому что, может быть, мы с вами сегодня договорим и до другой ситуации, до другой героини, в которой тоже ее природа сохранила сострадание. Это о ком мы можем вспомнить.
0: Маргарита.
1: А, Маргарите, совершенно верно. Но это же будет другой совершенно мир.
0: Да. И как раз это будет второй аргумент.
1: Да.
2: Хорошо.
0: В нашем сочинении.
2: Хорошо. Да, все-таки вот в этом аргументе, в первом, я бы обратила внимание на всепобеждающую силу добра, которую невозможно ничем, никакой, любой Воланд бессилен перед этим.
0: Искоренить из человеческой души. Вот так.
2: Невозможно. Это дано по праву рождения.
1: Тут, скажем так...
2: И злых людей не бывает.
1: Очень говорит... нам хотелось, чтобы было так. Но в тексте булгаковского романа Воланд исчезает молча. Эту женщину мы с вами сейчас вспомнили, а всякий ли ее заметит? В большей степени останется послевкусие все-таки разбегающихся голых людей, некого вавилонского столпотворения, да, то есть, понимаете, хотелось бы, чтобы это было так.
2: А я все-таки добью железным аргументом.
1: Давайте.
2: Когда заканчивается роман? В субботу на закате.
1: Да.
2: Что это за время? Страстная суббота.
1: Ну, там рассвет воскресенье, да. Но воскресенья нету, да, в этом романе.
2: А я не соглашусь, что нету.
1: Нету, да?
2: Я не соглашусь. Есть. Мне кажется, что есть, потому что вся эта нечисть исчезает именно перед воскресением Христовым. То есть грядет Господь, грядет вот эта всепобеждающая сила, и перед ней бессильны силы зла. А все, они исчезают, растворяются, убегают трусливо, потому что грядет воскресенье. Мне кажется, что воскресение находится за текстом и вообще концептуально выстраивает всю линию романа.
1: Что скажете, Ярослав?
0: А я бы обратилась к Сократу, у которого была идея о том, что человек рождается с какими-то идеями внутри, то есть истина в душе рождается, а я только помогаю рождению истины. Сократ был таким человеком, вы, наверное, знаете, у него были диалоги, и в своих диалогах он разговаривает с людьми. Сначала он обращается к ним с просьбой: научи меня, я не знаю. Он сначала признает собственное незнание, потом человек пытается ответить на поставленный вопрос, и тогда ему предстоит узнать, что он сам тоже ничего не знает.
1: Давайте будем помнить это ваше наблюдение. Знаете почему? Потому что на самом деле мы вряд ли с вами сегодня придем к какому-то однозначному ответу. Потому что есть произведения, которые именно будоражат нас, вопросы, противоречивые вопросы булгаковского текста. Помните, я обратила внимание вначале, что иногда прочтение этого романа зависит от самого читателя. Поэтому ваше понимание того, что свет вот уже, рассвет уже наступает, оно связано прежде всего с вашими личными убеждениями. И вы, читая роман, свои убеждения проецируете на ту ситуацию художественную, которая вам предложена. И, может быть, очень важно, что вы видите свет в этом романе больше, чем кто-нибудь иной. Вам не опасно в этом романе погрузиться в те бездны, чертоги, да, зла, потому что вы выходите из них все равно со своим в вас живущим убеждением. Но, к сожалению, Может быть ситуация такого погружения в романный мир, где человек может, ну, скажем так, потерять...
0: Да, за чистую монету.
1: Да, да, да. Вот отсутствие каких-то внутренних опор, уже угу. сформированных, да, угу. они могут оказаться для него весьма такими... Он не увидит того, что видит Саван. У него нет тех знаний, чтобы понимать, что все происходит, разворачивается в предпасхальную неделю. В неделю Страстной Седмицы, что внутреннее время романа в двух мирах, и в мире московском, и в мире Иерусалимском, это проецируется одно время. Собственно говоря, только в мире Понтия Пилата это пятница, самый такой отчаянный день, угу. а в мире московском это со среды до субботы, как угу. вы говорили. Угу. Это тоже, знаете, как вам сказать... Не то чтобы это роман, но он заставляет, мне кажется, это очень важно, что сказала Ярослава, он заставляет людей все-таки, по крайней мере, либо перечитывать, либо внутренне находить вот эти
0: объяснения для самого
1: вопросы,
0: себя.
1: Да,
0: вопросы и ответы.
1: Потому что, с одной стороны, роман не может не потрясать, может быть, какой-то своей оригинальностью художественной, да? угу. а с другой стороны, ну, к сожалению, есть очень много возражений против того, чтобы этот роман даже изучался в школе. К сожалению, и так.
0: Потому не в наше же время.
1: К сожалению, и в наше время. Почему? Поясню. Я немножечко в этом плане. Никто не запрещает, безусловно, читать Булгакова. Но и рекомендуется, может быть, обойти этот текст стороной и взять, например, «Белую гвардию». Дело в том, что, вы знаете, с такими сложными текстами, ведь тут надо еще как-то найти эти подходы. Вот, поэтому
2: мы и собрались.
0: Слабонервным да, не смотреть.
2: Да, да, да, да, да. Дорогие гости, у нас осталось меньше 10 минут до окончания эфира. Да, я вас просто предупреждаю, я вас нисколько не прерываю, но все-таки давайте придем к нашему сочинению. Угу. А вот мы написали уже с вами введение. Давайте подведем этого итог этому введению, что мы сказали, Булгаков уникален тем, что создает свой роман в такую безбожную эпоху,
1: угу. где обостряются да, вопросы как раз добра да. и зла, борьбы их в сердце человека.
2: Да, угу. где ну, появление Воланда да. было вполне закономерным.
1: Угу.
2: Да? Он становится, Воланд становится героем времени.
0: Угу. Герой нашего
2: и времени. Вопросы, связанные с противопоставлением добра и зла, лишь обостряются.
1: Угу.
2: Да. Вот
1: как вскрытие, в какое-то обнажение, да, вот этой духовной пустоты в человеке, да, когда замещается все интересом к деньгам, угу. к вещам, и это мы через сатиру в романе можем показать.
0: Мирские радости.
1: Да, можем взять несколько эпизодов, и это будут разные аргументы,
2: угу.
1: А можем пойти в другой романный мир. Например, мы затронули Маргариту и убедиться, что и Маргарита, как героиня романа, который выстраивается уже вокруг Воланда, да, угу. вот этот фантастический мир, тем не менее, оказывается в ситуации какой? Когда, несмотря на то, что она ведьма, да, несмотря на то, что она на балу сатаны у нас королева бала, тем не менее, в ней не вытравляется ни ее угу. милосердие, да?
0: ни ее добродетельности, она все равно
1: не добродетельность.
0: Даже признавая Воланда всесильным, она все равно остается.
1: Способный пожалеть ребенка, в принципе, угу. отказаться от помощи свиты в дальнейшем разгроме квартиры Латунского, пожалеет Пилата, и он будет прощен и отпущен на свободу, да, пятый прокурор по Иудее, и, соответственно, Фрида с ее, так сказать, глазами беспокойными, она не сможет, скажем так, не обратить внимания на ее взгляд. А это ведь совсем интересный момент, потому что в чертогах сатаны угу. ведьма, королева бала, оказывается способным все равно нести себе сострадание, да?
0: Ну, вообще образ Маргариты, я думаю, он как собирательный образ, идеальный. Даже, я не знаю, это не совсем, скорее, русская женщина. Это вообще, в принципе, идеальная женщина для всего. То есть мастер, он как будто бы слабый духом. Слабый и физически, и морально. Вот он и с ума сошел, и в психбольницу попал. А Маргарита, она, только она оставалась с ним все это время. Она его поддерживала, она помогала ему писать этот роман. Она согласилась из-за него пойти на этот бал к Воланду. Это насколько она сильна душевно?
1: Это да, но, Ярослава, мы говорим так, как будто бы Маргарита встретилась с мастером на Арбатском переулке, будучи свободной.
0: Ну, она же еще и замужем.
1: Да, вы так ее нарисовали такой, собственно говоря, героиней чуть ли не добродетельной, что это тоже немножечко противоречит исходным данным
0: романам. Я сама сказала, что не стоит делить героев.
1: Да. Конечно, да, конечно.
2: Но в ней тоже есть, этот образ Божий, в ней тоже есть эта божественная искра, милосердие, и к этому мы, да, приходим?
1: Да, мы можем и к этому прийти. Можем, если у нас есть еще 2-3 минутки, вспомнить о внутреннем романе, в романе, романе «Пилат» или романе «Мастера» или «Евангелие от Воланда», где главное противостояние добра и зла происходит в сердце Пилата. И тут совсем интересно, потому что, собственно говоря, роман о Пилате, он и делает во многом этот роман
0: таким загадочным.
1: Да, потому что перед нами, безусловно, проекция, в общем-то, не на евангельского Пилата, а совершенно на иные события, связанные с культом личности и со сталинской эпохой. И вдруг обнаруживается, что свирепое чудовище Пилат такой сильный и могучий, оказывается бессилен в том, чтобы проявить и поступить так, как он хочет. Он пасует...
0: Долг службы и личные.
1: Да, да, да. Трусость — главный порок. Он пасует и перед лицом собственного суда, и перед судом Синедриона, и перед судом народа. Трижды отдает приказ фактически о казни.
0: Смертный.
1: Да. И потом, как он помогает Йешуа? Приказ заколоть его на кресте. Только там это названо столбом, тоже, думаю, не случайно. Дальше он отдает приказ отомстить и убивается. Причем, помните, все приказы отдаются не напрямую. Вот это лукавство, это некоторое не называние своими именами, а все наоборот, сближает Пилата, безусловно, с Воландом, с его свитой, вообще с теми, кто...
0: Такая аллегория получилась.
1: Да, получается, что власть в этом романе, в разных мирах, она весьма, скажем так, монолитно изображена. И эта власть, с одной стороны, заявляет о своей силе, оказывается, в общем-то, бессильной.
0: Но в таком случае это еще более спорно, потому что можно провести параллель как раз-таки с культом Сталина и всем тем, что происходило в эти годы в Советском Союзе. И, то есть, получается, так, 20-й съезд КПСС был в 56-м году, и это получается, уже... до разоблачения культа Сталина еще далеко.
2: Это опять про безбожный мир. Давайте возвращаемся в линию добра и зла. Это опять про безбожный мир, где, тем не менее, зло, и здесь власть как воплощение зла, оказывается трусливо и бессильно перед наивысшей правдой.
0: Перед собственным судом.
1: Да.
2: Перед правдой Божией.
1: Да, и совести.
2: А что такое совесть? Совесть. Да. Да, поэтому еще одно подтверждение, еще один аргумент в пользу того, что зло бессильно перед правдой Божией.
0: Но, тем не менее, оно будет и было, было и будет существовать как что-то, что уравновешивает
2: как
0: добро.
2: Что-то, что рождается изнутри.
0: Да.
2: Ну, и извне приходит, как вы и сказали, но только я, человек, могу позволить этому злу войти.
0: Или выйти.
1: Да, совершенно верно. И тогда это получается очень важный вывод, к которому мы можем прийти в результате наших наблюдений над тем противостоянием добра и зла, которое мы видим на примере разных героев. И вывод этого сочинения, безусловно, будет связан с противостоянием добра и зла, И еще раз напоминать о том, как многое зависит
0: от выбора.
1: Конечно, от человека, совершенно верно. И тогда «Мастер и Маргарита» — это очень в этом плане важный роман, который позволяет нам, собственно говоря, да, и выработать какое-то свое сопротивление. Да,
0: вот. Свои убеждения, свои ответы на эти вопросы.
1: Конечно.
2: И, да, и понимание причинно-следственной связи духовных.
1: И уж он обостряет точно все философские вопросы, которые встают внутри читателя. Это роман, который порождает.
0: Почему ты называешь их всех добрыми людьми? Потому что я верю, что не существует на Земле злых людей.
1: Да, злых людей нет на свете. Да, и настанет власть, когда не будет власти ни кесаря, да?
2: Да, угу. Да. Это что за власть? Это как раз воскресение Христово.
1: Там про царство истины говорится, да, которое восторжествует. Так что, может быть, по крайней мере, очень благодарна вам сегодня, что в этом разговоре вы действительно сумели, скажем, свет показать.
2: Увидеть. Я очень рада, если вы это отметили, если это не только мне кажется, но и со стороны.
1: Ну, тут Ярославе судить, как
0: полностью согласна.
2: Давайте подведем итог. У нас одна минута. Итак, какие у нас три аргумента получаются? Три аргументированных утверждения. Каких?
0: Используем тогда две сцены. Одна сцена в театре, и вторая сцена на Грибоедова. Это будут первые два аргумента. И третий аргумент — это будет образ Маргариты и вот это зерно добродетели в душе человека и, в первую очередь, в душе женщины.
1: Милосердие, точнее, сострадание.
2: Зерно милосердия. И вывод какой? Заключение? Таким образом,
0: добро в нашей душе всегда пересилит зло, хотя они будут существовать одновременно.
1: Зло, как, собственно говоря, то, что позволяет, например, да, все-таки
0: заблуждение человеческой души
1: проявить иное, да, то есть пробиться свету сквозь эту тень, скажем так.
2: Ирина Вячеславовна, скажите, пожалуйста, вас не раздражает, когда мы заканчиваем сочинение, я говорю от лица ребят, таким образом?
1: Мне всегда нравятся выводы, в которых приращивается смысл к вступлению, когда вступление дает повод размышлять, а вывод оказывается сильнее. Мне кажется, в сочинении за выводом всегда должен быть какой-то важный, такой, знаете, личностный, некоторое возрастание над тем, с чем ты работал, и к чему тебя это привело. Ага.
2: То есть во вступлении я предлагаю гипотезу, я исследую, я аргументирую, и в конце я вырос.
1: Да.
2: Я вырос благодаря этому сочинению. То есть я разрабатываю эту тему, я не знаю стопроцентного ответа на вопрос, я его разрабатываю, и в конце я к нему прихожу.
1: Тогда получается очень важно, чтобы наши слушатели не боялись исследовать.
2: Спасибо вам большое, дорогие наши гости, дорогие слушатели и зрители. С вами были сегодня Ирина Вячеславовна Ежова, учитель литературы, Ярослава Галдина, и я, автор ведущая программы Наталья Рыжова, подкаст «Попробуй напиши». До новых встреч. Сочинение приложим в нашей группе.
0: До свидания.
1: До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ми иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ми иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучатися со всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты боиси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великое же и неисследованное, славное же и ужасное, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, воеже славословите державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтеся Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступать и правыми настави путем Христовых заповедей, бдеть и к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о, дивнее, владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеше мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистая

люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 31-е зачало деяний святых апостолов, отрывки из 12 и 13 глав.
1: В те дни Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренейнин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
0: Послушайте 33-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы с вами слышали отрывок из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, в котором Господь вступил в диспут с иудеями и сказал фразу: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». А иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Почему такая реакция? Отношение к демонам, к бесам. В те времена было примерно следующее, что бесы, демоны, нечистые духи — это существа, которые порой вселяются в человеков, и признаком беснования было то, что человек внезапно, порой даже неожиданно для себя самого, особенно в присутствии святости, например, Господа, вдруг начинал совершать какие-то странные вещи, говорить непонятным голосом, говорить какие-то нелогичные вещи. И вот сейчас иудеи как бы пытаются уличить Господа в этой нелогичности. Ты утверждаешь, что тот, кто верует в меня, не умрет, но смотри, Авраам уж святой, тот умер. Пророки святые были, и тот умер. За кого ты себя считаешь? То есть явно, что ты говоришь какую-то ахинею. Бес в тебе. Вот так пытаются это дело представить иудеи. Но они, разумеется, не понимали, что перед ними тот, перед кем склонялся и Авраам, и пророки, что перед ними Бог, ставший человеком. И поэтому действительно, тот, кто соблюдет Слово Божие, не вкусит смерти. Потому что смерть будет переходом в иную жизнь, но будет еще и новая жизнь, воскресение мертвых, как Господь обещал. И Господь отвечает им: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». Речь о том, что Господь не ходит, не говорит: «Я Мессия, я Христос», но Он творит дела, дела именем Божиим, именем Отца Небесного. И вот сами эти дела говорят о том, что люди имеют сейчас перед собою человека, который выше всякого человека, который когда-либо жил на земле. И Господь говорит, что я не могу быть лжецом. И если я буду говорить, что я, подобно вам, не знаю Бога, подобно вам, людям, которые не имеют возможности общения с Ним, то я буду лжецом. С точки зрения иудеев того времени, после смерти последнего библейского пророка, небеса закрылись и молчат. И люди не имеют возможности непосредственного богообщения. Так считали иудеи того времени. И считали, что небеса откроются и будут какие-то явные откровения от Бога, лишь когда придет Мессия. И вот Господь подчеркивает, что в отличие от вас, которые не имеют общения с Богом, я такое общение имею, я знаю того, кого вы не познали. И далее говорит, что даже вот тот самый праведник, Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. А на этой идее опять пытаются поймать его в нелогичности. Тебе еще 50 лет нет, а ты говоришь, что видел Авраама. Опять нелогично, да? Как ты мог видеть Авраама, если тебе 50 лет нет? Авраам жил за почти 1200 лет до этих событий. И вот Господь говорит принципиально ключевую фразу. «Истина, истина», ну или как по-славянски, «аминь, аминь», говорю вам, что прежде, нежели чем был Авраам, я есмь. Вот последние слова «я есмь» — это ведь священное имя Божие. Именно так в 3 главе книги «Исход», в 14 стихе, Бог называет себя «я есмь сущий». Ну или, если брать текст еврейский, там получается интересная фраза «я есть то, что я есть». Поэтому все иудеи прекрасно понимали, что сказать вот эту фразу «я есть» по-еврейски — это означает принести имя Божие. И мы видим, что самой этой фразой, во-первых, Господь указывает на то, что Он существует еще задолго до Авраама, а во-вторых, Он себя называет Богом. Услышав это, иудеи схватились за камни, чтобы бросить в Него. С их точки зрения это богохульство. Но Иисус скрылся и вышел из храма, и прошел посреди них, и пошел далее. Вот мы видим, что Господь порой открывается людям, но если люди не готовы его принять, то Он, его не поймаешь. Он проходит мимо. Его можно не увидеть, не заметить, даже если пытаешься. Но если ты на самом деле не открыт, чтобы понять и принять его слово. Так и эти иудеи. Им дан был шанс. Был дан шанс увидеть и уверовать в того, кто выше Авраама, в того, кто выше всех пророков. Они им не воспользовались. Это повод нам задуматься о том, как часто мы бываем слепы, когда Бог оказывается рядом с нами. Когда мы считаем, что Он должен сделать одно, а Он делает нечто иное. Когда Он милует тех, кто с нашей точки зрения должен быть наказан. Или наоборот, порой наказывает тогда, когда мы не хотим, и принимает не те решения, которые мы считаем правильными. Но на самом деле Господь разрешает человекам иметь свое мнение и творить свою волю. Однако, если эта воля не согласна с волей Божией, то Господь просто пройдет мимо, и вы останетесь без Него. Будем, братья и сестры, внимательны к себе и к тому, что Господь совершает в нашей жизни, и будем открыты для того, чтобы это принять со смирением и любовью. Помня, что Бог есть любовь, и то, что исходит от Него, это шанс. Если мы им воспользуемся, то это будет нам на благо. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: подобного Мемнона-чудотворца. Он с юности подвязался в египетской пустыне и, уже будучи игуменом, не оставил своих аскетических подвигов. Прославился преподобный Мемнон многими чудесами, творимыми им при жизни и после смерти. Еще многих мучеников прославляет сегодня Русская Православная Церковь, румынского святого Иоанна Валха, а также 300 мучеников, пострадавших в турецких горах Дудиквати и Папати в конце 17-го, начале 18 века. Сегодняшний день украшен памятью двух преподобных, подвязавшихся в 20 веке, Нектария Оптинского и Амфилохия Почаевского. Преподобный Нектарий Тихонов, ученик преподобных оптинских старцев Анатолия Зерцалова и Амвросия Гринкова, был последним соборно избранным оптинским старцем. Он родился в бедной семье, рано остался сиротою и в 20 лет поступил в Оптину пустынь. Через 39 лет братья выбрали его своим духовным наставником. Отец Нектарий обладал даром прозорливости, многих исцелял, всех наставлял в православной вере. Свои высокие духовные дарования он скрывал под внешним юродством. После закрытия монастыря в 23 году преподобного Нектария арестовали. По выходе из тюрьмы он жил в селе Холм еще одного крестьянина, где продолжал принимать духовных чад. Скончался преподобный Нектарий в глубокой старости в 1928 году. Почаевский схиигумен Амфилохий, в миру Яков Головатюк, в монашестве Иосиф, родился на Украине в крестьянской семье. Отец его был ремесленником и деревенским лекарем. Славился он тем, что лечил переломы, в чем ему помогал и сын Иаков. В 1912 году Яков был призван в царскую армию. Во время Первой мировой войны он служил фельдшером в санчасти, попал в плен и вернулся на родину в 1919 году. Избрав тесный путь спасения в монашестве, Яков Головатюк в 25 году поступил послушником в Почаевскую лавру, где многие годы исполнял различные послушания. Кроме этого, иеромонах Иосиф бесплатно лечил приходящих в лавру людей. Вскоре монастырь наполнился ищущими исцеления, и благословением наместника лавры отец Иосиф поселился на монашеском кладбище в домике у ворот монастыря, где вместе с иеромонахом Иринархом прожил около 20 лет, ежедневно принимая множество людей. Исцелял он не всех, но всем указывал на их грехи, требующие покаяния. Скончался старец в 1971 году. Также сегодня совершается память святителя Василия Острожского, митрополита Захолмского, в XVII веке явившегося ярким светом православия в Сербии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие мучеников Кизических. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Город Кизик находится в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения язычников привели к тому, что одни из христиан убежали из города, другие же держали веру Христову в тайне. Поэтому в конце III века Кизик был в значительной мере языческим, хотя там и была христианская церковь. Такое положение в городе огорчало истинных христиан, стремившихся утвердить Христову веру. К ним принадлежали и 9 святых кизических мучеников. Они происходили из разных местностей, были разного возраста, и юные, как святой Антипатр, и престарелые, как святой Руф, занимали разное положение в обществе, среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Оказавшись в городе Кизике, святые исповедовали Христа и безбоязненно обличали языческое нечестие. Их схватили и представили на суд правителю города. В течение нескольких дней их пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение от Христа. Но доблестные воины Христовы продолжали славить имя Христова. Все 9 мучеников были усечены мечом в конце III века. Тела их погребли близ города. Когда в 324 году восточный

половиной империи стал править святой Константин Великий, и прекратились гонения на христиан, физические христиане извлекли из земли нетленные тела 9 мучеников и положили их в храме, построенном в их честь. От святых мощей происходили различные чудеса, исцелялись больные, приходили в разум безумные. Вера Христова утверждалась в городе молитвами святых мучеников. Многие из язычников обращались в христианство. В России, недалеко от города Казани, был устроен монастырь в честь 9 мучеников кизических и радиаконом Стефаном, который принес с собою из Палестины часть мощей этих святых. Этот монастырь был основан в благодарность от избавления их молитвами от различных недугов и болезней, особенно горячки, свирепствовавшей в Казани в 1687 году. Святитель Дмитрий Ростовский описал страдания святых мучеников, составил им службу и слово на день их памяти.

0: Наш церковный календарь завершается житием святителя Василия Острожского, епископа Захолмского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Василий родился 28 декабря 1610 года в Герцеговине, где еще в XIII веке святитель Савва Сербский основал Захоломскую епархию. Родители святого, Петр и Анастасия, были бедными, набожными и благочестивыми христианами. Они научили своего сына страху Божию, посту и молитве. Мальчик особенно любил посещать богослужения. Войдя в храм, он делал земной поклон и целовал пол храма, а затем крест и святые иконы. Со страхом Божиим и любовью он внимал церковному пению и чтению. Желая дать сыну образование, родители отдали его в учение в близлежащий монастырь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Через некоторое время Стоян, это мирское имя святого, перешел в Требинский монастырь в честь Успения Божией Матери, где принял монашеский постриг с именем Василий. Здесь он с усердием подвязался в иноческих подвигах поста, молитвы и труда и впоследствии был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Когда латинские проповедники усилили свою деятельность, стремясь обратить православных сербов в католичество, святой Василий выступил ревностным защитником православия. Уже будучи архимандритом, он оставил монастырь и стал проповедовать Евангелие Христово среди жителей Герцеговины. Святой совершал богослужения, исполнял требы, укреплял людей в истинной вере, помогал нуждавшимся. Он был для своего народа добрым пастырем и просветителем. За проповедь Слова Божия святой подвергся гонениям со стороны турков. Для безопасности он вынужден был уехать в православную Россию, откуда привез на родину церковные книги, сосуды, облачения для запустевших храмов Герцеговины. По благословению сербского патриарха Паисия I, святой Василий удалился на святую гору Афон, где посетил многие монастыри и скиты, поклонился древним святыням и получил наставление афонских подвижников. Большую часть времени он провел в сербском монастыре Хилендар. В 1638 году, в праздник Преображения Господня, святой Василий был хиротонисан патриархом Паисием во епископа и поставлен митрополитом Требинским. Епархиальным центром был Успенский монастырь, в котором святой начал иноческий подвиг. После мученической кончины митрополита Восточной Герцеговины Паисия святитель Гавриил I, патриарх сербский, поставил святителя Василия митрополитом Мелишевским, оставив за ним прежнюю кафедру. Таким образом, Восточная и Западная Герцеговина объединились, как и были прежде, в одну епархию. Святитель Василий управлял Герцеговиной в трудное время турецкого гонения на христиан. Несмотря на трудности, он восстанавливал храмы и строил новые. Сам носил камни на строительство, показывая пример деятельного служения Богу. В Острожском монастыре, где жил святитель, были обновлены Введенский храм и храм в честь животворящего креста Господня. Еще при жизни святитель Василий получил от Бога дарование прозорливости и исцеления от душевных и телесных недугов. Жители Герцеговины приходили к своему архипастырю и находили у него поддержку в своих скорбях. Святитель Василий мирно скончался 29 апреля по старому стилю 1671 года в своей келье в Остроге. В час кончины святого келья светилось необычным светом. Тело святителя было погребено под Введенским храмом. От его гроба совершались многие чудеса, в 1678 году святитель Василий явился в сонном видении игумену монастыря святого Луки Рафаилу и повелел ему открыть свой гроб, но игумен не придал значения сну. Только после трехкратного повторения сна игумен поехал в острог. Иноки Острожского монастыря стали поститься, ежедневно служить божественную литургию, а на седьмой день открыли гроб и увидели нетленные мощи святителя Василия, от которых исходило благоухание. Святые мощи перенесли в Обведенский храм, многие стали приходить в обитель для поклонения им. Инокам Острожского монастыря трижды приходилось укрывать мощи святителя Василия от неприятелей, осаждавших обитель. В 1714 году они были зарыты в землю у реки ниже монастыря, где пролежали невредимыми год. Затем их дважды скрывали в городе Цетине. По молитвам святителя Василия в феврале 1942 года при обстреле Острожского монастыря снаряды разрывались у стен, не причиняя вреда обители. В сербской земле во имя святителя Василия Острожского построено много храмов. В 1935 году в Белграде открыта больница его имени. Амофор святого ныне хранится в храме во имя святых Константина и Елены. От святых мощей святителя Василия и ныне получают исцеление многие болящие.

0: воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!

прозвучали песнопения пасхальных крестного хода и начало заутренни в исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Потаршинского. Запись архивная.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе принял участие в церемонии на Пискаревском кладбище. Совершен молитвенный объезд города. Об этих и других событиях более подробно. 8 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе принял участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы. В церемонии участвовали полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, а также представители религиозных конфессий и председатели ветеранских организаций. В церемонии участвовали 75 делегаций. Делегация Санкт-Петербургской епархии возложила к монументу Матери Родины венок из белых цветов в форме креста. Священнослужители пропели «Вечную память». Церемония транслировалась на телеканале «Санкт-Петербург». По окончании церемонии митрополит в Арсенофе ознакомился с ходом строительства храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и Приходского дома. Владыку сопровождал настоятель иерей Илья Васильев. В 81-ю годовщину Великой Победы 9 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий присутствовал на параде Победы на Дворцовой площади в качестве почетного гостя. На трибуне находились полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский. Были вынесены флаг России и копия знамени Победы. Победный звон прозвучал в исполнении старшего звонаря собора Владимирской иконы Божией Матери Владимира Кочука, псаломщика Владимира Волкова и звонаря храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком Федора Чуракова. 9 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной. Его высокопреосвященству сослужили настоятель протоиерей Алексей Масюк с клиром, благочинный социального округа протоиерей Николай Брындин и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи протоиерей Алексей Масюк был награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Храму была подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Митрополит преподнес настоятелю сувенирное пасхальное яйцо. Верующим раздали иконки Божьей Матери Скоропослушница и святого благоверного князя Александра Невского. Пантелеимоновский храм был заложен 25 июля 1870 года при доме презрения душевнобольных императора Александра III, ныне психиатрическая больница имени Ивана Скворцова-Степанова. Храм осветили 5 ноября 1871 года. Храмовая икона святого целителя Пантелеимона была привезена из Пантелеимоновского монастыря на Афоне. В 1929 году храм был закрыт и разорен. В нем размещались клуб, затем хозяйственный склад больницы. Богослужения возобновились в 1990 году. Храм великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной является памятником культурного наследия местного значения. Митрополит Варсонофий осветил храм 14 января 2016 года. 10 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме на Каменке. Его высокопреосвященство сослужили благочинный Приморского округа иеромонах Александр Ковальский, протоиерей Андрей Кудряшов, почетный настоятель протоиерей Евгений Шагенов, настоятель иерей Серафим Денис с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи иерей Игорь Лещинский был награжден правом ношения палицы. Чтец храма святителя Иоасафа Белгородского Тимофей Кудряшов был рукоположен во диакона. Клирик храма Святой Троицы Кулич и Пасха диакон Евгений Зуб был рукоположен во пресвитера.
Храму подарена икона святителя Игнатия Брянчанинова. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Глава администрации Приморского района Богдан Заставный награжден знаком священномученика Вениамина. Заместитель главы администрации Владимир Фациевич Слинченко удостоен медали святого апостола Петра. Архиерейская грамота вручена матушке Анастасии Дейнес. Владыке были подарены пасхальная композиция ручной работы и букет белых роз. Также на территории храма состоялся праздник, посвященный Дню Победы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книге «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
1: У войны не женское лицо. И все же женщины в самые трагические для страны годы вставали на защиту Отечества наравне с мужчинами. Они шли добровольно и по призыву, служили на линии фронта медиками, снайперами, связистами, топографами, репортерами, разведчицами. Героиня нашего рассказа Наталья Малышева всю войну прослужила разведчицей в штабе маршала Рокоссовского. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 утра в рубрике «Непридуманное» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки» читает Ольга Волынкина.
0: Его жизнь была счастливой вопреки трагическому 20 веку, потому что в ней всегда присутствовала, все осмысляя и преображая, глубокая вера. 12 мая – день рождения архиепископа Михаила Мудьюгина. В 15:10 начнется передача историка Юрия Алексеевича Соколова о жизни и трудах этого выдающегося архипастыря и богослова.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора города Выборг прозвучали и покои «Святые Пасхи», предварившие утро Павла Чеснокова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я приглашаю вас посетить древний город Выборг, который находится всего в 120 километрах от Петербурга. Наверняка многие из вас бывали в нем. Для нас он интересен тем, что, не пересекая границы государства, потратив не более 2 часов на дорогу, мы можем оказаться в настоящем европейском средневековье с крепостью и бастионами, и даже сохранившимися домами XVI века. Ведь основную часть своей истории Выборг входил в состав шведского королевства. Однако мы не можем сказать, что Выборг – это шведский город. 2 века он входил в состав Российской империи, и более 100 лет из этих 2 веков был в составе Великого княжества Финляндского. В это время он интенсивно развивался и, как и Петербург, был многонациональным и поликультурным городом, а по величине стал 2-м городом Финляндии. Таким он и оставался после получения Финляндии независимости. В этот период, в 20-30-е годы, в Выборге активно строились общественные и культурные здания. Сегодня в Выборге сохранились прекрасные образцы северного модерна и функционализма. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах. А сегодня я приглашаю вас в один из отделов центра «Эрмитаж Выборг», который посвящен археологии Выборга. Экспозиция археологических находок расположена в историческом здании порохового погреба бастиона «Панцерлакс», который входит в комплекс восточных оборонительных сооружений Выборга, называемых «Рогатой крепостью», возведенные еще в конце XVI века. А экскурсию для нас проведет экскурсовод-переводчик Елена Пинская.
2: Вот эта часть рогатой крепости, бастион, то есть это 16 век, 16-й. Бастион Панцерлакс, пороховой погреб. И, глядя на это, можно прочесть историю города и понять, чем жили люди, а какие у них были увлечения, какие у них были даже дурные привычки. Наш макет позволит понять всю историю города, которая началась с карельских поселений. Карелы были примитивными племенами, и археологи нашли очень много рыболовных снастей, которые говорят о том, что они рыбачили и охотились. На той витрине у нас представлены поплавки, причем каждый поплавок имеет какой-то значок. Это знак родовой принадлежности, то есть ты очерчивал территорию, и на другую заходить было нельзя. А грузило, очень интересно, это берестяные мешочки, а внутри там камушки. В 1293 году, к карельскому периоду, приходит конец. Сюда приходят шведы. Они на маленьком скалистом островке, который называется по-фински очень красиво, Линнасаари, что означает «замковый остров», они основывают каменную башню, окружают ее каменной стеной, дают название «Виборг», что означает «святая крепость». В переводе с древнешведского. Они приходят сюда с крестовым походом, потому как карелы – язычники, а шведы несут веру Христову. Несут они ее огнем и мечом. Это все знаете вы прекрасно. Начинается официальная история Выборга с 1293 года. Она продолжается 5 веков. И здесь можно понять, чем жили люди, что они ели, как они одевались, ну и как развлекались. В замок вкладывается огромное количество средств, сил. Сам шведский король живет здесь много. И поэтому уже через 50 лет в замке места стало не хватать. Замок разрастается башнями, одной окружной стеной, второй. И так как места не хватает, на берегу, рядом с замком, появляется поселение. Сначала оно было деревянное, а затем люди стали строить дома из камня. Мы живем на камне. Камень выходит огромными, потрясающими скальными платформами. И если вы захотите в этом убедиться, поезжайте в парк Монрепо. Там на камнях растут деревья. Потрясающий, единственный в России скальный парк пейзажного типа. Единственный в России вообще. Так вот, поселение получает название «Каменный город». Его окружают 2-километровой каменной стеной и ставят 10 башен по периметру. Остались и башни, и часть городской стены. То есть У нас уникальный город. Почему? Потому что здесь намешано столько судеб, столько государств, столько интересных, потрясающих историй. И наш музей как раз-таки охватывает один из кусков. 5 веков шведской истории. В 1403 году происходит огромное событие в истории нашего Выборга. Эрик Померанский дарует маленькой деревушке Выборг статус города. И это означает, что сюда стали заходить ганзейские корабли. Они несут прогресс и дурные привычки. Жизнь круто меняется. Появляется стеклянная посуда. Это различные флакончики, бутылочки. Для аптеки и для дома в Выборге появляются духи. Появляются прекрасные столовые приборы. Если раньше ножи были примитивны, то здесь мы видим из слоновой кости, из сандалового дерева, фруктовую вилочку мы видим. В Выборге появляются деньги, квадратные, круглые, некоторые вообще очень такие редкие, чешуйчатые, например, такая монетка. Каждый товар на корабле шел с пломбой. Один раз вскрыл пломбу, второй раз нельзя было ее употребить. В те времена люди были настолько честны, что слово очень много ценилось. Если ты его нарушил, это проклятие, позор. Это вообще очень что-то очень страшное. И поэтому пломбы, вот они у нас представлены, нельзя было их второй раз использовать. Дурные привычки. Голландские курительные трубки. Причем каждая из них – это как арт-объект. Как для дизайна какая-то такая. Она с росписью. Интересно так сделано, костяные, меловые. Ну, а вторая дурная привычка – это игральные кости, фишки, которые назывались бабки. То есть, так сказать, примитивное казино. Рядом же детская игрушка-погремушка цацка. Это берестяной мешочек, а внутри либо горох, либо камушек. То есть, дети играли в цацки, а взрослые играли в бабки. Поговорим об одежде. В деревне Выборге шведцев держали очень много животных. Это, конечно же, были козы, овцы. Состригли козу или овцу. Шерсть у нее грязная, вся вот в таких катышках. Ее надо расчесать. Вот вам, пожалуйста, чесалка. Часть пряслицы. Получается ниточка. Ну, а где нитка, там уже можно и одежду связать. Первые иголки для шитья были костяные. Они немножко грубые, необработанные. Дальше появляется металл. Не только для одежды, но и для обуви. Обратите внимание вот на вторую иголку. У нее ушко смещено к концу. Это для обуви, чтобы сверху можно было пробить и грубую кожу и уже дальше с ней работать. Интересно, что наперсток, как его придумали там много лет тому назад, так он практически не изменился. Огромное количество найденных изделий из бересты. Это различные короба, корзинки и даже рюкзачок, с которым ходили по грибы в лес. Обувь. Обувь была строго дифференцирована по классовой принадлежности. Бедные люди – это, конечно же, лапти. А богатые люди – это, конечно же, кожаная обувь. Из украшений, представленных здесь, выставлено только малое количество, потому что много забрано в Петербург. Колечки, например, смотрятся совершенно современно. Правда, обратите внимание, какой у них дизайн. Настало время поговорить о еде. Перед нами тарелки. Конечно же, первая посуда, она была деревянная и керамическая. Кушали 2 раза в день. Это был поздний завтрак и ранний ужин. Вся еда почти была не соленая, потому что соль привозили на богатых кораблях огромными кусками. Она стоила дорого. Чтобы ее разбить, нужны были вот эти камушки. Видите, да, вот такие? И соль могли позволить себе только богатые люди. А вообще еда была не соленая. Что же ели они? Это интересная вещь, потому что археологи нашли огромное количество тех костей животных, которые говорят о том, что употреблялись места, где много мяса, например, шея, лопатка, то есть питались как богатые обитатели замка, так и бедные обитатели каменного города очень хорошо. И потом не забывайте, что мы стоим на воде, а это значит много рыбы. Вот в это мясо, либо рыбу бросали горох. Очень много здесь выращивали гороха, фасоли, бобов, капусты, моркови, брюквы, репы. Картошки здесь не было никогда. И вот эту то ли похлебку, то ли кашу, то ли рагу ели деревянными ложками. Которые, вот она, посуда представлена здесь. Здесь также днище от бочки. Бочка, без нее в хозяйстве никак. Во-первых, зиме надо приготовиться, правда? Одной охотой сыт не будешь, нужны витамины. И нужно было запастись на зиму. Вот, например, в таких бочках и в таких корыцах рубили капусту. И вот, например, в этом корыце до сих пор вы можете видеть удары от ножа. Поговорили мы про одежду немножечко, да, про еду поговорили. Макет. Хочу вам показать макет. Весьма условный, потому что не очень много у нас осталось жилых домов и объектов религиозной и общественной направленности в Выборге. Конечно же, макет этот условный, но он дает общее представление о шведском Выборге. О том, что улиц-то не было. И вот таких кварталов не было. Дома лепились друг к другу, строили. Сначала дом каменный, затем строили скотный двор, потому что ну никак нельзя было без скотины обойтись. Затем колодец. Найдено очень много колодцев. Ну и надо сказать, что средневековый Выборг, конечно, это очень грязный город. Потому что посередине улицы вот такую канаву рыли и в нее туда все выбрасывали. Прекрасно вы знаете вот этот период. Дети не верят, что в те времена и не купались, и одежду практически не стирали, потому что она была как грубое солдатское сукно, которое очень долго сохнет. Дети не понимают этого, как можно не чистить зубы и не купаться. Да, в Выборге два раза из-за этого была чума. И от чумы умирали не только простые обитатели, но даже шведский король приехал и заразился и умер. Шведский период очень интересный. Я обожаю его. Я готова рассказывать часами, но у вас нет времени, к сожалению. Да, теперь давайте посмотрим на вот ту стену. Давайте. Здесь у нас выставлены символы нашего города. Конечно же, это буква W, которая означает Виборг, святая крепость. Конечно же, это наш замок. Дальше добавляются три шведские короны. Вообще три короны. Это средневековый союз, Кальмарская уния, которые заключили между собой Дания, Норвегия, Швеция, чтобы противостоять остальной Европе. Городская стена, три зубца по количеству жителей. Ну и Петр I, придя сюда, предлагает слона, говоря о том, что Выборг очень значимый город для нас. Никому этот герб, конечно, не нравится, он не приживается. И в настоящее время наш герб – это такой фьюжн, это сплав старины и современности, и буква W, и Кальмарская уния, и часть городской стены, ну и ангелы охраняют наш город. Шведский период заканчивается с Петром I. Я должна сказать, что здесь все время были конфликты, войны, потому что с самого начала основания города наши с вами предки со стороны Москвы, Новгорода, Пскова все время приходили сюда, все время пытались завоевать Выборг. Иван Грозный здесь был, но только Петр I взял Выборг. История эта потрясающая. В марте по холоду, по морозу, по снегу со стороны Кронштадта выходит отряд солдат под руководством Федора Апраксина, главнокомандующего армией. Начинаются осадные действия, солдаты разбивают лагерь. Солдаты терпели лишения, потому что это холод, мороз, скоро заканчивается провизия. Вся эта ситуация продолжается, осадные действия идут. В мае, как только вскрывается лед, Петр I приводит сюда 250 кораблей. 250 кораблей. Некоторые из них он затапливает в самом начале пролива Трансунд, чтобы шведы не могли прийти на помощь. Некоторые из этих он использует как брандеры. Брандер – это пустой корабль, начинается взрывчаткой, закрепляется штурвал, как торпеда взрывается. И начинаются осадные действия. Петр I с этих кораблей сгружает пушки. Идите сюда, давайте посмотрим на ядра. Прошу вас, прошу вас. Это невероятно. Идите сюда, молодой человек. Оцените шестую часть ядра. Поворачивайтесь, пожалуйста, ко всем и скажите ваши ощущения.
3: Да, хороший вес, да.
2: Как-то вы скромно говорите об этом. Это абсолютно чугун. Внутри порох. То есть вот такими ядрами Петр I бомбит город. Ну и, понятное дело, никакой помощи не дождавшись, комендант крепости Магнус Шернстроль решает сдать Выборг. В июне 1710 года происходит красивая церемония. На серебряном блюде выносятся ключи от крепости Выборг. И Петр I не берет ключи. Он стоит среди солдат, а ключи принимает Федор Апраксин. И в этот момент мне очень нравится, потому что царь наш подчеркивал, что он-то солдат армии. А Федор Апраксин, вот он главнокомандующим. Кстати, о Федоре Апраксине. Единственный в России памятник установлен в Выборге напротив замка. Бюст такой вот по пояс стоит, Апраксин при полных регалиях, красивый очень, как раз напротив замка. Рядом же Петр на горе. На радостях Петр I пишет огромное количество писем. И одно из первых было его супруге Екатерине I. Текст письма знают все. Матка, здравствуй. За сим сообщаем тебе, что Выборг через букву «Х» взят, и крепкая подушка Санкт-Петербургу создана. Начинается российский период Выборга. Петр I приводит регулярную армию. Город пополняется православным населением. А до этого были шведы, финны и немцы, потому что богатые ганзейские корабли. Петровский период российский продолжается до Владимира Ильича Ленина, который приезжает сюда, живет здесь, в избе финского рабочего. Он готовит планы революции, совершает ее. Затем он подписывает декларацию о независимости Финляндии и дарит Выборг финнам. Дарит. Начинается финский период Выборга. Финский период продолжается всего 25 лет. Во Вторую мировую войну сюда заходят войска Красной армии. И все финское население уходит из города. Город становится российским. И начинается, собственно, уже российская история. Город был абсолютно пустой, разгромленный, разбомбленный. И тогда стали приглашать переселенцев. Люди приезжали сюда, восстанавливали город, фабрики, заводы. И вот с 1944 года мы имеем нашу российскую историю. Финны приезжают огромно в количестве. Они восстановили все кладбища, которые здесь есть. Потому что живы еще те люди, которые малыми детьми отсюда ушли. Таким образом, шведский период получается самый долгий. Он проходит 5 веков. И было бы неправильно с нашей стороны замалчивать этот период, потому что он интересен с исторической точки зрения. Да, это шведы, но мы должны уважать историю и народы, другие народы. И тем более, что у нас в городе осталось очень много и домов, и башен, и часть городской стены. И когда вы будете гулять по старому Выборгу, обратите внимание, что некоторые старые дома стоят как-то боком, криво. Это, конечно же, говорит о том, что это те времена, когда не было улиц, что только в 17 веке придумали улицы, кварталы. Старый город очарователен. И камни, и мостовые, и кафедральные соборы. Погуляйте, вы получите огромное удовольствие.
1: Это была Елена Пинская, сотрудник Центра Эрмитаж Выборг, экскурсовод-переводчик. Экспозиционное пространство совсем небольшое, но оно содержит огромное количество мелких предметов, которые могут нам подробно рассказать о древних жителях Выборга. Центр «Эрмитаж Выборг» открылся в 2010 году. Он расположен в здании художественного музея и художественной школы на бастионе Панцерлакс. Автор проекта, уроженец и ведущий архитектор Выборга Уна Вернер Улберг. Это здание построено в функциональном стиле и точно отвечает поставленным задачам. В левой части размещается художественный музей, а в правой – помещение школы. Сегодня такое разделение сохраняется, как это и было задумано автором проекта. Само здание принадлежит к так называемому «белому Выборгу» за белоснежный цвет стен. А вот жемчужиной белого Выборга является здание городской библиотеки – библиотека Алвара Аалто, возведение которой в 1933-35 годах вызвало настоящую сенсацию в архитектурном мире. Это шедевр функционализма, уникальный памятник архитектуры 20 века и настоящий библиотечный рай. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

0: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.

В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В предыдущих передачах мы говорили о намерении иудеев убить Господа из-за того, что, по их мнению, он не соблюдал субботы и исцелял больных в этот день, а тем более, когда он говорил им про свое богосыновство. Это привело к тому, что руководящие круги в Иерусалиме почувствовали необходимость начать планомерную борьбу против признания Иисуса Мессией. Верующих в Него, как в Мессию, стали отлучать от синагоги. Эта судьба постигла и исцеленного Христом слепорожденного. Иисус знал об этом. В одном из обращенных к народу поучений Он прямо говорит о том, что пришел на суд в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев спросили Его: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им:

0: по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что значило то, что Он им говорил.
1: Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило до меня, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». Образ овчарни, очень богатый смыслом, часто встречается в Ветхом Завете. У пророка Иезекииля находится критика израильских пастырей, которые пасли себя самих, а овец не пасли, и правили ими с насилием и жестокостью. И говорит Господь Бог, что сам будет пасти овец своих и будет им пастырем. А предвидя мессианские времена, Господь Саваоф обещает: «Я поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет их пастырем, и я буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них». У евангелиста Иоанна этот пастырь-мессия и Иезекиилево пророчество – сам Христос. Он входит в овчарню через дверь, а вор прилезает незаконным путем. Ночью привратник отворяет дверь пастырю, голос которого овцы знают и идут за ним. Ему же противостоит наемник, который не родит об овцах и бросает их во власть волков. Хотя он самый пастырь, Христос сравнивает себя с дверью овчарни, употребляя образ, не раз встречаемый в Евангелии у Матфея: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». У Иоанна: «Я есть дверь, я пришел для того, чтобы имели жизнь». Это значит, что не может нам быть спасения помимо Христа. Иисус говорит: «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Пастырь добрый ведет своих овец к жизни. Взаимное знание пастыря и пасомых, таинственное их единение, допускает сближение с единением отца и сына. Можно сказать, единение пастыря доброго и овец есть отражение высшего единства отца и сына в их взаимном познании отцом сына и сыном отца.

0: Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Жертвенный подвиг сына есть высшая точка его пастырского служения, высшее выражение его единства с овцами стада. Отражая в единении с пасомыми свое единение с отцом, Иисус его осуществляет и в подвиге своих страстей. Добрый пастырь – это Мессия, и Мессия должен претерпеть страсти. Это одно из основных откровений Иисуса. Когда, как пишет евангелист Марк, Петр в стране Кесарии Филипповой исповедует мессианство Христа, «Ты Христос», то Иисус говорит ему, что этому Мессии, Сыну Человеческому, много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Иисус Мессия не политический царь. Добрый пастырь Мессия полагает жизнь свою за овец. В Новом Завете никто другой пастырем не назван. Апостол Петр, хотя и не назван пастырем, получает миссию пасти овец. А за провозглашением этой миссии Господь сразу дает уразуметь, какой смертью Петр прославит Бога. «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Быть пастырем овец – это значит принять мученическую смерть. Новая перспектива открывается, когда Господь говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Иисус совершил свою миссию во дворе, которым был Израиль. Но здесь слова Иисуса расширяют горизонт до вселенской перспективы спасения. Эта перспектива никогда не была отсутствующей в библейских книгах. Ее встречаем мы при первом же обращении Бога Саваофа к Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». Сам Господь Иисус Христос, посылая учеников на проповедь, говорит им: «Идите, научите все народы». Заканчивая притчу, Господь говорит, что Он добровольно душу свою полагает за овец, ибо Он имеет власть отдать ее и власть опять принять ее. Никто не отнимает у Него жизнь, Он сам отдает ее для спасения своих овец. В смерти и в воскресении Иисус стоит выше человеческой ограниченности. Слова Господа вызывают большое беспокойство среди Его слушателей. Больше всего их смущает вопрос: кто же, наконец, этот Иисус, говорящий такие слова и совершающий такие великие чудеса, и делающий себя Сыном Всевышнего?
1: Настал тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Иисус пришел в храм. Тут иудеи его обступили и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Похитить овец из руки Иисуса невозможно потому, что это значило бы похитить их из рук отца. Связь с Иисусом его овец восходит к отцу и являет единение отца и сына. И следует утвердительный ответ на вопрос иудеев о мессианстве Иисуса: «Я и отец одно». Иудеи считают, что Иисус богохульствует, потому что, будучи человеком, делает себя Богом, схватили камни, чтобы побить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан в то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. После праздника обновления Иисус ненадолго вернулся в Галилею, где произошла его вторая встреча с 70. После же Христос начинает свой путь на страсти и продолжает в пути учить своих учеников. Мы знаем, что ученики его уж поняли и устами апостола Петра исповедали, что Иисус есть Сын Бога Живого, долгожданный Мессия, Царь Израилев. Но тем не менее, ум их еще не мог вместить того, что говорил Господь. Ученики еще думали по ветхозаветному. Им казалось, что раз Мессия должен воцариться над Израилем, следовательно, он будет властвовать в Иерусалиме. Иисус же говорил им, что он идет в Иерусалим, чтобы принять страдания от властвующих там. Ученики знали, что согласно древним пророкам, Мессия будет властвовать вовеки. А учитель говорил, что ему надлежит в ближайшее время принять насильственную смерть. Им было непонятно, как может умереть тот, кто на их глазах сам воскрешал умерших. Не понимали они также того, что страсти означали конец земной жизни Спасителя.
0: И перед лицом предстоящей трагедии ученики показали свою немощь. Господь говорил им о своих предстоящих страстях, а ученики спорили между собой о том, кто из них будет большим в Царстве Божьем. Тогда Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». И вот еще где немощь учеников проявилась. В это время Господь и ученики уже приближаются к Иерусалиму. Христос подзывает 12 и снова говорит им, что Сын Человеческий предан будет и осужден за смерть, и распят, и в третий день воскреснет. Тогда и обращаются к Господу сыновья Зеведеевы с просьбой о предоставлении им права сидеть по правую и по левую сторону Спасителя в Царстве Небесном.
1: «Не знаете, чего просите, — отвечает Господь. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечают: «Можем». И говорит им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же сказал: «Между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугой, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Тщеславие одних и зависть других одинаково говорят о сердечной глухоте и немощи учеников, вызванные непониманием момента». Незадолго до торжественного своего входа в Иерусалим Господь в Иерихоне зашел в дом Закхея, и потому что окружающие его думали, что скоро должно наступить Царство Божие, сказал притчу, из которой мы узнаем, что сперва некоторый человек высокого рода должен был отправиться в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Утверждением царства будет его возвращение. Ударение и в притче о минах на страстях, не на славе. Последование за Господом в его пути на страсти есть последование в крестоношении. Задача воспитания, которую Господь поставил после исповедания Петра, оставалась в силе до конца пути.
0: И в продолжении всего пути, восходя к Иерусалиму, Господь учил учеников, терпеливо созидая церковь свою. Слово «церковь» встречается только 2 раза в Евангелии. В первый раз, когда апостол Петр исповедовал своего учителя, сказав: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Господь говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». А вот отрывок поучения, где встречается второй раз слово «церковь». «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Еще говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Собрание двух или трех во имя Господне и есть Церковь. После воскресения все 12 апостолов, среди которых Петр играл первую роль, были фундаментом первой христианской общины в Иерусалиме.
1: Иисус учил тоже учеников молиться. Инициатива исходила от самих учеников. Они просили Господа научить их молиться, как и Иоанн Креститель научил учеников своих. Уча же молиться, Христос указывает им, как молиться, не на показ перед людьми, а в тайне, не говоря лишнего, не многословно, потому что знает Отец ваш, в чем имеете нужду. Христос указывает также, о чем просить своего Творца, и сказал он ученикам, молитесь же так. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Учение Христово о молитве и как молиться дополняется несколькими притчами. В притче о навязчивом друге человек приходит в полночь к своему соседу и просит его дать ему хлеба. В конце концов, сосед сдается, не столько по дружбе, сколько из-за настойчивости просящего. «И я скажу вам, — говорит Господь, — просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякие просящие получают, и ищущие находят, и стучащему отворят. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Эта притча напоминает другую, сказанную также во время восхождения Иисуса во Иерусалим. Сказал Иисус притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Думается, что и следующая притча была также сказана ученикам. Сказал Иисус некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а смиряющий себя возвысится. Самодовольная молитва фарисея до Бога не доходит. Молитва должна быть настоятельная и смиренная.
0: Иисус учил тоже нестяжанию. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения, как, например, в притче о безумном богаче. Этот богач хотел обеспечить будущее накоплением имущества. «И скажу душе моей, — говорил он сам себе, — душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Господь советует не заботиться для души своей, что есть или что пить, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Господь, который кормит птиц и одевает полевые лилии, знает, в чем наша нужда. И так говорит Господь: «Ищите Царство Божие, и это все приложится вам». К теме нестяжания богатства присоединяется тема предпочтения Господа родственным связям. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Иисус учил и покаянию, образно раскрывая это учение в притчах. «Некто, — сказал он, — имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее». Но тот сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее, я обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Ответ на плод покаяния – прощение. Пример покаяния мы находим и в притче о Закхее. Закхей, забравшись на дерево, смотрел, как проходил мимо Христос, и почувствовал глубокое раскаяние и исповедовал свои грехи. И Господь сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Та же тема повторяется в притче о блудном сыне. Старший сын верен отцу и остается при нем. Младший сын, расточив свое наследство в далекой стране, возвращается домой и говорит отцу: «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец обнимает его, ему прощает и радуется. Главное в притче – милосердие Божие к кающемуся грешнику. Кающийся грешник в образе блудного сына. Бог в образе милостивого отца. Мысль притчи не новая. Мы встречаем ее в словах Иисуса на трапезе у мытаря, в ответ на соблазн, который вызывало среди фарисеев и книжников его общение с мытарями и грешниками. Больше того, мысль о милосердии Божьем кающемуся грешнику есть основная мысль благовестия Христова в целом. Притча о блудном сыне – одно из воскресных чтений до начала Великого Поста, чтобы напомнить о неотложности покаяния.

0: Дорогие слушатели, следующая передача будет также посвящена содержанию учения Христа во время пути Его из Галилеи в Иерусалим на страсти. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Монахиня из разведки. История жизни ветерана Великой Отечественной войны, монахини Адрианы Малышевой.
1: В конце 70-х годов на работе была организована экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Ознакомительная поездка для расширения кругозора. Мы ехали, не ощущая трепетного ожидания встречи с одной из главных православных святынь России. До этого я иногда заходила в храмы, но не проникалась желанием бывать там чаще. Ничего особенного не ожидала я и в этот раз. Нам показали два больших храма, затем привели в Троицкий собор. Здесь царила тишина, только монах читал молитвы у святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Тут я остановилась как вкопанная. Мерцание лампад, негромкий голос чтеца захватили меня. Я отказалась идти со всеми по территории лавры. Нахлынули благодатной волной воспоминания о Страстном монастыре, где так хорошо, как и здесь сейчас, было моей детской душе. Я испытывала почти такой же радостный покой в сердце. Я купила свечи и поставила их у мощей, не решившись приложиться к ним. Домой я увезла маленькую иконку преподобного Сергия, и она до сих пор со мной. В душе надолго сохранилась память о благодатной тишине Троицкого храма, о строгом облике монахов, поющих акафист преподобному. После этого в лавру я ездила уже одна и стояла у стеночки, пытаясь понять слова акафистного пения. Но к мощам так и не прикладывалась. Это произошло гораздо позже, когда я пришла к церкви. В 1981 году умерла мама. Она долго жила на Пушкарской с дочерью Ольгой, а потом и с внуком Севочкой. Затем получила квартиру в Чертанове. Последние 10 лет жизни выдались для нее горькими. Старшую дочь она любила по-прежнему, но не получала взаимности, поэтому очень страдала и часто говорила об этом. Со мной она, наоборот, сблизилась, и я видела, что она укоряет себя за прошлое. Мама была своеобразным человеком, и, наверное, ее крестом стала именно чрезмерная любовь к старшей дочери. Это походило на одержимость. Она не хотела видеть никаких ее недостатков, вредности, из-за которой во многом так долго не ладились наши отношения с матерью. За эту свою одержимую любовь мама и была наказана в старости, потому что сестра не просто перестала с ней считаться, но и обвиняла ее во всех своих неудачах. Мама за всю свою жизнь ни разу не лежала в больнице и страшилась ее больше смерти, даже в роддоме ни разу не была, произведя на свет троих детей в своей комнате с помощью опытной акушерки. Но она потеряла сознание, когда у нее случился инфаркт, так что мы вынуждены были отправить ее туда на скорой помощи. Умирать маме тоже пришлось в больнице, чего она так всегда боялась. Отпевание состоялось в той самой церкви, которая была для нее вторым домом. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище рядом с сыном. Все дни поминовения я была в храме, но и тогда сердце мое не потянулось еще к церкви. Зато именно в это время началось мое восхождение на общественно-политическом поприще. В то время кандидатуры на все выборные должности подбирались партийными органами. Я в зоне их внимания оказалась как блестящий образец современной женщины. В каких только комитетах я не побывала. Шли даже упорные разговоры о выдвижении моей кандидатуры в Верховный Совет. Мне трудно было отказаться от приглашений выступить, когда звонили из разных организаций. И постепенно яд тщеславия проникал все глубже. Мне нравилось оказываться перед большой аудиторией, появляться перед кинокамерой. Все меньше времени оставалось на раздумья о душе, реже возвращалась я мыслями к вере моих предков и детской любви к Христу. Я так много внимания уделяла моим преуспеваниям на профессиональном и общественном поприщах не потому, что хочу похвастаться своими успехами. Нет, от этого я уже, слава Богу, давно избавилась. Рассказывая об этом долгом этапе моей жизни, я хотела показать, чем он был заполнен. Достичь известности, вызвать восхищение, быть особенной, заметной, Вот на что тратила я все свои душевные и физические силы. Сейчас мне все это кажется смешным, но ведь даже забота о безукоризненной внешности требовала больших усилий. Я должна была всегда выглядеть элегантно, строго и в меру разумного, модно одетой и причесанной, подтянутой и выдержанной. Но тот путь, куда тихо, терпеливо, настойчиво звал меня Господь с самого детства, требовал изменить курс ровно на 180 градусов. Образ жизни, ценности морали, самая конечная цель — все должно было быть не на показ, а истина внутри меня совершенно измениться. Во всех моих молитвах прошу об этом Господа и моих небесных покровителей. Однажды получила я из Ленинграда письмо от вдовы моего однополчанина. Она с большой тревогой сообщала, что ее сын Сережа, после окончания университета, работавший в научном институте, внезапно все бросив, стал монахом и священником. Она долго скрывала от меня это несчастье, боясь, что иначе я откажусь от дружбы с ними. Письмо задело какую-то чувствительную струнку моей души, но ни осуждения, ни даже недоумения не вызвало. Наоборот, уважение к такому поступку все сильнее овладевало мной. Об этом я и написала Антонине, добавив, что она должна радоваться, если сын ее нашел истинный свой путь, соизмеримый лишь самоотверженностью. Очень скоро я получила радостный ответ. Тоня благодарила меня за готовность понять Сергея и предлагала вместе с ней поехать к нему, назначенному священником в Углицкий район Ярославской области. Это стало полной для меня неожиданностью, но я уже знала, что непременно соглашусь. Позвонила ей, и мы условились встретиться в Ярославле, чтобы оттуда уехать уже вместе. Я договорилась на работе о недельном отпуске и отправилась. В Ярославле нас ждал Сергей. Я знала его школьником, потом он был у меня в Москве юношей. Теперь передо мной стоял монах с густой каштановой бородой и совсем незнакомым лицом. «Сережа!» — обрадовалась я. «Отец Сильвестр!» — неторопливо и строго поправил он меня. Очень внимательные глаза, строгость во всем, будто стеной отгородился от прошлого. Епархия предоставила нам машину, поскольку ехать было далеко. В дороге я старалась привести в порядок мысли, говорить не хотелось. Почти молча доехали мы до деревни. Когда-то это было большое село, вдали виднелся храм. Остановились у избы с маленьким палисадником и колодцем. Снаружи терраса, внутри две комнатки. В одной келье отца Сильвестра, в другой стояли кровать, топчан, стол, две табуретки. С потолка через щели торчали куски пакли, окна без занавесок, удобства во дворе. Я вспомнила великолепную трехкомнатную квартиру полковника Лукашенко, отца Сережи, и вдруг вместо ужаса и протеста ощутила такой прилив восторга, что не могла этого скрыть. «Господи», — подумала я, — «какую же сильную веру послал Ты этому молодому человеку, чтобы вот так, совершенно добровольно уйти от благоустроенной жизни сюда, в это запустение, одному, и быть таким спокойным и умиротворенным». На другой день в храме была воскресная служба. Народу собралось немного. Повинуясь новому чувству, я купила простенький крестик на шнурочке. Надела тут же, да так с тех пор и не снимаю его. Вернувшись в Москву, я вдруг поняла, что уже не смогу жить по-прежнему. Все, что до сих пор составляло суть моей жизни — работа, активная общественная деятельность, стремление быть в центре внимания — разом поблекло и потеряло для меня значение. Какое-то время, возможно, в силу инерции, я еще продолжала жить по привычке, но внутри уже росла потребность найти другой смысл существования. Меня так поразил путь отца Сильвестра, что я все чаще по воскресеньям стала посещать храмы, начала читать Библию, подаренную им. Долго искала священника, которому смогла бы довериться. И нашла его неожиданно в той самой церкви, где постоянно бывала мама. Им оказался протоиерей Владимир Ригин, внешний облик которого не совсем соответствовал моим представлениям о священническом образе. Обойдя множество храмов и попытавшись найти общий язык с несколькими священниками, я снова вернулась в тот же мамин храм. еще до начала службы обратила внимание на стоявшего ко мне спиной высокого священнослужителя с прекрасными длинными волосами. Я спросила у женщины рядом, кто это. Она сказала, что это и есть здешний батюшка, отец Владимир, прекрасный человек и мудрый священник. Я сразу вообразила его немолодым, бородатым. Когда же он оглянулся, о ужас, выяснилось, что бороды, по-моему, обязательны и нет, да и на вид он совершенно молодой. Видимо, на лице моем отец Владимир заметил удивление, потому что спросил, «Вы ко мне?» «Что мне оставалось делать?» Отвечаю, «Да, хотела бы поговорить». «Знаете что, времени у меня сейчас немного», — сказал он. «Вы приходите на вечернюю службу, но не к началу, а попозже. Тогда и побеседуем». У меня хватило терпения дождаться конца вечерней службы, и я никогда об этом не пожалела. Мы с батюшкой вышли на церковный двор, сели на скамеечку, и как-то сразу прониклась я доверием к внимательным его глазам и доброй улыбке, забыв уже о поразившем меня отсутствии бороды. О многом, казалось бы, давно забытом, вспомнила я во время задушевной этой беседы, включая самое сокровенное. Отец Владимир обладал редким даром слушать собеседника, ненавязчиво, не задавая вопросов, очень внимательно и сочувственно, не отвлекаясь ни на минуту. Он легко помог мне распечатать все потаенное в глубине моего сердца. Я рассказала о том, что считала глубоко запрятанным, о моей короткой, но чудесной юношеской любви, о Мише-бабушкине. Думала, как доходчиво рассказать о моей семейной жизни, о несостоявшемся браке, но отец Владимир, выслушав со вниманием, сказал, «Наверное, так было лучше для всех». Я вздохнула с облегчением и глубокой благодарностью, всем сердцем оценив, что он понял меня, и то, что он сказал относительно моего случая, было сугубо индивидуально. Таким всегда было его отношение к людям. С тех пор мы с ним в очень хороших отношениях. Мы долго беседовали с батюшкой во дворе храма, так, будто я давно его знала. Мне было легко рассказывать ему обо всем, что тяготило меня, что я считала неправильным в своих поступках. И я поняла, что нашла не только настоящего духовного наставника, но и родную человеческую душу. Мы стали близкими друзьями. Полюбила я и матушку Наталью, и всех пятерых их детей. Правда, теперь у них уже 7 ребят. В храме на улице Неждановой было много прихожан из артистической среды. Женщины приходили в модных туалетах, многие без платков и даже с косметикой. Меня это поначалу не смущало, поскольку я еще не знала, как все должно быть. Батюшка мой деликатно и терпеливо объяснял мне правила церковного поведения, и я беспрекословно подчинилась новому для меня порядку. Как иссохшая земля вбирает влагу, так моя душа жадно тянулась к исцелению. Я все еще работала в НИИ, но значительно умерила пыл на общественно-политическом поприще. Во время отпусков посетила Оптину пустынь, Пюхтицкий и Толкский монастыри. Возвращалась, испытывая глубокое чувство ностальгии. Там оставался кусочек моей души. Из окружающих мало кто знал об изменениях, происходивших в моей жизни, но одна из моих подруг как-то возмущенно заявила, что у меня крыша поехала, имея в виду мои поездки. Для того, чтобы иметь больше времени на посещение монастырей, я решила уйти на пенсию, что и осуществила в 1988 году. Будучи вполне еще работоспособной, я последовала принципу «уходить, когда еще хочется остаться, не дожидаясь, чтобы намекнули на уход». Провожали меня очень хорошо, с искренним сожалением и недоумением, как я могу жить без активной деятельности. Мне была назначена персональная пенсия и выдана путевка на поездку в Финляндию. Отец Владимир благословил меня и дал телефон знакомой инокине в православном храме города Хельсинки. Эта инокиня Марина с первого же взгляда поразила меня каким-то необычным светом, исходящим от всего ее облика и особенно от чудесных глаз. Маленький храм в честь покрова Пресвятой Богородицы находился на полном ее попечении. Она была и регентом, и церковницей, и просвирней. Мягкая, быстрая в движениях, Марина оставалась неизменно приветливой со всеми при любых обстоятельствах. В 1999 году она была пострижена в монашество с именем Мария. Марина провожала меня, когда я уезжала домой. Мы стояли на перроне, закрывшись от ветра одним плащом, и пели молитву «Царица моя преблагая». Нам не хотелось расставаться, а мне уезжать. Будто часть моего сердца еще больше погрузилась в мир, который все настойчивее звал меня к себе. На следующий день, после возвращения в Москву, я случайно зашла в храм возле станции метро «Рижская», где находилась чудотворная икона мученика Трифона с частицей его мощей. В этот вечер в боковом пределе читался акафист Христу. Я направилась туда, подошла к большому распятию, стала на колени и приложилась к ногам Спасителя. И вдруг странное щемящее чувство пронзило меня, ведь это уже было в моей жизни. Еще раз взглянув на распятие, я узнала его. Это был тот самый крест, который я так любила в детстве, крест из Страстного монастыря. С той поры, словно увядшие листья и высохшие ветки с дерева, стали покидать меня прежние увлечения и устремления. Все больше охватывала жажда постоянного общения с церковью. Поездки в Троице-Сергиеву лавру, посещение Данилова монастыря стали для меня совершенно необходимыми. Мне все больше нравилась именно монастырская церковная служба. И все-таки я никак не могла окончательно порвать с привычным образом жизни, полностью отказаться от участия в общественно-политических мероприятиях. Душа рвалась к полной духовной свободе, а поврежденный тщеславием рассудок диктовал свою волю. Помог мне и на этот раз Господь. В декабре 1990 года я тяжело заболела, с печальной перспективой полного паралича в будущем. Пришлось лечь в больницу, и я с легким сердцем написала заявление с просьбой вычеркнуть мою фамилию из списка кандидатов для выборов в Верховный Совет России. Удивительно милостивым было для меня наказание. Господь лишил меня только сил активно заниматься общественной деятельностью, но сохранил возможность ограниченного передвижения. Ходить в храмы и даже ездить в лавру я могла, если рядом был кто-нибудь. Конечно, трудно было смириться с физической ущербностью мне, энергичной, привыкшей много и быстро ходить. Но я совершенно ясно усмотрела во всем этом волю Господа, поняла ее и подчинилась безропотно. Оборудовала дома иконостас, затеплила лампадку, приобрела много духовных книг. Зная, что мне грозит и потеря зрения, принялась заучивать наизусть наиболее любимые молитвы. Как-то само собой получилось, что я незаметно отказалась от мяса.
0: «Монахиня из разведки», читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал 9-й ирмоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю о Самаряныне. Нынешнее Евангелие научает нас многому. Во-первых, научает тому, чтобы все мы жаждали воды живой или благодати Божией для душ своих. Аще бы ведала еси дар Божий, и кто есть глаголи ти дашть ми пити, говорит Господь, ты бы просила у него и дал бы ти воду живу. Никакие земные блага не утолят жажды души нашей. Утолит ее одна благодать Божия. «Жаждой да грядет ко мне и да пиет», — говорит Господь. Во-вторых, тому, чтобы все мы жили в живом и всегдашнем памятовании везде присутствия и всеведения Божия. Ибо Господь открыл женщине-самарянке, что Он знает всю жизнь ее, и от Него ничто не может утаиться. В-третьих, научает нас поклоняться Богу духом и истиною, то есть научает нас обращать особенное внимание на внутреннее расположение, на искренность сердца во время молитвы, а не на внешние только принадлежности молитвы, на место, на вещи, на форму, как, например, мнимые наши староверы гоняются за сложением перстов для крестного знамения, за старыми иконами, за старыми книгами церковными, за старым напевом и прочее. «Духом и истиною достоит кланяйтесь», — говорит Господь. В-четвертых, научает нас тому, чтобы мы первейшим делом земной нашей жизни считали угождение Богу и спасение души своей, а не попечение о явствах и питии, или самое едение и питие, не попечение об одеждах, о приобретении богатства, об удовольствиях и развлечениях. Этому Господь научает нас словами «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело Его». А воля пославшего Его какова? «Се же есть воля пославшего мя Отца, да все, еже даде ми, не погублю от Него, но воскрешу, е в последний день». И еще «Да всяк видей Сына и веруей в Него, имать живот вечный». То есть мы все неотложно должны спасаться через исполнение воли Божией и жить в надежде воскресения и жизни вечной. И в-пятых, наконец, научает нас тому, чтобы вера в Господа нашего Иисуса Христа была разумна, основательна, тверда и непоколебима, чтобы мы веровали в Него не за беседу других о Нем, но и на основании своего собственного опыта в истине, свете и животворности своей веры. Каждый должен сам вкусить и видеть, яко благо Господь. Кто сам своим размышлением и внутренними, сердечными или и явными опытами не дошел до уверенности в истине и спасительности своей веры, того вера еще шатка. А кто сам вкусил дара небесного и был причастником Духа Святого, и вкусил доброго Божия глагола и силы грядущего века, того вера основательна. Итак, все стремитесь со всем усердием стяжать душам своим благодать Божию, как наилучшее, нетленное, неприходящее, а вечное сокровище душ, приносящее с собою в душу очищение грехов, мир и свет душевную, любовь, радость о Духе Святе, и как ручательство за неоскудение и в земных благах. Ибо сказано самою истиною: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Просите этой благодати у Господа, Он сам приглашает желающих ее за получением к себе. «Аще кто жаждет, да грядет ко мне и пиет». Все живите в памятовании и в чувстве всеведения и все присутствия Божие. Не забывайте никогда, что Бог на всяком месте и непрестанно все видит и слышит. И старайтесь жить с крайней осторожностью. Исправляйте помышления, очищайте мысли сердца своего. Не говорите слов праздных, осудительных, неблагопристойных, бранных, гнилых. Остерегайтесь всемерно дел худых, ибо сердцеведец Господь все знает и за все будет судить. Молитесь Богу дома и в храме, и на всяком месте искренно, от души, с уверенностью, что Бог внимает нам на всяком месте, но особенно, впрочем, во храме, как сказано, «Дом мой, дом молитвы есть». Не привязывайте своего благочестия к известным только, например, старым иконам, если кто имеет такую немощь, или к мнимо старинному крестному знамению, или к кресту только осьмиконечному, или к какому-то именно храму. Вся сила в сердце, в духе, в истине, в любви к Богу и ближнему, духом и истиною должно кланяться. Как духом и истиною кланяться? А вот как. Согрешил ты, сознай искренно свой грех, раскайся в нем и решись его больше не повторять. Обидел кто тебя? Не помни обиды, не мсти, а прости обидчику и помолись за него, как говорит Господь, молитесь за творящих вам обиду. Слышишь чтение и пение и возгласы священнослужителя в церкви, вникай в смысл, в дух того, что читается, поется, возглашается, прилагай силу всего этого к сердцу своему, чувствуй это, проникайся этим, сливайся в одном духе с духом церкви, и ты будешь молиться духом и истиною. Далее. Первейшим делом своей жизни считайте не суетные дела этой привременной жизни, а исполнение воли Создателя своего и спасение души своей, для которого Сын Божий сошел с небес, пострадал, умер и воскрес. Неленостно посещайте храм Божий. Читайте дома Слово Божие, которое полезно к учению, к обличению, к наказанию в правде. Преуспевайте в кротости, незлобии, терпении, взаимной любви. Не имейте пристрастия ко временному и тленному. Мудрствуйте о горнем, небесном, вечном Отечестве. Очищайте слезами покаяния души свои. Да не застигнет вас час смертный, как тать в нощи. Наконец, стяжите веру в Господа твердую. Просите ее у Господа, если кто не имеет такой веры, и дастся ему. Не за беседу нашу только веруйте в Господа, но на основании собственного внутреннего опыта в истине животворности, сладости и святости нашей веры. Вы должны все говорить нам, как самарянки и я сограждане, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали, сами видели и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Аминь.
3: Слово в неделю о самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Георгий Корольчук.

В мае 2026 года исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа из рубрики «Перечитывая заново» посвящена творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Для вас прозвучит передача по страницам статьи Ольги Борисовны Сокуровой к вопросу о соотношении света и тьмы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

Какое общение у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 15. Проблема соотношения света и тьмы — центральная мировоззренческая проблема итогового романа Михаила Афанасьевича Булгакова. Без осмысления этой проблемы суть романа не может быть понята. «Познай, где свет, поймешь, где тьма», — советует Александр Блок в прологе к поэме «Возмездие». Следуя этому призыву, попробуем, прежде чем говорить о действии тьмы в романе,

Пилат ведет допрос Иешуа. Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стояло над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, и что тот сторонится от солнца. В решающий момент допроса, когда встал вопрос о жизни или смерти арестанта, Пилат поднял руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и послал простодушному философу какой-то намекающий взгляд. Намек, к великой досаде прокуратора, не был понят. А далее происходит напряженный разговор Пилата с Каиафой, когда окончательно решается участь Иешуа. В это время раскаленный шар солнца стоит над самой головой. Тени съеживаются и исчезают. Объявляя смертный приговор, Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь. От него загорелся мозг. Сжигаемый отвесными солнечными лучами, упершись лицом в небо, он прокричал имя отпущенного на свободу преступника Варравана. Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист. Во время казни сжигаемый солнцем Иешуа висит на столбе. По обе стороны от него висят разбойники Дисмос и Гестас. Один злобствует, другой сходит с ума от слепни и солнца. Есть столб и нет креста, поскольку отсутствует спасительный смысл крестных страданий. Происходящее всего лишь нелепая казнь. Нет и евангельского благоразумного разбойника. На его месте безумный человек. А верный ученик Левий Матфей, как обуянный силы черной, бунтует и шлет проклятие солнцу, а вместе с ним — Богу. Таким образом, во всех названных сценах солнце невыносимо жжет, мучает, испепеляет. Оно враждебно человеку, враждебно всему живому. Между тем, уже в дохристианской Руси солярные знаки призваны были оберегать человека от сил тьмы, от навьих чар. В христианской традиции образ солнца имеет устойчивую связь с образом Христа, что нашло отражение во многих тропарях Господним праздникам и в акафистах. В них повторяется вновь и вновь, что свет от света, солнце правды, Христос Бог наш, просвещает сущих во тьме. Образ солнца в последнем романе Булгакова никак не соотносится с христианской литургической традицией и гимнографией. Он близок к тем восточным религиям, где имеется культ черного солнца. Такое солнце подобно испепеляющей смерти и вызывает чувство ужаса и трепета. Этот образ активно использовался в оккультных учениях, которыми Михаил Афанасьевич Булгаков интересовался. В отличие от солнца, луна в романе часто выполняет милующую, утешающую, умудряющую роль. На Патриарших прудах, например, с появлением луны дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче, по-вечернему. Появившийся на аллее Воланд осуществляет седьмое доказательство, связанное с собственным существованием в мире, когда совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. При золотом лунном свете успокаивается и пересматривает свои взгляды Иван Бездомный. В полнолуние происходит столь важное для его последующей судьбы знакомство с мастером. В конце романа свет луны беспокоит больного профессора Ивана Николаевича Панырева, но в этом свете он видит счастливые сны. В полнолуние Маргарита летит над землей на бал у Воланда и в восторге кричит «Невидимо и свободно». И финальный полет героев над грустной землей происходит при багровой и полной луне, в свете которой мастер и Маргарита видят преображение Воланда и его свиты. Лунный свет торжествует на последних страницах книги полностью. Он словно бы вскипает. Лунная река разливается во все стороны. Луна властвует, играет, танцует, шалит. Луна неистовствует. Она одерживает победу над солнцем, разбитым в

эбиске в отразившем его стекле. Однако не следует забывать, что лунный свет христианской культурной традиции часто трактуется как обманчивый, иллюзорный. Луна привлекает к себе инфернальные силы, и они могут использовать ее притягательный и таинственный свет в своих интересах и целях. Таковы у Пушкина картины метельного мира, в котором бесы водят и кружат заблудившихся людей. «Невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна». Не желая блуждать, постараемся выяснить, не в лунном ли, ненадежном, изменчивом свете предстают перед нами персонажи романа. Для этого изучим способы авторской характеристики лиц и событий. Иешуа. Это странствующий философ-гуманист, растерянный маленький человек, способный вызвать сострадание, но никак не преклонение. Он многоречив, беспокоен, суетлив, ему свойственно тревожное любопытство. Он плохо представляет себе будущее и не помнит прошлого. Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец. Он таким образом не знает своего богосыновства, своей единосущности с Отцом Небесным и своей миссии исполнить волю Отца. В отличие от евангельского Иисуса, булгаковский Иешуа не идет добровольно и сознательно на искупительную смерть, а жалобно просит доброго человека Пилата о своем освобождении. Да является ли его смерть в романе искупительной? Следует ли за нею воскресение? В романе мы находим такие подробности в сцене казни. Мухи и слепни совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под шевеляющейся черной массой. В паху и на животе и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело. Отметим, что по своему отталкивающему натурализму эта сцена значительно превосходит известную картину Ганса Гальбейна-младшего «Мертвый Христос», по преданию, написанную с утопленника. Да, от этой картины у иного еще вера может пропасть. Так Федор Михайлович Достоевский выразил собственное впечатление в восклицании князя Мышкина, который увидел копию картины в мрачном доме Рогожина. «Пропадет и том», — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. Приведем еще один пример разительного отличия образа Христа в Евангелии от образа Иешуа в романе. В ответ на философский вопрос Пилата «Что есть истина?» евангельский Христос молчит, поскольку Он и есть сама истина. В романе же Иешуа торопится сообщить: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти». Универсальная истина подменена эмпирическим фактом, вечная — приходящим. Как верно отмечено некоторыми исследователями, Иешуа является тонким психологом с некоторыми экстрасенсорными способностями. И только. Мы ждем ответа на величайший вопрос, какой только может задать человек Богу, ибо ответ должен звучать для вечности, и не один лишь прокуратор Иудеи будет внимать ему. А все сводится к заурядному сеансу психотерапии, к излечению эгемона от головной боли. Мудрец-проповедник на поверку оказался средней руки экстрасенсом. Точно так же ни одно другое заявление Иешуа не может быть принято как безусловная правда. Например, о том, что злых людей нет на свете. В том числе Иуда – очень добрый и любознательный человек. И Марк Красобой – добрый человек, правда, несчастный. Перед нами какой-то сентиментальный и до глупости наивный гуманизм. Если бы сказанное было правдой, Богу незачем было бы приходить в мир и спасать человечество. Да и какой из Иешуа спаситель? Сомнительно также его заявление, что нет большего порока, чем трусость. Ведь никто из людей не может быть уверен, что не проявит малодушие в той или иной ситуации. Когда такую уверенность высказал апостол Петр, Христос предрек ему троекратное отречение до того, как пропоет петух. И это предсказание сбылось. Но Петр, как известно, горячо раскаялся и был не только прощен, но и поставлен первым над апостолами. Потом его уже не страшили ни гонения, ни темница, а в конце жизни он принял крестную смерть за Христа. Если человек по слабости своей когда-либо струсил,
это еще не конец, не окончательный приговор. Итак, булгаковский Иешуа солнцем правды не является. И имя, и описываемые события указывают на то, что перед нами сниженный, искаженный образ Иисуса из Назарета, который обрисован писателем совсем не как Бога-человек. Но важно понять, для чего это сделано. Для того ли, чтобы максимально сблизить образ этого маленького человека с личностью и судьбой мастера и самого писателя? Или для того, чтобы возвысить над ним Воланда? Еще один персонаж романа — Воланд. Этот персонаж действительно выглядит величественно в лунном свете романного мира. Его родственник и литературный предтеча гётовский Мефистофель кажется неизмеримо мельче и пошлее. О главенствующем положении Воланда в романе Булгакова свидетельствуют варианты названий первой редакции романа. «Черный маг», «Копыта инженера», «Жонглер с копытом», «Сын Велиара» и рабочее название романа «Евангелие от сатаны», а также эпиграф к окончательной редакции, взятый из «Фауста». «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Эта характеристика князя тьмы, данная им самому себе, не что иное, как самооправдание. Однако не следует слишком доверчиво относиться к его словам, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. На самом деле только Бог может обратить зло, которое хочет сотворить дьявол, во благо человеку. А лукавый дух пытается поставить Божие деяние себе в заслугу, присвоить себе то, что Богу принадлежит. Как раз такое присвоение дьяволу божественных свойств очень тонко осуществлено в романе Булгакова. Не сразу можно заметить, что Воланд выглядит столь торжественно и величественно в значительной мере по одной причине. Ему отданы все основные прерогативы божества, а именно всеведение, всемогущество и правый суд. А затем еще одно поистине божественное свойство будет отдано Воланду — милость. Его всеведение обнаруживается с первых страниц романа. Таинственный иностранец угощает Берлиоза и Ивана Бездомного папиросами «Наша Марка», вынув портсигар, который был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник. Алмазным треугольником были украшены и золотые часы Воланда, извлеченные им из кармана спальни Степа Лиходеева. Игорь Федорович Белза справедливо отмечает в своей статье, что треугольник, изображавшийся на царских вратах и на порталах храмов, всегда был символическим изображением всевидящего ока, иными словами, первой ипостаси Троицы. Тот же исследователь обращает внимание еще на один символический атрибут, подтверждающий всеведение Воланда. Рядом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем, глобус. Глобус этот имел способность в том или ином месте превращаться как бы в рельефную карту, на которой были отчетливо видны происходящие там события. Однако Воланд и его свита, как убеждает автор, могут видеть не только внешние события, но и то, что происходит в душах людей, их подноготную. Кроме того, они достоверно знают, что должно произойти в будущем. Прежде всего, Воланд предсказывает скорый и плачевный конец ученого-атеиста Берлиоза, уверенного в том, что человек – хозяин своей судьбы. Иностранный консультант в ответ на это утверждение резонно напоминает, что человек – смертен, и иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Ближайшие события подтверждают его правоту. Сила слов, аргументов и доказательств Воланда намного убедительнее расплывчатых и прекраснодушных заявлений Иешуа. Именно Воланду дана в романе прерогатива посрамить и высмеять атеизм, положенный в основу государственной идеологии советской эпохи. И это не могло не вызвать одобрения в кругах читателей, впервые познакомившихся с романом в конце 1966-го, в начале 1967-го годов. Время так называемой «хрущевской оттепели» 60-х,
как известно, было временем возобновления прежних, прерванных Великой Отечественной войной, гонений на религию и церковь. Взрывали храмы, закрывали монастыри, всячески унижали и ущемляли в правах священников и мирян, устраивали за ними слежку. За чтение и распространение религиозной литературы отправляли в ссылки. Хрущев пообещал народу в недалеком будущем показать по телевидению последнего попа. Сила действия, как всегда, рождала, особенно в интеллигентской среде, силу противодействия. Росло недоверие и отвращение к научному атеизму, усиливался интерес к религиозной философии, шел активный духовный поиск. Некоторые тайно крестились и постепенно воцерковлялись. Но большинство находилось на перепутье. Пытались вникнуть в самые разные религиозные учения и направления, в том числе восточные. Нередко любопытствовали по поводу магии, оккультизма, спиритизма, НЛО и тому подобное. В моду входила литература и культура Серебряного века, а там ведь можно было найти все, что угодно. И религиозный ренессанс, но и ницшеанство, и антропософию, и оккультизм, и Третий Завет, и заигрывание с черной магией. И вот именно тогда, в 60-е годы, словно навстречу запросам времени, в журнале «Москва» публикуется с задержкой на четверть столетия последний роман Булгакова. Он вызвал потрясение, восторг, стал сенсацией. Он весело, махом опрокинул атеизм и стал для многих путеводителем к вере. Но какой именно вере? Ведь не случайно наши предки предпочитали задавать не вопрос «веруешь ли», но «как веруешь?». В романе «Консультантом», какое не случайное слово, в этом наиважнейшем вопросе является все тот же таинственный незнакомец. И он стремится направить читательский интерес к таинственной духовной сфере в нужное ему русло. В ходе разговора на Патриарших прудах названный консультант выражает беспокойство по поводу того, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле. Последующие события и решения судьбы главных героев дают вполне однозначный ответ на этот вопрос. Сатана там правит бал. И не только на этом свете, но и за его пределами. Военная хитрость Воланда состоит в следующем. Он утверждает совершенно определенно. Имейте в виду, что Иисус существовал. И тут же начинает свое повествование о Понтии Пилате как единственный свидетель, знающий, каким был Иисус на самом деле. Таким образом, он захватывает инициативу, исподволь подсказывая нужное ему впечатление. Он не скрывает ни ума, ни доброты, ни внутренней свободы, ни других привлекательных душевных качеств Иешуа, лукаво прикидываясь объективным летописцем. Ему важно отменить самое главное — богосыновство, крест, искупление, воскресение. По поводу всего остального можно не мелочиться. Как уже говорилось, симпатичный Иешуа столь же беспомощен, как и мастер, его двойник. Он не может составлять серьезную конкуренцию князю тьмы. А Воланд, следуя своей древней сатанинской гордости, делает все, чтобы поставить себя на место Божие. Помимо всеведения и всемогущества, ему, как было сказано, по воле автора романа, отдано право на справедливое наказание и суд. Но если Бог наказывает людей ради их исправления, то ни одно наказание Воланда не является спасительным. Наказан за свою самонадеянность Берлиоз, уверенный, что вечером будет председательствовать на заседании в Массалите. Вместо этого колесами трамвая ему отрезало голову. Но ведь он уже никогда не сможет одуматься. Нечем. Наказан Степа Лиходеев. В мгновение ока перенесен из Москвы в Ялту, и, что самое обидное, без копейки в кармане. Но какие перемены произошли в нем после возвращения? Да вовсе никаких. Он остался тем же прохиндеем. Только перестал пить портвейн и принялся за водку. Доносчик Алоизи Магарыч, по приказу Воланда кубарем вылетевший из квартиры мастера, им занятый, впоследствии сделал карьеру и оказался на месте финдиректора театра Варьете Римского. А за что наказан Римский? За то, что он был умен и догадался об инфернальной природе иностранного консультанта и его свиты. В ранней редакции, кстати, его фамилия звучала более прозрачно — библейский.
Один лишь Никанор Иванович Босой оказался способным к покаянию, а значит, и к возможному исправлению. Но его покаяние показано в самом смешном свете. Вообще важно обратить внимание на природу смеха в романе. Булгаков всегда умел смеяться метко, умно и заразительно. Смех звучит во всех его произведениях, даже самых трагических. Но в «Мастере и Маргарите», присмотревшись и прислушавшись, мы можем обнаружить, что смех вовсе не излетает из светлых недр души автора и вовсе не скрывает его невидимые миру слезы, как это было у Гоголя, чьим литературным наследником считают создателя «Мастера и Маргариты». Совсем не гоголевский по своей духовной природе смех раздается в последнем романе Булгакова. Он исходит из недр воландовской веселой компании и потому по преимуществу глумлив, презрителен, а подчас и жесток. Очень весело звучит, например, в устах Коровьева перспектива рака печени для проворовавшегося буфетчика. Но, наверное, при всей неслучайности такого конца ангелы над ним плачут, а вот бесы смеются до упаду. И чем больше потешаются они над людскими слабостями и пороками, тем более вроде бы возвышаются над этим жалким человеческим стадом, которое нисколько не изменилось по прошествии веков и тысячелетий. И еще вот ведь что замечательно. Эта развеселая компания сумела выставить в самом смешном свете одно грозное, вездесущее и всесильное ведомство. Данное ведомство обнаружило поистине младенческую беспомощность в борьбе с потусторонней силой и ничего не сумело сделать даже вальяжному черному коту, когда он, как все помнят, не шалил, никого не трогал, подчинял примус и притворно ужасался гремевшим со всех сторон выстрелом. Именно полная фиаско, которую потерпели органы НКВД в столкновении с бесовской шайкой, должно было привлечь на сторону этой шайки горячие симпатии читателей и окончательно уверить их во всемогуществе Воланда и его свиты. Все вышесказанное наводит на мысль, что автор, в общем-то, вполне симпатизирует таинственному иностранцу и исподволь подводит читателя к мысли, что борьба с ним совершенно бесполезна. А вот наладить добрые отношения было бы весьма умно. Об этом свидетельствует выбор Маргариты и выбор Ивана Бездомного, который из Иванушки-дурачка, примирившись с ученым-иностранцем, превратился в умного Ивана. Но об этих персонажах речь еще впереди. А здесь нам важно обратить внимание на то, что, в отличие от них, Левий Матвей, ученик Иешуа и непримиримый враг князя тьмы, неоднократно характеризуется как глупый и презренный раб.

Дорогие друзья, закончилась передача из рубрики «Перечитывая заново», посвященная творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Для вас прозвучала передача по страницам статьи Ольги Борисовны Сокуровой к вопросу о соотношении света и тьмы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Читала Ольга Суровегина. Продолжение следует.

Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала пьеса Александра Николаевича Скрябина «Листок из альбома», опус 45, номер 1.
1: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Быть донором – значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».
1: Радиослушатели, добрый вечер. Здравствуйте. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Мы сегодня наш эфир назвали цитатой, которая принадлежит одному из гостей нашей программы. В каждом из нас есть лекарство от рака. Я думаю, наши постоянные слушатели знают, что мы проводим цикл передач, посвященный донорству крови, донорству костного мозга. И наше радио проводит такую акцию, которая называется «Неделя православного донора». Про это мы вам напоминаем. Неделя православного донора начнется 22 мая. В 9 часов утра мы начинаем как бы встречаться на территории Александра Невской лавры. При себе надо иметь паспорт, и затем у вас начнется беседа с врачом, который определит, можете ли вы стать донором в этот день. И мы об этом, значит, все это будет понятно 22 мая. 29 мая наша неделя закончится. Вот все последующие дни можно приходить на городскую станцию переливания крови, которая находится на Московском проспекте, 104. Дорогие друзья, вот если у вас есть группа, может быть, группа ваших сотрудников или группа ваших участников, учащихся, если вы учитесь в каком-то учебном заведении, или группа прихожан, которые готовы вот поучаствовать в этой акции, в неделе православного донора, то, пожалуйста, можете сообщить об этом нам ВКонтакте, радио «Град Петров», у нас есть ВКонтакте страничка, и там вы можете написать, что мы готовы, там 5-10 человек, готовы прийти 22 мая уже на территории Александра Невской лавры, или также в группе ВКонтакте на имя нашего сотрудника, который занимается этой акцией, Валентина Пас. ВКонтакте Валентина Пас. Сообщите, что вы готовы прийти. Это нам поможет. И еще одно такое сообщение. Уже послезавтра, в среду, это будет 18-е, да? Нет, или какое это 13-е? 13-е мая. Вот уже все цифры я перепутала. 13 мая в Федоровском соборе состоится встреча со специалистами, которые очень живо и точно расскажут о самом главном, что касается донорского движения, о значении, о бесценной помощи, об условиях приема крови, о результатах вступления в ряды донора. Вот, пожалуйста, Федоровский собор в 19 часов. Вы можете туда прийти. У нас даже есть такой плакат, который говорит об этой встрече в Федоровском соборе. И в этот же вечер можно будет вступить в регистр доноров костного мозга. То есть, если вы хотите помочь людям, которые в этом очень нуждаются, то вот, пожалуйста, можете стать такой, это будет мазочек, просто у вас возьмут, и вы будете уже считаться вот потенциальным донором. Это не обязательно, что вам за вашу жизнь придется стать этим донором точно, но вы, попробовать вы можете. Врачи, трансфузиологи будут на этой лекции в среду в 19 часов, Федоровский собор. И сейчас настало время представить наших гостей. Вот мы сегодня встречаемся такие еще, можно сказать, праздничные дни. День Победы, и мы как-то еще не вышли из состояния этого празднования. И так получилось совершенно случайно, что наши гости носят имена как раз победные такие у нас в гостях сегодня. Виктория Николаева, донор. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
1: Виктория и Виктор, естественно, Андронов. Виктор – почетный донор России, руководитель благотворительного фонда «Энергия добра». И очень активный человек. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, фонд «Энергия доброты».
1: Ой, доброты, конечно, «Энергия доброты».
3: Тут сам смысл «Энергия, добро, ты», чтобы это был призыв к действию, а не пассивное соглядательство.
1: Дорогие друзья, мы находимся в режиме прямого эфира. Наш телефон 328 29 32. И также у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. Вы можете увидеть наших гостей. И вот Виктор к нам пришел со знаками, которыми он награжден, и расскажет, наверное, что значит каждый его значок. И с символом, с таким флажком энергии доброты, который принадлежит вашему обществу. Да, такой флажок.
3: Совершенно верно.
1: Вот, дорогие друзья, можете нам писать вопросы в контактах, не нам, а нашим гостям. Комментарии, пожалуйста, будем рады вашей активности, вашему активному участию. Наверное, начать надо с истории. Как вы стали донорами? Виктория, вам слово, вы у нас девушка, наверное.
2: Хорошо.
1: Начнем с вас.
2: Слушайте, ну так получилось, мне как-то... Ну вот я была на госуслугах на сайте, вот я просто по нему лазила, и я увидела окошко, что можно стать донором. Вот.
1: То есть совершенно случайно? До этого вы не думали и не знали об этом?
2: Ну,
1: никто из ваших знакомых не был?
2: Вообще никто из моих знакомых. Не, у меня... Ну, папа рассказывал, что он один раз в жизни кровь сдавал. Вот. Может, два. Но немного. Вот. Ну и все. Да, вот.
1: И вы это окошко увидели?
2: Да, записалась, пришла. И почему для меня, кстати, было большим открытием, что это так вот государством способствует, что нам дают справку, что нам дают вот компенсацию денежную, что там это вот, ну, вот так получилось.
1: Да. И куда вы пошли, вот когда вы записались?
2: Я записалась, это была больница около этой, сейчас скажу, около Зерков, там такая красненькая больница, вот, вот туда я пошла, там у меня был первый раз, кстати, больше туда не получалось пока что записаться, вот, потом я, ну как, мне понравилось это.
1: Понравилось?
2: Да.
1: Зачем вам понравилось?
2: Ну как, вот приятно делать хорошие дела.
1: А по самочувствию, как вот что-то изменилось, вот вы первый раз пришли?
2: Ну конкретно у меня голова немного болела после этого и все.
1: То есть было какое-то все-таки ощущение, что вы что-то... Чем-то поделились?
2: Ну, не сильно, так немного. Она поболела, потом прошла, вот, и потом я стала ходить снова, там вот. Ну, приятно ощущать, что вот я помогаю людям, вот.
1: Сколько раз вы уже сдавали кровь?
2: 7 раз.
1: 7 раз.
2: Да.
1: Вот мы сегодня говорили о регистре костного мозга. Вы вступили в этот регистр?
2: Да,
1: вот
2: да.
1: Обычно все доноры, вот как-то у них уже идет это автоматом, вступают в регистр костного мозга.
2: Это предлагают на станции, кстати, вот вступать. Да, но конкретно я вот тоже нашла это на госуслугах, это окошко. Вот. И я вступала не на станции, я вступала где-то в центре. Была больница недалеко от Горьковской. Вот. Там была достаточно большая больница, и вот я...
3: Это
2: так...
3: Льва Толстого, 4,
2: да.
3: Отделение переливания крови, институт имени Павлова.
2: Вот там вот как раз, да, вы правильно говорите, да, вот там вот я была. Вот.
1: Ваши родные что вам сказали, когда вы стали донором?
2: Ну, папе это понравилось,
1: да?
2: Он так активно вот, он рад за меня, вот, да, поддерживает меня в этом решении, вот, у меня еще дедушка много раз кровь сдавал в Советском Союзе.
1: Вы потом узнали об этом, да?
2: Да.
1: То есть наследственная такая уже у вас традиция.
2: Он прям много раз сдавал. Я нашла, его просто больше нет с нами, к сожалению, царствие ему небесное. Вот. Я нашла его эту книжку.
1: Донорскую, да?
2: Да, книжку, да, донорскую. Вот. Там прям много кроводач у него.
1: Ну вот надо сказать, что Виктория человек у нас православный, она является прихожанкой и Федоровского собора, и храма Сошествия Святого Духа на Ломоносовской.
2: Да.
1: Виктория, когда узнали, что вы донор, вот в вашем приходе, может быть, кто-то это сказал, а как ты это сделала, я хочу так же? Или вы никому не говорили просто?
2: Нет, ну я это не скрываю, но поэтому как-то это... А, в Федоровском соборе, кстати, меня поддержали в этом, да, они вот радуются за меня.
1: Да? Да? А сами захотели, спросили, как ты это сделала, и я хочу туда, нет?
2: Что-то пока что без инициативы там.
1: Вообще странно, да?
3: Давайте, раз уж мы вспоминаем, укажем адрес Федоровского собора, где будет проходить эта акция. Насколько я помню, это рядом с Московским вокзалом.
2: Да. Это Миргородская, дом 1.
1: Угол Полтавская и Миргородская. Ну, собор довольно известный. Виктор, вам слово.
3: Кстати, там мне... хороший друг долгое время служил, возможно, и сейчас служит, отец Александр Гаврилов, возможно, он уже настоятель этого храма, очень активный человек.
1: Настоятель Сорокин.
3: И тоже донор, сколько я помню.
1: Ага.
3: Сразу хочу сказать тем, кто собирается на акцию, на донорскую, если вы пришли один раз сдать кровь и не пришли второй раз, скорее всего, вы пришли зря. Донорская кровь тут же делится на фракции, и главная ее часть, плазма, находится на карантине. В течение 4 месяцев она находится на карантине. Если вы в течение года после этого не пришли второй раз, и важно, надо прийти на станцию переливания крови такого же подчинения. То есть, если вы один раз сдали на станции, которая принадлежит городу, а второй раз федерального значения, то они между собой не общаются. И в течение года, если вы второй раз не появились, вашу кровь выльет в помойное ведро просто. Так что один раз сходить, не отвлекайте врачей отдела. Это ваша активность, она не нужна никому. Донорство крови – история не одноразовая. В отличие от
1: того... Как неожиданно вы говорите. Обычно да, говорят, хоть раз
3: того,
1: приди.
3: Ну, это делается для статистики, которая не приносит никакой пользы, разве что только ура патриотам, которые не имеют отношения к истинному патриотизму от слова совсем. В отличие от донорства крови, к которому надо готовиться, если вы приходите на станцию, надо соблюдать диету. Если вы налопались мяса в этот день или просто жирного, да даже если... жареной картошки на постном масле вроде бы наелись много, то, скорее всего, ваша кровь тоже не пойдет в толк.
1: Вот давайте на этом моменте немножечко остановимся, потому что если наши слушатели готовятся вот, принять участие в этой акции, утром мы приглашаем в 9-10 часов утра прийти сдавать кровь. Ну, наверное, жареное мясо с утра никто не ест. А что вот надо поесть с утра и накануне? Вот,
3: Легкую постную кашу. В общем-то, здесь, наверное, такая же диета, как в пост. То есть вы можете поесть чаю с булкой сладкого, пить надо больше перед сдачей крови,
1: вот
3: это
1: как.
3: Помогает.
1: Больше сока, несколько чашек чая или кофе можно или нет?
3: Можно несколько ведер чая даже,
1: да.
3: хуже не
1: чай,
3: станет.
1: Чай, кофе, все это допускается утром, да?
3: Кофе, ну, наверное, не стоит. Все-таки чай, вода всегда вообще помогает, и на многих станциях крови, станции переливания крови обычно стоят кулеры, рекомендуют донорам попить, и перед кровосдачей на месте угощают чаем. Наверное,
2: да,
3: вы помните.
2: Да.
3: И после этого вас угостят чаем. Там всегда радушная обстановка. Конечно, за несколько суток надо отказаться от приема алкоголя, если вы его употребляете. Нельзя приходить с приемом лекарств, и если у вас что-то не в порядке со здоровьем. В отличие от вступления в регистр, где по приходу вам вот выдадут, скорее всего, точно такой же конвертик, в котором будет...
1: Не всем дают.
3: Таких две ватных палочки. Вы же тоже сдавали мазок?
2: Да, сдавали, но мне такую штуку не давали.
3: Это только избрано. Вот, Россия – страна возможностей. Возможно, у нас теперь каждому будут выдавать конверты. Видите, мы развиваемся. Две таких ватных палочки надо поводить за щекой, собрать буккальные петели. Это в простонародье слюна, которая находится на внутренней поверхности.
1: Это самостоятельно
3: щеки.
1: Можно сделать, да?
3: Конечно.
1: Это...
3: Даже человек, который не может никуда прийти и живет в глухой алтайской деревне, если ему до 35 лет, он точно такой же конверт может заказать через Национальный регистр доноров костного мозга по почте. Он его получит бесплатно, заполнить анкету, и также у него бесплатно это заберут. В Санкт-Петербурге можно вступить в регистр до 45 лет, к чести как раз вот тех сотрудников, которые будут в храме, в Федоровском храме, да?
2: Федоровский собор.
3: Да. В Федоровском соборе. Там, сдав образец буккального эпителия, за одной щекой поводить ватной палочкой, за другой высушить эти палочки, положить в конверт, отдать сотруднику, заполнить анкету, зарегистрироваться на госуслугах, и через месяц вы уже попадете в федеральный регистр доноров костного мозга.
1: То есть какое-то время должно пройти, прежде чем человек уже...
3: Это высокотехнологичная задача, и очень немного лабораторий, которые умеют исследовать геноматериал, чтобы капельку крови или ватную палочку превратить в ваш HLA-тип. В простонародье это цепочка ДНК, которая останется в регистре. Ваше имя там не будет фигурировать, потому что донорство костного мозга во всем мире держится на трех китах. Это всегда анонимно, добровольно, безвозмездно. Ваших данных никто не будет знать, но цепочка ДНК останется, и к ней будут примерять все цепочки больных. И если случится такое событие, оно может произойти там через 3 месяца после сдачи анализа, а может через 30 лет, в случае, если это молодая девушка, она может совпасть с кем-то, может быть, ее генетический близнец даже еще и не родился. Ну, вот такое событие периодически происходит в стране. И надеюсь, таких случаев будет больше, пусть не прервется цепочка спасенных жизней.
1: От Владимира нам сообщение: доброго вам вечера, и Бог вам в помощь. Варя написала: Виктор, рада вас увидеть на радио «Град Петров». Знаю вас как спортсмена, марафонца, теперь как донора. Дай Бог вам сил. Ну вот видите, среди наших радиослушателей уже люди те, кто не только слышали о вас, но теперь и увидели вас.
3: Мне приятно, что меня считают марафонцем, но я в своей жизни марафон так и не собрался пробежать, больше 30 километров никогда не бегал.
1: Ну, 30. Это не марафон считается?
3: Марафон – это 42 километра, 292 метра.
1: У нас телефон, звонок, да, в студии? Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела поделиться своей историей. Я действующий донор костного мозга. 2 года назад я стала им, а вступила в реестр в 2015 году, и спустя 9 лет вот получилось совпадение.
3: А представьтесь, пожалуйста, мы, наверное, даже с вами знакомы.
4: Да, Виктор, я думаю, что да, знакомы.
3: Как вас зовут?
4: Татьяна.
1: Так, хорошо. Татьяна, ваш вопрос или ваши комментарии к нашей беседе?
4: Да, комментарий, наверное, в том, что, вращаясь среди доноров, к сожалению, православных мне не встречалось. И не... хотелось бы это действительно, чтобы это развивалось. И, например, как сказала Виктория, что она вот рассказала, ее похвалили, но, к сожалению, никто более не проявил инициативы.
2: Есть такое, чтобы, да.
4: Чтобы люди понимали, насколько это важно, что в этом есть такое милосердие, да?
1: Да.
4: Спасти чью-то жизнь, возможность спасти чью-то жизнь, это стоит очень дорогого, тем более сама процедура несложная.
1: Да. Татьяна, спасибо большое за ваше участие в нашей беседе.
2: Слушайте, вот изначально-то я и пошла сдавать кровь, это вот вы меня спрашивали, было у меня как-то из-за религиозных соображений, я думала, что вот... я хочу чем-то помочь человеку незнакомому, вот что это вот как-то, чтобы Господь увидел, там как-то вот через меня вот подействовал на больного человека.
3: Бог вот. Помогает руками да. людей.
2: Да.
1: Да. Вот. Ну вот действительно, Татьяна сказала, наверное, вот у нас нет, я во всяком случае не слышала, донорского движения, вот такого именно движения в православной среде. И вот это, дорогие друзья, это наш шанс. Неделя православного донора, давайте мы ее проведем достойно и покажем, что прихожане храмов, мы не просто ходим туда только вот заявлять, что мы христиане, но и как-то вот делом докажем вот эту свою принадлежность к христианству. Вот мне кажется, это шанс для нас.
3: У меня вопрос к нашим слушателям, особенно к христианам. А кто, считаете, был первым донором в мире? Если кто-то ответит, будет очень интересно.
1: Будем ждать ответа. Хорошо. Виктор, ваша история. Как вы стали донором? И расскажите вот об этих наградах, которые вы с собой теперь носите. Ну, как вы стали? С чего?
3: Стал, по сути, случайно. Знаете, как задают вопрос, как ты стал моржом? Случайно подскользнулся рядом с прорубью. Примерно у меня также и донорская история была. Я учился в техникуме, к нам приехала передвижная станция переливания крови. Я не отличался хорошим поведением. И сказали, что те, кто станет донором, их допустят к сессии, если не было допуска. Ну и накормят вкусно для студента. Это очень важно, в общем-то. А доноров всегда кормили хорошо, и отношение к донорам в Советском Союзе тем более было такое душевное. 18 лет я стал донором, кстати, почти сразу после дня рождения, я помню, что еще начало весны было, и потом уже в следующий раз продолжил это, когда вернулся после срочной службы на Северном флоте. Вот 40 лет уже с лишним прошло, как первый раз сдал кровь.
1: Вы почетный донор России. Сколько донаций у вас уже?
3: Ну, почетного донора дают после 40 кровосдач. Дальше я не считал, но думаю, может, в районе 100.
1: Что значит ваши значки, которыми вас награждают?
3: Это в основном общественные медали. Много что успел сделать в жизни. Ну, вот в частности, одна из знакомых ветеранских организаций дважды наградила, потому что мы ездили вместе с активистами поднимать донорство на Донбассе, и там же оказывали гуманитарную помощь именно тем, кто страдает от войны. То есть это было отделение новорожденных, недоношенных детей, куда мы поставляли оборудование, а там точно так же случайно мне написали с одного из детдомов, точнее, не детдомов, а специнтернатов, там только социальные сироты, которые не получают еще донации. И там 112 человек надо было одеть, обуть к Новому году, к зиме, потому что у них не было зимней одежды, обуви. И к радости моей это все получилось. Денег мы, правда, тогда сходу не собрали, взял кредит, но на обратном пути уже практически все долги мне удалось погасить. Да, и как активный человек я участвую в решении всех проблем, которые наваливаются на государство. Лучшие годы, наверное, рабочие мои были, это в ковид, когда каждый день удавалось сделать что-то хорошее, это и донорские акции. Мы с сыном пошли еще работать с санитарами в красную зону, чем прям очень сильно горжусь, потому что работал именно в той больнице, где спасли всех. Вот это больница рядом с Московским вокзалом, нефтизиопульмонологии, Лиговский 1, по-моему. Это, кстати, первая благотворительная христианская больница, которая была построена в Санкт-Петербурге. Она потом была тубдиспансером. И вот одна из таких, наверное, лучших, которая отработала в первую пандемию. Даже ходили слухи, что к нам возят только по блату, что наш главный врач развеяла сразу и сказала, что я дождусь каждого, кто хочет прийти в нашу больницу. Честь и хвала врачам и медсестрам. С наступающим, кстати, праздником 12 мая, Всемирный день медсестры.
1: Буквально завтра.
3: Если помните, раньше их называли сестры милосердия, что напрямую связано с христианством. Да. И в основном, кстати, все медсестры были те, кто очень верующие, кто чтил все церковные каноны, кто не боялся отдать жизнь за другие свои.
1: Вот. Здесь от донора требуется не свою жизнь отдавать, а просто часть своей крови, часть своей вот, ну, если можно сказать, такой жизни, ничем не жертвует для себя при этом, правда ведь?
3: Даже для себя получая.
1: Что, например?
3: Вот Виктория не зря сказала, что она испытывала какую-то радость. Uh-huh. А это обусловлено на физиологическом уровне. Когда вы сдаете кровь, у вас запускается процесс активации вашего иммунитета, причем резко. Из-за этого многие испытывают чувство эйфории. Это примерно точно так же, как вы прыгаете в прорубь на крещение. Кажется, что холодно, наоборот, тепло, и организм чувствует какую-то опасность, он включает вот этот внутренний повышенный иммунитет, что то же самое получается у донора. Многие говорят, что после сдачи крови, как крылья за спиной, распускаются. Ну и по международной статистике доноры живут на 5 лет дольше, чем не донора. Это во-первых. И до 19 века все, что было связано с вечной молодостью, с продолжительностью жизни, с лечением, лечилось просто кровопусканием.
1: Да.
3: Кровь выпускали из человека, как говорят, помните, было выражение «выпустить дурную кровь»?
1: Ну да.
3: Она обновлялась, и человек выздоравливал.
1: Ну и потом те же самые пиявки, да, когда вот ставят геродотерапию, это как раз вот выпускание лишней крови.
3: Если позволите, вот эта процедура, когда человек становится донором костного мозга, она физиологически для человека даже проще, чем сдать кровь. Виктория, вы помните, сколько времени должно пройти, чтобы ваш организм восстановился после кровосдачи, и вы смогли прийти второй раз?
2: Где-то 2 месяца. Там 60 дней примерно.
3: 2 месяца. Mm-hmm. А если человек сдает костный мозг, вот эти гемопоэтические стволовые клетки, он восстанавливается примерно в течение 2 недель. То есть для здоровья это даже проще.
2: Так плазма тоже. плазма, там что-то вот такие компоненты.
1: Фракции,
2: да,
1: давайте.
2: Да, да, да. Там тоже вот мало времени между этим.
3: Очень хорошо, что напомнили. Процедура сдачи гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, она примерно такая же, как и плазму. Человек сидит в донорском кресле, у него берется какое-то количество крови, пропускается через сепаратор, оставляются нужные клетки. Это либо, как вот вы говорите, плазма или тромбоциты. Остальное вы получаете обратно. То есть принципиальной разницы особенно нет. Единственное, что в донорском кресле надо посидеть чуть подольше. Mm-hmm. Но что значит 2-3 часа в сравнении с человеческой жизнью?
1: Ну да. Но вообще процедура, если просто вот процедура сдачи крови, сколько времени занимает? Потому что некоторые люди и пошли бы, да очень боятся, что не хватит времени, оторвутся от каких-то основных дел. Сколько эта процедура занимает?
2: Вот на станции, например, там достаточно быстро, хотя зависит от загруженности. Я как-то приходила в новогодние праздники, это 3 января в этом году, кстати, вот, и там было очень много народу. Там вот я была записана где-то на 12 часов, а ушла я оттуда, ну вот, в 3 или 3:30 даже, вот. А вот, ну, сама процедура в кресле, там, если не ошибаюсь, где-то 20 минут или 30 минут, может, даже меньше.
3: Да, намного меньше, там, несколько минут, там, от 5, может быть, до 10 максимум.
2: У меня бывало что больше. Это вот, нужно вот так же руку же
1: жимать
2: вот, активно
1: надо,
2: там.
1: Вот. Ну, наверное, у каждого индивидуальный, да, думаю, напор
2: да.
1: крови.
3: Ну, это, конечно, индивидуально. Вот я, как кадровый донор, больше сдавал тромбоциты, и одинаковую дозу тромбоцитов я сдавал иногда за 1.5 часа, а более качественный донор, это обычно высокий и худощавый мужчина, он такую же дозу сдавал за 40 минут.
1: То есть индивидуальные особенности.
3: Конечно.
2: Не, ну вот по поводу крови-то, вот и вы же вот спросили именно вот по времени, наверное,
1: да.
2: имеется в виду, вот, как пришел и ушел.
1: Да, да.
2: Ну вот, ну, сама процедура, ну, не знаю, но у меня минуты, ну, 15 в среднем, вот именно кровь, если.
1: И перед этим еще беседа с врачом, да?
2: Да, да, да, да.
3: И это обследование.
2: Сколько? Да.
1: Обследование.
2: Ну вот.
1: Это тоже минут 15?
2: Ну, это зависит все-таки от загруженности станции, вот. Ну, вообще, вот на станции вот у меня немного, ну, как, ну, не знаю, час, наверное, вот где-то, вот в среднем ну, так было.
3: Экспресс-анализ же еще берут.
1: Ну, а, то есть надо еще подождать, да?
3: Да.
1: Пока там посмотрит человек здоров, нет ли каких-то отклонений, да?
3: Ну, он полностью не дает всех данных, поэтому и говорят, что вам нужно прийти обязательно второй раз, чтобы подтвердить свое здоровье. Если вы второй раз пришли и показали, что вы здоровы, то, соответственно, предыдущая ваша донация, она пойдет и принесет кому-то пользу.
1: Виктор, как я поняла, у вас сын стал донором, и вообще вокруг вас...
3: Донором крови и вступил в регистр.
1: Тоже вступил. Вокруг вас много людей, которые следуют вашему примеру, и что вы делаете для того, чтобы вовлекать, ну, вовлекать слово нехорошее, ну, как-то доносить до сознания людей?
3: Наверное, нормальное как раз.
1: Нормально,
3: доносить это слово нехорошее, что оно сейчас развито.
1: Не, доносить вот вообще суть этой процедуры и вообще что, почему это необходимо, как-то объяснять это все.
3: Ну, вот вы спрашивали, как я стал донором. Мне еще часто задают вопрос, как ты стал заниматься развитием донорства костного мозга. 40 лет я был донором, и каждый раз, приходя на станцию переливания крови, как активный волонтер, я спрашивал, чем я могу помочь. Я спрашивал, что там, что нужно, какая группа крови, какие-то потребности у станции переливания крови. Там вот, вначале мы, например, там ставили те же кулеры, потому что донорам нужно больше пить, не на всех станциях переливания они были. Развивали донорство регулярное, потому что хороший донор – это кадровый донор, который постоянно приходит и у которого есть проверенное здоровье. Вот на Викторию, на нее надежды больше, чем на человека, который приходит первый раз. Она уже знает, на что идет и понимает важность этого процесса. И никто за 40 лет никогда мне не говорил, что есть проблема донорства костного мозга. Более того, я стал почетным донором на станции переливания крови трансфузиологии и гематологии на Второй Советской, и там была одна из первых в мире лабораторий по типированию доноров костного мозга, которую возглавила замечательная профессор Бубнова. Передаю ей привет. если она нас слышит, замечательный человек, который посвятил этому жизнь. При всем при том, никто мне про это не говорил, и что у нас такая беда, я узнал только тогда, когда у моего товарища случилось несчастье. И через несколько лет буквально от одного из активистов, профессора Мощана, я еще узнал такие данные, что каждый день в России погибает 10 человек из-за того, что не могут найти донора. Каждый день. То есть эти потери, они сопоставимы военным потерям больше, чем от всех фашистов вместе взятых на сегодняшний день. И никто этим не занимается. Когда я спросил в своем кругу, а я был тогда уже активистом нескольких донорских сообществ, спросил на тех же станциях переливания крови, а что там, а как там? А никто не знает, оказывается. А как это можно вступить? Ну, на тот момент этим занимался активно Национальный регистр доноров костного мозга. Как раз они тогда активно дружили с Первым институтом имени Павлова медицинским. Вот там прошла наша первая всероссийская акция по привлечению в регистр доноров костного мозга. И начиная с 2014 года я этим занимаюсь постоянно.
1: Много людей удалось вам вовлечь, включить в регистр? Многие вас поняли, услышали.
3: У нас в России-то их немного. Как вы считаете, если 42 миллиона добровольцев готовы в любой момент безвозмездно приехать и помочь нашему тяжело больному ребенку?
1: 42 на всю страну?
3: На землю, на мир 42 миллиона. Угу. Сколько, вы думаете, из них россиян, из этих 42 миллионов? У нас же отзывчивые люди.
1: И сколько?
3: Ну, назовите какую-нибудь смелую цифру. Это к вам обоим вопрос.
2: Не знаю. 10 человек.
1: 1 миллион.
3: 10 человек? Ну, тогда бы это вообще было. Мы бы тогда про это вообще здесь не говорили, никто бы не знал про это. В российском регистре 300 тысяч сейчас. 312, вот вроде на конец прошлого месяца было. 312 тысяч из 42 миллионов. И по текущей статистике мы догоним Германию через 450 лет, если в Германии не будут этим заниматься. А на минуточку, там-то страна поменьше по населению.
1: Почему? В чем проблема? Почему мы не вовлекаемся, не становимся донорами костного мозга, донорами крови, ваш взгляд? Чего нам не хватает?
2: Здоровье, на мой взгляд, все-таки не каждый человек сможет вступить и помочь, даже если захочет. Вот.
1: Здоровье, да, вот среди ваших знакомых?
3: Вы так думаете? На чем это основано?
2: Ну, не знаю, вот у меня друзья, они достаточно, вот

0: тебе не дает никаких преференций, к слову сказать, донор крови получает какую-то компенсацию. Донор костного мозга чаще всего не получает ничего. Но это три кита, на которых и держится. Это безвозмездно, добровольно и анонимно. Так что именно лично здоровье, оно здесь не может являться поводом, что у нас так мало доноров.
1: Вик, что вы хотели сказать?
2: Да, уверен, что для спецоперации там и прям хорошее здоровье у людей всех.
0: Вот, поэтому и там добровольцев-то намного больше, чем в регистр. Я уж не говорю про то, что здесь могут и женщины, и мужчины вступать в регистр. И, к сожалению, и вот, наверное, Вика подтвердит, на всех донорских акциях и по вступлению в регистр, и по сдаче крови большинство женщин.
2: Да, кстати, я тоже заметил, да, есть такое.
0: Ничего за 40 лет не меняется. Какие бы акции, где бы мы ни проводили, впереди. Это те же наши лучшие люди, которые готовы стать и сестрой милосердия, и помогать в приютах, и проявлять себя в благотворительности.
2: Я еще заметил, что в основном в музее на экскурсии всякие в основном ходят женщины, что я заметил. И в храме тоже преимущественно храме, женщины. Да.
1: Вот. Ну, вообще у нас по статистике женщин больше.
0: Ну, незначительно.
1: Незначительно, да.
0: Там с возрастом после 60 уже как раз становится больше да. женщин, чем мужчин, а так примерно одинаково.
2: И еще я заметил, что даже если вот в подобные места, кто я сказал, и приходит женщина с мужчиной, то сам женщина, это мужчина пришел с женщиной. Вот, а не сам по себе мужчина пришел, что я тоже еще заметил.
1: Ну, вот Виктор исключение, наверное, в каком-то смысле.
0: Вы знаете, если смотреть в конечном итоге, то среди уже доноров костного мозга, состоявшихся, нас, ну, статистики нету. Я знаю, что больше 1000 за всю историю России было. Там уже, наверное, пополам можно считать и мужчин, и женщин. Все-таки хороший донор – это мужчина средних лет. Парень 30 годов, наверное, это идеальный.
1: Да, но я думаю, что вот надо нам как-то в этой программе затронуть вопрос, что же сделать, чтобы люди откликались, вот какие какие-то меры, мероприятия, акции, вот как вы думаете, что нам нужно, Вик?
2: Ну, я думаю, нужно как-то больше просвещать людей.
1: Кто вот должен это делать?
2: Ну вот, заметил, что вот, ну, мы уже обсуждали по поводу православных, да. что может какие-нибудь разместить в храмах там объявления, что вот там, наверное, могут откликнуться люди. Вот места, где люди могут откликнуться. Вот я видела, как-то когда сдавала кровь, что там студентов приводят. Я вот видела, там вот прям много студентов пришло. Вот.
1: Ну, бывают даже выездные акции от станции переливания крови в вузы.
2: Ну, я видела, у метро стояла машинка с донациями.
1: Даже так, да?
2: Да.
1: То есть какие-то меры, в общем-то, у нас принимаются. Мы сейчас звонок еще один примем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас. Так, не слышно. Так, если наш радиослушатель находится на связи, мы ждем от вас ваш вопрос.
3: Алло?
1: Да, слушаем вас.
3: Здравствуйте, меня слышно? Это
1: да.
3: Ярослав Арефьев из Астрахани.
1: О, как интересно. Да, слушаем вас.
3: Я это, активист волонтерского и донорского движения сообщества из Астрахани.
1: Так.
3: Ну, хотел бы обсудить эту тему, тоже интересная для меня.
1: Так, мы слушаем.
3: Ага. Привет, Виктор. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Ярослав. Говорите, у нас мало времени.
3: Ладно. Вот. Ну, хотел бы... Очень интересная тема. Я вот даже, когда занимался немного этой темой, пытался продвигать такое дело, что очень сильно можно увлекать, мне кажется, людей, если людям предлагать молиться за того или иного, который борется с онкозаболеванием. Заодно люди могут узнавать об этой проблеме. Вот. А вообще, среди моих знакомых, которые увлекались в процесс становления потенциальными донорами, именно, ну, мало вообще людей, которые православные, ну, и вообще люди, которые вот больше всего себе доверяют, обычно увлекаются в это дело.

0: как и атеист, как больше наукой интересуюсь, то среди моих знакомых именно такие люди. Но для меня всегда это удивительно, потому что я думал, что православные люди, там, их христиане, религиозные, должны быть довольно милосердными, что они должны, как бы, и это тоже их должно интересовать. Но для меня это удивительно, я тоже не, ну, как бы. Да. Конечно, важно попробовать все-таки дальше активизироваться в этом направлении.
1: Да. Ярослав, а сколько у вас донаций? Сколько раз вы помогали людям своей кровью?
0: Ага. Спасибо за вопрос. Ну, у меня немного донаций, у меня проблемы со здоровьем. Поэтому я... Было у меня 10 донаций за всю жизнь, потом вот сейчас недавно из-за проблемы с давлением я уже перестал постоянно быть донором.
1: Ну, спасибо вам большое за ваш звонок. Очень здорово, что вот у нас еще и Астрахань подключилась к нашей передаче. Вопрос такой опять. Почему так мало православных среди доноров? Ну, вот... Как-то очень
2: говорят,
1: обидно.
2: Что если бы все люди, которые ходят в церковь, жили бы по заповедям, о которых церковь говорит, жизнь была бы совсем другая. И, к сожалению, никто не ответил на вопрос, и я к вам обращаюсь в этой студии. Кто все-таки был первым донором? Есть какие-то версии?
3: Ну, смотрите, у меня есть предположение, что вот Адам дал Еве свое ребро, может, это тоже акт донации какой-то?
1: Точно.
2: Хорошая версия,
1: здорово,
2: да.
1: Здорово.
2: По сути, можно сказать, трансплантация. Но... Это не моя версия, но я был очень удивлен, когда за круглым столом в Ленинградской области присутствовали несколько священников и специалистов по богословию. Вот там батюшка задал такой же вопрос всем и сам на него ответил. Первый донор, по сути, считается Иисус Христос, потому что он отдал свою кровь за людей, и чтобы люди в дальнейшем жили счастливо. Вот для меня это было открытием. Второе открытие было, когда я познакомился с отцом Аркадием. Он настоятель храма в Стрельне, к сожалению, не помню, как зовут, небольшой храм. И он пригласил, раз ты занимаешься таким делом, приходи к нам в храм и после моей проповеди расскажи о донорстве. Я говорю, батюшка, как так? Я даже не могу считать себя полностью воцерковленным человеком. Я буду рассказывать в церкви, и он мне говорит... А ты думаешь, церковь-то она для чего? Чему мы там должны учить? Вот это для меня тоже было открытием, и я буду очень признательна, если нас будут приглашать в приходы, в любое место, где захотят узнать о возможности спасти человеческую жизнь, мы готовы приехать и рассказать. Приехать не с пустыми руками, а сразу вот с такими конвертами,
3: я
2: чтобы
3: думаю,
2: человек мог вступить. Ну, я думаю, в камеру это и так видно, и... Это еще будет у вас на акции, где специалисты с такими же конвертами, я думаю, с такого же еще учреждения приедут и также будут принимать людей. Вся процедура занимает около 15 минут, и к ней, в отличие от сдачи крови, не надо готовиться, разве что за час не надо есть и курить, жевать жвачку.
1: Вот как. Итак, дорогие друзья, я сейчас напомню, что в среду, 13 мая, вы можете прийти в Федоровский собор, поговорить, вот, задать свои вопросы врачам-специалистам, которые будут вас ждать в 19 часов, и можно вступить в регистр костного мозга вот с помощью вот такой небольшой процедуры, с помощью палочек, которые Виктор нам сейчас показал, и этим самым помочь тем людям, которые, как мы сегодня еще раз узнали, подтвердил нам Виктор, что остро нуждаются в нашей помощи. И, конечно, вот сегодня очень остро поставлен вопрос, что мы, православные, как-то остаемся в стороне от этого. И давайте мы как-то вот изменим о себе такое мнение. И Виктор замечательную, наверное, идею подал, что в храмы, в свои приходы можно пригласить вот людей, таких как Виктор, который готов откликнуться и поговорить с нами о значении и как-то помочь узнать, каким образом стать донором и крови, донором костного мозга. Как вас найти?
2: Я был бы рад, если бы мне не давали ни минуты отдохнуть и постоянно куда-то приглашали. Но зачастую еще договориться, чтобы куда-то приехать в любую точку России и сделать это. Виктор Андронов, меня можно найти, наверное, просто набрав это в Гугле, ну и либо в сообществе ВКонтакте. Я руководитель благотворительного фонда «Энергия доброты». Там основная наша работа. Давайте будем жить по образу и подобию Божьему. Каждый может превратить такую простую палочку в волшебную и дать шанс на жизнь своему соотечественнику, что, наверное, может быть главным для человека в жизни.
1: Кстати, вот передачу мы назвали «В каждом из нас есть лекарство от рака». Эта фраза принадлежит вам. Я в одном из интервью видела вот эту фразу в вашем ответе.
2: Не могу сказать, что точно я автор, да, но в нашем сообществе это постоянно присутствует.
1: Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Наша передача подходит к концу. Мне остается добавить, что 22 мая начинается акция, которая инициатором которой стало наше радио, радио «Град Петров». Акция называется «Неделя православного донора». Дорогие друзья, православные, давайте мы с вами проявим свою активность. Александра Невская лавра с 9 часов. Там будет прием крови от нас. Если есть группа, пожалуйста, к Валентине Пас ВКонтакте вы можете написать, что вы готовы. Может быть, не один, а может быть, всей семьей. Итак, я благодарна нашим гостям. Виктория Николаева, Виктор Андронов сегодня были у нас на радио. Спасибо вам за вашу активную позицию, за вашу помощь людям и за то, что вы об этом рассказали на нашем радио.
2: Спасибо, что пригласили.
3: Да, спасибо.
1: До свидания.
3: До свидания.
4: Неделя православного донора. Программа выходит при поддержке фонда президентских грантов.

0: Маленький концерт.
1: Я имел счастье слышать в исполнении Метнера его собственное сочинение. Особую радость доставляло непрекращавшееся ощущение, что играет не только чудесный пианист, но великий музыкант, прекрасный композитор. Что мысль и слух всецело руководят пальцами, его феноменальной виртуозностью. Что пианизм этот одухотворенный. Так писал об исполнительском искусстве Николая Карловича Метнера выдающийся пианист Генрих Нейгаус. Метнер создал себе неувидаемую славу не только исполнением своих сочинений, но также Бетховена и Шумана, продолжает Нейгаус. Трудно представить себе более пластичную игру. Пластичную не только в чисто пианистическом смысле, но и в смысле выявления музыкальной, композиторской мысли. Того, что называют музыкальным содержанием. Конец цитаты. Именно фортепиано посвятил свою творческую жизнь и исполнительскую, и композиторскую Николай Карлович Метнер. Сегодня у нас есть счастливая возможность послушать сочинение Метнера в авторском исполнении. Наши постоянные слушатели, наверное, помнят почти сказочную историю, о которой мы рассказывали в одном из маленьких концертов. Историю об индийском махарадже, восхищенном музыкой Метнера и сделавшем композитору поистине роскошный подарок. Щедрость индийского князя позволила осуществить запись всех основных произведений Николая Карловича Метнера, в том числе и тех пьес, которые прозвучат сегодня в нашем маленьком концерте. Мы услышим сегодня две пьесы из цикла «Забытые мотивы. Опус 39». Всего Метнер написал три цикла фортепианных пьес под таким названием, которые, конечно, не случайны. Дело в том, что в процессе композиторской работы Метнер создавал огромное число тем, мелодий, которые не мог сразу же применить в данном сочинении. Темы записывались и откладывались в специальный чемодан для того, чтобы в будущем можно было к ним вернуться. Эту свою черту Метнер в шутку называл «перманентной чреватостью темами». И неоднократно сетовал, что все его изданные опусы составляют лишь малую часть того богатства, которое скопилось в музыкальном чемодане. К этим сокровищам Метнер и обратился, работая над циклами забытых мотивов. Такая особенная история создания определила общий элегический характер этих пьес музыкальных воспоминаний. Музыка эта, по словам еще одного выдающегося пианиста, прекрасного интерпретатора метнеровских сочинений Святослава Рихтера, русская интеллигентская ностальгия по прошлому. Все немного старомодно, но не в плохом смысле, а в самом обаятельном.

В нашем маленьком концерте звучит музыка Николая Карловича Метнера в исполнении автора. Обратимся вновь к размышлениям Генриха Нейгауза, точно определившего главные черты творческого склада Метнера. Несомненно, Метнер считал важнейшим элементом музыки мелодию, и как композитор, и как пианист он посвящал ей главное свое внимание. Шуберт, Глинка, Чайковский стояли перед его духовным взором, как непревзойденные создатели самого прекрасного, что может родиться в искусстве звука – мелодии. Загадочная таинственная простота, естественность, красота и доходчивость шубертовских мелодий – вот что, как мне кажется, представлялось Метнеру наивысшим, наиценнейшим сокровищем музыкального гения. Стремление к созданию простых, естественных мелодий, то есть сокрытых где-то глубоко в самой природе музыки, иногда приводило Метнера к сочинениям, которые можно было бы упрекнуть в некоторой простоватости, если бы не великолепная виртуозная отделка, мастерство в обработке главного материала. Одним словом, безупречное совершенство фактуры. Конец цитаты. Особым вниманием Метнера к мелодии, наиценнейшему сокровищу, по словам Нейгауза, можно объяснить и любовь композитора к жанру канцоны. Ведь в буквальном переводе с итальянского «канцона» значит «песня». Приверженность Метнера традиционным музыкальным жанрам, песне и танцу, отмечает и Александр Гальденвейзер. Творчеству Метнера, пишет он, при его глубокой серьезности и даже некоторой суровости свойственна в то же время непосредственная наивность, живой юмор танца и песенная напевность. Звучит фортепианная канцона «Матината», то есть «Утренняя песнь», и в цикле для фортепиано «Забытые мотивы» опус 39. Сегодня мы услышим эту пьесу в исполнении автора Николая Карловича Метнера.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали две пьесы «Примавера», «Весна» и «Канцона матината», «Утренняя песнь» из цикла для фортепиано «Забытые мотивы», опус 39 Николая Карловича Метнера в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Нижнем Новгороде осветили самый большой в России храм в грузинском стиле. В Салехарде перевели на ненецкий язык тексты двух Евангелий. Об этих и других событиях более подробно. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы подворья Покровского Ставропигиального женского монастыря в Троице-Лыкове в районе Строгино. На богослужении присутствовали председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, а также первый заместитель генерального директора компании РЖД Вадим Михайлов и руководитель фонда помощи «Русский крест» Евгений Благов. В храме молились настоящие настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания Мискина и сестры обители, а также воспитанники православной гимназии при подворье Покровского монастыря в Троице-Лыкове и многочисленные верующие. Богослужебные песнопения исполнил хор Покровского монастыря под управлением Екатерины Лобовиковой. По окончании литургии святейшего патриарха приветствовали учащиеся православной гимназии при подворье Покровского монастыря, которые преподнесли его святейшеству картину с изображением Троицкого храма на подворье в Троице-Лыкове, написанную воспитанниками гимназии. Игуменья Феофания также приветствовала святейшего владыку и преподнесла его святейшеству образ Успения Пресвятой Богородицы. Предстоятель Русской Церкви передал в дар Покровскому монастырю старинную икону преподобного Серафима Саровского XIX века. В Нижнем Новгороде состоялось освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, сообщает сайт Нижегородской митрополии. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев и клириков освятил храм великим чином, а затем возглавил в нем литургию. На освящении храма в числе прочих почетных гостей присутствовали глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Давид Цицхладзе и глава грузинской диаспоры Нижегородской области Зураб Кардава. Во время богослужения часть песнопений и молитвословий были исполнены на грузинском языке. Новая церковь в честь святой Нины стала самым большим в России храмом, построенным в стиле грузинской архитектуры. Высота церкви достигает 28 метров. Внутри могут одновременно разместиться 800 верующих. Храм начали возводить в 2017 году. В 2021 освятили крест для купола. Храм имеет необычную для российских церквей форму равнобедренной фигуры с расширяющимися рукавами. Такой тип креста называется балнистским. Внутри здание расписали в стиле грузинской иконописи XII века. На стенах разместили изображения из жития святой Нины и сюжеты из Евангелия. В Нижнем Новгороде проживает большая грузинская диаспора. Богослужения в храме будут совершаться не только на церковно-славянском, но и на грузинском языке. Также при храме открыли музей иверия на Нижегородской земле, посвященный взаимоотношениям России и Грузии, начиная с 17 века. В экспозиции представлены дореволюционные облачения духовенства и церковная утварь. Несколько витрин посвящены царице Тамаре Великой, поэту Шоте Руставелли и патриарху Антонию II. В Салехарде завершился проект по созданию аудиозаписи переводов текстов Евангелий от Матфея и Иоанна на ненецкий язык. В двухнедельной сессии звукозаписи принимали участие специалист по аудиозаписи Института перевода Библии Шавкат Дусматов и двое носителей языка из Салехарда. Роль чтеца исполнил профессиональный диктор, бывший корреспондент телерадиокомпании «Ямал» Петр Худи, который ранее уже записывал для Института перевода Библии, Евангелие от Марка и другие библейские переводы, а также озвучивал Евангелие на презентации «Четверо Евангелия» и «Деяния апостолов» в Салехарде. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы Церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов. Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышлением о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передачи выходят в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13 часов 30 минут.
3: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе, так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Его жизнь была счастливой вопреки трагическому 20 веку, потому что в ней всегда присутствовала, все осмысляя и преображая, глубокая вера. 12 мая – день рождения архиепископа Михаила Мудюгина. В 15 часов 10 минут начнется передача историка Юрия Алексеевича Соколова о жизни и трудах этого выдающегося архипастыря и богослова.
2: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 31-е зачало деяний святых апостолов, отрывки из 12 и 13 глав.
1: В те дни Варнава и Савл, по исполнению поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренейнин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
0: Послушайте 33-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы с вами слышали отрывок из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, в котором Господь вступил в диспут с иудеями и сказал фразу: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». А иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Почему такая реакция? Отношение к демонам, к бесам. В те времена было примерно следующее, что бесы, демоны, нечистые духи — это существа, которые порой вселяются в человеков, и признаком беснования было то, что человек внезапно, порой даже неожиданно для себя самого, особенно в присутствии святости, например, Господа, вдруг начинал совершать какие-то странные вещи, говорить непонятным голосом, говорить какие-то нелогичные вещи. И вот сейчас иудеи как бы пытаются уличить Господа в этой нелогичности. Ты утверждаешь, что тот, кто верует в меня, не умрет, но смотри, Авраам уж святой, тот умер. Пророки святые были, и тот умер. За кого ты себя считаешь? То есть явно, что ты говоришь какую-то ахинею. Бес в тебе. Вот так пытаются это дело представить иудеи. Но они, разумеется, не понимали, что перед ними тот, перед кем склонялся и Авраам, и пророки, что перед ними Бог, ставший человеком. И поэтому действительно, тот, кто соблюдет Слово Божие, не вкусит смерти. Потому что смерть будет переходом в иную жизнь, но будет еще и новая жизнь, воскресение мертвых, как Господь обещал. И Господь отвечает им: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». Речь о том, что Господь не ходит, не говорит: «Я Мессия, я Христос», но Он творит дела, дела именем Божиим, именем Отца Небесного. И вот сами эти дела говорят о том, что люди имеют сейчас перед собою человека, который выше всякого человека, который когда-либо жил на земле. И Господь говорит, что я не могу быть лжецом. Если я буду говорить, что я, подобно вам, не знаю Бога, подобно вам, людям, которые не имеют возможности общения с Ним, то я буду лжецом. С точки зрения иудеев того времени, после смерти последнего библейского пророка, небеса закрылись и молчат, и люди не имеют возможности непосредственного богообщения. Так считали иудеи того времени. И считали, что небеса откроются и будут какие-то явные откровения от Бога, лишь когда придет Мессия. И вот Господь подчеркивает, что в отличие от вас, которые не имеют общения с Богом, я такое общение имею, я знаю того, кого вы не познали. И далее говорит, что даже вот тот самый праведник Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой. И увидел и возрадовался. А на этой идее опять пытаются поймать его в нелогичности. Тебе еще 50 лет нет, а ты говоришь, что видел Авраама. Опять нелогично, да? Как ты мог видеть Авраама, если тебе 50 лет нет? Авраам жил за почти 1200 лет до этих событий. И вот Господь говорит принципиально ключевую фразу. «Истина, истина», ну или как по-славянски «аминь, аминь», говорю вам, что прежде, нежели чем был Авраам, я есмь. Вот последние слова «я есмь» — это ведь священное имя Божие. Именно так в 3 главе книги «Исход» в 14 стихе Бог называет себя «я есмь сущий». Ну или, если брать текст еврейский, там получается интересная фраза «я есть то, что я есть». Поэтому все иудеи прекрасно понимали, что сказать вот эту фразу «я есть» по-еврейски, это означает принести имя Божие. И мы видим, что самой этой фразой, во-первых, Господь указывает на то, что Он существует еще задолго до Авраама, а во-вторых, Он себя называет Богом. Услышав это, иудеи схватились за камни, чтобы бросить в Него. С их точки зрения, это богохульство. Но Иисус скрылся и вышел из храма, и прошел посреди них, и пошел далее. Вот мы видим, что Господь порой открывается людям, но если люди не готовы его принять, то Он его не поймаешь. Он проходит мимо. Его можно не увидеть, не заметить, даже если пытаешься. Но если ты на самом деле не открыт, чтобы понять и принять Его Слово. Так и эти иудеи. Им дан был шанс. Был дан шанс увидеть и уверовать в того, кто выше Авраама, в того, кто выше всех пророков. Они им не воспользовались. Это повод нам задуматься о том, как часто мы бываем слепы, когда Бог оказывается рядом с нами. Когда мы считаем, что Он должен сделать одно, а Он делает нечто иное. Когда Он милует тех, кто с нашей точки зрения должен быть наказан. Или наоборот, порой наказывает тогда, когда мы не хотим, и принимает не те решения, которые мы считаем правильными. Но на самом деле Господь разрешает человекам иметь свое мнение и творить свою волю. Однако, если эта воля не согласна с волей Божией, то Господь просто пройдет мимо, и вы останетесь без Него. Будем, братья и сестры, внимательны к себе и к тому, что Господь совершает в нашей жизни, будем открыты для того, чтобы это принять со смирением и любовью. Помня, что Бог есть любовь, и то, что исходит от Него, это шанс. Если мы им воспользуемся, то это будет нам на благо. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Двенадцатого мая, 29 апреля по старому стилю православная церковь прославляет 9 мучеников кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, пострадавших в III веке. И 2 мучеников того же века: Диодора и диакона Родопиана, побитых камнями при императоре Диоклетиане. Сегодня также память преподобного Мемнона Чудотворца. Он с юности подвязался в египетской пустыне и, уже будучи игуменом, не оставил своих аскетических подвигов. Прославился преподобный Мемнон многими чудесами, творимыми им при жизни и после смерти. Еще многих мучеников прославляет сегодня Русская Православная Церковь, румынского святого Иоанна Валха, а также 300 мучеников, пострадавших в турецких горах Дудиквати и Папати в конце 17-го – начале 18 века. Сегодняшний день украшен памятью 2 преподобных, подвязавшихся в XX веке – Нектария Оптинского и Амфилохия Почаевского. Преподобный Нектарий Тихонов, ученик преподобных оптинских старцев Анатолия Зерцалова и Амвросия Гринкова, был последним соборно избранным оптинским старцем. Он родился в бедной семье, рано остался сиротою и в 20 лет поступил в Оптину пустынь. Через 39 лет братья выбрали его своим духовным наставником. Отец Нектарий обладал даром прозорливости, многих исцелял, всех наставлял в православной вере. Свои высокие духовные дарования он скрывал под внешним юродством. После закрытия монастыря в 23 году преподобного Нектария арестовали. По выходе из тюрьмы он жил в селе Холмище у одного крестьянина, где продолжал принимать духовных чад. Скончался преподобный Нектарий в глубокой старости в 1928 году. Почаевский схиигумен Амфилохий, в миру Яков Головатюк, в монашестве Иосиф, родился на Украине в крестьянской семье. Отец его был ремесленником и деревенским лекарем. Славился он тем, что лечил переломы, в чем ему помогал и сын Иаков. В 1912 году Яков был призван в царскую армию. Во время Первой мировой войны он служил фельдшером в санчасти, попал в плен и вернулся на родину в 1919 году. Избрав тесный путь спасения в монашестве, Яков Головатюк в 25 году поступил послушником в Почаевскую лавру, где многие годы исполнял различные послушания. Кроме этого, иеромонах Иосиф бесплатно лечил приходящих в лавру людей. Вскоре монастырь наполнился ищущими исцеления, и благословением наместника лавры отец Иосиф поселился на монашеском кладбище в домике у ворот монастыря, где вместе с иеромонахом Иринархом прожил около 20 лет, ежедневно принимая множество людей. Исцелял он не всех, но всем указывал на их грехи, требующие покаяния. Скончался старец в 1971 году. Также сегодня совершается память святителя Василия Острожского, митрополита Захолмского, в 17 веке явившегося ярким светом православия в Сербии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие мучеников кизических. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Город Кизик находится в Малой Азии на берегу Дарданельского пролива. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения язычников привели к тому, что одни из христиан убежали из города, другие же держали веру Христову в тайне. Поэтому в конце III века Кизик был в значительной мере языческим, хотя там и была христианская церковь. Такое положение в городе огорчало истинных христиан, стремившихся утвердить Христову веру. К ним принадлежали и 9 святых кизических мучеников. Они происходили из разных местностей, были разного возраста, и юные, как святой Антипатр, и престарелые, как святой Руф, занимали разное положение в обществе, среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Оказавшись в городе Кизике, святые исповедовали Христа и безбоязненно обличали языческое нечестие. Их схватили и представили на суд правителю города. В течение нескольких дней их пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение от Христа. Но доблестные воины Христовы продолжали славить имя Христова. Все 9 мучеников были усечены мечом в конце 3 века. Тела их погребли близ города. Когда в 324 году восточной половиной империи стал править святой Константин Великий и прекратились гонения на христиан, кизические христиане извлекли из земли нетленные тела 9 мучеников и положили их в храме, построенном в их честь. От святых мощей происходили различные чудеса, исцелялись больные, приходили в разум безумные. Вера Христова утверждалась в городе молитвами святых мучеников. Многие из язычников обращались в христианство. В России, недалеко от города Казани, был устроен монастырь в честь 9 мучеников кизических, и радиаконом Стефаном, который принес с собою из Палестины часть мощей этих святых. Этот монастырь был основан в благодарность от избавления их молитвами от различных недугов и болезней, особенно горячки, свирепствовавшей в Казани в 1687 году. Святитель Дмитрий Ростовский описал страдания святых мучеников, составил им службу и слово на день их памяти.

0: Наш церковный календарь завершается житием святителя Василия Острожского, епископа Захолмского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Василий родился 28 декабря 1610 года в Герцеговине, где еще в XIII веке святитель Савва Сербский основал Захоломскую епархию. Родители святого, Петр и Анастасия, были бедными, набожными и благочестивыми христианами. Они научили своего сына страху Божию, посту и молитве. Мальчик особенно любил посещать богослужения. Войдя в храм, он делал земной поклон и целовал пол храма, а затем крест и святые иконы. Со страхом Божиим и любовью он внимал церковному пению и чтению. Желая дать сыну образование, родители отдали его в учение в близлежащий монастырь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Через некоторое время Стоян, это мирское имя святого, перешел в Требинский монастырь в честь Успения Божией Матери, где принял монашеский постриг с именем Василий. Здесь он с усердием подвязался в иноческих подвигах поста, молитвы и труда, и впоследствии был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Когда латинские проповедники усилили свою деятельность, стремясь обратить православных сербов в католичество, святой Василий выступил ревностным защитником православия. Уже будучи архимандритом, он оставил монастырь и стал проповедовать Евангелие Христово среди жителей Герцеговины. Святой совершал богослужения, исполнял требы, укреплял людей в истинной вере, помогал нуждавшимся. Он был для своего народа добрым пастырем и просветителем. За проповедь Слова Божия святой подвергся гонениям со стороны турков. Для безопасности он вынужден был уехать в православную Россию, откуда привез на родину церковные книги, сосуды, облачения для запустевших храмов Герцеговины. По благословению сербского патриарха Паисия I, святой Василий удалился на святую гору Афон, где посетил многие монастыри и скиты, поклонился древним святыням и получил наставления афонских подвижников. Большую часть времени он провел в сербском монастыре Хилендар. В 1638 году, в праздник Преображения Господня, святой Василий был хиротонисан патриархом Паисием во епископа и поставлен митрополитом Требинским. Епархиальным центром был Успенский монастырь, в котором святой начал иноческий подвиг. После мученической кончины митрополита Восточной Герцеговины Паисия святитель Гавриил I, патриарх сербский, поставил святителя Василия митрополитом Мелишевским, оставив за ним прежнюю кафедру. Таким образом, Восточная и Западная Герцеговина объединились, как и были прежде, в одну епархию. Святитель Василий управлял Герцеговиной в трудное время турецкого гонения на христиан. Несмотря на трудности, он восстанавливал храмы и строил новые. Сам носил камни на строительство, показывая пример деятельного служения Богу. В Острожском монастыре, где жил святитель, были обновлены Введенский храм и храм в честь животворящего креста Господня. Еще при жизни святитель Василий получил от Бога дарование прозорливости и исцеления от душевных и телесных недугов. Жители Герцеговины приходили к своему архипастырю и находили у него поддержку в своих скорбях. Святитель Василий мирно скончался 29 апреля по старому стилю 1671 года в своей келье в Остроге. В час кончины святого келья светилось необычным светом. Тело святителя было погребено под Введенским храмом. От его гроба совершались многие чудеса. В 1678 году святитель Василий явился в сонном видении игумену монастыря святого Луки Рафаилу и повелел ему открыть свой гроб, но игумен не придал значения сну. Только после трехкратного повторения сна игумен поехал в острог. Иноки Острожского монастыря стали поститься, ежедневно служить божественную литургию, а на седьмой день открыли гроб и увидели нетленные мощи святителя Василия, от которых исходило благоухание.

1942 года при обстреле Острожского монастыря снаряды разрывались у стен, не причиняя вреда обители. В сербской земле во имя святителя Василия Острожского построено много храмов. В 1935 году в Белграде открыта больница его имени. Амафор святого ныне хранится в храме во имя святых Константина и Елены. От святых мощей святителя Василия и ныне получают исцеление многие болящие.

Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александро-Свирского монастыря.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
0: «6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня. «20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
0: С 22 по 29 июня приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию.
2: Побываете в Патрах, у главы святого апостола Андрея Первозванного, на острове Эвия, у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 22 по 29 июня.
1: Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря два века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин. Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
2: С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона. Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гуниб». Побываете на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы радио «Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу – в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка произведений Ивана Шишкина. Представлено около 120 экспонатов, а сама экспозиция выстроена как рассказ о творческом пути художника. Можно ознакомиться с этапами становления живописной манеры Ивана Шишкина. Представлены ключевые произведения, в которых сформировался художественный язык, от ранних опытов к эпическому обобщению образа русской природы. Выставку открывала Алла Манилова, генеральный директор Русского музея.
2: Беспрецедентную по масштабу выставку Ивана Шишкина, одного из главных символов русского искусства, Русский музей открывает для публики 25 апреля. Не случайно, потому что 25 апреля – день основания Государственного русского музея, когда императором был подписан соответствующий указ. Почему так? Потому что, во-первых, встреча с творениями Шишкина – это праздник. И, наверное, не нужно рассказывать, почему. Ну, а во-вторых, потому что вот у меня в руках фотодокумент, это историческая фотография, который подтверждает, что Иван Иванович Шишкин лично был на торжественном открытии Государственного русского музея. Он мечтал о том, чтобы быть творцем. Он много говорил о том, что нужно дожить, чтобы обязательно быть на открытии музея, задуманного императором Александром III. И действительно, приход в Русский музей на торжественное открытие стал последним публичным выходом Ивана Шишкина, когда за ним закрылась дверь его мастерской. Но что еще интересного? На этой фотографии мы видим, что кроме Шишкина в торжественном открытии, вот в этот день, мы видим и архива Ивана Кулинши, который вместе с Шишкиным также был гостем, приглашенным императором на открытие Русского музея. Это очень символично. Вот эти исторические перипетии невозможно придумать сценаристу, мне кажется. История и жизнь богаче, чем любой сценарный план, потому что мы открываем монографическую, крупнейшую выставку Шишкина именно в тех залах, где еще несколько дней назад царствовал пейзаж Архипа Кулинши на выставке, которая собрала беспрецедентное количество посетителей. Шишкин и Кулинши вместе на открытии Русского музея. Кулинши передает вот эту атмосферу гениального русского пейзажа другому гению прямо на наших глазах. Нам показалось это очень сакральным, важным. И мы решили, что самым правильным будет открыть выставку Ивана Шишкина «День основания Русского музея». На этой выставке будет представлена и гравюры, и рисунок, и главное его великие живописные полотна из, в первую очередь, собрания самого Русского музея, а оно, если говорить о российских музеях, меньше у нас. Также из собрания государства Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, наших партнеров, важных и любимых, Национального художественного музея Республики Беларусь и других музеев нашей страны. Шишкина как только не называли современником, патриархом пейзажа, царем леса, богатырем леса, но все они пытались этими определениями, этими метафорами передать исключительность его таланта, исключительность его творческого метода и исключительность его художественного перфекционизма, в котором можно убедиться, подойдя к абсолютно любой работе. Шишкин прописывает так любой срез любого дерева, любой листочек, не только на крупном плане, но и на дальнем плане, как, наверное, в истории не только русской живописи не делал никто и никогда. Но лучше всех, на мой взгляд, точнее всех, самым емким образом, самым точным и афористичным сказал о нем Крамской. Шишкин – это верстовой столб в развитии русского пейзажа. это человек школы. Ну все сказано. Потому что творчество Шишкина стало изучаться на протяжении всей истории дальнейшей русской живописи, начиная в каждой художественной школе с первого, что называется, уровня. Без творчества Шишкина невозможно изучать живопись, изобразительное искусство. Верстовой стол. Этим тоже все сказано. Вот он стоит и эту версту отмеряет, до которой дальше нужно тянуться. Была жизнь пейзажа до Шишкина, стала жизнь пейзажа этого жанра после Шишкина. Конечно, он фигура монументальная. И показываем мы самого разного Ивана Ивановича, от его действительно монументальных полотен до совершенно небольших, казалось бы, работ, но гениально абсолютно все то, что отобрано на эту выставку, которую мы называем одной из главных выставок этого года, безусловно, ретроспективной монографии этого великого художника. Вы знаете, что Шишкин, как и многие наши гении, представленные в собрании Русского музея, был обладателем большой золотой медали в нашей Императорской академии художеств. И Шишкину, если Брылову выпал билет в Италию, то Шишкину и досталась другая пенсионерская поездка, выражаясь языком 19 века. Сегодня вам и сказали стажировка. Ему выпала стажировка в Дюссельдорфской школе, тоже знаменитой Дюссельдорфской школе живописи. Поэтому Шишкин оказывается в Германии и Швейцарии, но путешествует. Естественно, как пейзажист он смотрит Ридер. Но обратите внимание, вы не увидите у Шишкина знаменитых волшебных альпийских видов, которые так поражают действительно красотой воображения. Что он ищет? Он ищет лес, так похожий на нас, ищет одиноко стоящие деревья. Невозможно вырвать их из контекста и догадаться, что это на окрестности Дюссельдорфа, что это немецкий лес, и говорит об этом прямо. И эта цитата самого Ивана Ивановича может стать главной цитатой этой выставки. «А люблю я по-настоящему, — говорил Шишкин, — русский лес, и только его и пишу». Вот почему наша выставка так и называется. Иван Шишкин, «Русский лес».
1: В одном из залов выставки представлено изображение зимнего леса. Картина «Зима» 1890 года. Глядя на полотно, становится очевидным, насколько универсален художественный язык мастера, способного передать любой оттенок природы. Комментирует Григорий Голдовский, заместитель генерального директора Русского музея по научной работе.
3: Успокоили, что до Шишкина зимы так никто не писал. До Шишкина карамельные рощи никто так не писал. До Шишкина степь никто так не писал. А до Брюлова последний день Помпеи никто так не писал. То есть это такая характеристика, такое общее место. Ну, мы же склонны вообще к общим местам. Но важно другое, что для Шишкина, конечно, это нечто особое. Зимних вещей у Шишкина раз-два. И общался. Вы помните, все помнят замечательно на севере Тихом эту самую сосну стоящую, к сожалению, недоступную нам. Нашему взгляду нынче и получение для нас, ибо она в Киеве находится. И вот эта вот зима, которая, ну, на самом деле, в известном мере неожиданность. Это время, когда Шишкин писал. Ну, давайте скажем, в 89 году написаны «Медведи», то есть «Утро в сосновом лесу». А в 90 году, то есть какие-то неожиданные порывы совершенно, начал 89 году. Да. Ну и, как всегда, с такой невероятной убедительностью это сделал. Мотив-то очень скромный. Исследовательская оптика очень такая объемная. Значит, по существу, ну, 2-3 цвета, тона, тональная живопись, да, белила, охры, то есть все вот такое вроде бы банальное. Но на самом деле, как всегда у Шишкина, это не уголок леса, это состояние, да, так сказать, расширено за пределы рамы, умственно всегда, мысленно всегда расширяется. Поэтому, конечно, вещь абсолютно уникальная, и совершенно естественно, что она здесь одна висит. И в залах основной экспозиции висит одна, потому что Ее не хочется соотносить с Зеленым миром, она сама по себе. И в ней в известной мере, конечно, присутствует почти несвойственный Шишкину драматический мотив. Некий такое ощущение застылости, ощущение какого-то парада. С известным взглядом в запредельное.
1: Выставка «Иван Шишкин. Русский лес» продлится до 9 ноября нынешнего года. Репортаж подготовили Ян Межибовский и Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

0: Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ересей». То же самое мы представляем и против тех, которые не признают апостола Павла. Они ли должны отказаться от прочих слов евангельских, которые сделались нам известны через одного Луку, и не пользоваться ими, или, если все это принимают, по необходимости должны принять и то свидетельство о Павле, когда он, Лука, говорит, что Господь сперва ему сказал с неба: «Савл, Савл, что гонишь меня? Я Иисус Христос, которого ты гонишь». Потом Анании говорил о нем: «Иди, ибо он есть избранный мною сосуд, чтобы возвещать имя мое среди народов и царей и сынов Израилевых, и я покажу ему от сего времени, сколько он должен пострадать за имя мое». Посему не признающие его, который был избран Богом для того, чтобы смело возвещать имя его, потому что он был послан к вышеупомянутым народам, презирают избрание Божие и сами себя отлучают от общения с апостолами. Ибо они не могут ни доказать того, что Павел не апостол, тогда как он был избран для этого, ни доказать того, что Лука лжец, тогда как он со всей тщательностью возвещает нам истину. Может быть, для того Бог и сделал то, что Лука представил очень многие евангельские истины, которыми необходимо должны все пользоваться, чтобы все, исследуя его последующему свидетельству о деяниях и учении апостолов, имея неповрежденное правило истины, могли спастись. Итак, его свидетельство истина, и учение апостолов явно и твердо, и ничего не скрывает, потому что они не учили иному в тайне, а иному явно. Такие ухищрения свойственны лжеучителям, худым обольстителям и лицемерам, как и поступают последователи Валентина. Эти люди говорят в толпе ради тех, которые принадлежат к церкви, которых они сами называют кафоликами и церковными, и своими речами увлекают более простых и обольщают их, подделываясь под наш образ речи, дабы их чаще слушали, и потом упрекают нас за то, что тогда, как они думают сходно с нами, мы без причины удаляемся от общения с ними, и тогда, как они говорят то же самое и содержат то же учение, мы называем их еретиками, и когда посредством своих умств не отвратят кого-либо от веры и сделают их своими беспрекословными слушателями, то излагают им отдельно неизреченное таинство своей плеромы. Но обманываются все, которые воображают, будто они способны отличить от истины то, что вероподобно на словах. Ибо заблуждение заманчиво и вероподобно, и нуждается в прекрасах, а истина без прекрас, и потому верена детям. Если же кто из их слушателей потребует объяснений или возразит им, о том утверждают, что он не способен принять истину, и совершенно ничего не говорят ему, называя его принадлежащим к существам душевным. А если кто, как овечка, отдастся им и последует их образу действия, их искуплению, то он надмевается и думает, что он не на небе, не на земле, но вошел в самую плерому, и уже соединившись с своим ангелом, ходит тщеславно и надменно, подобно петуху. Между ними есть, которые говорят, что человеку, приходящему свыше, следует держаться хорошего поведения, потому они стараются казаться важными на вид. Весьма многие, сделавшись презрителями, как бы уже совершенные, и живя без всякого уважения и с пренебрежением ко всему, называют самих себя духовными и говорят, что они уже знают место прохлады, которое внутри Плеромы. Но возвратимся к прежнему рассуждению, когда ясно показано, что бывшие проповедники истины и апостолы свободы никого иного не называли Богом и не именовали Господом, кроме только истинного Бога Отца, Его Слова, господствующего во всем, тогда ясно должно оказаться, что они исповедали Господом Богом, Творца неба и земли, который говорил с Моисеем и дал ему уложение закона, который называл отцов, и никого другого не знали. Итак, учение и апостолов, и учеников их относительно Бога стало очевидно из их слов. Некоторые говорят, что Иисус был только сосудом Христа, в который свыше сошел как голубь Христос и показал неименуемого Отца, вошел в Плерому непостижимым, невидимым образом, ибо он не был постигнут не только людьми, но и небесными властями и силами, и что Иисус был Сын и Христос – Отец, а Отец Христа – Бог. Другие говорят, что он пострадал мнимо, будучи по природе чужд страданию. Валентиане говорят, что Иисус, который по домостроительству был тот, который прошел через Марию, и на которого сошел с горней области Спаситель, называемый также Христом, и тому, который по домостроительству сообщил свою силу и свое имя, чтобы через него упразднилась смерть, так они языком исповедуют единого Иисуса Христа, но разделены во мнении. Итак, Евангелие не знает другого Сына Человеческого, кроме рожденного от Марии, который пострадал, и не Христа, который оставил Иисуса пред страданием, но оно знает родившегося Иисуса Христа, Сына Божия, и что сей самый пострадал, воскрес, как подтверждает Иоанн, ученик Господа, говоря: «Сие же написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную».

По елику все вышеупомянутые еретики, хотя языком исповедуют единого Иисуса Христа, сами посмеиваются над собою, иное думая, иное говоря, ибо их мнения разнообразны, как я показал. Они говорят, что один пострадал и родился, это Иисус, другой, сошедший на него, это Христос, который опять вошел, и что тот, который произошел от Демиурга, или есть по домостроительству, или который родился от Иосифа, подвержен страданию, и на него из невидимых и неизреченных мест сошел тот, которого они признают непостижимым, невидимым, бесстрастным, то они уклоняются от истины, потому что мысль их удалилась от того, кто есть истинно Бог, не зная, что его единородное слово, всегда присущее роду человеческому, соединилось со своим созданием по воле Отца и сделалось плотью, и есть именно Иисус Христос, Господь наш, который пострадал за нас и воскрес ради нас и опять имеет прийти во славе Отца, чтобы воскресить всякую плоть и явить спасение и показать правила суда праведного всем им сотворенным. Итак, один Бог Отец, как я показал, и один Христос Иисус, Господь наш, имеющий прийти по всеобщему устроению и все восстановляющий в себе. Во всем же есть и человек, создание Божие. Поэтому и человека, восстановляя в себе самом, он невидимый сделался видимым, необъемлемый сделался объемлемым и чуждый страдания страждущим, и слово стало человеком, все восстановляя в себе, так что, как в пренебесном, духовном и невидимом мире начальствует слово Божие, так и с видимым и телесным оно имеет начальство, и, присвояя себе первенство и поставляя себя самого главою церкви, все привлечет к себе в надлежащее время». У него нет ничего неполного и неблаговременного, как и у Отца нет ничего несообразного. Ибо все это, предведено Отцом, совершается же Словом, как прилично и как следует в надлежащее время. Поэтому, когда Мария побуждала его совершить дивное знамение вина и прежде времени хотела участвовать в таинственной чаше, то Господь, устраняя ее неблаговременную поспешность, сказал: «Что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час мой», ожидая того часа, который предуведен Отцом. Поэтому также, когда не раз люди хотели его схватить, сказано: «Никто не возложил на него рук, ибо еще не пришел час». Не время страдания, предуведенное Отцом, как и пророк Аввакум говорит: «Когда приближатся годы, ты будешь познан, когда придет время, ты явишься, когда смутится душа моя во гневе, ты вспомнишь твою милость». И Павел говорит: «Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Из сего видно, что все предуведенное Отцом Господь наш совершил в порядке, вовремя и в предуведенный и надлежащий час, будучи один и тот же, но богатый и многий. Ибо он исполняет богатую и многую волю Отца, так как он есть Спаситель спасаемых и Господь находящихся под его господством и Бог созданных вещей, и единородный Сын Отца и Христос предвозвещенный, и Слово Божие, воплотившееся, когда пришла полнота времени, в которое Сыну Божию надлежало сделаться Сыном Человеческим. Итак, вне домостроительства Христова все те, которые под предлогом знания думают, что один был Иисус, а другой Христос, а другой единородный, от которого опять Слово, иной Спаситель, которого эти ученики заблуждения признают произведением эонов, происшедших в несовершенстве, эти люди по наружности овцы,
ибо они кажутся подобными нам по образу выражения, а внутри они волки. Ибо их учение человека убийственно, вымышляя многих богов и представляя многих отцов, а уменьшая и на многое разделяя Сына Божия, их-то Господь повелел нам остерегаться, и ученик его Иоанн в своем вышеупомянутом послании заповедал избегать, говоря: «Многие обольстители пришли в сей мир, не исповедующие Иисуса Христа во плоти пришедшего. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за ними, дабы вам не потерять того, над чем вы трудились». И еще говорит в послании: «Много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, есть от Бога, а всякий дух, разрушающий Иисуса Христа, не есть от Бога, но от антихриста». Эти слова согласны с тем, что сказано в Евангелии, что Слово стало плотью и обитало среди нас. Поэтому еще в послании говорит: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Зная одного и того же Иисуса Христа, которому открыты врата небесные, ради принятия им плоти, он в той же плоти, в которой пострадал, и придет открыть славу Божию.

Когда ясно показано, что бывшее в начале у Бога Слово, которым все создано, которое также всегда было присуще роду человеческому, последние времена, согласно с временем, предопределенным Отцом, соединилось со своим созданием и сделалось человеком, то устраняется всякое возражение тех, которые говорят: «Если он родился в то время, то значит, прежде не было Христа. Ибо я показал, что Сын Божий вначале сущий у Отца, не существовать начал тогда, но воплотившись и сделавшись человеком, он снова начал длинный ряд человеческих существ и даровал нам спасение. Так что потерянное нами в Адаме, то есть бытие по образу и подобию Божию, мы опять получили во Христе Иисусе. Ибо невозможно было, чтобы человек, который раз был побежден и погиб через непослушание, сам воссоздал себя и получил награду за победу. Также невозможно было, чтобы получил спасение тот, кто впал под власть греха. То и другое сделал Сын, который есть Слово Божие от Отца происходящее, который воплотился и не сшел даже до смерти и совершил домостроительство нашего спасения. Ему веровать, несомненно, увещевая нас, Павел опять говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Затем продолжает: «Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». И он представил основание, почему это сделало Слово Божие, говоря: «Ибо Христос для того и жил, и умер, и воскрес, чтобы владычествовать над живыми и мертвыми». И еще писавший Коринфянам говорит: «А мы проповедуем Христа Иисуса распятого», и прибавляет: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» Кто же участвовал с нами в пище? Его именно проповедовал Павел: «Ибо я первоначально предал вам, — говорит он, — что Христос умер за грехи наши по Писаниям, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писаниям». Ясно, что Павел не знал другого Христа, кроме того, который и выстрадал, и погребен, и воскрес, который родился, и которого он назвал человеком, ибо, сказав: «Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых», он прибавляет в объяснение причины его воплощения: «По елику смерть через человека, то через человека же и воскресение мертвых». И везде, где говорит о страдании Господа нашего, о человечестве его и о смерти, он употребляет имя Христа, как, например, в следующем месте: «Не губи своею пищей того, за кого Христос умер». И еще: «А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». И еще: «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». И еще: «От знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос», показывая, что не сходил на Иисуса, не способный страдать Христос, но что Он сам, будучи Иисусом Христом, пострадал за нас. Он, который почил и воскрес, который не сшел и восшел. Если же Он не имел сам пострадать, а должен бы был улететь от Иисуса, то зачем Он увещевал учеников взять крест свой и следовать за Ним? Крест, которого он сам не взял, по мнению этих еретиков, а уклонился от страдания. Ибо что он говорит не относительно признания горнего креста, как некоторые осмеливаются толковать, но о страдании, которое ему должно было потерпеть, и сами ученики его имели понести. Это он показал в словах: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее,
а кто потеряет, обретет ее, и что ученики его должны были пострадать ради его. Он говорил иудеям: «Вот я посылаю к вам пророков и мудрых и учителей, и некоторых из них вы убьете и распнете». И ученикам говорил: «Пред правителями и царями вы станете за меня, и некоторых из вас будут бить и убивать, и будут гнать из города в город». И так он знал и тех, которые имели потерпеть гонение, знал и тех, которые имели быть биты и убиты за него. И он не говорил о другом кресте, но о страдании, которому должен был подвергнуться сперва он сам, а потом ученики его. Поэтому он и давал им такое увещание: «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить, а бойтесь того более, кто может и душу, и тело послать в гиену». И увещевал соблюдать исповедание веры в отношении к нему, ибо он обещал исповедовать пред отцем своим тех, которые исповедуют его имя пред человеками, и отвергнуться тех, которые отвергнутся его, и постыдить тех, которые постыдятся исповедания его. И при всем этом некоторые из еретиков дошли до такого безрассудства, что презирают мучеников и порицают тех, которые убиваются за исповедание Господа и подвергаются бедствиям, предсказанным Господом, и в этом отношении стараются идти по стопам Господа, сделавшись мучениками страждущего Христа. Ибо когда взыщется кровь их, и они получат славу, тогда будут постыждены Христом, бесчестившие их мученичество. Из того, что Господь на кресте сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», обнаруживается великодушие, терпение, милосердие и благость Христа, так что Он и страдал, и прощал сделавших Ему зло. Ибо Слово Божие, которое сказал нам: «Любите врагов ваших и молитесь за ненавидящих вас», Он Сам исполнил на кресте до такой степени, любя человеческий род, что молился за предавших Его смерти. Если же кто, как бы допустив двух существующих Христов, станет судить о них, то тот окажется гораздо лучше и терпеливее, и поистину благим, который среди самых ран и поражений и прочих причиненных ему страданий благотворит и не помнит сделанного ему зла, чем тот, который улетел и не потерпел никакой обиды и поругания. Это же самое идет и к тем, которые говорят, что он пострадал только по-видимому. Ибо если он не истинно пострадал, то нет ему благодарности. И если мы начнем действительно страдать, он окажется обманывающим нас, увещевая терпеть удары и подставлять другую щеку, тогда как сам он прежде не претерпел этого действительно. И как он обманул их, кажучись тем, чем он не был, так обманывает и нас, увещевая нас терпеть то, чего сам не претерпел. Мы будем даже выше учителя, когда терпим и переносим то, чего не потерпел и не понес учитель. Но как Господь наш есть единый истинно учитель, так истинно благ и терпелив Сын Божий, Слово Бога Отца, сделавшееся Сыном Человеческим, ибо Он сражался и победил, ибо Он был человек, подвязавшийся за отцов, и через послушание прекративший непослушание, ибо Он связал крепкого и разрешил слабых, и даровал своему созданию спасение, разрушая грех, ибо Он есть святейший и милосердный Господь и любящий человеческий род. Он соединил, как я уже сказал, человека с Богом. Ибо если бы не человек победил врага человеческого, то враг не был бы побежден законно. И опять, если бы не Бог даровал спасение, то мы не имели бы его прочно. И если бы человек не соединился с Богом, он не мог бы сделаться причастным нетления, ибо посреднику Бога и человеков надлежало через свое родство с тем и другими привести обоих в дружество и согласие и представить человека Богу, а человеком
открыть Бога, ибо каким образом мы могли бы быть причастными усыновлению Его, если бы не опять получили от Него через Сына общение с Ним, если бы Слово Его, сделавшись плотью, не соединилось с нами? Посему Он и прошел через всякий возраст, всем возвращая общение с Богом. Итак, те, которые говорят, что Он мнимо явился и не родился во плоти, и не сделался истинно человеком, доселе еще состоят под древним осуждением, предоставляя греху господство, так как, по их мнению, не побеждена смерть, которая царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Закон же, данный через Моисея, приходя и свидетельствуя о грехе, хотя устранил его царство, обличая, что он разбойник, а не царь, и показал его человеку убийцей, но отягчил человека, имевшего в себе грех, показывая его повинным смерти. Ибо хотя закон был духовен, но он только обнаружил грех, но не уничтожил, ибо грех господствовал не над духом, а над человеком. Ибо тому, кто предпринял убить грех и искупить человека, повинного смерти, надлежало сделаться тем, чем был он, то есть человеком, который был приведен в рабство грехом и находился под властью смерти, дабы грех был умерщвлен человеком, и человек ушел от смерти. Ибо как через непослушание одного человека, который был первоначально создан, многие сделались грешниками и потеряли жизнь, так надлежало, чтобы через послушание одного человека, который первый родился от Девы, многие оправдались и получили спасение. Таким образом, Слово Божие сделалось человеком, как и Моисей говорит, «Бог истинны дела Его». Если же Он, не сделавшись плотью, казался как бы плотью, то не истинно было дело Его, но чем казался, то Он и был. Бог, восстанавливающий в себе древнее создание человека, чтобы убить грех и упразднить смерть и оживить человека. И поэтому-то истинны дела Его.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Сегодня мы продолжаем с вами разговор, начатый в прошлой и в позапрошлой нашей передаче, посвященной теме катехизации детям. Мы с вами говорили, что каждый христианин имеет от Бога послушание и призвание к проповеди Слова Божьего, к свидетельству о полноте благодатной жизни с Богом. Мало кто реализует это христианское предназначение, но это плохо, это ненормально. Ненормально, когда человек считает, что все его христианство ограничивается его личным присутствием за божественной литургией, его говением, его участием в божественной службе, его причащением, наконец, его личной молитвой утренней и вечерней. Когда за рамки вот такой жизни христианина выносятся все остальные, когда христианин думает, что только один он предстоит перед Богом, а остальные не имеют к нему никакого отношения. На протяжении последних наших двух передач я говорил о том, что каждый христианин, он обязан быть свидетелем божественной жизни, сообщаемой нам через крещение, и той жизни, которая возрастает в нас в процессе нашей с вами православной христианской жизни. Я говорил, как можно, как я считаю, проповедовать христианину подросткам и детям. Сегодня давайте я изложу свои скромные, вот такие личные мнения, основанные, опять же, на личном, сугубо личном опыте, касающиеся преподавания закона Божьего и преподавания детям божественных истин, касающихся маленьких детей. Итак, сегодня третья передача из цикла «Катехизация», и мы говорим с вами о специфике преподавания маленьким детям. Повторяю, что это сугубо личные заметки священника Константина Пархоменко, то есть меня. Мое глубокое убеждение, что преподавать маленьким детям следует живо и увлекательно. По опыту известно, что урок в 45 минут, обычный, нормальный урок, тяжел для маленьких учеников 6-8 лет. Максимальная длительность урока для детей этого возраста должна составлять, как я уже сказал, максимум 30 минут. Дети могут внимательно слушать и дальше, но потом утомление сказывается, и они забывают то, о чем говорилось. Я специально опрашивал детей из двух групп, из двух классов. В одной группе я дал информацию на 30 минут, в другой на 45 минут. Через неделю, встретившись на уроке с ребятами, я спросил их, что они помнят о прошлом уроке. Показатели были выше в группе, у которых урок длился 30 минут. Тогда я поступил по-другому. Я рассказывал 25 или 30 минут, а потом 15-20 минут, то есть до звонка. Просил нарисовать то, о чем говорил. Например, о Вавилонской башне. Просил нарисовать Вавилонскую башню. Или об Эдеме, в котором жили наши прародители. Или о потопе, или о Рождестве Христовом, о Воскресении Христовом. Здесь много можно вспомнить тем. Урок запоминался великолепно. Когда дети рисовали то, о чем мы сегодня на уроке говорили, они еще раз вспоминали то, о чем говорилось на уроке. Потом, кстати сказать, в конце четверти можно устроить выставку лучших рисунков, подарить

конфеты. Что, ей жалко? Конечно, нет. Просто мама даст нам, когда это будет нужно. Например, чтобы у нас не заболел живот, если мы съедим все конфеты натощак. Мама любит нас и лучше нас знает, когда дать конфеты. Мама просит: «Саша, пожалуйста, не бери конфеты. Я все равно для тебя их купила, я тебе их дам». Но Саша дождался, пока мама уйдет, поставил табуретку, залез в сервант, съел 3 килограмма конфет. Дети смеются. Саша отполз в сторону. После такого количества конфет, говорю, даже стоять трудно. Спрятался за дверь, сидит и отдувается. Приходит мама и в ужасе видит, где конфеты, пропали. Кричит: «Саша, где ты?» Саша не отвечает. Потом выползает и охает: «Ой, мама, я съел все конфеты, но ты сама виновата, что ты их туда положила. Ты их от меня спрятала, а я взял и съел». После этого у Саши болит живот, он мучается, но не просит прощения у мамы. Злится на нее, что она купила столько конфет и положила в шкаф на видное место. «Ребята, — говорю я, — у меня к вам 3 вопроса. Во-первых, кто виноват, что у Саши болит живот? Второе, как вы думаете, если бы Саша попросила у мамы прощения, она бы простила его? И третье, в чем, как говорит церковь, грех или, проще по-нашему, вина Саши?» Вот такой рассказ, на самом деле я его опробовал реально на практике, он очень действенен, и он может помочь детям уяснить, что грех Саши именно в непослушании доброй и заботливой маме, а также в нежелании просить у нее прощения. После этого очень легко провести параллели с Эдемом и нашими прародителями, а затем с нами сегодняшними. С нами сегодняшними, которым Бог дает откровение, дает свою волю, дает свою благодать, дает закон, но мы постоянно отступаем от этого закона, постоянно предаем Бога, постоянно нарушаем заповеди, потом страдаем, мучаемся болями, скажем так, даже в животе. Но мы никогда не покаемся. Многие из нас никогда не покаются. Я был свидетелем, как один катехизатор рассказывал детям про 10 заповедей Моисея. И вот этот человек, священник, талантливый, хороший катехизатор, запнулся на заповеди «Не прелюбодействуй». Это 7-я заповедь. Он, наверное, думал, что легко расскажет про заповеди и без подготовки, но тут споткнулся. Сказал: «Эта заповедь запрещает изменять жене мужу». Дети слушали и не понимали, что значит слово «измена». Спросили его: «Ну, в том смысле, — сказал катехизатор, — чтобы жена не ложилась с другим мужчиной». Я представил себе, какая мыслительная работа происходит в сознании детей. Что плохого, если жена полежит немножко с другим дядей? Подобных проблем можно было бы избежать, сказав, что заповедь «не прелюбодействуй» запрещает обманывать мужу и жене друг друга. Дальше можно рассказать, что любящие люди должны хранить это чувство единства, которое мы называем любовью, и всегда делать все вместе и ничего не скрывать друг от друга, и тогда они сохранят любовь и единство. Если для подростковой категории слушателей рассказ можно украсить научной терминологией, что придаст рассказу серьезность и фундаментальность, то для детей, напротив, можно рассказ о религии и о Боге упростить до предела. Кроме того, для детей можно украсить рассказ запоминающимися примерами и сравнениями. Это должно быть не просто какая-то история, не просто пересказ какой-то истории, когда-то бывшей, а как бы схваченный момент, фотоснимок того, что было. Помню, однажды я рассказал ребятам 7 лет, это был 1 класс, о том, как в сердцах Моисей швырнул скрижали с горы, и они брызнули осколками. Вот эти выразительные слова «в сердцах», «швырнул», «брызнули осколки», эти выразительные слова запомнились детям. И когда я попросил нарисовать их потом рисунок, один мальчик нарисовал гору и летящие в стороны куски скрижалей с заповедями Божьими. «Куда там Малевичу или Кандинскому?» — сказал мне один художник, увидев этот рисунок. Рассказывая о потопе детям 7 лет, я предложил выглянуть им в окно. Был рассвет, небо серое и мутное. «Представьте себе, — сказал я, — что так было и тогда во время потопа. Долго-долго, целый год лил дождь, дул ветер, в ковчеге было сыро и холодно. Семья Ноя куталась в шкуры, костер не зажигал.

0: поджигали, боясь пожара. Вздыхали животные, корм подходил к концу, люди и звери уже голодали. И вдруг солнце, ослепительное, яркое, все стало иным. Небо очистилось, люди зажмурились, увидев ослепительное голубое небо. Потоп закончился, и люди закричали от радости, и звери почувствовали, что все кончилось. Замычали коровы, заблеяли овцы, закричали обезьяны, птицы. Слон от нетерпения стал бить ногой в пол, так что ковчег задрожал. Конечно, можно ребятам, стилизуясь под современные, естественно, научные представления, сказать маленьким даже, что потопа такого, который бы затопил всю Землю, и не было. Что был локальный потоп, затопивший какой-то регион Ближнего Востока. Что не была покрыта вся Земля, весь земной шар водой. Можно сказать, что и звери, и люди вели себя по-другому. Но все это не так важно. В сознании детей отложилось, что был страшный потоп. Была радость и благословение Божие, когда потоп закончился. Когда я предложил им выглянуть в окно, все дети выглянули и увидели серое, хмурое утро. И все на себе, в сердцах своих маленьких прочувствовали, что значит потоп, что значит холод, сырость, что значит вот такая тяжелая гнетущая обстановка. И когда я рассказал про солнце, про радость, все пережили вот этот переход от тьмы, от мрака, от холода, от сырости, переход к свету, теплу, к какому-то радостному, блаженному бытию с Богом. В нашем рассказе, когда мы говорим детям о Боге, не должно быть ни одной никчемной общей фразы, чего так много в обычных богословских книгах. Все предельно ясно, конкретно и живо. Пожалуйста, воздержитесь от таких прекрасных, может быть, благочестивых слов, как «иже», «ибо», потому что детям они ничего не говорят, да, собственно, и взрослым часто не говорят. Но для детей, в сознании детей, эти могут слова нанести и еще один урон. Дети запутаются, они потеряют нить повествования. Все должно быть живо, все должно быть интересно, остро, реально. Каждое слово должно быть нужным в контексте нашего рассказа. А сейчас несколько слов о специфике преподавания подросткам. Нужно иметь в виду, что подростки в силу специфики психологии переходного возраста воспринимают вас всегда предубежденно. Они боятся, что их свобода и душевная, и физическая будет ограничена церковными предписаниями, канонами. Никто не знает, что это такое, но все боятся. Догматами. Этого боятся еще больше, чем канонов, и называют их догма. Например, «не нужны мне эти ваши догмы», и делают сердитое лицо. Настоящий катехизатор должен с юмором и доброжелательностью рассеять предубеждения. Нет страшных канонов и догм. Христианство не мучает, не истязает людей, не загоняет их в невыносимые рамки. Христианство не закрепощает, но, напротив, дает возможность развиться в полноту меры, освободиться от слабости, душевной нечистоты и комплексов. Конечно, нельзя никогда выступать против науки, потому что критический научный анализ – это, как кажется молодому человеку в этом возрасте, возрасте подростковом, единственно верный способ познания мира. Но тем не менее можно заметить, что Бог может превозмогать, побеждать законы природы в каких-то случаях. Эту победу закона природы в данном месте и в данное время, победу, произведенную Богом, мы называем чудом. Например, есть закон тяготения. «Как вы считаете, — спрашиваете, — этот закон абсолютен?» Ребята подозрительно смотрят. Провоцируйте их дальше. Ну вот, например, если выпрыгнуть из окна, можно полететь, а не упасть? Нет. А если мы возьмем парашют? Ах, тогда можно. Значит, мы не то чтобы отменяем, мы превозмогаем закон природы. Мудрый человек может победить закон. Закон, который кажется нам неумолимым и непреложным. Да что далеко за примером ходить? Каждое утро, когда мы встаем с постели, мы превозмогаем, то есть побеждаем закон тяготения. Значит, человек может, когда ему нужно, побеждать законы природы. Например, законы тяготения. А Бог? Если мы считаем Бога могущественным, неужели мы думаем, что Он не в силах победить на какой-то момент закон природы? В качестве подтверждения можно привести пример со схождением благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме. Существует множество видеоматериалов, что этот огонь не жжет после своего появления некоторое время. Рассказать об этом, а еще лучше показать видеокадры, на которых люди прислоняют горящие факелом пучки свечей к лицу и держат их так и не обжигаются. Можно рассказать, конечно, о чем-то другом. В любом случае, нужно пояснить свой рассказ о чудесах каким-то желательно наглядным примером. Одним словом, следует показывать, что мы свидетели жизни с Богом. Мы, православные христиане, мы не противники науки. Но мир богаче, разнообразнее. И часто в мире происходят такие события, которые не укладываются в русло известных законов природы. Нет смысла опять напоминать, что катехизатор должен много читать и немало знать. Задан вопрос. Представьте себе, что задан вопрос. Скажите, вот вы говорите о воскресении Христовом. А что это такое? Есть ли доказательство, что воскресение Христа действительно состоялось в действительности? Оно было действительно? Есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый. Да, это великое чудо, которое мы не можем постичь нашим слабым разумом. Это чудо, дорогие дети, постигается не умом, а верой. Правильно отвечено на вопрос? Правильно. Но мне, например, это кажется неимоверно скучным и тоскливым. Можно ответить на вопрос о событии воскресения Христова по-другому. Да, да, ребята, я думал над этим событием. Знаете, прямых доказательств воскресения нет. Никто, к сожалению, а может быть и к счастью, не сфотографировал это, не заснял на видеопленку. Но посмотрите, ребята, что говорит нам Евангелие. Гроб пуст, печати сорваны, стража бежала. Из Евангелия в Евангелие кочуют рассказы о пустом гробе. Так поразил всех этот факт, что все повторяют – гроб был пустой. Напомню, ребята, что гроб того времени был пещерой, которая заваливалась огромным двухтонным камнем. Камень обычно стоял на возвышении на маленькой площадке. Столкнуть его вниз, раскачав, мог и один человек, а вкатить обратно, то есть открыть вход в гроб, в эту пещеру – могли только около десятка молодых мужчин. Так делали в древности, чтобы избежать воровства, чтобы в гроб не забрались бродяги. И вот представьте себе, Евангелие сообщает нам, что камень какой-то неведомой силой отброшен. Заметьте, женщины приходят ко гробу и видят, что камень отвален, в греческом тексте выразительней «отброшен». Печати с гроба сорваны. Печати — это железные скобы, которые прибивались к стенам гроба и камню, закрывавшему вход. Римские печати сорваны, хотя за это сорвавшему печать полагались пытки и неминуемая смертная казнь. Но главное — стража бежала. Поясню, ребята, что если римский воин, стражник, покидал свой пост, его казнили. По законам римской армии его заживо сжигали в костре. И вот стражники увидели что-то такое, после чего бросили пост и бежали. Недаром евангелисты повторяют, что стражники бежали. Они увидели, эти стражники, что-то такое, что было настолько потрясающим, что страх перед смертью был ими забыт. Что произошло? Мы этого не знаем. Но с телом Иисуса Христа произошла такая перемена, что это тело, физическое, страдавшее, умершее тело стало иным. Апостол Павел позже назовет это новое тело телом духовным. Это тело не подвластно отныне физическим и биологическим законам. Это некая трансформация, новый виток эволюции человеческой природы. Как бы подчеркивая, выделяя, что Христос стал иным, заметьте, евангелисты постоянно пишут, что Он мог проходить сквозь стены и запертые двери. Он, воскресший Христос, Он мог исчезать и появляться, мог оставаться неузнанным. Произошло нечто, что перевернуло опыт, обычный опыт людей. Стражники не боятся смерти, они что-то увидели. И апостолы, которым являлся воскресший, тоже не боятся смерти. Из запуганных, слабых, малодушных, да что говорить, если даже Петр трижды отрекся, апостолы превращаются в огненных провозвестников Евангелия. Из 12 только один умер своей смертью, это Иоанн Богослов. Остальные были замучены или казнены. Значит, апостолы видели нечто, что доказывает им, что смерти больше нет. Нет этого конца, нет этого небытия. Вот так можно ответить, думаю, на вопрос о воскресении Христовом подросткам. И ответ запомнится. И даже если не удовлетворит, то заставит задуматься. Заставит людей, этих детей, понять, что не все так просто, не все так примитивно в религии, что если есть верующие люди, значит, за этим что-то стоит. Кстати сказать, отвечая детям на их вопросы, а после каждого урока я советую предлагать детям задавать вопросы, отвечать на эти вопросы, так вот, отвечать следует динамично, выразительно, но никогда не унижать и не обвинять собеседника. Тем более не следует пенять подростку, что он не знает того, что знаем мы. Можно сказать, вы не проработали этот вопрос, или вы не до конца разобрались в этой проблеме. Особенно сложно говорить с подростками о сексе. Мое убеждение, что этого слова стыдиться не надо. Не надо увиливать от темы, избегать говорить об этом. Так как подростки много думают о сексе и о половых вопросах, они хотят знать, что думает церковь по этому поводу. И вот тут важно не дожидаться, пока тебя спросят об этом в лоб, а самому начать разговор. И прежде всего показать, что церковь радуется, что Бог дал нам такие вот отношения. Не только душевно, эмоционально мы можем быть вместе с любимым человеком. Мы можем с ним соединиться и физически в одну плоть. Объяснить, что сексуальные отношения возникли не после грехопадения, как что-то порочное, но с самого начала Бог определил человеку плодиться и размножаться. Но постоянно нужно акцентировать внимание на том, что церковь считает, что пользоваться сексуальным даром следует только даря себя единственному человеку, а не растрачивая себя беспорядочно. Разговаривая о сексе именно так, не стыдясь и не увиливая от вопросов, я заметил, что молодые люди перестают смеяться и смущаться, воспринимают тему и саму проблему как что-то очень серьезное и важное. Если в начале урока, когда ты начинал говорить об этом, был смех, выкрики, то в конце урока аудитория совершенно серьезно обсуждала вопрос. Возникает вопрос, но есть ли будущее у катехизации в России? Конечно, да. И здесь не нужно быть особым оптимистом, чтобы в это верить. Россия духовно обворовывалась многие десятилетия. И не мудрено, что после того, как религия была разрешена, миллионы людей бросились в поиски той конфессии, которая даст им ответы на глобальные вопросы о смысле жизни и о Боге. Многие попали во всевозможные оккультные секты и организации. И это понятно. Когда человек после долгого странствия по пустыне вдруг видит лужу, он бежит и пьет, не задумываясь, что за горой, может быть, его ждет источник, чистый источник с кристальной водой. Так и россияне, лишенные чистой и живой веры, примкнули к оккультным и псевдорелигиозным движениям. Но если церковь покажет им живого Господа, они предпочтут, как блудный сын, рожкам пищу в доме Отца Небесного. Общаясь с людьми, я видел, что недеятельность сект приводит к тому, что люди предпочитают сектантские движения традиционно религиозным. Недеятельность сект, но деятельность самих верующих христиан. Распри, мелочность, узость и обрядоверие, магизм и ханженство – вот правдивая, хотя и жестокая характеристика наших верующих. Ко всему этому можно прибавить абсолютную религиозную безграмотность тех, кто ходит в храм десятилетия. Постоянно задаешь людям изумленный вопрос. Как получилось, что вам, верующим людям, вообще не интересны вопросы, связанные с религией? Что вы ничего не знаете о жизни, истории церкви, богословии? Часто этому виной и наши братья-катехизаторы, которые приучают видеть в мире и мирских вопросах, если не антагонистичность духовному, то все же духовную сомнительность. Некоторое время назад мы искали своему 2-летнему ребенку няню, которая бы сидела с ребенком, занималась, гуляла. В первую очередь именно занималась, интеллектуально и душевно развивая ребенка. Учила играть, а не равнодушно наблюдала за тем, как ребенок возится с игрушками. Конечно, труд няни бы оплачивался. и в первую очередь поиски шли среди верующих женщин, особенно среди тех, кто был свободен и целые дни проводил в церкви. Так вот, меня потрясло, что 4 женщины подряд, посидев некоторое время, кто день, а кто неделю, отказались. 2 женщины вернулись в храм и продолжали ничего не делать, убирать свечки, мыть полы в храме. Одна пошла работать бесплатно в какое-то сестричество, а другая уехала в монастырь. Когда я потом одну из женщин спросил, почему она отказалась сидеть с ребенком, а осталась стоять у подсвечника, она ответила просто: «Так здесь же благодать, в храме-то Божьем». На самом деле проблема в другом. Нам все время не хочется по-настоящему работать. Нам хочется проводить время за благочестивыми беседами, за чаепитием. Но нет желания решительно взяться за духовную жизнь. Мы оправдываем себя, что пустые разговоры с подругами и друзьями тоже нужны, что отдохнуть, полежать, посмотреть телевизор тоже надо. Надо и допустимо. Но только чтобы это не заслонило от нас основной цели нашей жизни, всецелого и полного служения Христу, полной отдачи себя Ему. Мы, утешая себя мыслями о том, что мы нормальные христиане, ищем на самом деле душевного комфорта, уюта. Я до сих пор не могу понять, почему ухаживание за подсвечником в храме или работа в абстрактном сестричестве предпочтительней реальной работы с ребенком. С ребенком труднее, не по силам. Тем более, что родители требуют не пассивного наблюдания за ребенком, а активной игры с ребенком, занятий, напряжения всех душевных и физических сил. Дай Бог, чтобы только это была причина. Но может быть и другое. Может быть, в дело вступает обычный человеческий грех. В храме ты замечена другими. У тебя спрашивают совета. Тебя уважают. Работать можно в полсилы. Не хочу верить в еще более страшную причину. Все, что связано с храмом, считается святым и благодатным. Все, что вне храма и занятия с ребенком в том числе, считается менее праведным и менее благодатным. Несколько дней назад я закончил читать книгу про блаженную Терезу Калькутскую, известную католическую подвижницу. Она была хорошей, праведной женщиной до 36 лет. Она преподавала катехизис детям зажиточных индийцев, молилась и проповедовала. И вдруг она поняла, что этого недостаточно. Надо всю себя до последней капли отдать другим. И она стала другой. Она за несколько месяцев окончила курсы медсестер и пошла работать в нищие кварталы. У нее в кармане было 5 рупий и ничего больше. Она ела в день горсть риса с водой и спала на соломе. Она подбирала на улице умирающих прокаженных, целовала их, отводила к себе домой, а потом хоронила. И она стала тем, кем стала. Подобный пример с отцом Иоанном Кронштадтским. Он решил стать праведным с детства и всю жизнь шел к этой цели. Он говорил: «Просто, когда я стал священником, я решил никогда не обманывать ни себя, ни других, никогда не проявлять слабости, неискренности, лицемерия, всегда поставлять в центр жизни только одну цель – служение Богу и людям, приходящим ко мне». Могу привести еще десятки примеров, но считаю, все и так понятно. Преподобный Серафим Саровский говорил, что святого человека от несвятого отличает только одно – решимость. Только когда мы захотим воистину созидать на земле Царство Небесное, захотим совершенствоваться, а значит, будем бороться с ленью, узостью, нашими комплексами, слабостью, одним словом, подчиним себя одной идее, одному стремлению жить по Богу, тогда из нашего христианства выйдет толк, а без этого наши разговоры будут благочестиво пусты. Храни вас всех Господь, у микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: исполнении хора храма святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии прозвучали пасхальные тропари на греческом, славянском и абхазском языках.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Двенадцатого мая – День памяти Сергея Тимофеевича Аксакова.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача вторая. Дорога. Удивительное дело. Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания прошедшего и, наконец, на мечты и надежды в будущем. И все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Солнце стояло еще очень высоко, дерево в два, как говорил Евсеич, очень добрый и любивший меня слуга, когда мы с крутой горы увидели Багрова, лежащее в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, с одной стороны окруженная высокими березовыми рощами. Я все это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было подтормозить, и отец пошел со мной пешком. Не знаю отчего, сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и увидала Багрова, я заметил, что глаза ее наполнились слезами, и на лице выразилась грусть. Хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать, но оставлял эти слова без понимания и даже без внимания, и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец также сделался невесел. Мне стало грустно, и я с большим смущением сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом. Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце, они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами, обнимаясь, целовались с моим отцом и матерью, потом и нас с сестрицей перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и также повязанная платком, как наша нянька Агафья. А тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости. К дедушке сначала вошел отец, и потом мать. А нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтобы мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила, где же ваша нянька? Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас. Между тем, как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотание и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», — сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтобы мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь, — продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою. «На кого похож Сережа? Когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежда, кажется, похожа на мать. Завтра, Бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети чать с дороги кушать хотят, покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде». Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками, с добрыми кренделями, чего, конечно, нам очень хотелось. Но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает, и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать нам обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, — говорила бабушка, — что твои детки едят и что не едят, а то ведь я не знаю, чем их попотчевать. Мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться, и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайные музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье, и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат, или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойной сестрицы от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, потому слышно не будет, и мы заняли гостиную. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившейся пред образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет. Мать долго говорила в полголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски. Никакой доктор мне не поможет». А также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь, ты непременно завтра сляжешь в постель». Слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой без отца и матери, хотя была не новую для меня, но как будто до сих пор непонимаемую, она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать, по усиленным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась Богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать. Оправдалось предсказание моего отца. Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала, у нее разлилась желчь и была лихорадка. Она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах. А теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною. Страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это ей будет вредно, и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головой в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную. Я слышал беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было от чего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту. Тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой». И глаза ее наполнились слезами. Каково же мне было идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страданий и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в Лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовый хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками. Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание, как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас опустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза-то красные? Ты никак плакал. Да и теперь хочешь плакать. Видно, ты боишься и не любишь дедушку».
2: «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтобы не заплакать.
1: Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужас как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пять, и что она уж меня так уж приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Сережа?» — громко и весело сказал он. «Он весь в дядю Григория Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа, мать выздоровеет, ведь это не смертное». И начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился, разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо, улыбался. Наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, не беспокой ее и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полок, когда захочется плакать. Поцеловал руку у дедушки и попросился гулять в сад вместе с сестрой. В саду я увидел, что сада нет, даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной, черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большей частью померших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками. Все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дыни, тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редьку, морковку и прочее. Вдобавок ко всему, везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли копром. Наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты. Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь. И, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая глубокая река или речка, которая вдруг поворачивала налево и таким образом составляла угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, прибежал Евсеич и позвал нас обедать. Мы поспешили в дом, вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо напротив себя. А как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что, воротившись из саду, не был у матери, и стал проситься сходить к ней, но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтобы я перестал проситься, и что я схожу после обеда. Он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал. И я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаниями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николаевна ничего такого детям не дает, и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: «Ну так пусть отец кормит их, как знает». Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то, что первый день, как встал с постели, кушал ботвенью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет». Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить. Но дедушка слышал мои слова и сказал: «Эге, брат, какой ты неженка». Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели, и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почевать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом, и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург. Хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустой тратой денег, потому что не верил докторам. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я и сам не знал, чего желать. С тех пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать. А если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня доли обыкновенного читать, играть с сестрицей или гулять с Евсеичем. Скоро я заметил, что стали решительно собираться в Оренбург, и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми, боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто сердцем, что все это пустяки, что ведь дети не чужие, и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас неблагонадежна, и что уход за мной она поручает Ефрему Евсееву, очень доброму, усердному человеку, что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал: «Ну что ж, хорошо. Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами. Она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил: «Ну, как хочешь, я ведь со своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, что моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и в случае нездоровья не лечить обыкновенными их лекарствами, гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков, и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покорясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. Все это время я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледную, худою, слабую, я желал только одного, чтобы она ехала поскорее к доктору. Но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собой матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной. И мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался, книжки, камешки, оставлял даже гуляние по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощании я уже не умел совладеть с собой, и мы оба с сестрой плакали и рыдали, мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в выступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком «Маменька, воротись!». Этого никто не ожидал, потому не вдруг могли меня остановить. Я успел перебежать через двор, выбежать на улицу, и Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа. Он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу. Она стала уговаривать, ласкать меня, но я ничего не слушал, кричал, плакал, старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он, взошед на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь! О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге!» И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь, много будет нам хлопот, дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама, обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную, я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью. Я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич, нянька Агафья употребляли все усилия, чтобы успокоить меня книжками, штуфами, игрушками, разговорами. Но все было напрасно. Только утомившись от слез и рыдания, я, наконец, сам не знаю как, заснул.
0: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучал антракт из балета «Раймонда» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Рядом со станцией метро Чернышевская, на углу Фурштадской улицы и проспекта Чернышевского, сохранилось старое трехэтажное здание. Если посмотреть на него внимательно, то можно заметить, что на крыше возвышается небольшой купол. Со стороны проспекта Чернышевского сохранилась звонница, а со стороны Фурштадской улицы – алтарная апсида. Очевидно, что здесь раньше был храм. Сейчас тут находится центр занятости населения Центрального района. А до революции часть этого здания занимала богадельня гвардейского духовенства, другую часть – управление протопресвитера армии и флота, а на третьем этаже была церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Церковь армии и флота, так нередко ее называли. Еще в царствование Петра I, которому прилежит заслуга создания регулярной русской армии и флота, был издан указ, согласно которому при каждом полку должен быть священник, а на военных кораблях по одному иеромонаху для совершения богослужения, для напутствия больных и умирающих. На должность полковых священников обычно назначали вдовых и бездетных батюшек или иеромонахов, так как им предстояло передвигаться с действующей армией во время военных действий. При полку были походные храмы, полотняные палатки с переносным иконостасом. Сначала священников назначали в армию только во время военных действий, но потом был введен штат военного духовенства. До начала XIX века военные священники находились в управлении архиерея той епархии, на территории которой размещались полки. В царствование Павла I произошло отделение военного духовенства от епархиального. Первый священник, управляющий военным духовенством, был в 1800 году назначен лично Павлом I. Это был отец Павел Озерецковский. Для подготовки военных священников отец Павел учредил армейскую духовную семинарию и стал ректором этой семинарии, который разместил в здании бывшего архиерейского подворья на углу 13-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Сверхобычные для семинарии предметов здесь изучили также военный устав и медицину, чтобы военные священники, за недостатком докторов, могли оказывать помощь раненым. В армейской семинарии было два отделения – низшее и высшее. В каждом учились по 6 лет. Дисциплина была строгая. Провинившихся семинаристов отдавали солдаты. В здании семинарии освятили церковь во имя Преображения Господня. Здесь же находилась резиденция обер-священника. Так стали называть управляющего военным духовенством. Просуществовала армейская семинария в Санкт-Петербурге около 20 лет. Потом объединилась с духовными школами Александра Невской лавры. Здание армейской семинарии было перестроено и передано Дому трудолюбия для девочек, преобразованного позднее в Елизаветинский институт благородных девиц, современный адрес 13-я линия, дом 14. Здание семинарии не сохранилось, на его месте для института еще в 19 веке построили новое, но сохранилось на Смоленском кладбище, рядом с храмом во имя Смоленской иконы Божией Матери, могила первого священника, возглавлявшего военное духовенство, отца Павла Озерецковского. Это большая серая каменная плита с уже трудно читаемой надписью. После закрытия армейской духовной семинарии резиденция обер-священника, управляющая военным духовенством, переехала на Большую Подвеческую улицу в дом под номером 32, где также была освящена церковь Преображения Господня. Это здание сохранилось и сейчас занято квартирами. Оно находится рядом с городским ревматологическим центром. С 1890 года священник, управляющий военным и морским духовенством, стали называть протопресвитером. Это было высшее звание, доступное для белого

свитера входили церкви полковые и на военных кораблях, а также церкви при военных госпиталях, богадельнях и воинских кладбищах по всей России. В начале 1893 года управление военного духовенства переехало с Большой Подвеческой улицы в дом на углу Фурштадтской улицы и проспекта Чернышевского, который раньше назывался Воскресенским, так как на месте храма Скорбящей Божией Матери в XVIII веке стояла Воскресенская церковь. Совсем рядом с домом протопресвитера находился храм, храм святых Косьмы и Дамиана, лейб-гвардии саперного батальона. Перед храмом был памятник погибшим саперам. Теперь на этом месте станция метро Чернышевская. Дом, в который переехало управление протопресвитера, был построен в 1892 году для Николаевской богадельни гвардейского духовенства. Часть дома была отведена под управление протопресвитера. Этот дом был не только местом службы, но и местом жительства военного протопресвитера. На втором этаже находилась его обширная служебная квартира. В этом доме также находилась канцелярия, духовное правление и была устроена галерея портретов священников, возглавлявших военное духовенство, начиная с отца Павла Зерецковского. 13 ноября 1893 года на третьем этаже дома военного протопресвитера освятили церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Ко дню освящения храма в новый дом была доставлена из Троицы Сергиевой Лавры копия иконы преподобного Сергия Радонежского, которая хранилась у мощей святого. Икону встречали крестным ходом на Николаевском, ныне Московском вокзале при участии столичного военного духовенства. За крестным ходом шли военные. Знаменская церковь на месте нынешней станции метро «Площадь Восстания» колокольным звоном сопровождала крестный ход. Народ стоял по обеим сторонам улиц. На освящении храма присутствовали почти все военные священники Санкт-Петербурга.

Первым протопресвитером военного и морского духовенства стал отец Александр Желобовский. Он начинал службу армейским священником, потом 12 лет служил в церкви святых Захария и Елизаветы лейб-гвардии кавалергардского полка, а в 1882 году стал настоятелем Сергиевского всей артиллерии собора. Отец Александр Желобовский впервые стал проводить братские собрания военного и морского духовенства, которые проходили два раза в год в этом доме, для обмена опытом, для выяснения задач военного священника. На эти собрания в присутствии протопресвитера стремились попасть военные священники из других городов, оказавшиеся в столице. Начавшись в столице, собрания военного духовенства стали проходить и в других городах России. По установленному обычаю, после собрания присутствующие собирались

для пожертвования для вдов военного духовенства. В Петербурге существовало целое общество попечения о бедных военного и флотского духовенства. На Таврической улице под номером 21 находился приют для вдов армейского духовенства, а в этом доме протопресвитера, как я уже говорила, была Николаевская богадельня гвардейского духовенства. То есть было такое отделение армейское и гвардейское, было еще флотское духовенство. С 1890 года по инициативе отца Александра Желобовского начал выходить «Вестник военного духовенства», единственный в России журнал, посвященный особенностям служения священников в армии и на флоте. Редакция журнала, который выходил два раза в месяц, располагалась тут же в доме протопресвитера, тут же принималась подписка на журнал. На страницах этого журнала печатались распоряжения протопресвитера, лучшие проповеди военных священников, была и литературная часть, рассказы для солдат, статьи Евгения Поселянина, стихи великого князя Константина Романова, известного под псевдонимом К.Р. Отец Александр Желобовский возглавлял военное духовенство с 1888 года до дня своей кончины в 1910 году. После его смерти в 1810 году военно-протопресвитером стал профессор Санкт-Петербургской духовной академии священник церкви кавалергардского полка протоиерей Евгений Аквилонов. Человек большой учености, богатырь по внешнему виду, честный и неподкупный, он пробыл на этом посту менее года. Тяжелая болезнь, саркома, в течение года победила его могучий организм, и в марте следующего 1911 года он скончался в возрасте 49 лет, не успев проявить себя на этом посту. В 1911 году протопресвитером военного и морского духовенства стал священник Георгий Шавельский, настоятель церкви святого благоверного князя Александра Невского при Императорской академии Генерального штаба. Отец Георгий хорошо зарекомендовал себя во время русско-японской войны, на которую он пошел священником по собственному желанию. Он выносил раненых с поля боя, отпевал убитых, сам получил контузию и был награжден наперстным крестом на Георгиевской ленте. В конце войны он стал главным священником первой маньчжурской армии. По итогам войны он написал небольшую книгу о служении священника на войне, которая была замечена в обществе. После возвращения отец Георгий снова служил в церкви при Академии Генерального штаба и преподавал закон Божий в Смольном институте благородных девиц. Назначение на должность протопресвитера для него самого было неожиданным. Ему только исполнилось 40 лет. В этом ведомстве были и более опытные, и старшие его по возрасту священники, но выбор Святейшего Синода и военного министра пал именно на него. Для ознакомления с условиями службы подчиненных ему военных священников молодой и энергичный протопресвитер совершил в первые годы своего служения множество поездок по России, посетил самые отдаленные воинские части, побывал почти на всех судах Балтийского, Черноморского и Тихоокеанских флотов. Это было впервые. Прежние протопресвитеры не посещали военные корабли. Кстати, отец Георгий был первым священником, который летал на самолете. Каждого кандидата, желающего стать военным священником, отец Георгий лично экзаменовал в своем кабинете. Затем испытуемый в присутствии протопресвитера совершал богослужение в его домовой церкви. И только выдержавшие благополучно эти испытания могли стать военными священниками. Когда приходили к нему кандидаты военного духовенства с рекомендательными письмами от высокопоставленных особ, то эти правила распространялись и на них. И нередко после предложения экзаменоваться у протопресвитера и служить литургии в его присутствии, кандидаты на должность военного духовенства больше не появлялись в его доме. В 1912 году церковь в доме пресвитера перестроили, сделав в ней высокий свод и небольшой купол. Полуциркульные окна храма украсили наличниками. Эта церковь армии и флота пользовалась большой популярностью среди интеллигенции благодаря хорошему хору и проповедям, которые читали военные священники. По инициативе и под руководством отца Георгия Шавельского 1 июля 1914 года в Санкт-Петербурге начал работу первый съезд военного духовенства. Со всей России от военных округов было выбрано 49 представителей военного и морского духовенства. Съезд открылся служением литургии в Преображенском Всегвардии соборе. Собрания делегатов проходили на Фруштатской улице, в доме под номером 19, в помещении Сергиевского благотворительного братства, которое существовало при Сергиевском всеартиллерии соборе. При братстве на втором этаже
была церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, а вот братские трапезы участников съезда проходили в доме протопресвитера на Фруштатской, 29. Отцам-делегатам, чтобы попасть в гости протопресвитеру, нужно было лишь перейти в Воскресенский проспект. На первом съезде военного духовенства было заслужено множество докладов, посвященных различным проблемам служения военных священников. Но основным вопросом съезда был вопрос о служении священника на войне. Итогом двухнедельной работы съезда стало составление памятки военному духовенству об обязанностях и правах военного священника. 15 июля все участники съезда в Большом Петерговском дворце были представлены государю-императору. А через пять дней, 20 июля, началась Первая мировая война, и священники-делегаты съезда через несколько дней уже оказались на линии фронта. Большинство мероприятий, выработанных съездом, остались неосуществленными. Но составленная съездом памятка военному духовенству сыграла большую роль, так как во время войны на фронт поехали многие епархиальные священники, незнакомые с особенностями служения священника на войне.

первых дней войны отец Георгий Шавельский находился в ставке верховного главнокомандующего. Сначала в Барановичах при великом князе Николае Николаевиче, а затем в Могилеве, когда главнокомандующим стал Николай II. Находясь в центре управления армией и часто бывая на местах военных действий, отец Георгий имел возможность непосредственно руководить работой военного духовенства. Его единственная дочь тоже была на фронте. Она стала сестрой милосердия. Священники делили с воинами все тяготы войны, предохраняя молитвой и пастырским словом от столь возможного на войне ожесточения. В эту войну было убито более 30 военных священников, около 400 получили ранения. Военное начальство не раз отмечало самоотверженную работу военного духовенства под руководством отца Георгия Шавельского. Но ни священники, ни офицеры не могли остановить разгул революционной стихии, охватившей армию. После Октябрьской революции отец Георгий Шавельский пытался сохранить подведомственный ему институт военного духовенства, но его попытки вызвали лишь ожесточение новой власти. В 1918 году он уехал на юг России, где возглавил военное духовенство Белой армии. В 1920 году он эмигрировал в Болгарию. Сначала служил рядовым священником, потом стал настоятелем храма святого князя Александра Невского в Софии, а также преподавал на богословском факультете Софийского университета и был директором русской гимназии в Софии. А еще он писал воспоминания. В последние годы перед революцией, по своему служебному положению, отец Георгий имел возможность наблюдать государственную и церковную жизнь России, узнал царскую семью, был знаком со многими министрами, генералами и архиереями. Он счел своим долгом написать воспоминания, которые были изданы за границей уже после его смерти. И лишь к самому концу 20-го столетия воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота были напечатаны в России. Его воспоминания читаются с большим интересом, они написаны хорошим литературным языком. Эти воспоминания содержат порой резкие высказывания государственных и церковных деятелей. Они выпадают из искусственно созданного представления о церковном и государственном благополучии в России перед революцией, которое стало складываться у некоторых наших современников. После отъезда отца Георгия Шавельского из Петрограда исполнять обязанности протопресвитера армии и флота святейший патриарх Тихон назначил митрофорного протоиерея Алексея Ставровского. В этой должности он и принял мученическую кончину. Отец Алексей был одним из старейших военных священников. Много лет он был благочином морского духовенства, настоятель собора святителя Спиридония Тримифунского в Адмиралтействе и автор книги об истории этого собора. Отец Алексей Ставровский, вероятно, не жил в этом доме, так как военное духовенство возглавлял лишь в течение нескольких месяцев. Адресная книга Петрограда за 1917 год указывает его последний адрес в Петербурге, набережная реки Мойки, дом номер 27. В 1918 году, в ответ на убийство Урицкого, большевики устроили красный террор, расстреляли и арестовали лучших представителей дореволюционной России. В числе многих заложников был арестован и 84-летний протоиерей Алексей Ставровский. Вместе с другими арестованными он находился в Кронштадтской тюрьме. Заключенных построили в ряд – и объявили, что за убийство Урицкого будет расстрелян каждый 10-й человек, стоящий в ряду, а остальных освободят. Отец Алексей стоял 9-м. 10-м был молодой священник. И тогда, обратившись к нему, отец Алексей сказал примерно такие слова: «Я уже стар, а ты молод. Я встану на твое место, а ты иди себе с Богом». И встал, и был расстрелян. Место его погребения – воды Финского залива. Освобожденный молодой священник – счел своим первым долгом прийти в управление протопресвитера на Фруштатскую улицу и рассказать о кончине протоиерея Алексея Ставровского. Заочное отпевание в соборе Спиридония Тримифунского в Адмиралтействе, где служил протоиерей Алексей Ставровский, совершил митрополит Петроградский Вениамин Казанский. В 2001 году протоиерей Алексей Ставровский, последним возглавлявший военное и морское духовенство, был причислен к лику святых.

В июне 1917 года вышел последний номер «Вестника военного духовенства». Вскоре после революции ведомство военного духовенства было упразднено, церковь в доме протопресвитера закрыта. В годы советской власти в этом доме находился райком комсомола. В помещении храма устраивали комсомольские собрания. В квартире протопресвитера принимали в комсомольцы. Сейчас в этом доме на углу Фурштадской улицы и Воскресенского проспекта находится центр занятости населения Центрального района, а также туристическая фирма и центр по подготовке документов для оформления заграничных паспортов. Помещение храма – конференц-зал. Со стороны алтарной части находится Ситибанк. Со стороны метро Чернышевская в этом же доме находится цветочный магазин. После революции были разрушены многие военные храмы Санкт-Петербурга, чтобы не напоминали они о гвардейских полках императорской гвардии. Только в Литейной части, поблизости от дома военного протопресвитера, были уничтожены 4 храма, но остались названия улиц, напоминавших о расположении гвардейских частей. В связи со строительством станции метро Чернышевская снесли храм святых бессеремников Косьме и Дамиана, лейб-гвардии саперного батальона, но остались названия Космодемьянского и саперного переулка. На углу Литейного проспекта и улицы Чайковского, раньше называемой Сергиевской, взорвали Сергиевский всеартиллерии собора. На его месте построили административное здание ОГПУ. Но остались в этой части города названия Артиллерийской улицы и Артиллерийского переулка. Разрушили 20-е годы и Суворовский храм при Императорской Николаевской военной академии Генерального штаба. Храм, перенесенный с родины Суворова, в котором молился великий полководец, был признан не имеющим художественной ценности. И мало кто теперь помнит, что Слоновая улица была названа Суворовским проспектом к столетию со дня смерти полководца, потому что на этой улице стояла Суворовская церковь. Уничтожили и красивейший храм Захария Елизаветы, лейб-гвардии кавалергардского полка на Захарьевской улице, названный потом именем террориста Каляева, но вернули недавно историческое название этой улицы, и вновь она стала Захарьевской, а улица Красной Конницы снова кавалергардской. В годы советской власти церковь была отъединена от армии, в которой обязательно было атеистическое воспитание. В 1996 году было подписано соглашение между Министерством обороны и Русской Православной Церковью. И с этого времени в воинских частях стали появляться священники. 2004 года снова стал выходить журнал «Вестник военного и морского духовенства». Только издается он теперь не в Санкт-Петербурге, а в Москве.

0: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге продолжается строительство станции метро «Богатырская» Невского-Селестровской линии. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», на объекте активно идет разработка котлована. Специалисты ведут выемку грунта и установку раскрепляющих элементов, распорных поясов, раскосов и расстрелов. Сейчас строители приступили к разработке котлована на уровне третьего распорного пояса, достигнув глубины около 10 метров. Технология строительства предусматривает создание стены в грунте. Сначала по контуру будущего котлована сооружают эту конструкцию, затем внутри периметра производят выемку грунта, укрепляя стену системой распорок. И уже в готовом котловане начинается монтаж основных конструкций станции. Станция «Богатырская» расположится на действующем участке между Беговой и Каменкой и должна существенно разгрузить транспортную ситуацию в северной части Приморского района. Группа компаний «Трест» вынесла на обсуждение проект планировки крупного участка рядом с железнодорожной станцией Левашова в Выборгском районе Петербурга. Как пишет «Деловой Петербург», слушания продлятся с 12 мая по 10 июня. Территория объекта ограничена Выборгским и Горским шоссе, вокзальной и Вяземской дорогами, а также с железнодорожными путями. Девелопер приобрел этот участок еще в 2022 году, и сейчас подготовка к стройке вышла на завершающую стадию. Тут предполагается строительство 5 многоэтажных жилых домов, 3 детских садов, школы на 1550 мест и поликлиники на 340 посещений в смену. В поселке Цвелодубово Рощинского городского поселения Выборгского района Ленинградской области состоялась масштабная экологическая акция «Посади свой кедр». В мероприятии, которое прошло 10 мая, принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. В рамках акции был заложен новый кедровый парк. Всего за один день участники высадили 3500 саженцев кедра на территории площадью примерно 3,8 гектара. Цель инициативы – восстановление и расширение зеленых зон региона, а также привлечение внимания общественности к вопросам экологии и сохранения природы. Николай Валуев ранее неоднократно участвовал в подобных природоохранных проектах и высаживал деревья в других городах России. Организаторы отмечают, что акция «Посади свой кедр» регулярно проходит в разных регионах страны. Лекарства от рака создают молодые ученые Института химии Санкт-Петербургского государственного университета. Специалисты работают в лаборатории над выращиванием органических молекул, которые могут проникать в клетки опухоли и убивать их с высокой точностью, минуя здоровые клетки. Задача – сделать волшебную пулю противоопухолевой терапии, то есть молекулы, которые селективно будут действовать на опухолевые клетки, сохраняя при этом здоровые ткани, рассказал профессор кафедры физической и органической химии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Кинжалов. Неделя борьбы с артериальной гипертонией проходит в Петербурге с 11 по 17 мая. В эти дни горожане могут посетить кардиолога, лекцию или тематическую экскурсию. Центральным событием станет прием специалиста на территории здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Рио» 14 мая. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, здоровье петербуржцев – один из ключевых приоритетов городского развития на ближайшие годы. В его рамках мы строим и ремонтируем медицинские учреждения, обновляем автопарк службы скорой помощи и развиваем высокотехнологичную медицину. Но не менее важно, что мы совершенствуем систему ранней диагностики, делаем помощь ближе к людям. Такие акции позволяют вовремя выявлять риски, получать консультацию и сохранять самое дорогое – здоровье. В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон. Решение принято в связи с установившейся положительной температурой воздуха и прогнозом погоды о планомерном потеплении. Регулярное теплоснабжение зданий прекратится 13 мая 2026 года в 9 часов утра. В этом году продолжительность сезона составила 222 дня, сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. После отключения теплоснабжения зданий энергетики приступят к плановому ремонту оборудования и труб, а также к испытаниям тепловых сетей. В Санкт-Петербурге произошло новое дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. В аварию попал оставшийся без контроля автобус. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в центре города на улице Моисеенко. По предварительным данным, водителю автобуса внезапно стало плохо за рулем. Он потерял сознание, в результате чего машина снесла ограждение и вылетела на тротуар и врезалась в здание. В момент произошедшего на тротуаре находились пешеходы. К счастью, они успели вовремя разбежаться. Автобус также задел два легковых автомобиля. В результате аварии водитель попал в больницу в состоянии средней тяжести. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Сообщается, что в момент аварии автобус ехал медленно, со скоростью 20-30 км в час. Одна из крыш жилого дома в исторической части Петербурга пришла в такое плачевное состояние, что на ней выросло дерево. Растение смогло укорениться на аварийном перекрытии. Дерево выросло на доме 27А по кадетской линии Васильевского острова. Обеспокоенные жители Василеостровского района пожаловались на дерево чиновникам. Соответствующее обращение было оставлено горожанами на портале «Наш Санкт-Петербург». Автор сообщения указал, что дерево выросло прямо на крыше и попросил решить проблему во избежание дальнейшего разрушения кровли. Жалоба была зарегистрирована в ночь на 11 мая и сейчас находится на рассмотрении. Решение по обращению чиновники должны принять в срок до 19 мая. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале показал стаи перелетных гусей, которые остановились в полях Волховского района. После зимовки в Южной Европе и Африке они держат путь на побережье Северного Ледовитого океана. Ленинградская область для них важная остановка на пути к дому. Нужно набраться сил перед последним рывком. Охотничий сезон завершен, областной охотнадзор следит, чтобы птиц никто не обижал. Видео прислала оперативная группа ведомства, отметил Дрозденко.

завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В среду 13 мая переменная облачность без существенных осадков, 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 744-747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В четверг, 14 мая, переменная облачность без осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 750-754 миллиметра. Относительная влажность воздуха 37%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без существенных осадков, плюс 19-21. В четверг, переменная облачность без осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление в эти дни в основном будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, 12 мая – день рождения архиепископа Михаила Мудьюгина.
1: Ровно век тому назад, 12 мая 1912 года, в семье потомственного дворянина, статского советника экспедиции по заготовлению государственных бумаг Николая Алексеевича Мудьюгина родился сын, которого нарекли Михаилом. Время было непростое, время было предгрозовое, Россия переживала расцвет изысканно-роскошной лукавой культуры Серебряного века. До начала Первой мировой войны оставалось 2 года, до гибели Российской империи 5 лет, ну а далее революция, смута, эпоха кровожадного атеизма. При появлении на свет новорожденному желают, как известно, долгих счастливых лет жизни. Слишком часто, к сожалению, это остается лишь пожеланиями. Но в этот раз все сбылось. Тот, кого нарекли Михаилом, проживет жизнь и долгую, оставив этот мир в последний год века, и счастливую. Именно счастливую, хотя в этой долгой жизни в избытке будет и потери, и скитания, и опасности, и разочарования. Жизнь будет счастливой вопреки трагическому 20 веку, потому что в ней всегда присутствовала, все осмысляя и преображая, глубокая вера. Вера укрепляла дух и возвышала ум. Вера изгоняла страх и давала силы жить достойно вне мерзости бытия. Вера предопределила то, что сыну потомственного дворянина, ведущего свой род от североморских поморов, отважных мореплавателей и первопроходцев в Ледовитом океане, суждено было стать одним из самых ярких деятелей русской церкви второй половины столетия. И благодаря неустанно накапливаемой мудрости многих привлечь ко Христу, спасая души людские в эпоху беспамятства и безвременья, руководствуя жизненным принципом «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Речь идет об архиепископе Михаиле, Михаиле Николаевиче Мудьюгине, счастливом человеке драматической судьбы, которому в этом году, в этом месяце исполнилось бы 100 лет.

Оглядываясь назад и вспоминая тех людей, с которыми приходилось встречаться и общаться, иметь дело, невольно выстраивая какую-то, наверное, довольно условную пока иерархию по степени значимости тех или иных людей в своей жизни, понимая, что владыка Михаил занимает это уже без каких-либо условностей не просто значительное место, а место какое-то исключительное, знаковое, так сказать, биографическое. Встреча с ним, с человеком исключительной духовной цельности, интеллектуальной мощи, она разделила жизнь на до и после. Общение с ним итожило все предыдущие годы увлечений, сомнений, поисков, концентрированно и устойчиво определяло вектор дальнейшего пути в жизни. Мне пришлось знать владыку в последние 10 лет. Наверное, это были не самые лучшие его годы. Все-таки это были годы не то чтобы угасания, а как бы ухода, но духовная, интеллектуальная сила не только не была поколеблена, она словно бы умножилась, ум, знание, опыт, сплавляясь, переходили в состояние мудрости. И характер литой, цельный, что называется, без примесей, он не претерпел ущерба. В то же время он оставался удивительно многогранным. И если кто-то считал его суровым и замкнутым, то нет. Пожалуй, он всегда был сосредоточен, но и всегда открыт к общению, и отзывчив на мысль. И вот именно об этом нужно помнить. Человек напряженной мысли, человек широкого круга интересов, человек сосредоточенный, открытый, отзывчивый. Способность думать — единственный допинг, действующий на меня безотказно, однажды сказал он, словно бы сказал и в шутку, но и, в общем-то, вполне серьезно. Он был человеком весьма преклонных лет, все чаще болел и томился. Как ему представлялось, томился собственной невостребованностью. Долгое время, находясь в эпицентре событий, являясь одним из самых деятельных и наиболее загруженных всевозможными делами церковных деятелей, он как-то вдруг оказался, как он сказал с грустной иронией, на самой обочине бывшим персонажем. И, надо полагать, не без оснований он считал, что его способности можно было бы использовать с большей пользой для церкви, для духовного образования и миссионерства. В нем была уверенность, что именно теперь, в последние десятилетия XX века, когда происходят фундаментальные изменения в жизни страны, когда с разрушением атеистической деспотии обнаружились многие опасные соблазны и духовная неготовность общества справиться с ними и достойно встретить суровый исторический вызов, когда стремительно развивающийся ход событий стал доказывать обоснованность самых тревожных предвидений великих русских философов начала столетия относительно выхода России из большевистского плена, он не имеет права и как христианин, и как патриот своего Отечества оставаться в стороне. Происходящее в России в последнем десятилетии XX века его одновременно и радовало, и тревожило. Радовало, что церковь может не опасаться гонений, что христианин перестал быть изгоем общества, смущало и тревожило, что возрождение страны идет без ясных духовных ориентиров, что атеизм много преуспел в разрушении психологии и мировоззрения людей. И он считал своим долгом вмешаться в происходящее. «Разве мог я надеяться, — говорил он, — что доживу до такого времени? Знал, что это неизбежно наступит. Но об этом мог только мечтать, и когда это случилось, оказался с моими-то знаниями и опытом лишь наблюдателем. А знания-то и опыт, они действительно были велики. И в этой самой констатации отнюдь не было избытка гордости, он хорошо знал себе цену, свои возможности, пределы своей компетенции. И этого же, то есть знать себе цену, неизменно требовало других, не терпя как дилетантизм, так и ложное смирение. На все нужно иметь право, не раз говорил он. На лидерство, на слово, на поступок, и право дает нам качество нашей личности. Претендуя на что-то, мы не можем находиться относительно способностей самих себя в неведении. Мы не можем тогда быть ответственны за наши деяния.
И еще цитата. «Постигая других, мы менее всего знаем самих себя. Предпочитая оставаться на этот важнейший предмет, в иллюзии, а должно быть наоборот. Ведь людей, да и все в этом мире, мы узнаем через себя и именно в свою меру». И вот, становясь все более скованным физическими недугами, едва ли не полностью утрачивая зрение, он сохранял редкую интеллектуальную подвижность, ясность и проницательность мысли, а главное – интерес к жизнедеятельной. В отличие от подавляющего числа людей его возраста, он вовсе не закрывался в памяти о прошлом, не жил воспоминаниями, хотя вспоминать любил и умел. Мир сегодняшний, во всей его динамике и драматизме, его интересовал отнюдь не сторонне, а с той страстью и энергией, которой могли позавидовать и люди значительно его моложе. «Конечно, — говорил он, — я старомодный человек, но старомодный не значит несовременный». И вот, это не зарисовка из прошлого, это нечто чрезвычайно важное и основополагающее в образе владыки. Он считал несовременность, постулируемую многими из тех, кто относит себя к группе интеллектуалов, людей диссидентствующих, в том числе и православных, как своеобразную философию жизни, явлением недопустимым для христианина. Он понимал это не иначе, как форму эмиграции из жизни, как складывание с себя бремени ответственности, как порочный и в самом своем основании противоположный христианину эгоизм и проявление негативного мышления, а именно оно, негативное мышление, как известно, основа всякой ереси. Владыка же был категоричен в отстаивании активности жизненной позиции, активности на полном пределе возможностей. Он видел вне современности как мировоззрение не что иное, как отказ от участия в посильном преображении мира, то есть как своеобразную, но при всем при том несомненную в своем осмысленно декларируемом негативизме форму богоборчества. Несовременность — это лукавство. В конечном счете себелюбие и трусость, неспособность к поступку и оправдание этой неспособности. И рассуждая о весьма распространенном феномене выбора несовременности как мировоззрения, владыка видел в этом не столько протестность к несовершенству времени, а именно это и декларируется, сколько духовный и душевный суицид. Уход из жизнедеятельной в иллюзии эстетизируемого прошлого, в эстетику обрядов, умертвляющих и, более того, извращающих традиции. Вне современности традиции не живут, а превращаются в мертвый обряд, говорил владыка. Значит, формальность и фикцию, в полную свою противоположность. Традиции живут здесь и сейчас, наполняемые смыслом живого предания и резонируя этим смыслом в дне нынешнем. Вот таково было его твердое убеждение. И, кстати, одной из главных проблем церкви, и не только в современности, но и во все времена после античности, виделось для него в том, что церковь привлекательна именно для людей несовременных, то есть для эстетствующих эгоцентриков. Во-первых, владыка был уверен, что в церковь нельзя приходить для самоутверждения. Во-вторых, в церковь нельзя приходить, чтобы прятаться от мира, потому что приходят для того, чтобы светить всем. В-третьих, в церковь нельзя приходить тому, кто путает обывательский покой с покоем духовным, ибо одно другому не только противоречит, но и непосредственным образом одно другое отрицает. Церковь сильна не эстетикой обрядовой формы, а традицией, основанной на живом предании, следовательно, постоянно творчески осмысливаемой и потому актуальной. Сильна тем, что она не только вечна, но и всегда современна. И, собственно, потому-то она и вечна, потому-то врата ада и не одолеют ее, что она всегда современна. Однажды владыка сказал: «Нет ничего более страшного и противоестественного, чем превращение церкви в музей обрядовых древностей, чему, кстати, очень многие были бы только рады,
и из тех, кто относит себя к противникам церкви, что понятно, и из тех, кто относится к клирикам и к прихожанам. И, выдержав многозначительную паузу, добавил, мы опасно приблизились к роковой черте. К ней церковь подвигали и прежде, будут делать не менее настойчиво и впредь. Но роковой черты церковь в силу природы своей не перейдет. Возвращаясь периодически к беспокоящей его несовременности как мировоззрению, владыка неизменно вспоминал те слова, страшные слова, что изречены были Господом в адрес Ладиакийской церкви. И становилось понятно, что в таких людях для него ненавистен был глубинный конформизм, готовность и пластичная способность приноровиться к любой ситуации, ни в чем не участвовать, не затрачиваться ни физически, ни интеллектуально, ни тем более духовно. Но сама позиция неучастия, отстранения, как они считают, дает им право все презирать. Несовременность есть позиция бездействия, и благодаря ей возможно торжество зла. Цитата. «Христианин есть лицо действующее, он есть такой человек, которому до всего есть дело, и который не может быть прохладным сторонним наблюдателем». Вот в этом владыка был тождественен тезе «Вера без дела мертва есть». Именно то, что он-то себя ощущал не в полной мере действующим, как христианин, что он как бы стоял в стороне от жизни из-за того, что его считают старым, немощным, его беспокоило и, пожалуй, угнетало. Конечно, как человек трезвомыслящий, он понимал неизбежные ограничения, накладываемые возрастом. Сказать, что он этого не принимал, ну, было бы, наверное, все-таки попытки снижения образа владыки до типа эксцентричного старика. Понимая, он и принимал. Принимал, хотя внутренне сопротивлялся и досадовал, потому что физическое состояние находилось в разительном противоречии с состоянием духовно-интеллектуальным до последнего дня. Даже в самый последний год после перенесенного инсульта безупречной оставалась память, активно динамичным разум, и по-прежнему широкой была сфера интересов. Воля была его столь велика, что он нашел в себе силы очень быстро после удара восстановить моторику и движение речи. Можно сказать, что всей полнотой своей интеллектуально-психологической и духовной организации он был не приспособлен к состоянию покоя. Ну, вообще-то, состояния ведь покоя как такового и не было. Была работа на радио, раз в неделю владыка выходил в эфир. Он предпочитал называть передачи со своим участием беседами, что позволяло установление некоего и опосредованного, но все же диалога со слушателями. Была работа преподавательская, прежде всего, в духовной академии, затем в католической семинарии, в институте усовершенствования врачей, в гимназии. И было напряженное размышление о мире, о происходящих в них событиях, о причинах, о следствиях, о возможных перспективах дальнейшего развития цивилизации, в которой человечество, как он писал, живет как-то неправильно. Оно год от года, век от века накапливает ошибки, количество которых, переходя в некое роковое, трагическое качество, близко к критической массе. И, конечно, сохранялся круг его интересов. Имея несколько образований, богословское, филологическое, музыкальное, техническое, он уверенно считал главным для человека знание гуманитарное. Правда, гуманитарное знание традиционно разделяемо на специальности и специализации. Казалось бы, естественным для человека, столь требовательного к профессиональным качествам, каковым был владыка, принять сложившееся разделение, однако он выступал за синтез, считая, что гуманитарное знание принципиально важно своей всеобогащающей совокупностью. А основой синтеза он считал богословие. Богословие, писал он, имеющее своим предметом исследования, в том числе и весь без исключения Божий мир, во всех его проявлениях, в своей методологии содержит единственно возможный научный синтез.
К философии Владыка относился с некоторой настороженностью. Ну, во-первых, он видел стремление философов к некой умозрительности. Их стремление к выстраиванию абстрактных конструкций и боязнь реалий, которые своей полифонией могут легко их разрушить. Мир собственных идей для философа и важнее, и дороже мира вещей и реальных людей. Иначе говоря, для философа мир собственных идей самодостаточен. Владыка писал, философия не любит плотности мира вещей, вообще не любит вещей. То есть не любит язык, быт, прошлые обряды, артефакты. Оно и понятно, там, где есть плотность вещей, есть и плотность реального действия, и там нет места для свободного, а свободное для Владыки это означало также и безответственного полета. Так или иначе, но философ хоть отчасти, но уподобляется Канту, находящемуся в пространстве бесконечной мысли и погрузившемуся в конечном счете в мир лукавых фантомов. Однажды Владыка назвал философию чужим местом и пояснил: это место, где есть только воздух и где никто не живет. Пространство это и не предназначено, говорил Владыка, для жизни. Там, где живут, нет подлинной философии, что вовсе не означает, что там нет мысли. И вот весьма критично Владыка относился к самому методу философской мысли, поскольку она отталкивается от неприятия жизни реальной и пускается в путь, создавая чем далее, тем более отчужденные от реальной жизни фантомы. Фантом для Владыки это был синоним небытия, результат интеллектуальной игры, опасной не самой по себе, а фактом публичности, фактом вовлекаемости в соблазн. Это во-первых. И вот теперь во-вторых, Владыку настораживала безответственность философии в секулярном мире. Перед кем, спрашивал он, философ ответственен за свои утопические конструкции? Если только перед собой, а судя по всему, в секулярном обществе это именно так, то тогда философство не есть смакование безответственного эгоцентризма. И, в-третьих, Владыка был уверен, что если философия нужна для осмысления мира в целом, то тогда философия неизбежно приходит к богословию. Правда, современный философ, как порождение модернизма и постмодернизма, эгоцентричен в своих отвлеченных интеллектуальных играх, что привело в конечном счете философскую мысль к упадку. «Вы обратили внимание?» — однажды сказал он. «Сегодня нет философов, разве что историки философии». Владыка был уверен, что атеистическую поляну позитивистская философия полностью истоптала. Еще одна его цитата. «Богослов в своих рассуждениях не свободен от слова «Бога о мире и человеке», а философ свободен совершенно. Но свобода эта обернулась бегом по кругу. Она для философии обернулась бесплодностью». История была для Владыки неизменно ближе. Его влекли в истории динамика драматургии, разнообразие характеров, накал страстей, и его беспокоило равнодушие современного человека к историческому знанию. «Как мало людей интересуется историей, — говорил он, — и большой, что постигает мир, и человечество в целом, и малый, что рассказывает о семье. Такое равнодушие — феномен цивилизации, порожденный гуманизмом. Отказ человека от исторического знания есть родовое проклятие. В этом отказе заключен суицид современной цивилизации, потому что вне истории человек не живет, без прошлого и в самом деле нет будущего». Вот такое вот высказывание. Прекрасно, вполне профессионально владея исторической фактурой, он, тем не менее, очень точно понимал, что это лишь исходный материал. Его память до последнего дня упорядоченно хранила бездну фактов, событий, имен, цифр. Ему, несомненно, нравилась обширность и рациональная организация его исторического хозяйства и та артистическая легкость, с которой он пользуется этими своими знаниями. Но он относился к этому не без юмора. Информация может быть большая, но ее может быть и больше, а может быть меньше.
Не ее объем в конечном счете является ценностью. Он любил сравнивать человека с печкой, а факты с дровами. Дрова сложили в печку, и ничего не произошло. Дрова нужно зажечь. Иначе говоря, нужна мысль, которая переведет не просто количество в качество, а обеспечит прорыв к смыслу. Упоение сюжетом, интригой – ну, это он считал уделом юности, а к антикварной истории относился скорее отрицательно, как к опасной эстетизации и разрушению исторической цельности. В истории его интересовали причины и следствия. А в них, кроме, так сказать, текста, естественно, на фоне общего контекста, его интересовал еще и подтекст. Он был крайне внимателен к мотивации любого исторического сюжета. Он искал смыслы в страницах прошлого. Что видел он в истории? Ну, пожалуй, тяжкий путь познания, предопределенный Адамом. А потому история была для владыки составной частью богословия. Из-за все более и более удручающего положения со зрением возможности для научной работы, связанные с написанием текста, были ограничены. Необходимость диктовать, она сталкивалась с рядом чисто технических проблем, оставалось преподавание, хотя проблемы были и здесь. Не раз он сетовал, что лишен возможности видеть не только глаза своих слушателей, но даже и их лица. Для него это было принципиально, поскольку всякое слово для владыки было адресно. Он был убежден, что слово действенно, если оно обращено не в некую абстрактную пустоту, а конкретно к данному человеку, к данной аудитории. Слово действенно, когда оно адекватно. Действенно, когда слово реально отвечает на насущную проблему, которой живет аудитория.

0: И что вы сегодня узнали что-то не только об искусстве и не столько об искусстве. Я надеюсь, что вы что-то новое узнали о себе. Последний вопрос, который я вам задам. Что сегодня нового в себе позволило открыть вам искусство?
1: Ну, я поняла, что можно по-другому смотреть на натюрморты. То, что в них тоже есть какой-то скрытый смысл.
0: Хорошо.
1: Я поняла, что каждая вещь на картине занимает определенно важное место.
0: Хорошо. А про себя что вы поняли про себя?
1: Что я слишком мало знаю, чтобы как-то осмысливать великие картины.
0: Знаешь, я тоже. Так что мы на одном с тобой абсолютно пути, который ведет нас к познанию искусства, к расширению наших горизонтов, к тому, чтобы лучше ознакомиться с произведениями искусства и в конечном счете от большего количества произведений искусства получать удовольствие. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. До свидания. До скорых встреч.
0: До свидания.

Никогда не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно. Ветер тянул сильный, прямо резал щеки, как кинжалом. Снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно. Просто выть хотелось. А тут еще папа и мама ушли в кино. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тотчас же оделся и помчался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу. Пришла Аленка, за нею Костик и Андрюшка. Мы играли во все игры, и было весело и шумно, и под конец Аленка вдруг сказала: «А теперь в прятки! Давайте в прятки!» И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время подстраивались.

Настраивали так, чтобы водить выпадало маленьким, Костику или Аленке. А сами все время прятались и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате. И это довольно скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная, и мы все время прятались за портьеру или за шкаф, или за сундук, и в конце концов мы стали потихоньку выплескиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большущий длинный коридор квартиры. В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и шубы. Это было гораздо лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, тот уж, конечно, не сразу догадается, что я притаился за Марь Семёниной шубой и сам влез в валенки как раз под шубой. И вот, когда водить выпало Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать: «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать!» Тут все брызнули в разные стороны, чтобы прятаться. А Костик подождал и крикнул снова: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! Опять!» Это считалось как бы вторым звонком. Мишка сейчас же залез на подоконник, Аленка за шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка, недолго думая, полез под шубу Марии Семеновны, где я все время прятался, и оказалось, что я остался без места. Я хотел дать Андрюшке подзатыльник, чтобы он освободил мое место. Но тут Костик крикнул третье предупреждение: «Пора, не пора, я иду со двора!» И я испугался, что он меня сейчас увидит, потому что я совершенно не спрятался. И я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц. И тут, в самое нужное время, я увидел раскрытую дверь и вскочил в нее. Это была какая-то комната. И в ней на самом видном месте у стены стояла кровать, высокая и широкая. Так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак и лежало довольно много вещей. И я стал их сейчас же рассматривать. Во-первых, под этой кроватью было очень много туфель разных фасонов, но все довольно старые. А еще стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояла алюминиевая корыта вверх тормашками. И я устроился очень удобно. Голову на корыто, чемодан под поясницей, очень ловко и уютно. Я рассматривал разные тапочки и шлепанцы и все время думал, как это здорово я спрятался. И сколько смеху будет, когда Костик меня тут найдет. Я отогнул немножечко кончик одеяла, которое свешивалось со всех сторон до пола и закрывало от меня всю комнату. Я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдет и как он будет меня искать. Но в это время
комнату вошел никакой не Костик, а вошла Ефросинья Петровна. Симпатичная старушка, но немножко похожая на бабу-ягу. Она вошла, вытирая руки о полотенце. Я все время потихоньку наблюдал за нею. Думал, что она обрадуется, когда увидит, как Костик вытащит меня из-под кровати. А я еще для смеху возьму какую-нибудь ее туфлю в зубы. Она тогда наверняка упадет со смеха. Я был уверен, что вот еще секунда или две промелькнут, и Костик обязательно меня обнаружит. Поэтому я сам все время смеялся про себя без звука. У меня было чудесное настроение, и я все время поглядывал на Ефросинью Петровну. Она тем временем очень спокойно подошла к двери и ни с того ни с сего плотно захлопнула ее. А потом, гляжу, повернула ключик и готова. Заперлась. Ото всех заперлась. Вместе со мной и корытом. Заперлась на два оборота. В комнате сразу стало как-то тихо и зловеще. Но тут я подумал, что это она заперлась ненадолго, а на минутку. И сейчас отопрет дверь, и все пойдет как по маслу. И опять будет смех и радость. И Костик будет просто счастлив, что вот он в таком трудном месте меня отыскал. Поэтому я хотя и оробел, но не до конца. И все продолжал посматривать на Ефросинью Петровну. Что же она будет делать дальше? А она села на кровать, и надо мной запели и заскрежетали пружины. И я увидел ее ноги. Она одну за другой скинула с себя туфли и прямо в одних чулках подошла к двери. И у меня от радости заколотилось сердце. Я был уверен, что она сейчас отопрет замок. Но не тут-то было. Можете себе представить? Она чик и погасила свет. Я услышал, как опять завыли пружины над моей головой, а кругом кромешная тьма. И Ефросинья Петровна лежит в своей постели и не знает, что я тоже здесь, под кроватью. Я понял, что попал в скверную историю, что теперь я в заточении, в ловушке. Сколько я буду тут лежать? Счастье, если час или два, а если до утра? А как утром вылезать? А если я не приду домой? Папа и мама обязательно сообщат в милицию, а милиция придет с собакой-ищейкой. А если в нашей милиции никаких собак нету? И если милиция меня не найдет? А если Ефросинья Петровна проспит до самого утра, а утром пойдет в свой любимый сквер сидеть целый день и снова запрет меня, уходя, тогда как? Я, конечно, поем немножко из ее буфета, и когда она придет,
Придется мне снова лезть под кровать, потому что я съел ее продукты, и она отдаст меня под суд. И чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность. Ведь это самый настоящий кошмар. Конечно, тут есть плюс, что я всю школу просижу под кроватью. Но как быть с аттестатом? Вот в чем вопрос. Я под кроватью за 20 лет не то что созрею. Я там вполне перезрею. Тут я не выдержал и со злости как тресну кулаком по корыту, на котором лежала моя голова. Раздался ужасный грохот. И в этой страшной тишине, при погашенном свете и в таком моем жутком положении, мне этот стук показался раз в 20 сильнее. Он просто оглушил меня. И у меня сердце замерло от испуга. А Ефросинья Петровна надо мной, видно, проснулась от этого грохота. Она, наверное, давно спала мирным сном, а тут, пожалуйте, трах-та-тах из-под кровати. Она полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым и испуганным голосом: «Караул?» Я хотел ей ответить: «Что вы, Ефросинья Петровна! Какое там караул? Спите дальше! Это я, Дениска!» Я все это хотел ей ответить, но вдруг вместо ответа как чихну во всю Ивановскую! Да еще с хвостиком! Ап-чхи-чхи-чхи-чхи! Там, наверное, пыль поднялась под кроватью от всей этой возни. Но Ефросинья Петровна после моего чихания убедилась, что под кроватью происходит что-то неладное. Здорово перепугалась и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно: «Караул!» Я непонятно почему вдруг опять чихнул изо всех сил, с каким-то даже подвыванием чихнул. Вот так! «Апчхи-у-у-у!» Ефросинья Петровна, как услышала этот вой, так закричала еще тише и слабей: «Грабят!» И, видно, сама подумала, что если грабят, так это ерунда, не страшно. А вот если... И тут она довольно...

Вот какое вранье! Кто же ее режет? И за что? И чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Поэтому я решил, что пора кончать это дело. И раз она все равно не спит, мне надо вылезать. И все подо мной загремело, особенно корыто. Ведь я в темноте не вижу. Грохот стоит дьявольский. А Ефросинья Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова. «Грабаул! Караулят!» А я выскочил и по стене шарю, где тут выключатель, и нашел вместо выключателя ключ и обрадовался, что это дверь. Я повернул ключ, но оказалось, что я открыл дверь от шкафа. Я тут же перевалился через порог этой двери и стою и тычусь в разные стороны, и только слышу, мне на голову разное барахло падает. Ефросинья Петровна пищит, а я совсем онемел от страха. А тут кто-то забарабанил в настоящую дверь. «Эй, Дениска, выходи сейчас же! Ефросинья Петровна, отдайте Дениску, за ним его папа пришел!» И папин голос. «Скажите, пожалуйста, у вас нет моего сына?» Тут вспыхнул свет. Открылась дверь, и вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, меня искать. А когда я вышел из шкафа, на мне было две шапки и три платья. Папа сказал: «Что с тобой было? Где ты пропадал?» Костик и Мишка сказали тоже: «Где ты был? Что с тобой приключилось? Рассказывай!» Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и в самом деле просидел под кроватью ровно 20 лет.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича открылась выставка, посвященная 120-летию российского парламентаризма. В Большом зале до 1917 года проходили заседания Государственного совета Российской империи и Государственной думы. Экспозиция рассказывает о ключевых политических событиях, связанных с становлением законодательной власти в стране. Представили ранее неизвестные материалы из Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, а также фотографии Карла Булы, в том числе уникальный снимок выступления премьер-министра Петра Столыпина перед парламентом.

Сегодня в Литературном музее 20 век начнется фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте», посвященный художественному наследию писателя-романтика Александра Грина. Фестивальные афиши, лекции, литературные вечера и игры, спектакли, экскурсии, выставки, интерактивные программы для детей и взрослых и другое. В этом году к «Тексту в контексте» впервые присоединились несколько независимых театров. Театр «Алые паруса», театр коллективной памяти, литературный театр, камерный театр «Площадка у Грибоедова», а также дом Кочневой «Петербург-концерты». В первый раз для гостей фестиваля откроют свои двери и галереи «Петербургский художник», говорится в сообщении. Фестиваль продлится до 28 июня. В Петербурге с 15 по 31 мая состоится фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова», посвященный 135-летию со дня рождения писателя. Его проведут молодежный театр на Фонтанке и театральная библиотека. В мероприятии примут участие театры, музеи и библиотеки города. В программе более 70 событий разных форматов – спектакли, выставки, лекции, дискуссии, кинопоказы, мастер-классы и многое другое. 15 мая зрителей ждет музыкально-развлекательная программа в Измайловском саду и театрализованное представление на большой сцене молодежного театра. Новой сцене Александринского театра в мае исполняется 13 лет. В честь этого с 14 по 17 мая здесь пройдет фестиваль «На нечетной стороне. Новая 13». Театр объединится с музеем ОБРЮ и покажет синтез танцев, музыки и медиаискусства. Откроет фестиваль марафон междисциплинарного искусства «Шумная комната. Хэппининг в гараже». Музыкант Петр Термен сыграет на терменвоксе, изобретение своего прадеда Льва Термена. Причудливый электронный инструмент был создан в 1918 году в Петрограде. Петр выступит совместно с медиахудожницей Надеждой Бэй. В арсенале будет также современный инструмент «Флюкс» от Сома. В пятницу новая сцена Александринки совместно с музеем ОБРЮ проведут ключевое событие всего фестиваля – посвящение ОБРЮ. 13 музыкальных произведений на стихи Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого и Николая Олейникова прозвучат в исполнении музыкантов, среди которых Женя Любич, Илья Симфакет, хор «Этек де Паник» и другие. В память о народном артисте России, выдающемся скрипаче и художественном руководителе симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергея Стадлере, ушедшем из жизни 20 апреля 2026 года, «Петербург-концерт» организует 5 майских программ. 20 мая маэстро должно было исполниться 64 года. В мае прозвучат сочинения, которые музыкант мечтал исполнить этой весной. 15 мая в Эрмитажном театре представят оперу Верди «Макбет» дирижер Павел Петренко. 17 и 28 мая в Мальтийской капелле и Большом зале Екатерининского собрания исполнят сочинение Моцарта, включая симфонию 41 «Юпитер» за дирижерским пультом Алексей Ньяга. 20 мая, в день рождения Стадлера, в Эрмитажном театре прозвучат фрагменты «Аиды», «Бала маскарада», «Силы судьбы» и других опер Верди. А 25 мая в мраморном зале Этнографического музея симфонический оркестр под управлением Андрея Петренко исполнит «Реквием Верди», сочинение, которым Стадлер мечтал дирижировать. Все концерты пройдут при участии солистов «Петербург-концерта», ансамбля «Рождество» и камерного хора. На второй сцене Мариинского театра прозвучит опера Родиона Щедрина «Лолита». В пресс-службе театра рассказали, что опера была написана композитором в 1992 году по мотивам романа Владимира Набокова. Однако свое сценическое воплощение в Петербурге она приобрела спустя почти 3 десятилетия. Гости смогут послушать оперу уже завтра, 13 мая в 19 часов. Главные партии исполнят Пелагея Куренная, Владимир Мороз, Дарья Росицкая и Станислав Леонтьев. За дирижерским пультом Владислав Карклин. Петропавловская крепость приглашает на встречу с хранителем ангела. Ангел на шпиле Петропавловского собора, конечно, хранитель города, но у самого ангела тоже есть хранитель – монтажник-высотник Павел Борисович Ходаков.
петербуржцев и гостей города приглашают сегодня на встречу из цикла «Уникальные профессии Петропавловской крепости». Минимум дважды в год с 1994 года Павел Ходаков вместе с напарником, это обязательно, поднимается к основанию скульптуры и крепежному механизму на высоте 113 метров. Павел Ходаков совершает не только профилактический осмотр «Ангел», но и участвовал в реставрационных работах на шпиле, в том числе в ремонте «Ангела» в 2002-2003 годах. Сегодня будет уникальная возможность узнать у хранителя «Ангела» подробности. Встреча пройдет в конференц-зале Музея космонавтики и ракетной техники имени Глушко. Начало в 18 часов 30 минут. Еще можно успеть. И в завершение нашего выпуска, как всегда, несколько слов о погоде. В среду 13 мая переменная облачность без существенных осадков, 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 744-747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В четверг 14 мая переменная облачность без осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 750-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 37%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, ближайшие два дня в основном переменная облачность без существенных осадков. Завтра плюс 19-21, в четверг 16-18. Атмосферное давление в эти дни в основном будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Саертинская. Творчество Сезара Франка. Передача первая.
1: Вся масса музыки, романтика, по большей части той, что дошла до нас и является великолепной, но в целом она мне представляется таким волнующимся морем, а может быть даже океаном, с постоянными штормами, бурями, с водоворотами, с огромными волнами, поднимающимися своими пенистыми гребнями, которые буквально захлестывают все вокруг. Но вот среди этого бурного и временами даже страшного моря возвышаются как четыре гранитных утеса, четыре совершенно отдельных от этого общего волнующегося движения фигуры. Очень любопытно, что принадлежат они и к разным поколениям, и к разным странам, разным музыкальным и национальным культурам, и даже разным конфессиям. Но между собой они сближаются стремлением к высоким образцам барокко, в чем-то, может быть, и к Баху, и к стремлениям преодолеть вот эти все человеческие страсти и возвыситься над ними, и, в общем, по-видимому, стремлением к Богу. И, соответственно, музыкальное их воплощение более стройно, более гармонично, более классично. И вот этим они между собой перекликаются. Эти четыре фигуры – французский композитор бельгийского происхождения Сезар Франк, католик, немецкий лютеранин Йоганнес Брамс, австрийский католик Антон Брукнер и русский православный Сергей Иванович Танеев. Итак, первый среди композиторов, которые мне особенно близки в XIX веке, это Сезар Франк. Он родился в 1822 году, то есть он на 10 лет приблизительно моложе тех, кто был основой романтизма. Он по национальности бельгиец, родился в Льеже в семье финансиста. Поскольку он с раннего детства показывал большую одаренность музыкальную, то отец, очень внимательный к развитию сына и не чуждый тщеславия, отдал его учиться в Льежскую консерваторию. И вот уже в 13 лет мальчик в сопровождении отца совершает турне по городам Бельгии. Причем в программы, кроме обычного концертного репертуара, входят его собственные сочинения. И в 13 же лет отец его везет в Париж, потому что именно там можно начать серьезные занятия у тех, кто преподает в Парижской консерватории. Франк начинает занятия композицией у Рейхи. Это был видный чешский композитор, который, как и многие чехи, об этом я уже тоже рассказывала, уехал с своей родины. И он был великолепным педагогом. У него учились в свое время и Лист, и Берлиоз. Его интересует именно композиция. И вот тут наступает разрыв между интересами отца и сына. Потому что отец хочет сделать из сына модного виртуоза, любимца публики, такого, каким к тому времени уже был Лист или Шопен. А вот мальчик, очень серьезный по натуре, скромный и трудолюбивый, многие часы проводит за роялем вовсе не для того, чтобы покорять публику бравурными пассажами. Поэтому он занимается, кроме Рейхи, еще и у пианиста Циммермана, у органиста Бенуа, занимается и специально фугой, что, в общем, в то время было уже не очень модным. Как известно, искусство фуги – это последнее из сочинений Баха, и он достиг в нем такого совершенства, что выше этого уже ничего быть не могло. Выше и сложнее. К Кстати, должна сказать, что как бы не ощущалась музыка на слух, но сложнее музыки барокко уже нет, потому что романтики действуют другими методами. Для них важнее не полифония, а гармония, оркестровка, какие-то новшества в области формы. А вот Франко очень интересует именно полифония. И в 1840 году он получает первую премию именно по фуге. Он пишет довольно много и заканчивает блестящий курс фортепиано, но отец не позволил ему закончить курс сочинения. Как только, по его мнению, пианизм сына достиг должной высоты, он его забрал из консерватории и тем самым лишил возможности участвовать в традиционном конкурсе на римскую премию. В Парижской консерватории был обычай молодых композиторов прослушивать на предмет присуждения римской премии, которая называлась так, потому что оплачивала трехлетнее пребывание в Италии, поскольку Италия считалась и закономерно считалась родиной профессионального музыкального искусства. Но вот отец Франко лишил его этой возможности, и он говорил так: к чему было Сезару Августу писать трио, если не для того, чтобы их исполнять? И в 1843 году семья вернулась в Льеж. Однако сын прервал свои прекрасно начавшиеся концертные выступления, вернулся в Париж и стал вести жизнь скромную, замкнутую, наполненную трудом. Жил он в основном за счет уроков. В 1945 году к нему пришла любовь. Он увлекся одной из своих учениц, сделал ей предложение. Но предложение было принято с условием, что Франк постарается упрочить свое материальное положение. Франк стал регулярно ездить в Орлеан, где был основан музыкальный институт. Там он преподавал, участвовал в концертах, в основном в качестве аккомпаниатора. И в 1848 году он женился, что послужило причиной окончательного разрыва с отцом, считавшим, что сын загубил свою карьеру. День свадьбы оказался романтичным и даже сопряженным с опасностью. Он пришелся на разгар революционных событий в Париже. Молодая пара с трудом пробиралась через баррикады к церкви, где должно было состояться бракосочетание. Кстати, именно в этой церкви Франк служил органистом. И, собственно, потом очень многие годы он и работал, вернее, служил органистом в разных храмах Парижа. Должность органиста оплачивалась более чем скромно, приходилось все время искать учеников. Самое удивительное, что, несмотря на его великолепное мастерство, в консерватории для него места не нашлось. И поэтому он целыми днями ходит по ученикам и считает даже философски, что прогулки полезны, потому что в это время можно обдумывать новые сочинения. Им уже написаны библейская оратория «Руфь», фортепианные сонаты, концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая поэма «Что слышно на горе», первая юношеская симфония и некоторые другие произведения –

Всю жизнь Франко будет сопровождать труд учителя фортепиано наряду со службой органиста. На должности органиста в церкви Святой Клотильды он оставался до конца жизни. И именно там-то и звучали его органные импровизации, которые покорили весь музыкальный Париж. Один из его учеников, Венсан Денди, писал так. «Там, в полумраке этой кафедры, о которой я не могу вспомнить без волнения, прошла лучшая часть его жизни. Там в течение 30 лет каждый праздник, каждое воскресенье, а в последние годы и каждую пятницу по утрам он приходил, чтобы возжечь пламя своих гениальных импровизаций, зачастую более ценных, чем многие старательные образцы. О, мои ученики хорошо знали дорогу к этой благословенной кафедре, трудную, как евангельский путь к небу». Внезапно выйдя из узкой дверки, которой мы поднимались по трудной крутой лестнице, мы оказывались посреди необъятного пространства между каменным полом и высоким куполом базилики и забывали обо всем на свете, созерцая напряженно внимательный профиль и в особенности мощный лоб, вокруг которого как бы велись вдохновенные мелодии и изысканные гармонии, отраженные пилястрами собора, наполняя его, а затем терялись наверху в его сводах. Ученики, среди которых был Денди, появились у Франко в 1872 году, когда его, наконец, пригласили в консерваторию, но его пригласили не на должность профессора композиции, а на орган. И папашу Франко, как его называли юные музыканты, его ученики предпочитали официальным профессорам композиции. Они окружали его, они все время были с ним. И вот, продолжал свои воспоминания Венсан Денди, так случилось, что сам того не зная, наш учитель объединил вокруг себя все выдающиеся артистические силы, рассеянные по разным классам консерватории. Франк стал наставником блестящей плеяды учеников, среди которых, кроме Денди, Шассон, Дюпарк, многие композиторы меньшего ранга. К его ученикам принадлежал и Клод Дебюсси. И вот эти постоянные органные импровизации накладывают свой серьезный отпечаток и на другие произведения Франка. В частности, на фортепианный совершенно великолепный цикл «Прелюдия, хорал и фуга», который непосредственно, на мой взгляд, отсылает нас к традиции Баха.

Работал Франк чрезвычайно много, но, к сожалению, признание получил только среди своих учеников. Сочинения его исполнялись редко и обычно сопровождались равнодушием публики и недоброжелательством критики. Лишь начиная с 1880-х годов концерты из его сочинений становятся более частыми. Известность пришла к нему в основном через камерное творчество. Всемирно известный скрипач Жан Изаи, большой поклонник Франка, участвовал в исполнениях его квартета и квинтета, и именно Изаи Франк посвятил одно из самых известных своих сочинений – скрипичную сонату. Рукопись была послана скрипачу в качестве свадебного подарка. «Ничто на свете не могло бы доставить мне большей чести и счастья», — сказал Изаи. Соната вошла в его постоянный репертуар. И, собственно, на мой взгляд, это одно из лучших сочинений для скрипки вообще в мировой музыке. Почему-то, когда я его слышу, мне вспоминается Марсель Пруст. В его романе «В поисках утраченного времени» упоминаются первые звуки сонаты Ван Тейля. Это вымышленное произведение, но у меня почему-то всегда возникает мысль, что именно сонату Франка имел в виду великий писатель.

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская, посвященная творчеству Сезара Франка. В передаче прозвучали фрагменты симфонической поэмы «Что слышно на горе», прелюдия, хорал и фуга, фрагменты соната для скрипки и фортепиано Сезара Франка.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Ласло Шендри Карпера прозвучала пастораль Бенвенута Терци.
1: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радиоград Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Град Петров продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе встретился с имамом Хаджи Угаром Рзаевым. Совершена панихида на могиле Анны Арнацкой. В Ладейном поле открыт памятный знак командирам и красноармейцам, погибшим в период Советско-финляндской войны 1939-40 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе встретился 12 мая в епархиальном управлении с имамом общины мусульман-шиитов Санкт-Петербурга Хаджи Угаром Рзаевым. В беседе участвовал епископ Петерговский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Сергей Куксевич, а также сопровождавшие имама мусульманское духовенство. Обсуждались вопросы межрелигиозного сотрудничества в духовно-нравственной сфере. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, о Самарянке Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме святой благоверной великой княгини инокини Анны Кашинской Чудотворицы, подворье Ведено-Аятского женского монастыря. Его преосвященству сослужили иерей Михаил Невинский, романах Венедикт Шустов, иерей Антоний Чумаков, иерей Николай Бабин, иерей Корнилий Валентинов. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил хор подворья. По окончании божественной литургии Преосвященнейший Владыка совершил пасхальный крестный ход вокруг храма, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. 75-летие со дня кончины Анны Арнацкой, племянницы святого праведного Иоанна Кронштадтского, почтили 11 мая на Шуваловском кладбище. Панихиду совершили протоиерей Геннадий Беловолов и Александр Зелененко. Среди молящихся была внучка Анны Семеновны Антонина Арнацкая, которая накануне 10 мая отметила 75-летие. Племянница кронштадтского пастыря, супруга священника Иоанна Арнацкого и невестка священномученика-философа Арнацкого, матушка Анна родила и воспитала 17 детей, дав каждому высшее образование. «Матушка Анна – это живая проповедь о том, что такое настоящая христианская семья», отметил отец Геннадий. «Воспитать 17 детей, сохранить в них веру и дать каждому путь в жизнь – такой труд равен подвигу. Мы видим в ней ту самую тихую святость, которая стала солью нашей земли». Антонина Арнацкая поделилась воспоминанием, которое было передано ей старшими членами семьи. После гибели мужа Анна Семеновна ежедневно ходила на богослужение в Спасо-Парголовский храм пешком из Левашова. Собравшиеся посетили также могилу Екатерины Ветвиницкой, родной сестры супруги праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом покоятся и другие члены этой большой семьи. В Музее истории Спасо-Парголовского храма отца Геннадия и Антонину Андреевну познакомили с экспозицией. Они оставили отзывы в книге почетных посетителей. 7 мая в Санкт-Петербургской духовной академии прошла встреча студенческого библейского общества, посвященная Карнакскому храмовому комплексу. Ведущим встречи стал заведующий кафедрой библеистики академии, кандидат богословия протоиерей Дмитрий Юревич. Отец Дмитрий рассказал собравшимся об особенностях и достопримечательностях комплекса, основываясь на фотоматериалах и видеоматериалах своей поездки в Египет. Особенно он обратил внимание на Бубастийский портал и Белую часовню. По словам лектора, на стенах Бубастийского портала изображены события из жизни фараона Шишонка I, связанные с завоеванием иудейского Израильского царства. В Священном Писании этот фараон упоминается под именем Сусаким. Говорится о его завоеваниях во время царствования Равоама и Иеровоама. Как сказал отец Дмитрий, письменные данные на портале позволяют установить время воцарения Равоама, 925 год до нашей эры. Отталкиваясь от этой точки, можно вычислить даты других событий библейской истории. Среди них особенного внимания заслуживает дата выхода евреев из Египта, 1442 год до нашей эры, если исходить из приведенных на портале данных. Кроме того, на портале перечислены палестинские города, которые были завоеваны Шишонком. Затем отец Дмитрий перешел к разговору о Белой часовне, языческом религиозном сооружении начала второго тысячелетия до нашей эры. В ней примечательны рельефы на колоннах. Среди прочих рисунков там присутствует одно из самых ранних изображений языческого бога Амона в виде быка. Если египтяне так изображали свое верховное божество в древности, то понятно, почему евреи в пустыне в качестве идола выбрали именно золотого тельца. В конце встречи отец Дмитрий поделился с собравшимися историями из своих исследовательских поездок. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, о Самарянке, секретарь Выборгской епархии митрофорный протоиерей Игорь Аксенов совершил божественную литургию в храме святого архистратига Божия Михаила при Всеволожской клинической межрайонной больнице города Всеволожска. Секретарю епархии сослужили настоятель храма иеромонах Никита Ефремов, протодиакон Евгений Харламов. По заамвонной молитве был совершен крестный ход вокруг храма. По отпусти литургии протоиерей Игорь обратился к прихожанам со словом проповеди, посвященной беседе Иисуса Христа с самарянкой, изложенной в Евангелии от Иоанна. После слова проповеди протоиерей Игорь Аксенов вручил настоятелю храма и секретарю епархиального совета Выборгской епархии иеромонаху Никите высокую епархиальную награду – медаль Каневской иконы Божией Матери, которой он был удостоен по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения. Иеромонах Никита от лица прихожан приветствовал протоиерея Игоря и сердечно поблагодарил его за визит и совершенное служение. После литургии протоиерей Игорь Аксенов в сопровождении благочинного Всеволожского округа иерея Дмитрия Чуева и настоятеля иеромонаха Никиты осмотрел храмовый комплекс на территории Всеволожской клинической межрайонной больницы, храм святого архистратига Божия Михаила, храм Рождества Пресвятой Богородицы, церковно-приходский дом, ознакомился с приходской жизнью, пообщался с тружениками прихода и возглавил праздничную трапезу. Диакон Спасо-Преображенского кафедрального собора города Выборга Николай Литвинов встретился с учащимися начальных классов Выборгской школы номер 14. Темой встречи стала Пасха Христова. В течение двух дней отец Николай провел 6 уроков, на которых рассказал детям о смысле главного христианского праздника, пасхальных традициях и радости воскресения Христова. 8 мая на территории старого Веденского кладбища, Веденский некрополь, в городе Ладейное поле, в торжественной обстановке был открыт памятный знак командирам и красноармейцам, погибшим в период Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, протоиерей Михаил Николаев, осветил памятник и совершил панихиду по всем погибшим воинам. Более 10 лет участники клуба «Все дороги», краеведы и местные жители трудятся над восстановлением этого памятного места. И последнее сообщение. Велопробег по местам воинской славы города Ладейное поле прошел накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2026 года. Соорганизатором велопробега стала помощник благочинного Ладейно-Польского и Подпорожского благочиннических округов Елена Кирянина. Елена возглавила колонну и провела для участников экскурсию. Участники мероприятия узнали историю города военных лет, возложили цветы у памятных мест и почтили память защитников Родины. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии». Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Марины Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.
1: От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от покорности Богу мир помыслов и спокойствие сердца. 13 мая – день церковной памяти человека, оказавшего огромное влияние на все направление духовной жизни России, святителя Игнатия Принчанинова. В 10 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит передача историка Нины Наумовны Жерве, посвященная жизни и деятельности святителя. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте в нашем эфире передачи из рубрики «Душеполезные чтения», подготовленные по книге Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс». Читает народный артист России Георгий Корольчук.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 32-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 13 главы.
1: В те дни, отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, став и дав знать рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому».
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение можно назвать его условно умножение хлебов. Это одно из чудес, которые Господь совершил во время своего земного служения. 5 ячменных хлебов или хлебцев, 2 рыбки были у отрока, который тоже был слушателем Христовой проповеди. Ученики нашли у него эти малые продукты, эту малую пищу, и Господь умножил эту простую христианскую пищу для многих людей. Конечно, умножение хлебов – это прообраз Евхаристии. Но хотелось бы немножко отвлечься от этого уже давно ставшего привычного нам смысла этого евангельского чтения и найти в сегодняшнем отрывке две темы. Первая – это стих 12. «Когда же они насытились, говорит он ученикам своим, соберите оставшееся все, что куски, и чтобы оно ничего не пропало. Соберите то, что осталось, говорит Господь. Соберите эти куски хлеба, рыбы, чтобы ничего не истлело, не погибло». Господь призывает своих учеников бережно отнестись к тем продуктам, которые даровало им божественное чудо. «Еда — это любовь Божия, ставшая съедобной», — так говорил протопресвитер Александр Шмеман, известный проповедник, богослов, пастырь. И вот в этом контексте хотелось бы сказать и вспомнить сегодня, и напомнить, что не секрет ведь, что иногда нам хочется купить в магазине больше и про запас, больше, чем надо нам для пропитания. Особенно те люди, у которых есть материальные возможности купить себе продукты, увлекаются этикетками, рекламой. И сколько же потом еды выбрасывается? Ведь это дар Божий, дар, который сегодня дан нам Богом. И ведь мы забываем, что голод до сих пор остается очень большим горем для многих народов и стран. Бережное отношение к пище – это проявление, во-первых, благодарности по отношению к Богу. Да и надо помнить, что рядом с нами есть тоже нуждающиеся. Не где-то далеко, в Африке, а рядом, на лестнице, на площадке лестничной, в доме, по соседству. Могут быть не только нищие, а просто соседи, пожилые люди, пенсионеры, которые сегодня, может быть, тоже не всегда могут себя порадовать чем-то вкусным, приятным. Может быть, у нас есть сосед или соседка, которой трудно выйти и купить продукты в магазин. Может быть, надо помочь ей, да и тайком как бы прибавить ей что-нибудь и от себя. Может быть, к празднику Пасхи, празднику Рождества, или просто так, без повода. Чем тратить деньги на себя, на свои страсти, и потом выбрасывать пропавшие продукты, купленные в потакании страстной алчности. Вторая тема сегодняшнего Евангелия – это стих 15, конечный в этом зачале, в котором говорится, что Иисус, узнав, что собираются прийти и захватить Его, чтобы сделать царем, удалился снова на гору. Сделать своим царем того, кто даст хлеба, как легко нас купить. Только пообещать нам надо хлеба и зрелищ, и мы готовы пойти за кем угодно. Потому-то Господь не основывал свою проповедь о своем царстве, не от мира сего, на чудесах, и говорил часто, что идете за мной и ищите меня, потому что ели хлеб и насытились. Но не на хлебе строит Господь свою проповедь и говорит, что не хлебом единым жив человек. Мы помним эти слова с вами прекрасно. И вот сегодня, вот в этом чтении, снова вспоминаем их. Как легко человека купить за кусок хлеба. Как легко он может предать высокие идеалы за то только, чтобы набить свой желудок. Вот сегодня это Евангелие нас отрезвляет, напоминает нам, что надо жить еще и духовной пищей, пищей духа, чтобы питалось сердце, питалась сегодня наша душа, а не только наша плоть. И плоть нас может увести в сторону и стать камнем преткновения, и стать предметом, который нас подтолкнет к предательству. Потому-то мы и смиряем плоть в посте, в молитве, стараемся постом ее смирить, чтобы она не стала изменницей делу нашего спасения. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал седьмой ермоз пасхального канона композитора Артемия Ведаля.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 мая 30 апреля по старому стилю Русская Православная Церковь прославляет святого апостола 12 Иакова Заведеева, брата апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня вспоминается святой мученик Максим, пострадавший в первые века христианства. В этот день празднуется обретение мощей двух святителей, священномученика Василия, епископа Амасийского, жившего в IV веке, и святителя Никиты, епископа Новгородского. Будущий святитель Никита в юности поступил в Киево-Печерский монастырь и пожелал стяжать святость в затворе. Там он был прельщен бесом и превзошел всех в знании Ветхого Завета. Думая, что вместо него молится ангел Божий, молодой инок тратил время только на чтение и беседы с приходящими. Старцы Киево-Печерской лавры, помолившись, отгнали беса от молодого инока. Никита оставил затвор и жил в посте и молитве вместе с братьями. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгороде и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. 13 лет управлял святитель Никита Новгородский паствой и мирно скончался в 1109 году. Прославление его состоялось в 1558 году. Тогда же были обретены и его святые мощи. Еще двух святителей вспоминаем мы сегодня. Доната, епископа города Еврии, жившего в IV веке и во множестве творившего чудеса именем Христовым, и великого русского святителя, епископа Игнатия Брянчанинова, до поставления во епископа Кавказского и Черноморского 24 года возглавлявшего Сергиеву пустынь, духовную жемчужину Санкт-Петербургской епархии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие апостола Иакова Заведеева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой апостол Иаков Заведеев, один из 12 апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал свои божественные тайны при воскрешении дочери Иаира на Фаворской горе и в Гефсиманском саду. Святой Яков по сошествии Святаго Духа проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Он открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира. Словами Священного Писания обличал фарисеев и книжников, укоряя их в жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостать апостольскому слову и за деньги наняли философа-волхва Гермогена. Волхв послал к святому апостолу своего ученика Филиппа, но он уверовал в Господа Иисуса Христа. Затем и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое крещение и сделался истинным последователем Христовым. Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Яков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Якова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Яковом в 44 году в Иерусалиме.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Неисповедимы пути Господни. Эту древнюю истину подтверждает судьба святителя Игнатия, звавшегося в миру Дмитрием Александровичем Брянчаниновым. Ничто, казалось бы, не предвещало, что он закончит свою жизнь в сане епископа и строгим ревнителем аскетической традиции, известным богословом и неустанным подвижником. Родился он 6 февраля 1806 года в Вологодской усадьбе столбовых дворян Брянчаниновых, ведших свою родословную от донского оруженосца святого князя Дмитрия Михаила Брянько, павшего на Куликовом поле. Когда Дмитрию Брянчанинову было 16 лет, отец решил отвезти его учиться в Петербург, в главное инженерное училище, но перед этим спросил, кем бы сын хотел быть. Ответ юноши гласил: монахом. Прошло целых 5 лет. Прежде чем его желание исполнилось, были занятия в училище, его окончание, офицерский чин, была светская рассеянная жизнь, кружки и салоны столичного Петербурга. Будучи родственником Оленина, президента Кондебии художества, директора публичной библиотеки, молодой Брянчанинов бывал на его вечерах, где познакомился с Пушкиным, Крыловым, Батюшковым, Гнедичем, сам пробовал писать стихи. Но то была лишь одна внешняя часть жизни блестящего офицера. Другая протекала незаметно для окружающих. Каждое воскресенье Дмитрий вместе со своим сокурсником Михаилом Чихачевым спешил в Александро-Невскую лавру или на Валаамское подворье, где молился и причащался. Окончательно судьбу Брянчанинова решила встреча со старцем Леонидом, основателем Оптинского старчества, который, проживая в середине 1820-х годов в Александро-Свирском монастыре, постоянно приезжал в столичную лавру. «Сердце вырвал у меня отец Леонид. Теперь решено. Прошусь в отставку от службы и последую старцу. Ему предамся всей душою», — писал выпускник престижного инженерного училища после бесед со старцем. Ни начальство училища, ни сам император Николай I, благоволивший к Брянчанинову, ни родители, ни друзья не могли понять, чем вызвано прошение и уход в монастырь. Поручик Брянчанинов 6 ноября 1827 года получил отставку и поступил послушником к старцу Леониду в Александро-Свирский монастырь. 28 января 1851 года послушник Дмитрий был пострижен в кафедральном соборе Вологды в иноки с именем Игнатий, после того, как он 4 года подвязался в разных обителях, включая Оптину пустынь, и был наставляем опытными в православной аскетике учителями. Вскоре после пострижения Игнатий был рукоположен в иеромонахи и назначен игуменом Лопотова монастыря. И, казалось бы, суждено молодому игумену так и оставаться в родной Вологодской епархии. Однако государь Николай Павлович не забыл об отрекшемся от мира офицере. 12 декабря 1855 года он принял в своем кабинете игумена Игнатия. «Как вспоминал святитель, государь обнял меня, а я его. Он повторил неоднократно: друг мой, я закричал: отец мой, изволил подробно расспрашивать об обстоятельствах моей жизни в монашестве, наконец объявил мне свою волю, чтобы я остался близ Петербурга. Я тебе даю Сергию пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей. С этого момента надолго изменилась жизнь святителя Игнатия. Будучи настоятелем Троицы Сергиевой пустыни до 1857 года, Игнатий полностью преобразил ее. Восстанавливать находившуюся в упадке обитель новый архимандрит начал с возрождения строгих правил иноческой жизни, уставного богослужения, сведения умного делания и ежедневной исповеди по образцу Оптиной пустыни. Игнатий старался следовать примеру как древних святых отцов и подвижников, о которых во многом забыли в Петербурге, так и современных ему старцев Леонида Оптинского, Феофана Псково-Изерского, Дамаскина Валаамского, с которыми он был знаком лично. К молодому настоятелю за духовным руководством и советом обращались многие знатные и простые петербуржцы. Высоко ценил его Николай Васильевич Гоголь. Свой личный духовный опыт святитель Игнатий изложил в 5 томах аскетических опытов, напоминавших современникам о православной святоотеческой традиции, без которой невозможно идти по пути спасения. «Писания мои мне не принадлежат, — говорил святитель, — их источник — отцы, они принадлежат отцам православной церкви». По глубине прозрений и неспосланному дару словесного откровения святитель Игнатий сам был близок к древним отцам. Главная мысль большинства его сочинений проста и общедоступна. Покаяние, как основа всей духовной жизни христианина, вся наша жизнь должна состоять из покаяния, достижимого путем молитвы, поста и богомыслия. Заботясь о духовном возрождении Сергиевой пустыни, не забывал настоятель и о ее внешнем благоукрашении. Для работы он пригласил известного зодчего Горностаева, который перестроил келейные корпуса и святые врата, возвел новый соборный храм, создав замечательный ансамбль, частично сохранившийся. После длительного перерыва в нем, слава Богу, с конца 1995 года возобновились богослужения и монашеская жизнь. Но дни свои закончил Игнатий не в столичной обители. 7 ноября 1857 года он был рукоположен в Казанском соборе во епископа Казанского и Черноморского и вскоре направился на свою кафедру в Ставрополь. Под его духовным окормлением оказалась одна из самых больших епархий в России, включавшая Северный Кавказ, где только что закончилась долгая война с горцами-мусульманами. Весь первый год новый епископ посвятил поездкам по степям и горам, проповедуя Евангелие и устраивая церковную жизнь. Однако здоровье владыки Игнатия уже подтачивал тяжкий недуг, и потому он попросил синод уволить его на покой, выбрав местом проживания Николо-Бабаевский монастырь на Волге, куда прибыл 15 октября 1861 года и где оставался до своей праведной кончины. Здесь святитель пересмотрел свои прежние сочинения, написал новые «Приношение современному монашеству» и «Отечник», поддерживал обширную переписку с духовными чадами. Несмотря на вызванную болезнью крайнюю слабость, святитель был исполнен тихой молитвенной радости, готовясь к встрече с Господом, которая произошла 30 апреля по старому стилю 1866 года, в неделю жен Мироносец. Вскоре после его кончины одна из духовных дочерей святителя Игнатия увидела, как он возносится на небо в сонме лучезарных святителей. Прославлен этот современный отец церкви в 1988 году в празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда же в полуразрушенном Николо-Бабаевском монастыре были обретены мощи святителя Игнатия, которые перенесли в Спасскую церковь Толского женского монастыря под Ярославлем.

прозвучал фрагмент воскресной утренней стихи и стихиры первого гласа киевского распева в гармонизации Александра Костальского и Сергея Осоргина в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередной выпуск информационной программы, направленной на профилактику правонарушений в Санкт-Петербурге. Сегодня мы познакомимся с центром святителя Василия Великого, который находится на 16-й линии, дом 1 Васильевского острова. В уютном кафе, которое открыто при этом центре, расположена витрина поделками подростков, которые здесь проходят реабилитацию. Тут же читаем информацию о центре. Мы обладаем уникальным для России опытом социальной реабилитации подростков. В реабилитационной программе участвовали 312 подростков в конфликте с законом. Из них 273 не совершили повторные преступления. Более 1000 человек получили социальную и психологическую помощь. Рассказать о создании и работе этого центра я попросила его исполнительного директора. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
2: Никитина Юлиана Владимировна, исполнительный директор благотворительного фонда «Центр святителя Василия Великого» в Санкт-Петербурге. Мы занимаемся третичной профилактикой противоправного поведения, потому что у нас ребята, которые уже совершили те или иные поступки, вплоть до уголовных преступлений. Это первое. Второе. Идея создания центра пришла много лет назад, это где-то уже 25-26 лет назад, когда мы ездили вот вместе с отцом Александром в Колпинскую воспитательную колонию, где он был настоятелем храма Иоанна Воина, встречались с ребятами, которые там находятся. Это было, конечно, очень тяжелое время, начало 2000-х, и всплеск преступности. Та очень тяжелая атмосфера, которая была там в то время, которая, ну, просто вот такая атмосфера, вот такой глобальной какой-то нелюбви человека к человеку. И было видно, что вот в этой всей системе вот человеку еще совсем молодому, неустроенному, без каких-то устоявшихся взглядов,

0: рядов, найти себя, обрести себя и воспитать в себе чувство собственного достоинства практически невозможно. И у нас была такая мечта, идея сделать такой центр, который бы мог вначале бы принимать этих ребят, как бы отогревать их после того, как они там побывали. Не получилось это. Мы как потерпели фиаско, потому что после того, как их выпускали из колонии, срабатывал эффект сжатой пружины. Какой им центр? Им выбежать и сделать море всяких разных глупостей для того, чтобы снова оказаться за решеткой. Это единственное. И тогда к нам обратились судьи городского суда Санкт-Петербурга с просьбой, что давайте придумаем какой-то совместный проект для условно осужденных подростков. Обратились к отцу Александру, как к председателю епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, он тогда возглавлял этот отдел, с тем, чтобы вот придумать какую-то программу, поскольку уже тогда 70% приговоров в отношении совершеннолетних выносилось не связанных с лишением свободы в связи с гуманизацией судебной системы. Я начала этому учиться, потому что я поняла, что я мало чего знаю об этом. Мы тогда очень много изучали материалов, потом привлекли научное сообщество для того, чтобы узнать, что вообще есть, провести такую некоторую ревизию. Ездили, учились в Дании, там в то время было очень много разных социальных институций, интересных, ярких. Во Францию ездили, старались кое-что подглядеть там, что, возможно, было бы использовать уже здесь, в России.
1: Вы хотите сказать, что проблемы молодежи везде одни и те же, вот этот вот подростковый период, то есть практически становление души – это всегда вот колебания между добром и злом, да?
0: Конечно, а подростковый возраст, он сам по себе очень травматичен для всех. Понятно, что это нужно было адаптировать к российским условиям, к нашему законодательству, к нашим экономическим условиям, к нашему менталитету. Я пригласила Зинаиду Николаевну Григорову, она тогда только защитила диссертацию как раз вот по теме третичной профилактики правонарушений. И сейчас она доцент кафедры клинической психологии в Педиатрической академии и продолжает у нас тоже трудиться. Мы с ней вот засели за написание вот этой программы.
1: Как назывался ваш труд?
0: Социальная реабилитация подростков в конфликте с законом в формате открытого социального центра.
1: Ведь это совершенно новая структура.
0: Для нас самое важное было создать, первое, безопасную среду для того, чтобы ребенок мог развиваться. Здесь взяли за основу такой цветок потенциалов известного ученого, социолога Ананьева, что гармоничная личность должна развивать все потенциалы, которые есть. И самый главный внутренний потенциал, центральный, это духовный. Потому что если не развивать духовный потенциал, то можно быть там, не знаю, прекрасным спортсменом, прекрасным программистом, поваром, но по сути быть очень непорядочным человеком, идти по головам, травмировать других людей, оставляя просто за собой выжженную землю. Или там быть творческой натурой, но если не прилагается к этому какое-то духовное развитие, внутреннее развитие человека, уважать другого и вообще понимающего, кто такой другой. Это очень важно тоже вот в подростковом возрасте объяснить, что другой человек, который рядом с тобой находится, он также имеет какие-то чувства, желания, надежды, переживания. Научить уважать другого – это очень сложно, особенно подростков.
1: Прекрасная гуманистическая концепция, но для нее должна была быть база, сотрудники, помещение. Как это все происходило?
0: Мы начинали с маленького помещения внизу. Это помещение выкупили как раз на средства разных христианских организаций. Это прежде всего потомки первой волны иммиграции. Были те люди, которые как-то, ну, вот и поверили отцу Александру прежде всего, то, что необходимо вот это сделать, найти средства, собрать. И потом начали потихонечку собираться люди. И мы начинали прямо вот с очень-очень маленького. Мы договорились, что у нас будет там 5 человек детей, ну вот 6 максимум. И будут там психологи, будут воспитатели, будут социальный работник один. Еще то, что мы подглядели вот в негосударственных организациях в Европе, что ну, такая вот взаимозаменяемость. Нет такого, как вот в государственном учреждении. Там человек показывает, вот у меня есть должностная инструкция. Вот что вы мне предлагаете, стенку красить? Я здесь, это, говорится, у меня это не прописано. Поэтому здесь вот эта вот такая взаимная заменяемость, когда, если у меня есть время, я могу как водитель там подвести там нашего социального работника с ребенком там в поликлинику или в школу. Если у кого-то есть тоже там свободное время у психолога, он может там помочь в кофейне. То есть это вот это очень важно. Еще важно то, что у каждого из нас есть какие-то свои волонтерские проекты. Несмотря на то, что здесь ну, есть какой-то функционал у нас, мы там здесь находимся, работаем, но есть что-то такое, что мы делаем вот для другого человека, не подсчитывая, какая награда, какое вознаграждение будет за это.
1: Вы существуете уже более 20 лет, значит, у вас есть наработанные качества вот этого служения. Я бы не сказала, что это работа, потому что все ваши сотрудники, они... Духовное служение – это огромная отдача, это постоянная ответственность за этих молодых людей, которые сюда пришли и добровольно здесь существуют. Это у вас открытое, да? То есть они могут всегда отказаться и уйти, но почему-то они остаются.
0: Но они остаются не потому, что им здесь очень-очень нравится, а потому что у каждого из них есть свои проблемы, которые ему самостоятельно их не решить. Это все по-разному. Здесь у нас сугубо индивидуальный подход, и мы говорим ребятам, пожалуйста, если у вас возникает сильное желание отсюда уйти, напишите заявление, вы можете это сделать. Вы должны понимать о тех последствиях, которые, безусловно, на вас сразу, как говорится, навалится. И способны ли вы вместе вот со своей семьей вот это вот все вынести? Если вы считаете, что вы способны, пожалуйста, к нам очередь, и у нас не так много мест, поэтому здесь мы никого здесь не задерживаем. Потом у нас есть много таких плюсов. У нас неподушное финансирование. Мы не входим в реестр на учреждений, когда какие-то сложности, вызов полиции, какое-то, значит, огласка каких-то нарушений правил приводит к тому, что там сотрудники лишаются премии. Или... У нас нет такого. Поэтому здесь, в этом плане, мы совершенно спокойны, и мы работаем так, как вот мы считаем нужным.
1: Вы сказали, что всего было несколько человек, они жили в одной небольшой квартире. Сейчас вот этот центр Василия Великого, сколько сотрудников, сколько детей, сколько квартир?
0: Но сейчас у нас в данный момент две группы ребят с проживанием. Очень такая солидная группа ребят, которые приходят к нам, живут дома. Это социальный патронаж. Там больше 30 человек народу. Там и мальчики, и девочки, потому что с проживанием у нас только для мальчиков. Это творческие мастерские, это площадки предпрофессиональной подготовки, такие как кофейня, студия звукозаписи, фото-видеолаборатория. Это действительно очень большой такой организм.
1: Как вам можно попасть?
0: Родители могут, если им нужна консультация, могут позвонить в центр или написать. Дети к нам приходят тоже иногда с родителями, но в основном у нас дети находятся либо по решению судебному, либо по ходатайству органов полиции или опеки, либо по решению, постановлению комиссии по делам несовершеннолетних.
1: Чем для вас является центр Василия Великого?
0: Это просто большая радость. И когда некоторые люди, которые не знают меня или центр, спрашивают, а где вы работаете? Я говорю, вот в центре, который занимается такими подростками. И сразу у всех такие лица, и все как-то начинают сочувствовать. И для меня это как-то немножко дико выглядит, потому что столько радости, сколько здесь, я не вижу нигде. И таких мест на самом деле не так много. Вообще, вот это мое мнение, конечно. Поэтому это прежде всего радость, это большой интерес, когда ты видишь, как человек начинает вот раскрываться, как приносит цветочек такой весь, он такой заморенный какой-то. И вдруг ты создаешь какие-то условия, и распускается какой-нибудь невероятной красоты цветок.
1: Ваша радость равна той энергии и той любви, которую ты, вы вложили в это дело.
0: Ну, это уже, я думаю, что это кто-то со стороны может что-то сказать. Я так и не вижу, я просто живу. Вот я хочу сказать, что, что касается нашей кофейни прекрасной, которой 8 лет уже, до этого времени о центре, ну, мало кто знал. Но с появлением кофейни это просто такая хорошая социальная реклама. Для нас это всегда очень приятно. Мы ждем наших посетителей, у нас хороший кофе. Приходите к нам на 16-ю линию Васильевского острова, дома 1, в кофейню «Просто», для того, чтобы стать частью этого большого организма с прекрасной, великолепной командой Центра святителя Василия Великого.
1: Спасибо вам огромное. И очень хотелось бы поговорить с вашими сотрудниками, с вашими воспитателями. Я надеюсь, что в следующем репортаже мы расскажем о жизни этого замечательного центра. Вы прослушали очередной репортаж цикла информационных радиопрограмм, направленных на профилактику правонарушений в Санкт-Петербурге. О благотворительном фонде «Центр святителя Василия Великого» рассказала Никитина Юлиана Владимировна. Репортаж подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго!

0: В исполнении Анны Межировой прозвучала «Сицилиана» Дмитрия Салтыкова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Министерство культуры планирует поддержать не менее 140 отечественных фильмов в 2026 году. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова на заседании итоговой коллегии Министерства культуры Российской Федерации. В 2025 году было поддержано производство 154 кинокартин, 50 игровых фильмов, 63 неигровых и 41 анимационная работа. В прошлом году общие сборы российского проката достигли 50 миллиардов 700 миллионов рублей. 10 отечественных картин преодолели порог в 1 миллиард рублей кассовых сборов. В этом году будет оказана поддержка не менее чем 140 отечественным кинофильмов, сказала министр. Она напомнила, что министерство на регулярной основе проводит отборы на поддержку производства игрового авторского кино, фильмов для детей и юношества, документального кино и анимации. Важно, что все подаваемые проекты должны соответствовать приоритетным темам государственной финансовой поддержки кинопроизводства на соответствующий год, утверждаемым Министерством культуры, а также целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, резюмировала глава ведомства. Комиссия Государственного совета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям во время своей работы в 2026 году рассмотрит, как будут применяться новые требования к произведениям искусства, в том числе фильмам и сериалам, а также поддержит работу по их адаптации к реальной практике, сообщил ТАСС, глава комиссии, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Выступая на заседании итоговой коллегии Министерства культуры Российской Федерации, глава комиссии Госсовета напомнил, что уже начата работа по оценке аудиовизуального контента, который с 1 марта можно запрещать к показу на онлайн-сервисах, если он не соответствует российским ценностям. Причем проверку может инициировать любой гражданин Российской Федерации, подав жалобу. Однако только эксперты могут решить, действительно ли контент не соответствует требованиям. Я бы хотел сегодня акцентировать внимание, выражаясь официальным языком, на правоприменительной практике. Последние новости, которые возникают, показывают и демонстрируют некоторые тревожные тенденции в том дискурсе, который разворачивается вокруг формального уже, так сказать, юридического применения приказа номер 809. Наша общая задача – власти, экспертного сообщества, граждан с помощью открытого диалога, конструктивного сотрудничества выбрать наилучший путь защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул Развозжаев. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальной маркировке. В него попали более 100 новых произведений, включая книги «Сапиенс. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история Юваля Ноя Харири». Среди свыше 100 книг, которым пополнился перечень, также «Homo Bonus. Обнадеживающая история человечества» Бергмана Р., «Звуки цвета. Жизни Василия Кандинского» Ольги Павловой, «Вот что вы упускаете» или «Видеть мир как художник и непонятное искусство» от Монеда Бэнкси, Уильяма Гомперца и другие. Кроме того, из общего списка было вычеркнуто 4 позиции. Ранее на сайте Российского книжного союза появился отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке. Тогда в него вошло около 1000 произведений. Как отмечают в Российском культурном союзе, список будет пополняться регулярно. В перечне произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной. Среди зарубежных авторов Стивен Кинг, Карлос Кастанеда и Чак Паланик. Встречаются имена Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека, Даниэля Киза. Перечень носит публичный характер и используется издателями, книжными магазинами, библиотеками и другими участниками рынка для единообразного соблюдения закона. Книги включаются в него по заявлению правообладателей при подтверждении наличия соответствующего контента. Большое театральное путешествие начинается во Владивостоке. 12 мая с железнодорожного вокзала города стартует театральный поезд. Всероссийский проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. Специальный состав с вагоном-театром проедет через всю страну. На маршруте 25 остановок в разных городах. В каждом из них пассажиров и жителей ждут театральные постановки, творческие встречи с артистами, мастер-классы и многое другое. В Владивостоке проходят торжества в честь отправления поезда. Открыта выставка, посвященная театральным профессиям. Приморский краевой театр «Кукол» представил спектакль «Сказки моря», а театр драмы имени Комиссаржевской из Уссурийска – постановку «Каренина». Поезд отправляется с первого пути, следующая станция – Хабаровск. Повышенные меры безопасности приняты в Каннах, фестивальной столице Лазурного берега, где открывается 79-й международный Каннский кинофестиваль. Одновременное присутствие в городе 200 тысяч человек требует особых усилий в области безопасности и логистики, объяснил приготовление мэр курорта Давид Леснар. Мэр, собирающийся в следующем году баллотироваться в президенты Франции, предложил использовать мобилизацию дополнительных полицейских формирований для усиления борьбы на Лазурном берегу с наркотрафиком. В основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля представлен два десятка лент. Ветеран фестиваля, испанский режиссер Педро Альмодовар, регулярно приезжает в Канн с 1999 года, когда его фильм «Все о моей матери» принес ему приз за лучшую режиссуру. Несмотря на преданность Альмодовара фестивалю, он, однако, до сих пор не удостоился главного трофея – «Золотой пальмовой ветви». В этом году он представит картину «Горькое Рождество», отобранную для основного конкурса фестиваля. В ряду ветеранов Канна, пока не получивших главного приза, и Андрей Звягинцев, который в этом году привез на Лазурный берег свой новый фильм «Минотавр». В лондонском особняке на Севилл-Роуд откроется музей «Битлз». Он примет первых посетителей в 2027 году. В подвале здания располагалась студия, где ливерпульская четверка записала финальный 13-й альбом «Let It Be», а на крыше провела свой последний публичный концерт. Инициатором создания музея выступил Пол Маккартни. Он объяснил журналистам, что решил открыть двери на Севилл-Роу, поскольку туристы осаждают студию на Эбби-Роуд, не могут войти внутрь и мешают движению транспорта. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В среду 13 мая облачная погода без существенных осадков, 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 744-747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В четверг 14 мая переменная облачность без осадков плюс 16-18. Атмосферное давление 750-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 37%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без существенных осадков плюс 19-21, в четверг переменная облачность без осадков 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни в основном будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает в интернете. С вами программа «Радио Град Петров. Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости из Всероссийского музея Пушкина. Это Галина Ершова, музейный педагог. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: И Алексей Пыжиков, куратор выставки, которая называется «Поедем, я готов. Путешествие Александра Сергеевича Пушкина».
2: Добрый вечер, Марина. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ну что же, я очень рада, что вы нашли время к нам прийти. И расскажите о вашей выставке. Вот мне многое в ней кажется интересным, но вот вы сначала расскажите, что это за замысел такой. Как она устроена?
2: Выставка нам рассказывает о различных путешествиях Александра Сергеевича Пушкина. Будь то его вынужденные странствия, начиная с отъезда в 1811 году в Петербург, поступать в Царскосельский лицей. Первый зал у нас посвящен исключительно вынужденным его путешествиям. Да, заканчивается он возвращением из Михайловской ссылки в сентябре 26 года в Москву на аудиенцию государя-императора. То есть вот 15 лет, первые 15 лет его вынужденные странствия. Там и Южное странствие, и Михайловская
0: ссылка. Ну, там и все вынужденные, если уж...
2: Ну, конечно, конечно, да.
0: С Раевскими-то он вполне по своей воле путешествовал. Но, тем не менее, вот это то, что он как будто бы не выбирает. Да, его отправляют туда-сюда. А потом?
2: Потом второй зал у нас такая зима. Это зимняя дорога, это, в общем-то, с 26-го года, после возвращения из Москвы в Петербург, да, когда Александр Сергеевич пишет эти стихи, которые Алябьев потом на музыку положит, начинается фактически его расцвет дорожной лирики. Когда я задумывал эту выставку, я вот, первое, что у меня родилось, это, конечно, вот такое ощущение зимы, синего цвета этих стен и... Зима, зима, зима, и вот эта вот такая тишь, глушь, тоска, тоска по декабристам, которые только что, да, вот пятеро было повешенных, потом нас в ссылку уже отправили на каторгу. И Пушкин это все переживает, пишет, да, эти стихи. А вообще уже далее, да, путешествие в Арзурум, конечно, да, с миссией Паскевича, с русской армией, тоже он оставил записки, которые превратил в самостоятельное произведение спустя несколько лет. И именно во время путешествия в Арзурум у него рождается его, фактически, можно сказать, единственный дорожный цикл из 9 стихотворений, написанные во время военного похода 1829 года, да, куда входят и дорожные жалобы, он начинает с этого стихотворения, там и «Кавказ предо мной», и «Делебаш», и «Доны», и «На холм Грузии», и так далее, и так далее. Вот. То есть второй зал — это его самостоятельные путешествия уже по доброй воле. Вот. И часть третьего зала, то есть это экспедиция по местам Пугачевского бунта, и как результат написания, в том числе и «Капитанской дочки». А главная часть третьего зала, да, вот мы с коллегами решили, что было бы не стандартно, так по-новому, да, потому что мы же должны отличаться от музея Пушкина жизни и творчества, где каждый его этап жизни рассказан, проиллюстрирован. Мы решили посвятить его именно тем странствиям виртуальным, воображаемым, где Пушкин мечтал побывать. Вот как раз и стихотворение, вот это «Поедем, я готов, куда бы вы, друзья, куда бы ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать, надменно убегая к подножию стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец, где Тасса не поет, уже ночной гребец, где древних городов под пеплом дремлют мощи, где кипарисные благоухают рощи, повсюду я готов, поедем. Но, друзья, скажите, в странствиях умрет ли страсть моя? Забуду ли гордую мучительную деву, или к ее ногам, ее молодому гневу, как дань привычную любовь я принесу. Это было написано в декабре 29-го года, когда Пушкин, отчаявшись, что первая неудачная попытка сватовства к Наталье Николаевне, да, вот, да, не увенчалась его сватовство успехом, и он собрался... с его вечной жаждой побега, да, давно усталый раб замыслил я побега, решил поехать за границу, в том числе с миссией в Пекин. Он мечтал побывать в Китае. Линкендорф не отпустил, да, как обычно. И Смирнова Рассет потом вспоминала, что он даже мечтал поэму о Китае написать. Вот так он дружил уже с монахом.
0: Иоаким фон Бичуриным, да.
2: Вот, тоже.
0: Ну, Пушкин в Китае, это была бы, конечно. Тем более, что его, получается, прадед, да, Абрам Петрович, стену китайскую мерил. Ну, там была какая-то история, что его отправили в Сибирь с миссией измерить Великую Китайскую стену. И он над этим очень потешался. Как раз тогда он свою фамилию-то и придумал. Угу. Ганнибал. Ну да, Пушкину, наверное, это было бы забавно побывать в Китае. Китайцы бы порадовались тоже. То есть у вас такая история того, о чем Пушкин мечтал, но не осуществил.
2: Ну, мы как в качестве эпилога предлагаем зрителям пофантазировать, а что бы было, как говорил Станиславский, творчество начинается с этого мифического «если бы». Вот что было бы, если бы Пушкин... Ну, чтобы не заканчивать его последний путь, да, в Святогорский монастырь, это очень такой меланхоличный был бы финал.
0: Ну да.
2: А послесловие у нас открытие первой в России железной дороги, до которого Пушкин чуть-чуть не дожил. У нас есть такая гравюра, под вопросом стоит 1836 год, где вот первого локомотива, проворного паровоза, стоит молодой мужчина с бакенбардами. И карандашиком кто-то написал: «Пушкин здесь», и поставил вопрос. Вот этим мы заканчиваем выставку.
0: Да, здорово. Но мне кажется, ему тоже было бы приятно прокатиться на поезде к себе в царство
2: село. Он писал в «Современнике», вот в последнем «Современнике» он как раз писал, что чугунная дорога, да, это великое изобретение, которому принадлежит будущее. И даже комментировал, что была бы намного полезнее дорога от Москвы до Нижнего Новгорода. Ну, это и понятно, потому что...
0: Ну, уж ему-то точно
2: конечно,
0: было бы
2: полезнее. Конечно, было бы полезнее, да.
0: Да, прекрасно. Хорошо, значит, вот содержание выставки мы себе, ну, немножко представляем. А что там есть? Вот эта история пушкинских путешествий, через какие вещи, артефакты рассказано?
2: Надо сказать, что это не только наш проект Всероссийского музея Пушкина, но и это межмузейный проект.
0: А кто еще участвует?
2: Участвует Императорский фарфоровый завод. Угу. В последнем зале, где у нас... ну, представлены виды тех мест, куда он ездил, по местам написания истории Пугачевского бунта. Там, конечно же, «Народности России», авторство Павла Каменского, знаменитая серия, которая начинала отливаться там с 1907, если не ошибаюсь, по 1917 год.
0: Угу.
2: Она, кстати, будет лекторией. Потом чуть-чуть подробнее скажу о нем. Вот будет лектор, который вот представитель императорского фарфорового завода, который нам расскажет подробнее об этом. И да, вот и гордый внук славян, и финны, ныне дикий тунгус, да, вот все они, да, они у нас представлены в виде вот таких статуэток. Тем более у нас этот год объявлен годом единства народов России, поэтому эту тему пройти никак не могли.
0: Ну и тем более, что Пушкину было искренне интересно. Да.
2: А также участник этого проекта – это... музей единственный, не единственный, а первый в России музей литературного героя, дом станционного смотрителя в Выре, который нам представил несколько предметов дорожного быта, в том числе уникальный фартук ямщика середины XIX века.
0: Кожаный.
2: Кожаный, да.
0: Интересно. Ну, руками, конечно, трогать
2: да,
0: нельзя.
2: Нельзя.
0: Хорошо. То есть это, с одной стороны, предметы, с другой стороны, всякая графика, живопись, ну, книжки наверняка.
2: И костюмы. Какие-то. Художник по костюмам Анна Юрьевна Некрасова.
0: А, и костюмы тоже, да.
2: Да, из своей коллекции тоже нам предоставила. Тоже «Народности России».
0: И фарфоровые статуэтки.
2: Да.
0: Замечательно. Теперь я вот о чем расспрошу. А экскурсии по выставке... Каждый день или... Да, мы забыли сказать, что, дорогие друзья, эта выставка происходит не на Мойке 12, а совсем наоборот, на Фонтанке 118, в доме Гаврила Романовича Державина, который является филиалом музея Пушкина. Да? И вот там как раз есть выставочное пространство, в котором вот все это можно рассмотреть.
2: Три просторных зала.
0: Да, три просторных зала. И что происходит в этих трех просторных залах? Вот расскажи теперь про... Потому что, мне кажется, всегда интереснее прийти на выставку и чтобы тебе что-то рассказали. Ведь очень часто, Ну, мы смотрим на вещь, но мы не знаем какие-то истории с ней связанные, да, всякие вот такие дела.
2: Вас проходят различные программы, как классические экскурсии от моего сокуратора Ирины Андреевой, которая рассказывает о дорожном быте, о том, как путешествовали в старину. Там проходят мои музыкально-поэтические экскурсии, где я читаю стихи, пою романсы пушкинской эпохи, которые Пушкин слышал, в том числе дорожные его романсы. И, конечно же, у нас проходят там детские программы.
0: Угу. Галя, расскажет. Галя, про детские программы вы расскажете, наверное.
1: Да, конечно. Мои коллеги и я проводят сейчас детские программы, экскурсии не только в постоянной экспозиции, как мы делали до этого, но и мы также стали проводить на временных выставках. Тоже нам это очень интересно. И на этой выставке мы проводим детские программы, экскурсии для двух возрастных групп. Одна для детей помладше, это 6-11 лет, и вторая для детей постарше, для подростков уже 11-14 лет. Для нас эта задача была, с одной стороны, не очень простой, в короткий срок собрать две детские экскурсии на такой довольно объемной выставке. Но в то же время задача была очень интересная, и мне кажется, мы с ней справились. Получилось две очень интересные экскурсии. Первая, такая детская, 6-11 лет, она, конечно, более такого культурологического характера. Пушкин преодолел большое очень расстояние за свою жизнь, примерно 35 тысяч верст, это где-то около 37 тысяч километров.
0: А экватор — это 40, да?
1: Да, да, то есть немного.
0: То есть почти объехал земной шар.
1: Немного, да. Вот. Известно даже, что это немножко меньше, чем, например, путешественник Пржевальский преодолел. И, конечно, все эти дороги хотелось бы упаковать в какую-то понятную, логичную историю, которую могут дети воспринять за ограниченное количество времени. Что касается программы 6-11 лет, мы рассказываем о путешествии 19 века в целом. Безусловно, Пушкин наш главный герой, он лицо этой выставки, но при этом мы говорим, как в целом путешествовали люди, люди, какие вещи им были необходимы, выполняем разные задания. Например, конечно, мы отталкиваемся от предмета, в первую очередь это показ, но в детских программах, конечно, рассказ тоже имеет большое значение. Например, мы отталкиваемся от изображения Москвы, родного города Пушкина, где много представлено видов транспорта, например, брички, коляски, кареты. И мы даем много очень раздаточного материала с ребятами, рассматриваем эти картинки и определяем, где у нас бричка, где коляска, где карета, где вазок, где санки. Это очень интересно, делим их на зимние виды транспорта. За каждое задание мы даем какую-то деталь, которая необходима путешественнику в XIX веке. Например, даем карету как самый удобный вид транспорта. И наверняка именно в карете Пушкин отправляется из Москвы в Петербург, затем в Царское село, уже делает свое первое осознанное путешествие в возрасте 12 лет. Даем лошадь, потому что изображение лошади, потому что без лошади невозможно было путешествовать. Разбираемся с разными видами возничих. Существовали, например, ямщики, извозчики, кучеры. И мы, конечно, выбираем ямщика, если мы путешествуем на дальнее расстояние. Говорим о подорожной и о билете. В детских экскурсиях вполне допускаются какие-то современные параллели, поэтому мы, конечно, говорим, что сейчас без чего нельзя путешествовать, без паспорта, например, или загранпаспорта. Тогда дворяне не могли обойтись без подорожной. Рассказываем, что это документ, где обозначалось имя, маршрут, чин, количество лошадей, которое было позволено в соответствии с этим чином. И, например, рассказываем также про крестьянский билет. Это аналог подорожной. У крестьян не было подорожных, но были билеты, которые им выписывали их владельцы, помещики. Пушкин однажды пошел на хитрость, когда хотел покинуть Михайловское в 1826 году, когда скончался император Александр, и сам себе выписал билет на имя крестьянина Алексея Хохлова. Отметил, что он аршина 4 вершка роста, волосы темнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29 немножко прибавил себе. Не помог ему этот билет, он так и не выехал, но ребятам мы рассказываем, играем с ним в игру, что-то вроде крокодила, предлагаем название персонажей сказочных и предлагаем им составить вот такие крестьянские билеты, описать. Как правило, с радостью это встречают ребята. И также мы в том числе Произведения, конечно, тоже мы включаем. С младшими детьми это «Метель», повесть, и «Станционный смотритель». Даже если дети это не читали, у нас есть прекрасные иллюстрации, например, к «Станционному смотрителю». Это иллюстрации Мстислава Добужинского. По ним даже можно кратко себе представить сюжет. Таким образом, мы собираем пазлы, все, что нужно для путешествия, на магнитной доске и представляем, что действительно мы уже готовы и можем отправляться в путешествие. Вторая часть вот этой программы, мы всегда с детьми пишем также еще письмо на состаренной бумаге, чернилами и перьевой ручкой. Конечно, объясняем, что Пушкин не писал такой ручкой, она появилась такого типа примерно в середине 19 века. Если хотите увидеть, переходите в музей Некрасова, еще один наш филиал. Такая ручка обычно с основанием деревянным или костяным, в данном случае пластиковым. И мы пишем письмо, впечатление о путешествии, потому что путешественник, как правило, переполняли впечатления, они писали дорожные письма, впечатления. У нас в экспозиции здесь на временной выставке представлены две дорожные чернильницы, очень интересные, маленькие, их даже не сразу можно заметить. Мы пользуемся обычными, недорожными, и пишем вот эти письма, запечатываем их сургучом. Можно собрать с собой как сувенир. И для более взрослых детей у нас программа чуть более такая содержательная. Здесь мы уже не столько на культурологическом каком-то аспекте пытаемся показывать детям выставку, сколько на ассоциативном и биографическом. Ассоциативном в том смысле, что мы хотим сравнить дорогу и жизнь человека. Мы пытаемся подвести детей к мысли о том, что почему говорят жизненный путь, потому что жизнь и дорога, они в чем-то похожи. И в жизни, и в дороге бывают свои сложности, свои неожиданности, повороты, какие-то моменты ожидания. И, конечно, мы выстраиваем это на биографии Пушкина, показываем, что лицей — это как точка старта, как своеобразная застава, после которой Пушкин стартует, начинает свой жизненный путь. Южная ссылка — это как своеобразное ответвление, к которому, может быть, он не был изначально готов и не планировал это. Михайловская — как вынужденная, например, остановка в пути.
0: Лошадей не дали. Сидит на станции. Вот.
1: И, конечно, мы здесь уже в этой программе, кроме того, что содержательный подход у нас превалирует, мы более, может быть, такие чуть более серьезные произведения, подходящие для возраста, используем, например, стихотворение «Бесы». Обычно это впечатляет как раз вот в зимнем зале, про который говорил Алексей, рядом с картиной Егора Шрейдера, очень такое, дающий хорошее впечатление как раз вот об этой погоде, с которой могли столкнуться путешественники. Дети смотрят на картину, мы читаем стихотворение «Бесы», и также мы завершаем это рассказом о романе «Дубровский», потому что также мы в первую очередь идем от показа, и у нас есть прекрасные иллюстрации Бориса Кустодиева к роману «Дубровский». И мы говорим, тоже опять же подводим к нашему финалу, мы стараемся все части связывать, мы говорим, что письма играли огромное значение в жизни путешественников XIX века, вообще в жизни людей XIX века. И вот в жизни Дубровского, как Дубровский осуществил вот это свое такое авантюрное предприятие, как он стал французом Дефоржем, он за большие деньги купил документы Дефоржа и рекомендательное письмо. И таким образом он становится другим человеком. И мы с вами тоже попробуем себя в искусстве письма, в эпистолярном жанре, и тоже пишем письма.
0: Угу, интересно. Да, я бы сходила на такую экскурсию. Друзья, у нас с вами сегодня в гостях Алексей Пыжиков, куратор выставки, которая называется
2: «Поедем, я готов.
0: Путешествие Александра Сергеевича Пушкина». И Галина Ершова, музейный педагог, которая делает детские экскурсии на этой выставке. Всех приглашаем в музей Державина на Фонтанке 118. До 26 июня будет выставка происходить.
2: До 28-го. Кстати, может и продлят. Даже. У нас есть такая тенденция продлевать.
0: Ну, знаете, лучше.
2: Лучше, да.
0: Вот когда рассчитываешь на то, что продлят, никогда не соберешься. А так все, 28 июня. Вот обязательно надо сходить. Ну что же, да, друзья, мы в прямом эфире, поэтому если есть какие-то вопросы к нашим гостям, то можно позвонить нам. А может быть, мы тогда послушаем дорожные жалобы, например.
2: Хорошо.
0: Это музыка Ильи Соколова, который был знаменитый цыганский музыкант.
2: Отца которого граф Орлов Чесменский выкупил на бессарабском рынке в Кишиневе, принес в Москву, и он долгое время руководил сначала отец, а потом сын, 35 лет, цыганским хором.
0: Это вот оттуда была цыганка Таня прекрасная.
2: Да, Татьяна Демьянова.
0: Да, и не она одна, еще и жена, да. Ну, первая супруга Нащёкина.
2: Там, да, много. Да, так у Нащёкина Пушкин в Москве и слушал этот хор.
0: Да, да, да.
2: И вот Илья Соколов, вот по преданию, он написал вот эту пьесу, «Польку Соколова», в память о Пушкине.
0: Угу.
2: И еще ее другое название — «Чернореченская дача». И я... Мне она всегда так нравилась, что я решил вот совместить, потому что с четырехстопным хореем очень хорошо сочетается «Дорожных жалоб». И мне всегда казалось, что вот музыка Шварца, она такая меланхоличная, такая вот, они прям жалостливая, да, вот в этом фильме станционный смотрите. А стихотворение-то оно веселое.
0: Ну, такое,
2: оно, да, такое разнообразное.
0: Да, да.
2: Попробую.
0: Угу.

Долго ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете.

0: Ну, с бесами-то там вообще такая история чудесная, потому что, во-первых, он пишет бесов, когда никакой зимней
1: Да,
0: дороги.
1: он их пишет в Болдин
0: Да, он их пишет в
1: осенью.
0: Болдино в начале сентября. И это такое время, когда, конечно, ну, благорастворение воздухов, там прекрасный пейзаж, а у него внутри вся вот эта буря, по
1: Да.
0: понятным причинам, поссорился с тещей, непонятно, отдадут ли за него Наталью Николаевну. И у меня всегда такое чувство, что это его вот внутренний ландшафт, да,
1: Да,
0: который
1: абсолютно.
0: он так.
1: Да.
0: А на следующий день он пишет «Элегию», где, ну, вот абсолютное такое смирение, на все готов, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной, и в этот, на следующий день получает письмо от невесты. Люблю, там, готова, без приданого, без благословения. То есть это какая-то магия, конечно, вот то, что Пушкин делает.
1: Да, и, конечно, после кажется, что после бесов какой-то штиль такой вот наступает, что это была буря, а потом наступает штиль, и
0: Да, да, да.
1: поскольку все-таки о бесах мы говорим с детьми постарше, то, конечно, у нас есть возможность поразмышлять, насколько Пушкин действительно представляет себе это как нечистую силу, насколько реально ли он в это верит. И, потому что действительно это идет от каких-то поверий ямщиков, потому что они были довольно суеверные, у них была своя культура, она, конечно, восходит к такой народной культуре, и там было много суеверий, но тем не менее, отталкиваясь от этого образа, мы все-таки подводим наших юных, уже таких молодых, можно сказать, гостей, что это скорее внутренняя жизнь человека, поэта, это смятение, которое выражено вот таким вот довольно страшным, пугающим образом.
2: Самое интересное, что вот именно вот эти дорожные стихи Пушкина, они столько потом реминисценций к ним было. Ну, потому что, да, вот начиная там с 23-го года «Телега жизни», да, когда Пушкин
0: Да.
2: прочитал Флориана, французского романтического поэта, баснописца, а у него есть стихотворение «Лювояж», и там вот как раз
0: Ну да,
2: трехчастная структура, да,
0: как бы
2: рождение,
0: этапы жизни
2: этапы
0: человека,
2: жизни,
0: это
2: да.
0: этапы путешествия.
2: Да, и потом вот сколько вот этих реминисценций, да, вот вся вот дорожная лирика русского романса, да, вот она возносится вот к Пушкину, к Вяземскому, да, вот к этим первым стихотворениям о тройке, да, там «Кричим полегче, дуралей», а потом это чуть помедленнее Коуни, да. И эти образы, они стали такими архетипичными, они кочевали потом от автора к автору.
0: А как вам кажется, Пушкин любил путешествовать?
2: Безусловно.
1: Да, я думаю, Пушкин очень любил путешествовать, и в письмах он писал, что Петербург душен для поэта, я жажду чужих земель, в более раннем письме Вяземскому в 1720 году.
2: Авось полуденный воздух освежит мою душу.
1: Это до, ну, перед южной ссылкой прямо.
0: Ну да, как в
2: Да.
0: воду глядел,
2: Да.
0: да? Вот тебе, пожалуйста, полуденный воздух.
1: И потом уже позже, уже в 30-е годы, пишет, что путешествия нужны мне нравственные и физические. То есть, с одной стороны, он и жаловался, как бы в путешествиях дорожные жалобы, это не только художественные образы. В письмах можно обнаружить, что Наталье Николаевне он писал, как ему сложно, например,
0: Да.
1: путешествовать,
0: В дилижансе, помните,
1: да,
0: когда он ехал?
1: что он выпал, да, из дилижанса, что он вот с такими сложностями сталкивается. Но при этом, конечно, вот эта охота к перемене мест, которую он пишет Евгений Онегин, я думаю, что она ему была жизненно необходима. И вот это так интересно на карту смотреть странствия Пушкина. Это как будто какая-то стремительная, центробежная, например, сила, которая его влечет в какие-то разные места. И если смотреть на эту карту, вроде бы кажется, что она, с одной стороны, хаотична, что там нет какой-то логики, но при этом эта логика, она, в конце концов, выстраивается сама собой, видел ли Пушкин ее или нет. Но, вот, допустим, тот же Лотман, он пишет, что вот про эти его особенности путешествия, что в каждом путешествии он что-то приобретал. И сам того не ведая, например, вот Александр I подарил Пушкину романтизм, когда отправил его в южную ссылку, он увлекся Байроном, он увидел Кавказ и Крым. Потом в Михайловском он приобрел народность благодаря Воронцову, потому что после конфликта с Воронцовым он оказывается в Михайловском. А Холера подарила ему историзм, когда он в Болдино увлекается уже, он пишет и «Маленькие трагедии», и еще раз начинает размышлять о истории Пугачева, то тут уже новая тема подключается, и как будто логика, она читается сверху, как будто если на эти маршруты все посмотришь, в итоге они все-таки собираются в единую картину.
2: Возможно, их посмотреть у нас есть.

0: карта.
1: Да. Можно там понажимать на кнопочку.
0: Есть интерактивная карта, да, вот где каждый маршрут в тачскрине в таком представлен у нас. А есть вот перед входом, да, вот мы как заходим, у нас встречает такой уменьшенный верстовой столб, который стоит на углу Фонтанки и Московского проспекта.
1: Да, их несколько же, да.
0: Да-да-да, точка отсчета, да, там написано, сколько верст до Москвы, сколько до Царского села. И вот у нас есть такой бутафорский верстовой столб перед входом на выставку, а далее мы видим афишу, аннотацию и карту, где вот как линии метрополитена у нас обозначен каждый его маршрут. Можно посмотреть название линии.
1: Замечательно. Но вот то, о чем вы говорите, Галя, мне очень нравится. Вот, Лотман же, он дальше продолжает эту мысль, и он говорит, что как только Пушкину пытались причинить зло, он из этого каким-то чудесным образом извлекал добро. То есть он был абсолютно неуязвим, потому что все, что с ним происходило, он каким-то волшебным образом поворачивал, ну, сокровище открывал во всем, да. И вот насколько он любит путешествовать, настолько он любит возвращаться домой. Вот то, что ты говоришь, да, что там у него какая-то есть... Да. Женская фигура, неважно, будь то няня или жена со своими там детками. Но вот он всегда стремится домой, потому что это, мне кажется, одна из целей путешествия – это вернуться домой. Совершить вот этот круг и потом вдруг увидеть, как прекрасно то, что ты...
0: Ну, как все сюжеты в литературе. Странствия, возвращение, осада города или крепости.
1: Ну, да-да-да. Сюжеты всего четыре.
0: Да, четыре. Борхес.
1: Да-да-да, Борхес. Друзья, у нас с вами сегодня замечательные гости из Всероссийского музея Пушкина. Галина Ершова, музейный педагог, Алексей Пыжиков, куратор выставки «Поедем, я готов» о путешествиях Александра Сергеевича Пушкина. Если хотите что-то спросить, звоните, мы в прямом эфире с вами сегодня. Вот, но пока там мы думаем о вопросах, мы, может быть, послушаем еще. Давайте Алябьева, что ли, вот этот романс прекрасный, да?
0: Да? «Зимняя дорога», да.
1: Ну да.
0: С обратной перестроем гитару. Под каждую песню она настраивается немножечко по-другому.
1: Семиструнная?
0: Семиструнная, да? У нас все аутентично.
1: Так а были же при Пушкине и такие, и такие. И шести, и семи.
0: Ну, западные исполнители, конечно, на шестиструнных, ну, да, приглашенные.
1: Это была наша
0: двора
1: национальная.
0: А наша национальная,
1: такая,
0: конечно, штучка, семиструнная. Да. Да, этот романс был написан спустя, по-моему, 5 лет, там, в 31-м или в 32-м году, вот уже в Сибири, когда Алябьева тоже сослали в Сибирь, он там все лучшее это и написал. Сквозь

0: Александр Олевьев.
1: Какой красивый романс, прямо сказочный, да? Так, а вот еще я хотела о чем поговорить. Мотив случайного, ну, случайного в путешествии. Потому что вот мне кажется, что путешествие — это всегда такой выход из зоны комфорта, да? Когда, ну, просто ты не знаешь... Там самолет улетит или не улетит по нашим-то временам, или там лошадей тебе дадут, или прискочит генерал, и ты будешь сидеть на этой станции. Вот как вам кажется, у Пушкина, ну, мне кажется, ярче всего это в «Метели», да, когда человеку кажется, что все схвачено, он все очень хорошо.
0: А стихия там самостоятельный персонаж.
1: Да, да. Вот как вам кажется, вот этот момент, не знаю, встречи с судьбой, со стихией, с жизнью, которая не поддается регламенту, он у Пушкина в путешествиях, ну, как-то проявлялся, вот какие-то стихи, может быть, про это вспомнить.
2: Ну, вот, может быть, как бы тут соединение и биографии, и творчества по поводу каких-то случайностей, развилок, которые случаются, вот, происходят в путешествиях, и мы, вот, нам не дано предугадать такие вот вещи. В начале 1825 года к Пушкину приезжает Иван Пущин в Михайловск.
1: Да, 14 января.
2: Да, мой первый друг, мой друг бесценный. Я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение. Да зарит он заточение, лучом лицейских ясных дней заточение. Пока еще вот они только встреча у них произошла. А в конце 25 года, когда умирает император Александр, Пушкин принимает как раз вот эту попытку покинуть Михайловское, она не получается. У него одна из таких полуофициальных версий, что перебежал заяц.
1: Ну, Свалевский, да, так, да, во всяком случае, рассказывает
2: дорогу. И это путешествие, которого он так хочет, из Михайловского в Петербург, оно не осуществляется. И вот эта случайность вмешивается, он остается еще в Михайловском, потом только осенью 26-го года его увозят уже в сопровождении в Москву. И вот такая случайность. А если бы не перебежал заяц, вот я думаю, что бы было, он мог бы оказаться на Сенатской площади.
1: 100%.
2: Вполне. И так берегли его перед Южной ссылкой, так берегли его, например, Жуковский от Сибири, от Соловков. А тут как будто он делает еще один виток, и опять его эта Сибирь не касается.
1: Ну да, интересно, да? И у него много такого было.
0: И в каждом стихотворении он ставит вопрос. Пушкин вообще мастера вопроса поэтического. Долго ли мне гулять на свете, да, это где меня судьба найдет, да, то есть вот это вот вечный вопрос и вечная вертикальная абсолютно поэзия, доверие Богу и высшим силам, если не божественным, то каким-то мистическим.
1: Ну, вполне себе божественным, а что?
0: Ну, вполне себе, согласен.
1: Ну, особенно важно же, к чему человек идет, да, и он в лицее говорит: ум ищет божества, а сердце не находит. То есть ум-то ищет уже тогда. А в конце, когда он пишет какие-нибудь «Отцы пустынники» и все остальное. Или вот это его рецензия на книжку Сильвио Пеллико, да, где он говорит, что есть книга, кое каждое слово проповедано, объяснено. Да? Но эта книга называется «Евангелие». Как только откроешь, не можешь сопротивляться. То есть, ну, мне кажется, что вполне себе он волю Божью как-то усматривал в мире. Не только мистическую, такую поэтическую составляющую, да?
0: В итоге же он пришел к Каменноостровскому циклу.
1: Конечно.
2: То есть, мне кажется, это потрясающий путь от уроков чистого афеизма, как он пишет Хельбекеру, до Каменноостровского цикла. И, ну, мне кажется, что вот действительно Каменноостровский цикл, наверное, это то, к чему я обращаюсь, когда, в принципе, ищу поэзию, ищу что-то просто для себя, уже не для работы. И, наверное, это всегда, ну, не всегда, но часто это Каменноостровский цикл. И читать стихи, мне кажется, что без уроков чистого афеизма нельзя было написать все-таки Каменноостровский цикл. Что это вот такой путь у него и вертикальный, и горизонтальный одновременно какой-то.
1: Ну, конечно, конечно, как какой-то... Вчера я совершенно в другой компании, мы читали Данте. И, ну, в раю там есть такой персонаж, куница, такая дама, которая была известна своей любовной талантливостью. У нее была тьма тьмущая каких-то возлюбленных, какие-то трубадуры, там еще что-то. И вдруг она оказывается в раю. Почему? Потому что сколь велика сила страсти, столь велика сила покаяния. И вот человек, который способен, ну, я не знаю, брать уроки чистого атеизма, да, он потом нам даст уроки чистой веры. А если это все время какое-то такое теплохладное, ну, посредственное, никакое существование, то, ну, из ничего ничего и не будет.
0: Пушкин никогда не был теплохладным.
1: Ох уж это да. Всегда наоборот. Какая ты дура, мой ангел, сегодня я читала это письмо. Как он жене пишет, какая ты дура, мой ангел. Да.
0: Или то стихотворение, да, которое он написал на свой день рождения, да, 6 июня 28 года, с персональным откликом митрополита Филарета.
1: Да, да, да, да, тоже
0: такое. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Вот, вот там-то точно никакой теплохладности нету, там возмущение, такое отчаяние. И благодарность, кстати говоря, этому, этой невысокой поэзии митрополита Филарета, в отличие от Пушкина.
1: Ну, она, между прочим, по-своему. Аверинцев говорит, что да, там типа посредственное. Но вообще, когда человек умеет зеркально написать ответ, он же взял и отзеркалил каждую строчку. Ну, то есть он проявил какую-то филологическую культуру, Владыка Филарет. Не знаю, мне, ну, не кажется, оно вполне без. Ну, как бы оно достаточно интересно.
0: Интересно.
1: Стихотворение, да. И Пушкин на это отвечает, что струн вещих пламенные звуки до сердца моего там. Нет, подождите, это я путаю. Но где он говорит, что и внемлет арфия Херувима в священном ужасе, поэт. Да, вот этот ответ он. Так, слушайте, ну мы про Пушкина-то можем бесконечно, а у нас время-то уже кончается. Поэтому я хочу еще раз, одна минута, вот Арина говорит. Дорогие друзья, мы хотим вас еще раз пригласить на выставку про путешествие Пушкина. Да, поедем,
0: я готов. На детские программы, на музыкально-поэтические экскурсии, на кураторские обычные классические экскурсии, а также на лектории, которая у нас будет с 18 мая по, ну, я думаю, что до конца июня, да, уже 6 лекций у нас уже намечены, в том числе «Дорожный этикет», «Морские путешествия Пушкина», «Два путешествия Радищев-Пушкин» из Москвы в Петербург и Алверды.
1: Да.
0: Поэтому следите за нашими новостями на нашем сайте и в наших социальных сетях.
1: Вот. И спасибо, дорогие друзья, что вы пришли. У нас сегодня в гостях были Галина Ершова, музейный педагог, и Алексей Пыжиков, куратор выставки «Поедем, я готов». И всем спасибо за внимание, хорошего вечера, и надеемся, что вы доберетесь до дома Державина на Фонтанке 118 и попутешествуете по выставке пушкинских путешествий. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: избран новый предстоятель Грузинской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской Православной Церкви. В США скончался 102-летний епископ, ветеран Второй мировой войны. Теперь об этих новостях подробнее. Расширенный церковный собор Грузинской Православной Церкви, проходивший в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, избрал 142-м католикосом патриархом всея Грузии митрополита Синакского и Чхорцкуйского Шио, вместо блюстителя патриаршего престола, сообщает служба коммуникации ОВЦС. В соборе приняли участие 39 архиереев, членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви, участвовавших в голосовании. Всего из 47 епархий собралось около 1200 делегатов со всей страны. Интронизация новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии состоялась 12 мая в кафедральном соборе Светицховели, древней столице Грузии Мцхета. Митрополит Синакский и Чхорцкуйский Шио, в миру Элисбарты и Муразович Муджири, родился 1 февраля 1969 года в Тбилиси. В 2001-2003 годах служил настоятелем грузинского прихода в московском храме великомученика Георгия в Грузинах. 18 августа 2003 года избран и 7 сентября рукоположен во епископа Синакского и Чхорцкуйского. В 2013 году защитил в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете магистерскую диссертацию на тему «Преподобный Алексей Шушани. Исторический контекст его жизни и духовно-пастырское наследие». А в 2015 году кандидатскую диссертацию «Преподобный Алексей Синакский Шушани. Исторический контекст его жизни и духовно-пастырское наследие. Хронологические рамки. 70-е годы XIX века. Начало XX века». Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Синакского и Чхорцкуйского Шио с избранием предстоятелем Грузинской Православной Церкви. В тексте поздравления говорится: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, Христос воскресе! Сердечно поздравляю вас с состоявшимся избранием вашей святыни предстоятелем Грузинской Православной Церкви. Весть об этом событии усугубила светлую пасхальную радость в сердцах чад нашей Церкви, в которых живет искренняя любовь к Иверии, уделу Пресвятой Богородицы. Промыслом Божиим наши сестринские церкви издревле связаны на протяжении своей общей истории, ревностно свидетельствуя об евангельской истине и непоколебимо храня веру, однажды преданную святым. Много раз посещая Грузию, а также принимая дорогих гостей из Иверской земли, я всегда ощущал глубокую духовную близость наших единоверных народов. Молюсь, чтобы Богу содействующие в вашем первосвятительском служении обрели достойно продолжение традиции братского общения, сложившейся при ваших досточтимых предшественниках, особенно при почитаемом во всем православном мире преснопамятном святейшем и блаженнейшем католикосе патриархе всея Грузии Ильи II. От всей души желаю вам доброго здравия и нескудевающей помощи свыше на многие благая лета мирного и благословенного патриаршества. С братской любовью о Господе, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси». И последнее сообщение. Католический епископ на покое, ветеран Второй мировой войны Рене Генри Грасида скончался в городе Корпус-Кристи, штат Техас, в возрасте 102 лет. Грасида родился в Новом Орлеане в 1923 году. Во время Второй мировой войны служил в военно-воздушных силах США в Европе, совершил 32 боевых вылета, сначала в качестве хвостового стрелка, затем бортинженера авиационной экспедиционной группы. Летная карьера Грасида на этом не закончилась. В одном из интервью он рассказал, что уже будучи епископом, получил лицензию пилота и облетал приходы своей епархии на самолете. В 2017 году епископ Грасида стал первым католическим епископом, подписавшим и опубликовавшим в своем блоге сыновние замечания относительно распространения ересей, открытое письмо с критикой папы Франциска за ряд положений его апостольского обращения «Аморис Летиция». В частности, авторы текста считали недопустимым причащение второбрачных. Прелат также был известен своей безоговорочной позицией в поддержку права на жизнь с момента зачатия. Он, например, заявлял, что сознательный католик не может голосовать за Обаму, поскольку тот отстаивает право на аборт. Как отмечает EWTN, в последние годы епископ Грасида выступал со спорными высказываниями. В частности, он называл недействительной отставку папы Бенедикта XVI. как сообщила епархия Корпус Кристи, за упокойное место по епископу Грасиде будет отслужено в церкви Пресвятой Крови Христовой 13 мая. Он будет погребен в соборе Тела Христова в Корпус Кристи. Название города переводится как «Тело Христово». Предположительно, он был так назван, поскольку именно в праздник Тела Христова здесь впервые высадились испанские мореплаватели. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля солисты Венеции прозвучала четвертая часть концерта для струнного оркестра фа минор Пьетро Локателли.

Дорогие друзья, в нашем эфире передача по страницам сказки Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии».

Глава 16. Статуи. «Как тут интересно!» — воскликнула Люси. «Сколько каменных зверей, да и людей тоже! Совсем как в музее!» «Тише!» — одернула Сьюзен. «Видишь, Аслан с ними что-то делает!» Он действительно что-то делал. Сначала он прыгнул через весь двор к каменному льву у ворот и дохнул на него. Потом развернулся кругом, как кот, вздумавший поймать свой хвост, и дохнул на каменного гнома, который, как вы, надеюсь, не забыли, стоял всего в нескольких футов от каменного льва. Затем он помчался к высокой каменной дриаде, находившейся за гномом. Затем скользнул вбок и дохнул на большого каменного кролика, затем к двум кентаврам. И тут Люси сказала: «Ах, Сьюзен, ты только посмотри, посмотри на этого льва!» Надеюсь, все видели, что бывает, если к газете поднести горячую спичку, когда газета лежит, как растопка в камине. Сначала появляется крохотный язычок огня, потом он ползет по краешку газеты, а потом вспыхивает она вся.

Нечто подобное происходило сейчас у них перед глазами. Каменный лев примерно с минуту после того, как Аслан вдохнул на него, оставался таким же, как прежде. И вот вдоль белой мраморной спины пробежало нечто вроде крохотного золотого язычка, потом он начал захватывать все большую и большую поверхность, и в то время, когда часть спины оставалась еще белым камнем, лев уже тряхнул гривой. Он разинул огромную красную пасть, от которой повеяло живым теплом, и зевнул во весь рот. Тем временем и его задние лапы вернулись к жизни. Он поднял одну из них и почесал у себя за ухом. Затем, встретив взгляд Аслана, подпрыгнул, подбежал и начал прыгать вокруг него, всхлипывая от восторга и норовя лизнуть. Разумеется, девочки, не отрываясь, следили за львом, но вскоре глазам их предстало столь удивительное зрелище, что они на время забыли о нем. Двор теперь был похож не на музей, скорее уж на зоопарк. Самые разные существа, ожив, бежали к Аслану и принимались танцевать вокруг него, и под конец его стало совсем не видно в толпе. Вместо прежней мертвенной белизны появилось такое половодье красок, от которого кружилась голова. Блестели каштановые бока кентавров, мелькал изумительный синевый рог единорога, кружили птицы со слепительно-радужным оперением. И добавьте сюда красно-коричневый мех лисиц, собак и сатиров, желтые чулки и малиновые колпачки гномов, серебристые платьица девочек-березок. Прежнюю тишину двора сменили шум и гам, от которого звенело в ушах. Счастливый рев львов и леопардов, пронзительные ослинные крики, чье-то верещание, лай, визг, воркование, ржание, топот копыт, выкрики «Ура!», смех и песни.

«Ой», — сказала неожиданно Сьюзен странно изменившимся голосом. «Он, надеюсь, безопасен?» Люси глянула в сторону и увидела, что Аслан как раз вдохнул на ноги каменному великану. «Все в порядке!» — весело выкрикнул Аслан. «Ноги оживают, а за ними последует все остальное». «Я спрашивала совсем не про это», — шепнула Сьюзен Люси. А между тем жизнь и цвет поползли вверх по ногам великана. Вот он шевельнул ступней. Еще минута, и он поднял на плечо свою дубинку, растерянно протер глаза и громыхнул с высоты. «Хвала небесам! Все это мне только почудилось! Ну, погоди! Где эта проклятая козявка-колдунья? Она все время вертелась у меня под ногами. Наверное, это она белеет возле самой ступни». Тут все начали кричать ему и сумели таки докричаться и объяснить, что происходит, хотя великан, приставив ладонь к уху, несколько раз просил повторить ему все сначала. Когда он, наконец, все понял, то наклонился так низко, что голова его оказалась на высоте верхушки стога сена и несколько раз коснулся кончиком своей шапки Аслана, радостно сияя всем своим честным, простодушным и довольно-таки уродливым лицом. В Англии великаны сейчас вообще очень редки. А если учесть, что на 10 великанов приходится лишь один добрый, то вряд ли вы можете представить себе, что такое сияющее от счастья великанье лицо. Но поверьте, зрелище это стоит того, чтобы на него посмотреть. «А теперь пойдемте все в дом», — сказал Аслан. «И поторопитесь. Вверх по лестнице, а потом в покое нашей дамы. Обследуйте все углы, ничего не пропускайте. Нельзя сказать заранее, где у нее может скрываться какой-нибудь несчастный узник». Все хлынули со двора во внутренние помещения, и через несколько минут темный и затхлый замок гулко звенел от криков, хлопанья открываемых дверей и окон, эхо в коридорах и залах. Отовсюду слышалось: «Давайте осмотрим подвалы, там могут быть темницы». «А ну, наляжем на эту дверь, все вместе, взяли!» «Тут еще одна винтовая лестница, совсем маленькая». «Эй, послушайте, тут еще один бедняга, это кенгуру». «Сюда, Аслан!» «Ну и ну, тьфу, и запах же тут у нее!» «Эй, все сюда, наверх, тут она поставила целую армию». Но самой счастливой была Люси, когда вихрем взлетела вверх по лестнице, выкрикивая: «Аслан, где Аслан? Я нашла господина Тумнуса. Ах, Аслан, пожалуйста, оживи его побыстрее». Через минуту Люси и маленький Фаун схватились за руки и принялись радостно плясать, проходя круг за кругом. Ничего плохого, кроме превращения в камень, колдунья ему не сделала, потому-то ничто не мешало ему с величайшим интересом выслушать все, что рассказала ему Люси. Наконец, твердыня колдуньи была обследована вся сверху донизу. Замок стоял пустой, с распахнутыми настежь дверьми и окнами. И свет, и свежий весенний воздух беспрепятственно наводняли все зловеще темные углы, которые, надо сказать, давно уже в этом нуждались. Толпа оживших статуй снова кружилась по двору. И вдруг кто-то из них, я думаю, что это был Тумнус, спросил: «А как мы отсюда выберемся?» Как вы помните, Аслан перепрыгнул во двор через закрытые ворота, и они до сих пор были заперты. «Но это мы быстро уладим», — сказал Аслан. Став на задние лапы, он громко рявкнул великану: «Эй, ты там, как тебя зовут?» «Великан громыхала, бычья шкура, к услугам вашей милости», — отвечал, кланяясь великан, и снова прикоснулся к Аслану кончиком своей шапки. «Скажи нам, великан громыхала», — спросил Аслан, — «сможем ли мы вызволить нас отсюда?» «Разумеется, ваша милость, с удовольствием», — ответил великан громыхала. «Только, малыши, отойдите подальше от ворот». Все моментально выполнили его приказ. Великан в два шага очутился у ворот и ударил по ним дубинкой. Бам-бам-бам! От первого же удара ворота подались, от второго треснули, от третьего разлетелись вдребезги. Затем он отложил дубинку, схватился руками за башенки, стоявшие по бокам ворот, и начал их дергать и раскачивать. Через минуту обе башенки обрушились, увлекая за собой добрый кусок стены, и во дворе выросла груда бесформенного камня. Когда улеглась пыль, все почувствовали себя как-то странно. Было необычно, находясь в этом голом, мощеном, твердым камнем, безжизненном дворе, видеть сквозь дыру в стене внешний мир с его травой и деревьями, ласкаемыми ветром, лес, вытекающий из него искристые речки и ручейки,
а за всем этим голубые холмы, а над всем этим голубое небо. От такой работенки я весь взмок и пропылился, прогудел, отдуваясь, великан, пыхтя, как большой паровоз. Должен признать, что они были в очень хорошем состоянии, эти ворота. Осмелюсь спросить, нет ли у кого-нибудь из юных леди носового платка? «У меня есть». Люся, привстав на цыпочки и вытянув, насколько могла, ручонку, протянула платок. «Спасибо, барышня», — сказал, нагибаясь, громыхала бычья шкура. И тут Люся испугалась, потому что ее ноги неожиданно оторвались от земли, и она оказалась высоко над землей, подхваченная за талию двумя пальцами великаней руки. Но, приблизив ее к своему лицу, великан вдруг почему-то оробел и бережно опустил ее на землю, смущенно бормоча: «Святые небеса! Я же поднял саму юную даму. Прошу прощения, сударыня. Мне казалось, я подымаю платок». «Да нет же!» — смеясь, крикнула Люся. «Вот он, у меня в руке». На этот раз он ухитрился взять платок, хотя для него это было то же, что для нас подхватить таблетку сахарина. Но когда Люся увидела, как великан возит им вдоль и поперек по огромному красному лицу, она огорчилась. «Боюсь, господин Громыхало, что вам от него мало пользы». «Я бы не сказал, мисс». «Я бы так не сказал», — учтиво отвечал великан. «Никогда не приходилось держать в руках такой милый носовой платочек, такой тонкий, такой удобный. У меня нет даже слов выразить, какой он приятный». «Какой этот великан славный», — сказала Люси господину Тумносу. «О да», — ответил ей Фаун, — «все бычьи шкуры всегда были такие. Это одна из самых уважаемых семей в Нарнии. Возможно, он не очень умен, но мне еще не приходилось встречать умных великанов. Это у них наследственное. Если бы он был плохим, она бы не превратила его в камень». И тут Аслан захлопал передними лапами, призывая всех к молчанию. «Наши сегодняшние дела еще не завершены», — сказал он. «Если мы желаем разбить колдунью до того, как придет время ложиться спать, нам надо поспешить к месту битвы. Надеюсь, мы еще успеем принять в ней участие, сир», — отозвался самый большой из кентавров. «Разумеется. Так вот, тем, кто не может быстро бежать или лететь, надо ехать верхом на тех, кто может. Значит, мы, львы и кентавры, единороги, орлы, должны взять себе на спины детей, гномов и маленьких зверей. А впереди нас, львов, должны бежать те, кто наделен острым чутьем, и вынюхивать, откуда пахнет боем. Не медлите же больше и строитесь в походный порядок.

Радостно оживленные, в великой спешке и суматохе все начали выполнять приказ. Самым счастливым в этой толпе был другой лев. Он все время носился взад и вперед, делая вид, будто страшно занят, но на самом деле лишь спешил сказать каждому, кто попадался ему навстречу. «Вы слышали, как он сказал? Мы – львы!» Вот это и нравится мне больше всего в Аслане. Никакого самомнения, никакой чопорности. «Мы – львы!» «Мы – это я и он!» Неизвестно, сколько бы еще он продолжал так бегать и тараторить, если бы Аслан не нагрузил его тремя гномами, одной дриадой, двумя кроликами и одним ежом. Это сделало его намного спокойнее. Когда закончились приготовления, в чем по-настоящему помог Аслану лишь огромный пастуший пес, который быстро расставил всех по местам, они вышли из замка через брешь в стене. Сначала львы и собаки, выйдя вперед, усердно внюхивались во все направления. Наконец, один большой пес поймал запах и громко залаял. Это послужило сигналом. Все немедля устремились в ту сторону.

Собаки, львы, волки и другие звери-охотники понеслись впереди, уткнувшись носами в землю, чтобы не потерять направление. Они мчались со всей скоростью, какую только могли выдержать, а за ними поспевали и остальные, растянувшись на полмили. Шуму и гамму было, как во время английской охоты на лис, даже еще больше, потому что лай собак то и дело перекрывал рев другого льва, а порою подавал голос и аслан, намного ниже и ужаснее голоса своего собрата. Чем явственнее чуяли они запах, тем быстрее несли их ноги, а когда они миновали последний поворот узкой извилистой долины, Люси сквозь весь этот шум и гвалт стала различать совсем другие звуки, вызвавшие в ней странные тревожные чувства, крики, в которых слышались то ярость, то боль и клацанье металла о металл. Выбравшись из долины, все увидели источник этого шума. Питер, Эдмунд и остальная армия Аслана отчаянно сражались с полчищами ужасных тварей, тех самых, что Люси видела минувшей ночью. Теперь при свете дня они выглядели еще более зловещими и отвратительными. К тому же их собралось во много раз больше, чем тогда. Войско Питера, к которому Аслан и его отряд приближались с тыла, в сравнении с этими полчищами было безнадежно малочисленным. А по всему полю тут и там неподвижно стояли статуи, наглядное свидетельство того, что колдунья изрядно поработала своим жезлом. Но теперь жезла не было видно в ее руках. Она дралась каменным ножом, и сражалась она именно с Питером. Схватка была столь яростной, что Люси видела сразу три ножа и три меча. Их поединок происходил в самом центре поля боя. По обе стороны от них сражались другие пары, сошедшиеся в борьбе не на жизнь, а на смерть. И куда бы она ни бросила взгляд, везде творились ужасные вещи. «Слезьте с моей спины, дети!» — рявкнул Аслан. Девочки скатились на землю, и огромный зверь, с рыком от которого содрогнулась вся Нарния, от фонарного столба на западе до моря на востоке, метнулся к белой колдунье. Люси видела, как она повернулась к нему, на секунду застыв от ужаса и удивления. Но тут же лев и колдунья сцепились и покатились по земле. Колдунья оказалась внизу. В этот миг подоспели все воинственные существа, которых Аслан привел с собою из замка колдуньи, и начали яростно поражать вражеские ряды. Гномы боевыми топорами, собаки зубами и когтями, великан дубинкой и ногами тоже. Он растоптал ими не один десяток врагов. Единороги дрались рогами, кентавры и мечами и копытами. Усталая армия Питера воспрянула духом. Вновь прибывшее подкрепление ревело, как ураган, а войско колдуньи пронзительно вопило и лопотало что-то нечленораздельное. Всему этому реву, визгу, шуму и лязгу вторило лесное эхо.

Дорогие друзья, передачу по сказке Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас подготовил и прочитал Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Пасторский час. Радио Град Петров.

Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, радио «Град Петров» в эфире, в прямом эфире радио «Пасторский час». У микрофона протоиерей Георгий Иоффин, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Утолимая печаль» на Боткинской улице. Мы, повторюсь, в прямом эфире, сейчас 20 часов 31 минута 12 мая. Вторника 2026 года. Итак, мы продолжаем наши встречи в пасхальный период. И Пасха – это, конечно, главное событие не просто церковного года, а главное событие мировой истории. Вернее, может быть, скажем более точно, главное в том событии Христа, которое является само по себе главным для всей священной и общемировой истории. Событие Христа – это, то есть, его пришествие в мир, это его жизнь, это его учение, это его крестная смерть, это его воскресение, вознесение, ниспослание Духа Святого. Вот это вот весь комплекс этих событий, который отражен в нашем литургическом круге богослужений, и который мы из года в год повторяем. И это событие Христа, о нем, собственно, Евангелие, о нем апостольские послания, о нем весь корпус новозаветных писаний, то божественное откровение, которое нам дано, и то священное предание, которое мы держим с апостольских времен, церковь держит. И именно об этом пишет святитель Григорий Богослов, а наш уважаемый радиослушатель Эдуард приводит эту цитату. О воскресении. В этот великий день Христос призван из мертвецов, которому подобился. В этот день Он отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В этот день, восстав от гроба, Он явился людям, для которых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные, избежавшие смерти, воскресли с Ним, воскресшим. Мы будем воскрешены. Это наша надежда, это наша главная сердцевина нашей веры, которую мы постоянно повторяем. И в древности, во время божественной литургии, повторялось, наверное, несколько раз, как минимум, известно от одного до трех раз вот этот возглас народа Божьего на молитву священника, в которой воспоминались страсти и воскресения Христовы. Христос умер, Христос воскрес, Христос придет снова. Маран Афа, гряди, Господи Иисусе. Да, вот это арамейское выражение Маран Афа, гряди, Господь. В древней церкви повторялось на богослужениях на всех, наверное, тогдашних языках церкви. В первую очередь на греческом. Все остальное было на греческом, а вот этот возглас повторялся именно по-арамейски. Поэтому это сердцевина нашей веры, воскресение. Сердцевина нашей веры в то, что мы воскреснем, и мы этого ожидаем. И пытаемся жить так, чтобы для нас это стало реальностью не только в жизни будущего века, в той эсхатологической вечности, которой мы молимся, но и здесь, на земле, потому что Царствие Божие, оно творится здесь нашими делами, нашими словами, нашими помыслами, и это то, что
здесь, на земле, начинает для нас уже то небесное царство, в которое мы мечтаем попасть. У нас есть вопросы, которые наши дорогие радиослушатели прислали заранее. И я исключительно благодарен всегда вот такого рода вопросам, которые продуманы, которые присланы от чистого сердца и с искренней надеждой, что если даже ответ не будет получен, мы помолимся об этом человеке. Екатерина из Петербурга спрашивает. Сын 23 лет читает «Последование перед причастием», сидя, и с русским переводом. Не настаиваю, чтобы он читал стоя и церковным словом. Молодежь трудно сейчас привлечь в церковь, не настаиваю. Считаю, что придет время, начнет делать правильно. Боюсь, совсем откажется, пока ходит вот так, читает и причащается. Нет ли в этом греха? Или настоять, чтобы делал правильно? Дорогая Екатерина, вы несколько раз употребили слово «правильно». А вот что это значит? Значит, по уставу, как положено, как принято, так уж повелось. Вот мы в это слово «правильно» вкладываем очень разные смыслы. А «правильно» — это значит, как сказано в Евангелии от Иоанна, отрывок, с которого мы слышали в прошлое воскресенье, «поклоняться Богу в духе и истине». Так было сказано женщине-самарянке, встреченной как бы случайно у колодца близ самарийского города Сихарь, встреченного наедине со Христом. Эта встреча произошла, и там, в общем-то, женщине, которая с точки зрения правильности жизни была совсем неправильная. Да, и вот именно ей, этой неправильной, с точки зрения праведности и нравственности женщине, Спаситель открывает совершенно удивительные истины о Боге, о Христе, о Мессии, то есть о самом себе, признается и открыто в том, что Мессия, Христос – это именно Он, о том, что поклоняться Богу нужно не в каком-то месте, не в определенном храме, в Иерусалиме это или в Сихеме, как делали самаряне, а поклоняться Богу нужно в духе и истине –

Спаситель, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Так говорит сам Господь. И вот поклонение в этой троичной любви, это и есть самая высокая степень поклонения Богу. Поэтому слово «правильно» здесь важно употреблять только в смысле догматическом. Если мы веруем в Троицу, единосущную, нераздельную, в Отца, Сына и Святого Духа, если мы веруем, что Бог Отец послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы Он его спас, если мы веруем в Духа Святого, который снизошел на апостолов и который пребывает в Церкви Христовой, то вот это самое главное в нашей вере. То есть вот та догматическая составляющая православия, которая от нас никак не отнимается. Вот это все действительно правильно. А все остальное, как мы молимся, лежа, сидя, на ходу, в транспорте, дома, в храме Божием, на работе, прогуливаясь. Здесь это уже вторично, а не первично. Если мы принимаем главные ценности и истины нашей веры, то всякая молитва правильна. На каком языке молиться? Вы пишете слово «церковным словом». Слово «церковное» — это слово на всех языках. В праздник Пятидесятницы, когда сошел Святой Дух на апостолов, они молились на языках тех людей, которые пришли для поклонения в Иерусалим, как паломники. И каждый слышал, что они возвещали о великих делах Божиих. Каждый слышал это на своем родном наречии, из тех мест, в которых они родились и чей язык восприняли как свой. Поэтому на каком языке молиться? Главное, чтобы мы молились тому Богу, в которого веруем. И здесь уже переводы только нам помогают. А, собственно, церковно-славянский, как вы пишете, церковное слово, это тоже перевод, перевод с греческого языка, который сделали в IX веке Кирилл и Мефодий для моравских славян, но который претерпел уже серьезнейшие изменения, и вплоть до XVIII века этот язык изменялся, он следовал, этот литературный язык следовал за языком людей, а язык меняется, язык — это живое. И вот до XVIII века церковнославянский язык претерпел как минимум 5 изменений, 5 редакций, а вот после XVIII века, когда была издана так называемая Елизаветинская Библия, это была последняя редакция, и до сих пор вот попыток редактирования церковнославянского текста не было. А язык меняется, и вот то, что сейчас переводы на русский язык возникают, и молитвослово, и богослужение, и писание, новые переводы сейчас возникают. Вот это как раз говорит о том, что люди верующие нуждаются в понятном и внятном представление о том, как нужно прославлять Бога, которого мы не просто почитаем, а которого пытаемся любить и к которому стремимся, который, безусловно, любит нас и дает вдохновение людям, которые переводят и Писание, и богослужение на понятный нам язык.

Поэтому ни в коем случае, дорогая Екатерина, не препятствуйте вашему молодому сыну молиться так, как он считает правильным. И, наверное, те вопросы, которые касаются обряда, чина, пусть он об этом спросит у священника, которому исповедуется постоянно, а может и не спрашивать. Я думаю, что это дело его совести, то есть дело между ним самим и Господом Богом. Поэтому не стоит нам вставать на этом пути. Благословляйте Бога и радуйтесь за вашего сына, дорогая Екатерина. Вероника из Петербурга. Вот, пишет очень тяжелые вещи. Себя ненавидит Вероника. «Мама мной недовольна», — пишет она, — «что я не была лучшей в классе. Другие родственники говорят, что...» Не буду это слово повторять, поэтому не замужем, некрасивая. Да? «Еще одни родственники говорят моим родителям, что от меня толку никакого, и смеются, что у меня маленькая зарплата. И мама говорит, за что тебя любить? Я понимаю, — пишет Вероника, — что это грех себя ненавидеть, но ничего не могу поделать. Как мне полюбить себя по-христиански?» Дорогая Вероника, я очень вам сочувствую. Детей всегда надо хвалить, потому что их всегда есть за что. Есть за что и похвалить. Когда мы начинаем упрекать наших детей, когда мы начинаем и с кем-то сравнивать, мы унижаем их уникальность. А если мы унижаем уникальность человека, мы унижаем его достоинство. А достоинство – это то, что дано Господом. Достоинство каждой личности – драгоценно в Божьих глазах. Поэтому вот что посоветовать можно? Не смотрите на себя, дорогая Вероника, глазами даже самых близких людей, которые вас в чем-то упрекают и за что-то не любят. Посмотрите на себя глазами Господа. Невозможно, конечно, выйти из себя и стать Господом, чтобы на себя посмотреть. Но Господь любит нас не потому, что мы какие-то особенные, хорошие или правильные, или удовлетворяющие запросы окружающих нас людей. А Бог любит нас, потому что мы есть. Как он сам говорит о себе «я есть» и дальше прибавляет, о чем он хочет сказать. Те образы, которые были понятны слушающим его. Вот он есть свет. Поставьте себя вот в этот Божий свет и поговорите с Богом от всего сердца. Попросите его, дорогая Вероника, чтобы он дал вам возможность увидеть себя в его свете, увидеть себя его чадом. И я предостерегаю всех родителей от того, чтобы они упрекали своих детей, даже если те не соответствуют их запросам и их представлениям о правильном и неправильном, о важном и второстепенном. Научитесь увидеть в каждом ребенке, какого бы возраста он ни был уже, чадо Божие. Если мы называем себя христианами, а ведем себя словно незрелые язычники, как подростки иногда ведем себя, которые жестоки часто, и самых близких людей могут ранить,
и тяжело ранить словом. Вот глядите в себя, дорогие, не таковы ли мы? Можем ли мы даже в самом неприметном человеке увидеть образ Божий? В этом, собственно, наша христианская задача вообще в этом мире – увидеть в любом человеке образ Божий и послужить этому образу Божьему как самому Богу. А вас, дорогая Вероника, я хочу утешить. Вот то недовольство, которое проявляют окружающие по отношению к вам, это на самом деле недовольство не вами, а недовольство собой. И чаще всего это происходит потому, что самих людей недолюбили их родители, недолюбили их близкие. Вот нам важно какую-то вот подобного рода неправду прекратить, а для этого встретиться с Богом или желать этой встречи и просить о ней, и не унывать, если это не сразу происходит. Поэтому помолитесь от всего сердца и попросите Господа, чтобы дал вам видеть себя как чадо Божие и видеть ваших близких тоже как образы Божии и не иметь на них тяжелого сердца, снять к ним претензии, и вы увидите, что что-то будет меняться. Божьей помощи вам, дорогая, храни вас Господь. Елена из Петербурга спрашивает, как узнать волю Божию о себе в тех или иных обстоятельствах на протяжении всей своей жизни. К сожалению, дорогая Елена, мы можем это выяснить только, как бы сказать, ретроспективно, оглядываясь. Часто происходит так, что мы не замечаем вот этого промышления Божьего о каждом из нас. И только по прошествии времени, оглянувшись назад в какой-то внутренней сосредоточенности, посмотрев на свою жизнь, мы увидим, что Господь всегда заботился о нас и всегда нас направлял ко благу, как бы мы иногда не сопротивлялись. Вот чтобы узнать то, что Господь нам готовит, нам порой нужно посмотреть не вперед, в это вот отдаленное какое-то гипотетическое будущее, а оглянуться и посмотреть на свою жизнь, припомнить ее, припомнить, как Господь о нас заботился, увидеть это именно в этом свете, что вот у каждого же человека, особенно взрослого, есть воспоминания о самом себе, когда он понимает, что вот избавил Господь, на самом деле, а нам кажется, что случай нас избавляет от каких-то бед, от каких-то несчастий, от каких-то тяжелейших обстоятельств. И научиться поблагодарить за это. А вот благодарность как раз нас с Богом ближе всего соединяет. Ведь не зря самое главное православное богослужение, самое главное христианское богослужение называется Евхаристия, благодарение, святое причастие, где Бог нам отдает самого себя в виде пищи. И мы приносим благодарение обо всем, о тех благодеяниях, как говорится в евхаристическом каноне, о том, что мы знаем и о чем не знаем, о видимых и невидимых благодеяниях, которые Господь для нас совершает. Вот если мы эти невидимые, незримые нами благодеяния как-то усмотрим в своей жизни, нам будет легче благодарить и легче понимать себя в своем следующем движении, в своем следующем шаге.
Господь не отнимает у нас разум, не отнимает у нас волю. Он дает нам действовать по нашей свободе, а это значит по воле и разумному пониманию ситуации. Но вот чтобы это разумное понимание ситуации было трезвым, для этого нам очень важно трезво себя понимать по отношению к самим себе, к окружающим людям, к нашей вере и нашему спасению. Вот если эта трезвость достигается, тогда мы эту волю Божию о себе постигаем. Может быть, не всегда очевидно, но направление мы выбираем правильное. Поэтому больше благодарите, дорогая Елена, и Господь даст вам понимание, куда двигаться дальше. Храни вас Бог. Ольга из Омска спрашивает, как научиться видеть свои грехи, и правильно ли понимаю, что грех – это решимость человека жить без Бога? А как понимать это, что я согрешаю, а что грехом не является? Ольга, я много раз повторял, еще раз с радостью повторю, потому что это я повторяю не только для дорогих радиослушателей, но для себя самого. Каждый вечер, когда вы молитесь перед сном, припомните весь прошедший день, как череду событий, разговоры, общение, дела, мысли по тому или другому поводу. Вечером это абсолютно реальная возможность. И припомнив весь прошедший день, вы испытываете по каждому эпизоду вот этого прошедшего дня свою совесть. И это дает вам понимание, где ваша совесть повреждается. Если мы где-то слукавили, кого-то обманули, над кем-то посмеялись, кого-то оскорбили, это все вот наша совесть нам припомнит. Утром это все забудется, а вот вечером это абсолютно реально. И если мы будем это делать ежедневно, а после вот такой молитвы испытания совести будем просить о помощи, просить прощения, благодарить за то, что Господь нам помог в той или иной ситуации, вот тогда что-то будет меняться. И мы будем понимать не только, что такое грех, но и как из него выбраться. У нас есть помощь. У нас есть оружие. Оружие – это прежде всего молитва. И она дает силы, эта молитва, если мы искренне зовем Бога в свою жизнь. И тогда Господь дает нам силы, чтобы меняться. А покаяние – это не просто исповедь в храме, это перемена нашего мировоззрения. И вот эта перемена мировоззрения происходит постепенно, день ото дня, шаг за шагом. Если мы в этом неуклонны, Господь всегда идет нам навстречу и дает новые силы для нового дня. Помоги вам Господь, дорогая Ольга. Павел из Петербурга. Несколько лет назад я очень обидел человека, не специально, и написал, попросил прощения, но этот человек не захотел меня простить. Везде покидал меня, в черные списки заблокировал. Я очень сильно переживаю обо всем. Причем я донес до этого человека, что очень переживаю у себя. Этот человек в статусе написал, справедливостью старшествовал, я получил по заслугам. Скажите, как быть? Я заметил, что озлобился на этого человека, причем сильно. Дорогой Павел, вы сделали совершенно правильную вещь. Вы попросили прощения. Вы признали свою ошибку и свое вину перед человеком. Слава Богу! Я в большой степени сомневаюсь в подлинности
общение в социальных сетях. Видимо, о них идет речь. Социальные сети – такой суррогат общения, и единственное, для чего они нужны, ну, при невозможности, так, для коммуникации, для общения, если мы разделены большими расстояниями, и у нас есть затруднения в личном общении. Но в большой степени, на мой взгляд, социальные сети и вот вся та информационная коммуникация, которая нас сопровождает в современном мире, это нужны, они нужны для того, чтобы побыстрее развиртуализироваться и лично пообщаться. А здесь мы можем там поздравлять друг друга с чем-то, с какими-то событиями или с праздниками. Там, но это никаким образом не заменяет нам личного общения. Это во-первых. Во-вторых, вы, насколько я понял, Павел, сделали все, что от вас зависело, чтобы получить прощение, но не получили его. Молитесь об этом человеке. Вот озлобление – это штука опасная. Она нас вгоняет в самое неправильное состояние для христианина. В уныние, а озлобленность – это и есть, в общем-то, грех, сопровождающий уныние, ту страсть. Да? Надейтесь на милость Божию. Молитесь об этом человеке. Просите Божьей помощи, здравия и спасения для него. Даже если у вас нет обратной связи, даже если вас заблокировали и не ожидаете ничего взамен. Вот это неожидание ничего взамен, неожидание какого-то, какой-то компенсации, какого-то удовлетворения от вашей молитвы, это, наверное, достойная вещь для христианина. Она гораздо более достойна, чем если бы нас все время гладили по головке и говорили, какие мы хорошие. Надейтесь на милость Божию, просите здравия и спасения для человека, которого вы обидели, перед которым всячески попытались извиниться. Божьей вам помощи, дорогой Павел. Александра из Петербурга. Подскажите, как надеяться на возможность спасения, на милосердие Божие, когда вижу собственное неистребимое зло, когда вижу, как погрязаю в собственной гордыне год от года и становлюсь только хуже. Дорогая Александра, нам спасение дано не как наша заслуга или как наше хорошее состояние или самоудовлетворение. Нам спасение дано даром. Даровано Богом, потому что Он нас любит. Это вот та аксиома, которая сопровождает христианство в течение всей его истории. Во имя Иисуса Христа, распятого и воскресшего, нам даровано спасение. Нам нужно только приобщиться к Нему. Мы не знаем, что это такое. Что такое спасение? Нет ответа на этот вопрос. Но когда мы трезво себя видим, когда мы понимаем, что мы по каким-то человеческим меркам этого спасения недостойны, это на самом деле хорошо. Потому что у нас есть повод благодарить Бога за то, что Он нас принимает такими грешниками. Павел пишет, что Господь спас нас, когда мы были еще грешниками. Вот мы, эти грешники, спасенные Христом, будем пытаться что-то изменить. Опять же, не мгновенно, это не бывает так. Чаще всего это происходит потому, что мы что-то делаем ради Бога и ради изменения собственного день за днем, шаг за шагом, дело за делом, слово за словом. И пытаемся
не унывать при этом, если у нас что-то не получается. Когда мы видим себя не такими, как хотелось бы нам видеть, это тоже хорошо, потому что мы понимаем, что у нас есть куда двигаться, есть куда стремиться. Поэтому просим о помощи, пытаемся что-то сделать и не унываем. Божьей помощи вам, Александр. Не унывайте. Очень вас прошу. Ирина из Петербурга. Скажите, пожалуйста, сын 18 лет перестал верить в Бога, хотя с детства ходили в церковь на службы. Исповедовался, причащался, ходил в воскресную школу, дома читал молитвы. Я не знаю, что делать. Как повлиять на сына? Помните, дорогая Ирина, притчу, которую мы читаем в один из воскресных дней подготовки к Великому посту, неделю о блудном сыне. Да, притча на самом деле не о блудном сыне, а о милосердном отце. Вот этот юный человек, взявший свою часть наследства, пошел куда-то, удалился далеко и жил совершенно неправедной жизнью. Но был прощен. Вот мы в своем бытии часто повторяем эту притчу. А возраст 18 лет или чуть раньше и чуть позже, да, вот этот возраст тинейджеров, возраст так называемого подросткового бунта, он неизбежен для каждого человека. Вы, дорогая Ирина, припомните себя в этом возрасте. Я припоминаю себя в этом возрасте, насколько я был далек не только от какого-то благочестия, видимо, а вообще далек от праведной жизни. Да? И Господу нужно было какие-то усилия приложить, чтобы вернуть. И каждого человека он возвращает. Там вот в этой притче очень важная вещь. Когда вот этот сын, младший сын, пришел в себя, вот когда он стал голодать, нуждаться, то есть какие-то передряги его стали сопровождать, он пришел в себя. Вот это прийти в себя, для этого нужно достаточно иногда большое время. Не упрекайте сына, что вот он был. Была детская вера. Когда мы в авторитете родительском, мы ходим в храм Божий, мы заучиваем какие-то формулы в воскресной школе, мы вот этот внешний вид благочестия принимаем, а внутри у нас эта вера не вырастает в веру сознательную, взрослую. Вот дать ей вырасти – это, конечно, задача христианских родителей. Чаще всего мы с этим не справляемся. Нужно это совершенно четко признать. Мы с этим справляемся очень плохо или не справляемся вообще. И даже среди психологов есть такое выражение «дети верующих родителей». Это в основном касается тех, кто... тех родителей, которые уверовали уже взрослыми там, в 90-е годы и стали активно сами воцерковляться и воцерковлять своих детей. И вот, вот это немножко натужное воцерковление, не выращенное, а немного искусственное, вот этот комплекс неофита, он немножко нас деформирует, иногда сильно деформирует. И деформирует тоже веру наших детей. Вот чтобы человек пришел к сознательной вере, он должен сделать это сам. За него никто это не сделает. Поэтому, дорогая Ирина, обязательно молитесь о своем сыне, не упрекайте его, делайте все в своем поведении, то, чтобы свидетельствовало о вашей вере. Не о внешнем благочестии, хотя и это неплохо, но о вашей внутренней вере, которая выражается через любовь, через прощение, через молитву. Это главное. В христианстве главное – это не внешние формы благочестия, а то внутреннее содержание любви, милости –
и молитвы, которая делает, собственно, нас по-настоящему христианами. Божьей помощи вам и вашему сыну. Алексей из Москвы. Объясните, пожалуйста, что означают слова Христа из Евангелия от Матфея: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 18 глава, 3 стих. «И часто в миру такое есть выражение: будьте просты, как дети». Вот это «быть как дети» мы понимаем несколько односторонне. Дети в нашем времени, в нашей цивилизации – это люди маленькие, за которых мы отвечаем, которые еще не смышленыши, по большей части, которые за них мы принимаем ответственность, мы их должны опекать. А здесь Господь говорит: будьте как дети, не обратитесь и не будьте как дети. Вот здесь очень важно, что прежде чем быть как дети, надо обратиться. Кто такие были дети во времена Спасителя, то есть в поздней античности Средиземноморья? Что это были за... Что это был за класс людей? Это люди, которые... Маленькие люди, которые не имели вообще никаких прав. У нас есть даже законы о правах ребенка. У нас есть даже специальные законодательные акты, которые говорят о правах ребенка. Не было тогда никаких такого рода законодательных актов. В римском праве, в древнем римском праве, отец, глава семейства, в определенных случаях мог лишить жизни своего ребенка. А прав никаких дети не имели. Была высокая детская смертность. Дети в больших семьях, патриархальных семьях, и вот в тех семьях, которые были в провинции Иудея или Галилея во времена Христа, были большие семьи, дети были там предоставлены, в общем, самим себе. Они жили до определенного возраста на женской половине, они бегали по улицам, они не имели никаких прав, они были в полном подчинении родителей, их могли наказывать за непослушание. И уже с подросткового, с отроческого возраста их уже приобщали к труду, к крестьянскому или ремесленному. То есть это была совершенно бесправная категория, но которые были все-таки, как любые дети, искренними, простодушными. И вот именно к этому призывает Спаситель. Обратиться – это значит изменить направление своего движения. Если мы шли все время, как бы делая центром мироздания самих себя, эгоистично, то, обратившись, мы уже центром делаем не себя, но Бога. А быть как дети перед Богом – это значит понимать свою полную зависимость от своего Отца Небесного, быть правдивыми перед Ним, пытаться искренне отвечать за свои поступки и быть так же незлобными, как вот те малые дети, о которых идет речь. Не просто быть неразумными, да, вот часто мы понимаем детей как существ еще не зрелых, неразумных, а быть именно разумными перед Богом.
осознавать себя чадами Божьими. Вот тогда что-то начнет меняться. Тогда мы можем увидеть, узреть вот то Царствие Небесное, которое, о котором говорит Христос дальше. Если не обратитесь и не станете как дети, не сможете войти в Царствие Небесное. Именно таким вот образом сказано Спасителем. Поэтому вот это Царствие Небесное открывается именно чадом Божиим. Будем пытаться ими стать. Помоги вам Бог, дорогой Алексей. Алексей уже из Петербурга спрашивает следующее. Как понять тот момент, когда Бог Отец оставил Бога Сына во время крестных страданий? Вот это удивительно страшный момент. То есть вот то состояние Бога оставленности Господь взял на себя. То есть если Бог оставляет нас, мы просто исчезаем, потому что Бог Вседержитель, Он содержит в своих руках все мироздание. Если Он его оставляет, мироздание рушится, исчезает, разрушается, перестает быть, потому что Бог – источник всякого бытия. И вот именно это самое страшное состояние богооставленности Спаситель взял на себя во время крестных страданий. Для чего? Чтобы попасть туда, где Бога раньше не было, в то царство мертвых, куда сошел Христос после своей смерти. Мы видим икону, которую часто называют икону воскресения. На самом деле, где сошествие в ад, да? Все знают эту икону прекрасно. Она лежит в большинстве храмов сейчас, пасхальный период, на середине. На самом деле, это икона Великой Субботы, когда Христос сходит в преисподние места земли и выводит оттуда человечество. Справа от Христа мы видим на этой иконе Адама, слева Еву, то есть они олицетворяют вообще все человечество. И Христос выводит всех из вот этих мрачных адских глубин, потому что Он взял на Себя все грехи человечества и самые страшные состояния человечества, состояние богооставленности. Нам оно, слава Богу, никогда не дано. Некие подобия мы переживаем во время тяжких страданий, во время болезней, во время каких-то очень тяжелых испытаний. Но это не состояние богооставленности, это состояние страдания. А вот состояние богооставленности «Элои, Элои, лама савахвани» — это цитата из 21-го псалма. Именно так он начинается. И именно эти слова даже по-арамейски приводят евангелисты. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Самое страшное, что только может быть. 21-й псалом – это пророчество. Пророчество в том числе и о крестных страданиях Спасителя. И там описано, я не буду сейчас останавливаться на этом подробнее, описано даже состояние распятия. Кто желает, прочитайте псалом в Писании, и вы прикоснетесь к этой тайне. Поэтому сейчас нет
у нас богооставленности. Есть только присутствие Божие, иногда непонимаемое нами как реальность. Поэтому даже в самых тяжких наших испытаниях, тяжких болезнях, будем молиться и просить помощи, и это нам заповедано. Спасибо вас, Бог, Алексей. Спасибо за ваш вопрос. Еще один Алексей, или, может быть, тот же слушатель. Можно ли, читая часослов, читать молитвы священника? Например, на вечерние, светильничные. Они очень красивые, древние, в отличие от вечерних и утренних. Конечно, читать. Почему нет? Вообще, вот та книга, которую мы называем «Молитвослов», она появилась очень поздно в церкви. Мы ее знаем с 17 века. Тот сборник молитв – это извлечение из часослова. А вот, скажем, в Греции нету особых, хотя есть там, да, есть отдельная книжица, похожая на наш молитвенник, но греки чаще всего молятся именно по часослову. И в качестве утренних молитв они читают полуношницу, а в качестве вечерних молитв читают малое повечерие или великое повечерие. Если есть такая возможность, а сейчас уже появляются разного рода реконструкции, вернее, или извлечения из очень древних сборников молитв, например, таких как «Апостольские постановления» или «Евхологии Серапиона», это 3-4 века. Первые дошедшие до нас молитвословия древней церкви. Записанные. А остальные молитвословия были такого харизматического рода, и там отчасти они есть в такой книге, как «Дидахе. Учение 12 апостолов». Есть в каких-то других древнехристианских литературных памятниках. Но вот первые записанные именно церковные молитвы, они есть только в апостольских постановлениях. И там есть переводы этих молитв, новые уже переводы этих молитв. И из них составлены утренние и вечерние молитвы. Я знаю нескольких священников, которые этим занимаются. Это тоже очень красивые чины получаются, где лаконично, не развернуто, но концентрированно, как вот эти молитвы передаются, и отчасти они напоминают именно молитвы часослова. Поэтому, пожалуйста, нет никаких препятствий для вас, дорогой Алексей, молиться вот именно по часослову. Еще один есть вопрос, и пока он у нас последний, не подписавшийся слушатель спрашивает: панически боюсь клещей, не могу посетить кладбище, боюсь укуса. Прошу молитву о упокоении Валентина, Николая, Галины и новоприставленного Виталия. Если вы будете правильным образом одеты, да, то кладбище посещать, почему нет? Я вот не так давно был как раз на кладбище и никаких клещей не поймал. Поэтому плотная, высокая желательно обувь, головной убор, плотно застегнутая одежда. И после посещения каких-то мест, леса, кладбища, там где угодно, осмотрите себя, протрясите одежду, ничего не будет страшного. Ну, напомню, что вот наш дорогой слушатель просит помолиться о покаянии Валентина, Николая, Галины, новоприставленной Виталия, а я попрошу еще помолиться о покаянии новоприставленной Анны. Замечательная женщина, прожила больше 100 лет,
была детским врачом, вот совсем недавно представилась ко Господу. Упокоение, но представлены надежды, тоже замечательный человек. Я причащал ее и отпевал. Люди, которые уходят во Христе, которые уходят с надеждой на вечную жизнь, с Господом в молитве, пребывая, так по слову Спасителя, они не вкушают смерти, но переходят от смерти в жизнь. И этот переход, собственно, он предназначен для каждого из нас, потому что Пасха дает нам эту великую надежду, надежду на встречу с Господом, надежду на вечную жизнь. И вот часто спрашивают, ну, а что мне сделать для усопших? Просто ли поминать их на молитвах, или подавать записочки в храм, или подавать за них милостыню, или вот ежедневно, утром и вечером вспоминать их на моих личных молитвах. Все это прекрасно, все это хорошо, но самая лучшая связь, а это именно связь с нашими усопшими, это если мы, вспоминая их, будем ради них делать что-то во Христе. А что это за дела во Христе? Это дела любви, это милосердие, это сострадание, это помощь, поддержка, утешение. Это самые главные добродетели, которые мы можем делать, но не ради себя, а вот в память об усопших. И это вместе с молитвами, вместе с теми поминаниями, которые мы творим, для усопших станут не просто каким-то, какой-то жертвой, да, а станут для нас связью с ними. Потому что что оставляет после себя ушедший из этого мира человек? Воспоминания о нем. И вот если мы, опираясь на эти воспоминания, на эту любовь, которая была между нами, она была всякая, и кто потерял родителей, вспоминает родительскую любовь, кто потерял мужа или жену, вспоминает супружескую любовь, кто потерял друга, вспоминает дружеские отношения. Вот если мы претворим вот эти прошлые наши отношения, прошлые наши состояния любви с ушедшими от нас людьми в дела, то мы будем иметь реальную связь с ними, и тогда для нас и для них Пасха, воскресение Христово, будет обретать ту реальность, которой она направлена, то есть ту реальность Царствия Небесного, о котором мы молимся, о котором просим, о котором славословим Бога. И мы уже исчерпали сегодня наши вопросы, и остается только прощаться, призвать на всех слушавших нас, на всех, кто будет слушать эту передачу, призвать на всех Божие благословение и попрощаться до новых встреч в эфире радио «Град Петров». До свидания, друзья. Воистину воскрес Христос!

В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал четвертый ермоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Через 4 недели после Пасхи читается в церквах та глава из Евангелия от Иоанна, в которой рассказано о необычном разговоре Христа с женщиной-самарянкой. Христос, по рассказу Евангелия, остановился у колодца около города Сихарь. Ученики его пошли в город купить пищи, и в это время к колодцу пришла за водой женщина. Христос говорит ей: «Дай мне пить». Начинается беседа, во время которой женщина недоумевает. «Отцы наши, — говорит она, — поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, — в Иерусалиме». Недоумение женщины касается многовекового спора между евреями и самарянами, отщепенцами от правоверного еврейства. У евреев центром религии был Иерусалим. У самарян это гора в Самарии. Спор, как видно, касался внешних, ритуальных предписаний религии. И в ответ на высказанное женщиной недоумение Христос говорит: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Бог. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Не может быть сомнения в том, что для понимания самой сущности христианства эти строки из Евангелия от Иоанна имеют решающее значение. Ибо в них заключена, выражена и навеки возвещена настоящая религиозная революция. Революция, прежде всего, в самом понимании религии. Ими, этими строками, действительно начинается христианство в духе и истине. До этого времени, на протяжении бесконечных веков, религия была прежде всего предписанием, законом, уставом, и состояла, как ее понимали тогда люди, как раз в слепом, безоговорочном подчинении этим предписаниям. На этой горе, в Иерусалиме, не там, а здесь, не так, а этак, тысячами такого рода предписаний человек ограждал себя от беспокойства, от страха, от мучительных исканий и сомнений, сам себе строил клетку, в которой все было ясно и точно определено, и ничего, кроме точного исполнения предписаний, не требовалось. И вот, одним словом, все это зачеркнуто и опровергнуто. Не на этой горе и не в Иерусалиме, а в духе и истине. И это значит, не в слепом страхе, не от боязни и мучений, а в знании и свободе, в свободном выборе, в сыновней любви. В центр, в самое сердце религии поставлена истина. Не подчинение, не устав, не закон, а истина. «Познайте истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными». В центр религии, в само ее сердце положено искание. Ищите и обрящите. Не успокоенность, а жажда. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Не рабство, а свобода. «Я не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Не исполнение внешних правил, а любовь. Милости хочу, а не жертва. И заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга». Да, конечно, в истории христианства сами христиане часто, слишком часто забывали эти слова Христа о поклонении Богу в духе и истине. И снова возвращались к рабской религии страха и внешнего обрядоверия, к спорам о горе и об Иерусалиме. И извне очень часто христианство и церковь могли казаться только законом, только предписанием. Но судить нужно не по наружности и не по падениям и извращениям, а по самой сути, по замыслу и идеалу. Судить нужно по тем, кто всерьез и до конца приняли эти слова Христа о духе и истине, и сделали всю свою жизнь как бы одним сплошным полетом любви и свободы, радости и одухотворения. Сколько бы ни было падений в его истории, христианство не вычеркнуло слова эти из Евангелия и, следовательно, ими судит и само себя. Гораздо трагичнее то, что в своей слепой ненависти к религии антирелигиозная пропаганда делает вид, что слова эти никогда не были сказаны. И для облегчения расправы с религией всецело отождествляет ее с внешним, с суеверием и страхом. Но говорить о христианстве — это значит всегда, в первую очередь, говорить о Христе, об его учении, об его Евангелии. А все Евангелие в конечном счете и есть рассказ о том, как люди предпочли свои взгляды, свою идеологию, свои законы, духу и истине, как не выдержали испытания этим призывом к освобождению. Настоящий смысл Евангелия — это рассказ об отвержении людьми того, кто призывал их жить в духе и истине. И потому в Евангелии объяснение той ненависти ко Христу, которая продолжается до сего дня и заставляет людей лгать, клеветать и писать позорные антирелигиозные трактаты. Ибо как 2000 лет тому назад, так и сейчас, для всякой себя обожествляющей идеологии, христианство страшно именно этим, исключительно этим, в духе и истине. Эти слова — вызов, вечный вызов всякому идолу, будь то религиозному или идеологическому. И пока не вытравлены слова эти из самих глубин памяти человеческой, человек не примет в качестве окончательной, всеобъемлющей, абсолютной истины никакое учение, порабощающее его материи, делающее его всего лишь винтиком какого-то механизма и служителем какого-то безличного коллектива. И потому безбожники только делают вид, что они борются с религией, потому что она, дескать, суеверие и обрядоверие. Нет, в таком виде религия им не только не опасна, но даже нужна, ибо она как раз доказывает их теорию. Больше всего на свете боятся они того, что кто-нибудь узнает о настоящем смысле религии, об этих потрясающих, освобождающих словах Христа в духе и истине. Сила на их стороне. За ними, за безбожниками, монополия печати, школы, пропаганда. Христианам попросту заткнут рот. Но в конечном итоге все это доказывает только одно. Если религия была бы тем, чем представляют ее безбожники, то ее религию как раз и не нужно было бы заглушать пропагандой. Она была бы наилучшей пропагандой против самой себя. А заглушать ее приходится только потому, что христианское учение — это учение о духе и истине, о том, что без духа и истины человек жить не может, о том, что дух и истина сильнее всего на свете. Разговор, начатый Христом тогда, в знойный полдень у колодца продолжается, ибо человек никогда не перестанет спрашивать, искать, жаждать и узнавать снова и снова, что этой жажды не утолить ничем, кроме Бога.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, а также все те, кто нас смотрят или опять же слушают где-то в сети интернет. В эфире на волнах радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Марина Михайлова.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Жировский, это я. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать, как и обещали в прошлый раз, пьесу Александра Вампилова «Старший сын» 67-69 годов. Ну, у нее в 70-х была небольшая редакция, но первый вариант 67-го года. Конечно, я сам всегда ратую за чистоту восприятия текста, однако эту пьесу, как мне кажется, невозможно рассматривать в отрыве от абсолютно замечательного одноименного фильма, снятого в 70-х, по-моему, годах с Евгением Леоновым.
2: 76-й, по-моему.
0: Да, да, с Евгением Леоновым в роли отца Сарафанова. И Караченцевым, и Боярским в роли.
2: И Светланы Крючковой.
0: И Светланы Крючковой, да, и с другими интереснейшими актерами, достойнейшими. Эта вещь, как говорится, похлеще Фауста Гёте, да. Замечательная роль Евгения Леонова, очень пронзительная и прекрасная музыка Сергея Рахманинова. Опус 23, си бемоль минор, си минор, пардон, да. И поэтому, почему я вообще осмелился сказать об этом фильме? Потому что мне кажется, что в некотором смысле, может быть, все-таки с натяжкой, но все же можно считать это за постановку. Как будто бы нам, это же пьеса в первую очередь, и вот нам ее поставили, и поставили, запечатлев на пленку, и мы имеем возможность вот обращаться к этой постановки, к кинопостановке, и раз за разом вот ее пересматривать. Потому что сейчас идет «Старший сын» в ТЮЗе, но я не имею свободного времени, чтобы пойти и посмотреть его. И это меня несколько расстраивает.
2: «Утиная охота» в БДТ я видела сегодня афишу.
0: Да, я же говорил, да, в прошлый раз именно. Да. Ну, я читал отзывы, плюются люди, плюются, говорят, испоганили, переврали. Авторское прочтение, так называемое. Но это не важно. Гриша в прошлый раз, давайте к тексту вернемся. Гриша в прошлый раз, когда мы обсуждали «Утиную охоту», «Утиная охота», он подметил то, что от меня ускользнуло, например, а именно, что Зилов безотцовщина. Хотя у него есть отец, и технический, и фактический, но он отсутствующий. И непонятно, то ли ему 72, то ли 75. И действительно, его вот это вот пренебрежение к этому отцу, который мерцающий, такая мерцающая фигура, оборачивается в символическом ключе вот отсутствием отца в религиозном, конечно же, смысле. И мне кажется, что в этой пьесе этот вопрос отцовства и безотцовства, и сыновства, он, естественно, является ключевым. Примечательно, что обе пьесы, и «Утиная охота», и «Старший сын», написаны в один год, что очень важно, как мне кажется. Ну, вот такое первое вступительное слово передаю вот вам, коллеги и друзья, ну и потом тоже приму, пожалуйста.
1: Я думаю, автора интересует тема отцовства и тема без отцовщины или отсутствие отца, если говорить об отце, который творец. И он пишет о семье как о разрушающемся космосе или космосе, который не возник в качестве такового. И я думаю, что вот для него тема отца и какого-то начала, которое

0: создает возможность путей, возможность братства, путей для детей, возможность братства для людей, живущих вот в этой семье, возможность следовать своему, точнее, беречь свой талант, и этот талант как-то воплощать в жизнь, потом становиться сильным. Вот это все вопросы, которые связаны с, я думаю, связаны в большом смысле с Богом в глобальном, большом мире. И семья здесь выступает как человечество, которое вот в какой-то момент оказалось без отца. Потому что дети Сарафанова, Васенька, Нина и тот, кто потом становится старшим сыном, это люди, которым его категорически не хватает. Не хватает этого отца. Потому что они как будто бы, вот мы в прошлый раз говорили, они как будто бы не воплотились. Васенька не воплотился, потому что он такое существо еще переходное между мальчиком и мужчиной, и он застрял в этом своем юношестве и должен, наверное, совершить что-то, чтобы пройти эту инициацию. Помните, да, как в конце реагирует Макарская, да, на то, что он сделал, и это ее восхищает. Нина как будто бы не любит того, кто является образцовым мужем, вроде бы, и ну, таким человеком, который является стеной.
1: Своего жениха.
0: Да, то есть вот эти люди, дети Сарафанова, они как будто бы не стали людьми еще. Васенька не стал мужчиной, а Нина, как кажется, готова прожить жизнь без самого главного, без любви, которая будет, ну, которая будет ее в жизни отсутствовать, и, следовательно, которая не поможет ей обрести вот эту вот женственность. Ну, как помните, про Татьяну опять мы говорили. Татьяна растет от этой любви к Онегину. Если Онегин не растет, и вот если представить, что Нина этой любви иметь не будет, она же никогда так и не вырастет. Хотя она очень хозяйственная, ответственная. И Бусыгин тоже. Это человек, который готов на обман, и такой довольно страшный обман. Сказать человеку, что ты его сын, и придумать эту историю, имея какие-то данные, и знать, что он тебе верит. И
1: это жестоко.
0: Да. Вот это все как будто бы люди, с которыми что-то не случилось. С ними что-то не произошло. Я думаю, что с ними что-то не произошло, потому что у них нет отца. Ну и как будто бы у самого Сарафанова нет отца. То есть вот он берет свой талант и закапывает его в землю и совершает этим преступление перед Богом. А Бог как будто бы, вот как будто бы об этом напоминает ему, потому что то, что происходит у них дома, это вот, ну, это вот хаос, это непорядок, это не семья, это вот как будто бы антисемья. Вот во всем этом отсутствует Творец, Бог, Отец. И я думаю, что Вампилов говорит вообще не только вот об этой семье, не только вот об этих людях. Это проблема, я уже много раз об этом говорил, проблема 20 века целиком. И почему вот эта советская пьеса сейчас читается? Странно, да? Вот Вампилов такой довольно популярный человек был тогда. Фильмы не по... Хотя там были некоторые трудности у него, но все равно вот это, в этой штуке есть что-то постоянное. Здесь есть притча о блудном сыне, здесь есть притча о зарытом таланте, здесь есть тема братства. Помните, о чем Бусыгин говорит? Он говорит, ведь люди друг другу братья, и мы пришли сюда погреться. А что мы видим? Если ты ночью просишь ночлега, то считают, что ты вор или разбойник. Разбойник.
2: Если один, то вор, если больше одного, то разбойник.
0: И вот эти человеческие отношения, которые есть между людьми, в нормальном вроде бы городе, там есть летчики, инженеры, музыканты, там есть оркестр, в хорошем городе, и они разговаривают, в общем-то, неплохо. Почему между ними такие отношения? Отношения, когда человек человеку не брат. И вот это желание найти брата, страждущий брат хочет найти тепла просто. Они ведь хотят погреться. Это желание брошенного человека, которому, которому хочется просто тепла человеческих отношений и братства. Ну и вот эти все вопросы, мне кажется, они очень христианские. И несмотря на то, что это пьеса конца 60-х, а фильм начала 70-х, там вот эта нить, она как такая большая суровая нитка сшивает эту историю в одно полотно. И в конце концов, мне очень нравится, что там происходит вот в итоге. Если эти реплики просто вытащить, то покажется, это какой-то вот в итоге гимн братству и любви, если оставить только те слова, которые произносит Сарафанов отец, когда они все стоят рядом, включая родных его по крови и вот этого неродного, который на самом деле ему не сын. Заканчивается так здорово, как будто бы люди что-то обретают. И Васенька обретает, и Нина, как кажется, изменилась, с ней что-то произошло. И Бусыгин что-то обрел. И, наконец-то, Сарафанов сказал: «Я вас люблю». Чего, кажется, никогда до этого не звучало. И вот мне кажется, что это все отец. Только отец в каком-то широком смысле. Конечно, вместе с тем смыслом, что отец, вот как глава семейства, который родил своих детей. Вот, мне поэтому пьеса кажется долгой, и она может еще долго простоять на сцене.
1: Позвольте сразу, я хотел бы уточнить, вот что вы имели в виду, когда сказали, что Сарафанов отец совершает преступление перед Богом и закапывает свой талант?
0: Он пишет...
2: Он хороший вообще музыкант или нет?
0: Ну, трудно сказать. Он там полстраницы, по-моему, написал. Угу. При этом говорит, что без меня это никто не сделает. Так если никто не сделает, что ж ты сидишь ночью, пьешь водку? Возьми, напиши ночью, пока у тебя там все родные спят.
1: Я просто напиши. Несколько по-другому это воспринял. Он не может. Не потому, что он пьет водку, не потому, что он прокрастинирует и занимается тем, там, чем не должен. Он не может писать. Он пишет эту страницу уже десятки лет. И у него ничего не получается. Он как раз-таки бесталанен. И он стыдится этого, и это его трагедия. И поэтому все, ну, вот его родные этот маленький театр в театре и создают, когда все делают вид, что он все еще работает в филармонии, хотя он давным-давно там не работает. То есть они поддерживают иллюзию того, что у него есть талант, а таланта у него нет. У него есть желание. Может быть, и амбиции какие-то были когда-то. Ну вот он же говорит, я так понимаю, что он... Нет, он не был в военном оркестре, нет, он с гаубицами был связан, с артиллерией, да-да-да.
2: И он говорил, что со слухом у него
1: да, стало... Да, у него были проблемы со слухом после этой канонады, всех этих вот работ с этими машинами. Поэтому я не очень понял вот этого захода. Мне кажется, наоборот, этот персонаж максимально трагичным и абсолютно блаженным. И там это
2: жена,
1: слово даже...
2: первая жена его
1: да,
2: называла
1: да, да, блаженным. Блаженный, да. Вот это юродивый. Ну, ты Леонов, конечно, это, мне кажется, потрясающе сыграл. Я не вижу в нем вины, если честно. Никакой.
2: Ну, то есть вины за нереализованный
1: да,
2: талант.
1: Да. Вот у Зилова, вот моя, как бы, интенция за прошлый раз, у него его гнетет. Да. У него, вот он виноват. Этот персонаж нет, я бы так сказал.
2: Мне очень нравится эта история тоже. И, ну, я когда-то вот в детстве посмотрела это кино, и оно мне тоже как-то очень тронуло глубоко. Потому что, ну, это же история про совершенно никчемных людей, которые просто ради того, чтобы скоротать ночку в тепле, решаются на действительно чудовищный обман, и вдруг оказывается, что из этого всего расцветает чудесный цветок, потому что, ну, Нина действительно меняется, потому что, да, она просто полюбила этого Бусыгина, он ее, там же это совершенно очевидно, что между ними какое-то очень сильное чувство возникает, которое, ну, они сначала не могут назвать своим именем, потому что если это мой брат, то
1: как это так?
2: Как-то неудобно. А потом с облегчением оказывается, что все не так. А Васенька действительно вдруг совершает поступок, который восхищает эту прекрасную девушку, секретаря суда, между прочим, чем очаровать и растопить сердце секретаря суда, совершить преступление, поджог, например. Но меня еще в этой... Ну вот меня очень, конечно, трогает и этот самый отец, который совершенно неважно... Ну, то есть, судя по всему, он... Я согласна, он не может написать эту свою симфонию или что он
1: ораторию,
2: там пишет.
1: Или кантату.
2: Ораторию, да, по-моему. Но дело же не в этом. А дело в том, что... Ну, это же очень жестокая профессия. Музыка – это очень жестокая профессия. Потому что... Там надо быть первым. Для того, чтобы быть хоть кем-то. Но на вершине места всегда одно. Да? И поэтому вот сократили его в этой самой филармонии. Не обязательно его сократили, потому что он плохой музыкант. Потому что, может быть, просто как-то так встали звезды, что называется. Ну, нужно было взять чьего-то сына, который как раз закончил музыкальное училище. А тут вот есть такой человек, которого можно сколько угодно обижать, сокращать, а он ничего не сделает в ответ. Он же не злобивый, такой очень нежный. И помните, этот Бусыгин говорит, что невозможно, Бог не велит обманывать того, кто верит каждому твоему слову. То есть неинтересно даже ему врать, потому что он действительно чистый сердцем. И такой нежнейшего духа, прекрасного человека. И вот мне кажется, что его настоящий дар – это то, что он действительно способен, причем он же сначала пытается, он говорит, ну, я его выведу на чистую воду, потому что ему точно там должно быть не 22 и не 20. И в результате он, конечно, разбалтывает все там секреты. Но при этом что важно? То, что какой он там музыкант, это дело десятое. Но опять же, этот его старший сын, он ему говорит, хорошо, что ты играешь на свадьбах и похоронах, а где нужна людям музыка? И я сразу вспомнила совершенно другое произведение, которое вовсе не обязательно цитирует Вампилов. Это «Степной волк» Германа Гесса. Да, потому что там же, ну, главный герой это такой эстет бесконечный и сноб, который, встретившись с музыкантом Пабло, он говорит, ну, ты же такой классный музыкант, почему ты играешь в этом ресторане? И он ему говорит, так не важно, где играть, важно, чтобы люди радовались. Если они радуются в ресторане, это ничуть не хуже, чем если они будут радоваться на филармоническом концерте. То есть мне кажется, что здесь вот этот персонаж, это такой человек, ну, действительно, я согласна, блаженный, такой стихийный христианин. Может, он там в церковь и не ходит, но он понимает, как ценно простота и нежность и любовь. И смотрите, у них проблема, с кем оставить отца. А что это за проблема? Отец еще не так стар, чтобы нуждаться в опеке, и он вполне себе взрослый человек и на хлеб зарабатывает, по-видимому, не только себе, но и своим детям. Что же здесь? В чем этот вопрос? Так вот, оказывается, что его дети, они чувствуют вот эту его потребность в любви, в нежности, в постоянном общении с тем, кого ты любишь. Ну, это, ну, колоссально здорово. Вот я посмотрела в интернетах, там такое количество постановок старшего сына, современных, за последние 20 лет. По всей стране его ставят в самых разных театрах. Почему? Я думаю, именно потому, что сейчас есть вот этот самый дефицит любви, тепла и братства. Да, потому что даже в сравнительно благополучных семьях дети не стремятся общаться с родителями. А родителям не нужны дети и внуки. Они как бы, как сейчас это модно говорить, надо это, защищать свои границы. Вот выставил границу и защищай, чтобы какой-нибудь там внук не топтался ногами по моему свободному времени. Но это же кошмар. Поэтому люди так хотят перечитывать, пересматривать вот эту трогательную, простую историю. И еще вот два слова хочу сказать про Бусыгина и про Сильву, потому что поначалу они довольно дурацкие. Ну, то есть мы понимаем, что пацаны познакомились с девушками, они намеревались провести веселое время, девушки их продинамили. И вот они слоняются, околачиваются по этому тихому предместью, да, и не знают, куда им деться. И поначалу мы думаем про них, ну, как бы не очень хорошо. Тем более, что они начинают обман. Но постепенно вдруг оба эти персонажа расцветают, и Бусыгин, он прекраснейший. Потому что, во-первых, ему неудобно обманывать. Вот когда человек плох, то он может... Да и лучше, если ты такой лох, так и ну я тебя сейчас обману, разведу, да. И все будет прекрасно.
1: Ловко ты его этот... напаял.
2: Да, ловко ты его напаял. А этот не хочет никого паять на самом деле. То есть в нем есть какая-то тоже чистота, и эта чистота просто не расцвела, потому что не было условий. А вот он встретился с этим другим блаженным, и вдруг что-то такое стало происходить. Какие он прекрасные слова говорит, он их всех утешает, ободряет. То есть у него не было шанса побыть старшим сыном. И вдруг судьба ему выдала этот шанс. И как чудно потом в конце говорит отец, он говорит, неважно, там, родные, не родные, вы все мои любимые дети. И вот этот самый Сильва. Смотрите, ведь это же, ну, та самая пошлость, вот мелкий грех такой, да, мелкий бес. Уж он-то как раз точно, ну, ты ему соврать, как птичке спеть. И он готов обманывать кого угодно. Только что они клялись там с этим Бусыгиным в вечной дружбе, и он тут же обводит его вокруг пальца. Но каким промыслительным образом Господь использует этого Сильву? Сначала он придумывает эту многоходовку, потому что Бусыгин-то говорит, что брата своего там не пустил на порог. Он имеет в виду вот это, брата страждущего, да, он имеет в виду вот эту христианскую фразеологию. Да. А Сильва, ну, который, может, даже и не в курсе христианского братства, он говорит, точно, ты отлично придумал. Сейчас мы это разыграем. И в конце тоже, ведь иначе бы они все, оберегая друг друга, так и ходили вокруг да около, не решаясь сказать правду, потому что вдруг чьи-то чувства пострадают, и человек этого не выдержит, да, у него там сердце слабое туда-сюда. А этот самый Сильва, у которого сгорели штаны, и он поэтому очень сильно расстроен, он говорит, ах так? Так я вам всем сейчас скажу правду. То есть получается, что вот этот человек, ну, который не вызывает у нас особенно какой-то большой нежности на фоне других, да, потому что даже никчемный приставучий Васенька, ну и тот по-своему как-то, в общем, хорош. Но оказывается, что и этот человек нужен в замысле Божьем. То есть если не будет такого бесталанного Сильвы, то не случится вот это чудо обретения любви и семьи. Поэтому, ну вот, мне кажется, я не знаю, насколько Вампилов там все это туда встраивал и не встраивал, но мне кажется, что это глубоко, ну, такое действительно христианское дело, потому что, ну, помните, как вот мы читали «Властелина колец», или мы еще здесь не читали его?
1: Надо «Хоббиты» это сделать. Читали.
2: Ну, «Хоббиты» читали, но надо «Властелина колец». Для чего нужен Горлум, чтобы бросить кольцо? То есть самое никчемное существо. Оно каким-то образом необходимо в замысле Божьем. А потому, как Господь говорит, не вздумайте презирать одного из малых сих, потому что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. И вот это мне тоже очень нравится, потому что здесь, ну, отрицательный персонаж, он как бы и есть, а в то же время его нет. Потому что если бы не было его, то не сложилась бы такая прекрасная мозаика судьбы. Ну, в общем, я очень счастлива, что перечитала пьесу. Спасибо.
1: А вот подскажите мне, я не совсем этого понял. Сильва спекулянт?
2: Я думаю, что он фарцовщик.
1: Фарцовщик даже, да?
2: Ну, конечно.
1: Потому что я видел тебя на проспекте.
2: Да, я видел тебя на главной улице. Да, он говорит, ну да, я там по 3 часа в день стою.
1: Я агент по торговой части, говорит.
2: Да,
1: он,
2: да.
1: Я так подумал,
2: думала,
1: да.
2: Что он фарцовщик.
1: Да, уже было фарцевание в 60-х.
2: Именно тогда-то оно и было.
1: А.
2: Ну, мне тут... так кажется. Ну, а потому что как-то же надо было добывать.
1: Угу.
2: Диски Beatles и джинсы.
1: Да-да-да. Окей. Вот, ну, я прям почувствовал это.
2: Кто-то должен был народу принести. Это благо.
1: Это забавно, потому что в фильме персонаж говорит, что он трудится на холодильном комбинате. Я обратил внимание на это такое несоответствие.
2: Ну, видимо, решили, что не надо на всю державу
0: рекламу делать.
2: Да. Ну да.
1: Я опять же хотел вернуться к Сарафанову, и я нашел этот фрагмент. Когда приходит Кудимов, жених.
2: Деревянный такой, квадратно-гнездовой.
1: Да, такое, да. Да, существо. У тебя каприз, да? А у меня слово.
2: А у меня, да.
1: Это замечательно.
2: Слово пацана,
1: да. И вот речь Сарафанова. Обратите, Гриша, внимание.
2: Герман, говори в микрофон.
1: А, да, да, извините. Так вот, сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Кто что ни говори, а жизнь всегда умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да-да, жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил жизнь с чистым сердцем, она всегда утешит. Сегодня я хочу выпить за своих детей. Мне кажется, когда он говорит про тех, кто сделал мало или ничего не сделал, он имеет в виду себя в первую очередь, потому что он вот тот самый мало сделавший человек. Однако, удивительным образом, и вот это другая цитата, сейчас я ее найду, когда вот он, ну, вы, в принципе, уже ее озвучили, когда вот они в конце с Исильва совершает вот этот раскрывает все карты. Мне кажется, что величие персонажа Сарафанова в этот момент достигает своего какого-то апофеоза. Потому что, да, он говорит, вы все мои дети. Почему? Потому что я вас люблю. И вот странным образом я помню про отца Вирджинии Вулф, кажется, это было сказано, что это был человек, который совершенно... Не имел никаких талантов, кроме одного. Он обожал свою семью, свою жену и своих детей. И поэтому он всего себя отдавал на вот это вот, на эту любовь. И поэтому его дети выросли вот вскормленные вот этой любовью, как вскармливают, там, не знаю, телят молоком, их там матери, коровы.
2: Не только телят.
1: Ну да, ну и люди тоже. Вообще-то, да, забыла.
2: Забыл.
1: Это шутка. И вот мне кажется, в этот момент этот персонаж, вот повторюсь, он достигает действительно какой-то величины. Потому что да, если по гамбургскому счету, он неудачник. Если помните, он еще там бросает этот персонаж слова такие, что «А, еще говорят, что я неудачник. Вон у меня сын какой, да, выискался там. Какой невероятный». И вот эта ситуация, когда, да, он признается во всем, да, и ему говорят, что ничего не работает, и все это обман. Но при этом он ведет себя очень интересно. Он говорит, а я... Не хочу верить в то, что вы мне говорите. А я не хочу этого знать. И с одной стороны, это может показаться сначала, что он уходит в отрицание, да, как модно говорить. Но с другой стороны, мне кажется, что в этом и проявляется какая-то непостижимая, неуловимая, трудно артикулируемая на рациональном уровне сущность веры. Все факты против. Все, вот уже все налицо, что ну не так это. А ты говоришь, нет, я все равно останусь на своем. И я не знаю, если честно, я почему-то, когда об этом думал, я вспомнил вот эту фразу Достоевского, хотя я из меня достоевсковед.
2: Что если мне скажут, что истина вот здесь, Христос там,
1: что я выберу Христа. И я не знаю, если честно, в каком контексте она звучала, но вот мне показалось, почему-то мне показалось, что есть что-то общее. Может быть, я ошибаюсь. И, естественно, я вспомнил эту фразу, которая очень ошибочна, это не так, приписывают Тертуллиану, веру, ибо абсурдно, у Тертуллиана такого нет, но давайте уж, ладно, ее вспомним. Вот эта ситуация, все против, уже все, вот они все факты вот выложены, но ты все равно находишь в себе, ну вот опять же, вот эта сила в слабости, да, вот мы уже из передачи в передачу вот этот концепт апостола Павла, мы им пользуемся. Вот это совершенно неудачливое, униженное, казалось бы, раздавленное существо вдруг преображается и говорит такие слова, и своим принятием, своей вот этой любовью, готовностью эту любовь подарить, все как-то ставит на свои места, выставляет все точки над «и», потому что он же тоже мог бы сказать совершенно другие слова, он мог бы сказать: «Что? Да ты там сумасшедший, там пошел вон, вон с глаз моих, да как ты посмел так надо мной насмехаться, да ты еще больше, ты еще больше меня унизил». Ну, то есть человек, который так ловко втерся в семью, узнал все тайны, постыдные тайны, которые там месяцами хранились, а может, какие-то и годами, увидел всю эту подноготную, и ну, этого человека надо там гнать, наверное, да, паршивой метлой, он говорит: нет. Несмотря на то, что все, что ты пришел, та весть, та благая весть, которую ты принес, это обман, твой обман. Я все равно говорю тебе, я люблю тебя, иди сюда. Мне все равно, обман это или нет. И мне кажется, это ну, совершенно просто невероятные какие-то вещи из сфер действительно тайн человеческого духа, а может уже и нечеловеческого какого-то. Если бы и обратите внимание, вот последнюю мысль сейчас, простите, каково название? Ведь не наговорит название этой вещи, над которой он работает. Все люди... «Братья».
2: Да.
1: Так называется оратория, которую он пишет уже долгие годы. Да, простите, Гриша.
0: Но если бы не появился бы старший сын, он бы не состоялся. Потому да, что да. То, вот то, что Васенька говорит. Помните, Васеньку немножко унижает, а мне кажется, даже довольно жестко унижает отец, когда сравнивает его со своим настоящим, так называемым настоящим старшим сыном. Вот это у меня сын, вот настоящий Сарафанов. А Васенька как будто бы не настоящий Сарафанов. И вот истерики Васеньки, который хочет куда-то там уйти, кому-то что-то доказать, я думаю, это след от того, что отец неправильно все-таки создавал, творил и питал свою семью. Если бы он давал им силу всегда, то... этим бы героям не нужно было бы становиться. Мне кажется, что вот есть управляющий или какой-то человек, который осуществляет власть, он не питает, не дает силу, он не дает разворачиваться и наполняться людям, которые живут с ним. А есть тот, кто питает и дает возможность, способность вырастать и воплощаться. И вот пока старший сын не приходит, ничего не происходит ни с Васенькой, ни с Ниной, ни с самим Сарафановым, который, между прочим, ну, я так, конечно, уверенно не могу сказать, что он плохой отец, но Вампилов в начале словами Сильвы именно дает характеристики этому человеку. Мы пока не знаем его. Угу. Просто Сильва бросает такие реплики. Гусь. Все они гуси. Когда... стоит он.
2: Когда он идет,
1: когда он идет к Макарской.
0: Твой, видать, был такой же. Скажи, Бусыгин, не твое дело. Постой, почему бы этому слегка не пострадать за того? Тут все справедливо, по-моему. И тут две таких мысли. Одна мысль. Гусь хорош. То есть, в принципе, все отцы вот в этом произведении до какого-то момента не отцы. У Бусыгина нет отца. У Сильвы он в интернате рос. Он говорит, в интернате ему...
2: Нет, он там говорит, нет, он говорит, что я со своим отцом не могу найти взаимопонимание.
1: Мой отец дал мне 20 рублей
0: сказал, напейся,
1: и чтобы я 2 года тебя не видел.
0: А почему он в интернате? Да. Почему в интернате ему дали прозвище?
2: Да врет он, потому за что музыку. Непрерывно. Угу. Это же он рассказывает уже у Сарафановых.
0: Да. Почему его так прозвали Сильвой? Но тем не менее...
1: Что вообще значит Сильва?
2: Ну, оперетта, Сильва, чья? Кальмана, Сильва. Оперетта была модная.
1: Да, не знал.
2: Музычка всякая оттуда была.
0: Гусь он, да? А потом, почему бы этому слегка не пострадать за того? Вот тут вопрос, как у Достоевского опять, все мы, все перед всеми виноваты. Или как там, все мы, да?
1: Ну да.
0: Ну что-то вот в этом смысле.
2: Ну да-да-да.
0: И один отец будет нести ответственность за другого отца, который вот у Бусыгина куда-то делся.
2: А может быть и он неплох был, тот отец. Потому что если вот этот... Сарафанов хорош.
0: Конечно.
2: Может быть, и Бусыгин. То есть это какой-то...
1: Обратите внимание, жена Сарафанова ушла и оставила ему двоих
2: это
1: детей.
2: Это ни о чем не говорит. То есть, как раз, мне кажется, Сарафанов, он хороший отец, хотя бы потому, что он раненый, брошенный муж. Конечно, больно женщине остаться оставленной, но это как-то, ну, просто статистически чаще бывает. А тут это брошенный... Отец с двумя детьми, которых сам поднимал.
1: Нет, я просто к тому, что не только отцы оказываются отсутствующими, но и матери тоже.
2: Ну здесь. Да, к сожалению. Ну, сколько угодно. Помните, «Петербург» мы читали? Такая реплика Анны Карениной. Там возвращается бежавшая из дому с итальянским каким-то тенором, не знаю с кем. Мать. Героя.
0: Или вот еще Сарафанов. Ну-ну, тебе полезно знать мнение сестры. Она тебя в 10 раз серьезнее. Васенька, папа, я серость, это давно известно. Зато у тебя есть дочь, она серьезная, умная, красивая. Вот эти реплики Васеньки...
1: Сарафанов третирует Васеньку, вы хотите
0: сказать? Третирует Васеньку. А Нина, мне кажется, она как будто бы выше Сарафанова, потому что порядок в семье устанавливает она. Я уеду. И это уже решено, говорит она. А то, что будет с ними тут, Васенька там, ну нет, не надо убегать.
2: Справятся.
0: Должен ты посидеть с отцом пока. А отец, ну что, ну пока не старый. А потом, через 1.5 года, когда мы там с мужем воснуемся на Сахалине, может быть, мы его заберем.
2: А давайте еще поговорим про женщин. Потому что вот сейчас, когда я слушаю вас, я вдруг сообразила, что... А почему, собственно, Васенька-то так влюблен в эту Макарскую? А потому что это мать. Потому что она его старше.
1: И на 10 лет.
2: На 10 да. лет. И он обретает в ней мать, которая
0: его оставила. Он даже голову на колени кладет. Там да. есть одна сцена, когда он ей в голову кладет на колени.
2: Да, ну, как маленький. Да. Да, да. И вот эти две женщины, Нина и Макарская. Да? Давайте про них поговорим немножко. Вот какие они?
1: Если честно, вот «Утиная охота» — это, как говорится, как по нотам. Ни одного лишнего слова для меня. Но здесь я немного не верю этой ситуации, что Нина так влюбляется в Бусыгина вот так вот за одну ночь и готова уже...
2: Это химия.
1: Химия. Это вопрос Анны Карениной как раз-таки, о котором мы обломали столько копий. Если это так, то все здание сейчас рухнет, потому что это тоже химия, понимаете? И вообще земля разверзнется.
2: Просто она же не любит этого летчика. Просто ей нужно как-то избавиться, ну, переменить свою жизнь. Да? Она же все время раздражается, когда Бусыгин ей начинает задавать вопросы. По поводу того, что с ней почти. Происходит.
1: Ну,
2: она страшно злится, потому что она прекрасно понимает, что никакой любви там нет, а просто есть желание уйти из дому и боязнь, что если ты прямо сейчас не начнешь строить и цементировать, то будет вот так же, как у родителей, произойдет какая-нибудь фигня.
1: Угу.
2: Все расстанутся, все расшатается, все разрушится. А тут как бы этот вот такой деревянный. Вот слово дал, и буду упираться до
1: его
2: результата.
1: Его можно положить.
2: Ну
1: если
2: да,
1: он
2: то есть его
1: как
2: можно
1: брусок,
2: как
1: да?
2: основание такое
1: да, да, да. на
2: нем
1: заложить
2: построить.
1: Даже, да.
2: Да, да.
1: Ну, у меня нет, если честно, и претензий к этому персонажу. Опять же, тут небольшая сложность, потому что я, с одной стороны, вижу Нину, как она показана в тексте, и с другой, как она показана в фильме. И она очень похожа на мою тещу в молодости.
2: Очаровательно.
1: Айме Альбертовна.
2: Она очень красивая.
1: Ну, конечно. Естественно. Конечно, почему-то мне ее даже жаль. Потому что, очевидно, в ней есть как раз-таки талант, которого нет у Сарафанова. Непонятно, что это за талант. Ну, понятно, ну, я не знаю,
2: быть хозяйкой. А вот ты не уверена, что у Сарафанова нет таланта? У него есть какой-то талант.
1: Ну, Бусагинда, он задает же вопрос, а может, так и надо эту музыку вот писать? Именно. Да, может, и... Да?
2: И потом вообще же дело же не в том, что обязательно надо что-то написать. Есть люди, которые там по 100 симфоний написали, а толку ноль.
1: Ну, да, именно так, да. Но вот, ну, есть ощущение, что, может быть, это, опять же, ее какая-то сила, воля, я ее вот эту вот, волевой ее характер принимаю за талант, может быть, у нее тоже этого таланта какого-то нет. Но она, по крайней мере... Ну, говорит, разумные вещи какие-то. Помните эту замечательную шутку? Кстати, напоминаю, что это комедия. Вы вообще считаете, да, что да, это комедия это... или нет? Несмотря на все. Она говорит, нужно сначала думать, а потом с ума сходить.
2: Да, да, он говорит, может, лучше наоборот.
1: Да, может, надо сначала.
2: Знаете, я думаю, что это комедия в том же смысле, в каком у Данте божественная комедия. Потому что это не трагедия. И ну, это не драма. Не умер, да. Ну, то есть, это история со счастливым концом.
1: Ну, да.
2: А так вообще не могу сказать, что там покатывался от хохота. Вообще нет.
1: Ну, Макарская в этом плане замечательный персонаж. Я скажу вам, где вы меня видели. В суде. Вы в каком суде разводились? Ну, это прекрасная шутка вообще-то. Да. Опять же, вот вы предложили эту тему, поговорим об этих женщинах.
2: Давайте поговорим.
1: Ну вот почему-то, ну, во-первых, мне кажется, они на втором плане, потому что первые фигуры здесь мужские, причем
2: ну,
1: вот это
2: отец
1: вот,
2: и сын.
1: Да, отец и сын, потому что сын делает отца отцом, и отец делает сына сыном.
2: Одиссея, между прочим.
1: Да, да. Но
2: первая
1: Гриша прав.
2: База.
1: Васенька здесь оказывается каким-то, ну, действительно, лишним звеном. Потому что вот сейчас, когда Гриша об этом сказал, я действительно подумал, что да, Сарафанов... вот, например, когда он пил с ребятами, с Бусыгиным и с Сильвой, и наутро он проснулся там с тяжелой головой, Сарафанов будто бы такой, о, а вот и Сарафанов-младший, ну-ка, да, как там, состояние какое тяжелое.
2: Попей молока, горячего чая, водички.
1: Да, именно. То есть... Нет, конечно, он его любит, но в то же время почему-то, да, вот сейчас я начинаю даже солидаризироваться с Гришей, мне кажется, есть.
2: Есть, я согласна, но мне кажется, что это от бессилия такого. Ну, то есть, мне кажется, что они любят отца как раз, и ну, Нина,
0: естественно,
2: и...
0: Естественно, но они истеричные немножко. Они ну, так быстро вспыхивают, и да. Они так много говорят друг другу очень
1: сильных
0: злых
2: ну,
0: вещей.
2: Ну, это дисфункциональная семья, вот их мама бросила, что вы хотите от них?
1: Да.
2: Они не могут быть... Это же, ну, как стул, у которого одну ножку выломали, он будет нормально стоять? Нет, он все время будет заваливаться куда-то. Поэтому, мне кажется...
0: Ну, Нина там эту работу делает. Она ведь
2: да.
0: еще швея
1: да,
0: и
1: да,
0: готовится
1: да.
0: к университету. И по хозяйству она все делает.
2: Конечно, она старается, но это же тоже ну, неправильно, когда девочка принуждена взять на себя такой груз.
0: Поэтому, может быть, она и хочет, чтобы у нее просто не было этого впереди.
2: Конечно.
0: И находит себе того, кто этот быт, обустроенность ей гарантирует.
1: Угу.
2: Стабильность. Да.
1: Да. А Макарская?
2: Как вам кажется, вот у нее она была замужем Макарская? Она сама-то разводилась или просто у нее работа такая травматическая?
0: Наверное, потому что она не верит. Сейчас он же на фильм Васенька
1: да,
0: приглашает
1: да,
0: смотреть
1: да.
0: кино.
2: А развод по-итальянски.
0: Да, да. И она говорит
2: еще
0: ему...
2: какой-то развод.
1: Да.
2: Тоже про развод.
1: Что жена уходит от плохого мужа к хорошему.
0: Да.
2: Он говорит, давай лучше по-итальянски.
1: Да.
2: А кстати, есть такой фильм «Развод по-итальянски»? Я помню, что есть кино «Брак по-итальянски».
1: Я не знаю, может, это какая-то такая шутка внутренняя.
2: Может быть.
0: Там женщина ушла от плохого мужа к хорошему, говорит Васенька. Это ей только так кажется.
2: Да, это хорошая
1: шутка. Ну, знаете ли, мне кажется, вполне она и могла не быть замужем. И действительно, это тоже человек, который вот в этой системе, судя по всему, с юности присутствует и глубоко разочарован. Помните, в конце она говорит, да, судя по всему, без... ну, ближе к концу она говорит, без мужа не проживешь.
2: Это когда там начинают к ней домой ломиться кто-то?
1: Да, да, да.
2: А, да, да.
1: То есть...
2: То есть первоначальный план был прожить без мужа?
1: Да, да.
2: Чтобы как-то вот... устроить так свою жизнь, чтобы спокойненько.
1: Да, да, да, чтобы вот без лишних волнений. Но тут другие волнения будут. Конечно, ее я понимаю, что этот Васенька ей ну, совершенно не сдался в, там, в 19 лет. Такой вот истерический.
2: Васеньке 15, а ей 25. Там в ремарках написано.
0: Я думал, 16-26. Он же школу заканчивает, но хочет не заканчивать.
2: Да-да-да, это я, значит, очень...
1: Сколько ему, 15?
2: 15. Ну, там в начале, вот откройте.
0: Но он здоровый, потому что Сильва или Бусыгин, Сильва, кажется, ему говорит...
1: Здоровый парняга. Хорошая такая формулировочка.
2: Нет, ну, конечно, молодые люди, ну, подростки, они могут быть очень
1: конечно.
2: Формально взрослыми, да. А по существу, конечно, очень хрупкими.
1: И, конечно же, он ей досаждает своими чувствами.
2: А мне кажется, что она еще как-то... Она очень стесняется того, что ну что это за кавалер такой? Ну, да, был бы какой-то дяденька взрослый, как а Сильва. Тут какой-то школьник,
1: да?
2: Бегает за мной, что-то хочет все время. Да, ну что это?
1: Поэтому у меня тоже к ней претензий нет, как и к Нине.
2: Да как никому, даже к соседу этому противному изначала тоже нет претензий.
1: В этом плане, да, вот все какие они есть, да, именно надо научиться воспринимать вещи, как они есть.
2: Это точно. Но вот почему-то от этой истории какое-то удивительно светлое, мирное и духоносное чувство.
0: Потому что все щелкнуло в конце. Вот этот недостающий элемент, любовь, был привнесен в их мир старшим сыном. И все сразу настроилось. Вот как, вот может быть, это его музыкальное произведение, которое он всю жизнь хотел написать, и этой гармонии ему не доставало. А здесь, когда это появляется, вот и когда в одной из последних сцен они стоят, он произносит эту хорошую фразу. Он даже говорит, я не знаю, какой я, хороший или плохой человек. Сейчас. Так.
2: А пока ты ищешь, скажу еще одну вещь, что собралось оно именно потому, что это все было случайно и непреднамеренно. То есть вот я поняла теперь, в чем величие Вампилова, в том, что он показал, что любовь заложена в человеческой природе. Потому что если бы это был какой-то такой перец, который... Научу-ка я людей любить. Вот закрою-ка я им
1: глаза.
2: Драгоценность любви. Это было бы невыносимо фальшиво. А здесь оказывается, что вообще ничего, ну, никаких высоких целей не ставилось, ничего великого не имелось в виду. И вдруг вот все так собралось, что оказалось, что все хорошие.
0: То, что случилось, все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда. Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов, все рядом. Макарская в стороне. Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плохо я или хорош, но я вас люблю. А это самое главное. И вот его музыка, которую он сумел дома поселить. И... Все возвращается к тому, что мир снова и семья становится этим космосом.
1: Вот у нас осталась одна минута. На самом деле я был поражен, когда вы мне сказали, что сейчас Вампилова в 11 классе читают в школьнике.
0: Да, старшего сына читают.
1: Вот как относятся ребята?
0: Мы прочитали только половину, потому что потом там начались эти репетиции беспрерывные, и людей как-то стало мало. Но эта история им очень любопытна. И тема здесь очень важная для них, потому что эти люди, они переживают то, что Васенька переживает, и не только в любовной истории, и в отношениях с взрослыми, с родителями, да. И я думаю, Нина им очень близка и понятна, девушкам. Поэтому эта вещь еще и про них написана. Ну а то, что Вампилов пишет не только о своем времени, это тоже очевидно. Эта книжка живая сейчас для ребят 16 лет.
1: Все, цейтнот.
2: Предложение на следующий раз, Григорий.
0: Запечатленный ангел.
2: Лескова.
0: Лескова. Угу. Мы его не читали?
2: Нет, мы его не читали, но давайте мы будем читать. Рады. Ну, Гриша у нас по Лескову такой.
1: Лесковед.
2: Лесковед.
1: Ладно. Спасибо. Мы заканчиваем на этой ноте. С вами сегодня на радио «Град Петров». Мы обсуждали пьесу «Старший сын» Александра Вампилова, Марина Михайлова, Григорий Гаврилов и Герман Журавский. Спасибо вам за внимание. До свидания.
0: До свидания.
2: Хорошего вечера.
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
4: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами сегодня продолжим нашу беседу о четвертой части символа веры, которая отражает в себе истину о страданиях и смерти Спасителя. «Распятого жзаны при понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна». Как я уже говорил, тайну крестных страданий и смерти Господа – богословы пытались объяснить различными способами. Каждый из взглядов на то, в чем же все-таки спасительное воздействие на нас креста Господня, безусловно, имеет право на существование, поскольку основаны они на Священном Писании, а значит, содержат в себе и обязательный элемент истины. На предыдущей беседе неделю назад мы говорили о попытке осмысления страданий Христа как о борьбе со злом. Но, пожалуй, самой распространенной и имеющей очень сильную аргументацию в Новом Завете – это взгляд на смерть Христа как на жертву. Для иудеев было вполне естественно использовать образ жертвы, поскольку принесение в жертву животных было частью их религиозного ритуала. И в Новом Завете жертвенный язык используется в связи со смертью Христа. Вот в виде Спасителя Иоанн Креститель воскресает все Агнец Божий. Агнец значит ягненок. И апостол Петр также описывает Христа как непорочного и чистого агнца, предназначенного на заклание, то есть в жертву, еще прежде создания мира, на предвечном совете Святой Троицы. А в послании к евреям апостол Павел всячески пытается показать, что смерть Христа явилась исполнением всего жертвенного культа иудея. Я зачитаю этот отрывок. «Итак, образы небесного должны были очищаться сами, самые же небесные лучшими всех жертвами. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Ну, а что же означало само действие жертвоприношения? Люди приносили Богу жертвы от осознания своей греховности, во искупление греха и примирение с Богом. Происходило это следующим образом. Животное убивали. В этом действии грешнику напоминалось о последствиях греха. Грех имеет результатом смерть. Затем священник приносит к престолу жертвенную кровь. Она теперь представляет жизнь грешника, отдаваемую Богу. Это акт примирения или искупления, как его иногда называют. Это означает, что грех прощен. После этого труп животного полагали на жертвенник в храме в знак того, что прощенный грешник принес Богу в жертву все свое существо, и, наконец, оставшееся мясо съедали за общей трапезой. Вкушая жертвенного мяса, или, как бы мы сейчас сказали, причащаясь жертве, человек отождествлял себя с ней, поскольку то, что человек ест, становится его собственной плотью. Но то, что трапеза была общей, означало, что человек примирился через жертву не только с Богом, но и с людьми, вместе с которыми он эту трапезу делит. Вот так приносились жертвы Богу в Ветхом Завете. И жертвоприношение являлось не человеческой выдумкой, а это была заповедь Божия, которая очень подробно описывается в книге Левит. Значит, в Ветхом Завете ритуал жертвы был тем средством, через которое грешник получал от Бога прощение. И, в общем-то, то же самое подразумевает Новый Завет, когда говорит о страдании и смерти Христа, как о жертве за весь род человеческий, во искупление греха. Жертвой Христа мы примирились с Богом. Также очень распространен взгляд на смерть Спасителя как на выкуп. Сам Христос говорил, что Он имеет намерение быть выкупом или искуплением. «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих», говорит сам Господь о себе. Ну, что такое выкуп, сегодня мы, к сожалению, все хорошо понимаем. Чуть ли не каждый день мы слышим о том, когда людей похищают, а третья сторона вынуждена платить выкуп для освобождения заложников. Вот фоном этого образа в Новом Завете были, конечно, не захваты самолетов или кинотеатров, или взятие в заложники богатых бизнесменов. Выкуп платили за освобождение раба. И часто этот выкуп платила третья сторона. В древнем мире раб и выкупающий его человек шли к храму местного божества, и во время религиозного обряда господин получал выкуп за своего раба. Официально эта церемония означала, что раба купил Бог, и поэтому он больше не может принадлежать никакому человеку. Вот этот образ, конечно, очень подходит к смерти Христа, ибо человек, освобожденный Христом от власти греха, от власти дьявола, освободился для того, чтобы принадлежать Богу. Ведь действительно мы называем себя рабами Божиими. Новый Завет часто подчеркивает эту мысль, что мы были куплены или искуплены Христом. Ну, например, «нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца», говорит апостол Петр. Или апостол Павел напоминает нам, «вы не свои, то есть не принадлежите себе, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». И в церковной гимнографии взгляд на смерть Христа как на искупление нашел широкое отображение, особенно в песнопениях Страстной Седмицы, как, например, «искупил наиси от клятвы законное честное своей кровью». Возможно, это наиболее исчерпывающий из всех образов Нового Завета, описывающих смысл и следствие крестных страданий Спасителя. На кресте Христос заплатил цену за человеческий грех, а расплата за грех – это страдание и смерть. Но вот в чем дело. Когда мы говорим о том, что Христос пострадал как жертва, или Он умер для того, чтобы заплатить выкуп, мы тем самым, собственно, говорим, что Он пострадал и умер вместо нас или за нас. На кресте Господь сделал для нас нечто такое, что сами мы были не способны сделать для себя. Апостол Петр говорит, что Христос грехи наши вознес телом своим, дабы мы смогли умереть для греха и жить для правды. Но что мы имеем в виду, когда говорим, что Христос пострадал вместо нас? Ведь образный язык Нового Завета можно истолковать таким образом, что утратился бы подлинный смысл сказанного. Ведь образ Христа, образ смерти Христа вместо нас можно использовать как некое подобие небесного суда, в котором председательствует Бог Отец. Это суровый и справедливый судья, который требует возмездия за грех. На скамье

И если род человеческий не хочет или не может отвечать за свои грехи и преступления, значит, невинный Христос ответит за всех и на все времена. Вот тогда справедливость будет восстановлена. Вот такое объяснение смерти Христа вместо нас может быть, конечно, в какой-то степени понятно. Но только это не соответствует тому, что совершил Господь на кресте. Но можем ли мы, например, допустить мысль, что Бог менее справедлив, чем судья-человек? И кто из нас согласится с тем, что справедливость будет восстановлена, если невинный будет осужден вместо виновного? Да и вообще, о восстановлении какой справедливости можно говорить, если вместо виновного страдает невиновный ни в чем человек? Да это просто вопиющая несправедливость. Вот если мы будем думать о страдании и смерти Христа в контексте суда и исходя из принципа, что за каждым преступлением должно следовать наказание, дабы правда Божия была удовлетворена, то вот рассуждая таким образом, мы не заметим смысла того очень многого и важного, что сказал нам Христос в Евангелии о Боге. Да, иудеи смотрели на Бога как на праведного судью мздовоздателя, который более заинтересован в наказании грешника и тем самым восстановлением справедливости, чем нежели в прощении. Но ведь Христос-то говорит о Боге, как о любящем Отце, в равной степени заботящемся о каждом человеке. Поэтому, когда мы говорим о страданиях Христа вместо нас или за нас, то мы должны рассуждать не в контексте суда, а в контексте семьи. Страдания Христа за наши грехи были не чем-то назначенным строгим судьей для исполнения требований справедливости. Это были такие страдания, которыми страдает человек за ошибки члена его семьи. Это страдания отца, видевшего горе своего сына, даже если это горе произошло от непослушания. Правда Божия – это несправедливость судьи, выносящего приговор. Правда Божия – это правда Отца, чье сердце разбито и который стремится вернуть детей к их должному состоянию. Конечно, и этот образ оставляет очень многое без ответа. Ведь когда один человек страдает за зло другого, то его страдания не аннулируют самого зла. Но Слово Божие это настаивает на том, что страдания и смерть Христа совершенно реально устранили зло, устранили грех, и мы прощены его смертью. Поэтому все эти аналогии далеко не в полной мере адекватны реальности. Вот я позволю себе процитировать отрывок из творения великого отца церкви, святителя Григория Богослова, который еще в IV веке, размышляя о крестных страданиях, смерти Спасителя, ставит под вопрос и образ Христа как жертвы, и как искупление, и как смерти вместо нас. Ну, ставит под вопрос, конечно, не саму искупительную жертву Христа, а то, насколько адекватно мы себе представляем это. Он пишет следующее. «Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но самого Бога, за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было бы пощадить и нас. А если отцу, то, во-первых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна?

0: Или из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к себе через Сына, посредствующего и все устрояющего в честь Отца, которому оказывается Он во всем покорствующим. Таковы дела Христовы, а большее да почтено будет молчанием». Да, действительно, проникнуть в тайну крестных страданий Христа невозможно. И подходить к этому вопросу с человеческой логикой тоже не следует. Иначе это может привести к абсурду. И, в общем-то, неизбежному вопросу, следующему вопросу. Если человек потерял рай, утерял связь с Богом после того, как нарушил заповедь и вкусил с дерева познания добра и зла, то почему же человек примирился с Богом и вновь получил дар его благодати после того, как он совершил богоубийство? Это получается, что за ослушание воли Божией такое страшное наказание, а за столь чудовищное преступление, как богоубийство, люди получают прощение. Слово о кресте – это великая тайна божественного домостроительства. Все те образы страдания и смерти Христа, о которых мы говорили, конечно, помогают нам приблизиться к этой тайне, но все-таки они имеют свои недостатки. Ибо все это только образы того, что произошло в реальности. Но, несмотря на это, тайна смерти Христа, по крайней мере, о двух очень важных вещах о Боге и его отношении к людям нам говорит. Вот очень для многих людей одна из самых гнетущих проблем жизни – это проблема зла. Почему в мире так много зла? Скептически настроенные люди говорят, если бы Бог был любящим и прощающим, то, конечно, Он бы устроил бы мир этот иначе. Так, чтобы злодеяния Его созданий не причиняли так много страданий самим себе и другим людям. На такие вопросы не существует простых ответов. Да и вряд ли ответы вообще существуют. Сказать здесь можно лишь одно. Зло – это часть нестроения нашего мира, который настолько испорчен грехом, что апостол Павел мог говорить, «Вся тварь совокупно стенает и мучится». Да, страдания есть следствие греха. Я здесь имею в виду не связь греха и страдания в жизни отдельного человека, хотя бы потому, что эта связь существует далеко не всегда. Мы, конечно, иногда страдаем от последствий наших злых дел, но только это не правило. Ведь нередко люди страдают и вовсе без видимой причины. А кто-то, на наш взгляд, и заслуживал бы расплаты за свои преступления, но страдания-то обходят его стороной. Так что я здесь имею в виду не личную ответственность за содеянное зло, а то, что зло присутствует в этом мире, и каждый из нас, совершая грех, увеличивает влияние зла на род человеческий. И в конечном итоге оно нас же и поражает. Если мы направляем свою свободную волю ко злу, то Бог не может насильно изменить ее. Но пока существует грех, будут существовать и следствия греха, одним из которых является страдание. И как Бог не может сделать, чтобы человек не грешил, пока сам человек этого не захочет, так Бог не может и ликвидировать последствия греха, страдания и смерть. И вот крест нам показывает, что, не устраняя страданий, следующих за человеческим грехом, Бог разделяет их с нами. Бог, став человеком, будучи безгрешным, принял все последствия наших грехов, в том числе и самые страшные – страдания и смерть. Христос настолько отождествил себя с нами, что вошел в трагедию человечества, в потерю Бога. Вот помните слова Спасителя на кресте? «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это значит, что Христос отождествил себя с нами настолько, что разделил с нами и нашу обезбоженность, отсутствие Бога. Вот все, что только может испытать человек, самое страшное, физические страдания, душевную муку, богооставленность, ад, ужас, все это Христос вбирает в себя. Ничего страшнее, ничего мучительнее уже не бывает. Это дно пропасти, ниже уже и падать-то некуда. Христос проходит через все это. А это значит, что после крестной смерти Спасителя ни один человек, как бы он ни страдал, не может сказать, что он оставлен Богом. Ведь Бог-то разделил с ним эти страдания. И физические, и душевные, и страх, и ужас, и предательство, и клевету, и отсутствие Бога. Все, с чем мы сталкиваемся в жизни, что нас уязвляет и что приносит нам страдания, и что является следствием грехов человечества, в том числе и наших грехов. И никто уже не может повторить за Христом его слова на кресте: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Потому что нет уже той меры беды и горя, в которой человек остался бы без Бога. Христос заполнил собой пустоту ада и дал нам силы переносить наши страдания. Бог с нами в наших страданиях. Он на себе самом знает, как это тяжело и больно. Знает не только потому, что он как Бог обладает всеведением, а потому что он как человек прошел через них. Как говорит апостол Павел: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И вот о чем еще следует сказать, рассуждая о страданиях Христа. Крест показывает нам, чего стоит прощение Бога. Вот существует такая точка зрения, что поскольку Бог есть любовь, то Он в конечном счете всех простит. Вот, например, немецкий поэт XIX века Генрих Гейне, умирая, сказал: «Бог простит меня, ведь это его профессия». Это, конечно, кощунственное и абсурдное заявление. Прощение – это не профессия Бога. Прощение – это страдание Бога, это его крест. Бог не может простить произвольно. Если бы Бог просто закрывал глаза на зло, то это отрицало бы его природу. Прощение грешника стоит запредельно дорого. И цена прощения каждого из нас видна на кресте. Вот время наше подходит к концу, и через неделю мы с вами продолжим наши беседы о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: прозвучал «Тропарь Пасхи» композитора Павла Гребенщикова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Сурожский Антоний. Воскресение о самарянке. В сегодняшнем Евангелии есть слова, которые могут обрадовать всякого человека, если он найдет в себе правдивость и силы посмотреть на себя и на свою жизнь без лжи. Христос, обращаясь к самарянке, ей говорит: «Как хорошо ты сказала, что у тебя нет мужа, поистине ты правду сказала». Разумеется, не хвалил ее Господь за прошлую жизнь, но за то, что она была способна правдиво и истинно на эту жизнь посмотреть и правдиво о ней сказать: «Как хорошо, что ты так сказала, ты правду рекла». Дальше разговор вдруг меняется. В то мгновение, когда она видит, что этот человек может говорить не о земном, а о чем-то более глубоком, более основном, она уже не спрашивает его о воде, о колодце. Она ему говорит: «Наши отцы поклонялись на этой горе, а вы говорите, что в Иерусалиме надо поклоняться Богу. Где же правда?» Все забыто, и черпало забыто, и жажда, и далекий путь из Самарии, остался один основной вопрос: где поклоняться Богу, как поклоняться так, чтобы Господь это поклонение принял. И потому что эта женщина имела правду в своем сердце и была способна без лжи на себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину, Христос ей открыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине. Бог может спасти каждого из нас, но Он ничего не может сделать, если мы лжем перед собой и лжем перед Ним. Он может спасти того грешника, которым мы являемся. Он не может спасти того иллюзорного праведника, которого мы стараемся представить собой и которым мы не являемся. Если мы хотим поклониться Богу, то мы должны поклониться Ему в истине, в правде, в честности и в доброй совести. Тогда Бог делается нам доступен. И еще. Поклоняются Богу, и не тут или там. Поклоняются Богу в духе своем и в сердце своем, всей правдой, всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение Богу не заключается в том, чтобы в одном или ином месте приносить Ему молитвы, которые с кровью вырвались когда-то из чужих сердец. Поклоняться Богу — это значит стоять во всей правде и неправде своей перед Богом, но истинно перед Ним стоять, видеть в Нем своего Господа и Бога и поклоняться перед Ним, видеть в Нем то, что Он представляет — святое, дивное, прекрасное. Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение должно пойти далеко за пределы хвалебных песней, церковных или даже покаянных наших слов. Поклонение Богу должно стать всем в нашей жизни. Каждый раз, когда мы творим правду и правду говорим, каждый раз, когда мы творим добро и проявляем любовь, каждый раз, когда мы достойны своего имени человека и имени Божия, мы поклоняемся Богу духом и истиной. Вот станем этому учиться. Но начать мы можем только с того, чтобы перед собой, перед Богом, перед людьми встать в правде нашей, какие мы есть, и поклониться всей жизнью нашей и словом, и делом. Аминь.
1: Проповедь в неделю о Самарянине митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Град Петров продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе встретился с имамом Хаджи Угаром Рзаевым. Совершена панихида на могиле Анны Арнацкой. В Ладейном поле открыт памятный знак командирам и красноармейцам, погибшим в период Советско-финляндской войны 1939-40 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе встретился 12 мая в епархиальном управлении с имамом общины мусульман-шиитов Санкт-Петербурга Хаджи Угаром Рзаевым. В беседе участвовал епископ Петерговский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Сергий Куксевич, а также сопровождавшие имама мусульманское духовенство. Обсуждались вопросы межрелигиозного сотрудничества в духовно-нравственной сфере. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, о Самарянке Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме святой благоверной великой княгини инокини Анны Кашинской Чудотворицы, подворье Ведена Аятского женского монастыря. Его преосвященству сослужили иерей Михаил Невинский, романах Венедикт Шустов, иерей Антоний Чумаков, иерей Николай Бавин, иерей Корнилий Валентинов. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебное песнопение исполнил хор подворья. По окончании божественной литургии Преосвященнейший Владыка совершил пасхальный крестный ход вокруг храма, затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. 75-летие со дня кончины Анны Арнацкой, племянницы святого праведного Иоанна Кронштадтского, почтили 11 мая на Шуваловском кладбище. Панихиду совершили протоиерей Геннадий Беловолов и Александр Зелененко. Среди молящихся была внучка Анны Семеновны Антонина Арнацкая, которая накануне 10 мая отметила 75-летие. Племянница кронштадтского пастыря, супруга священника Иоанна Арнацкого и невестка священномученика-философа Арнацкого, матушка Анна родила и воспитала 17 детей, дав каждому высшее образование. «Матушка Анна – это живая проповедь о том, что такое настоящая христианская семья», отметил отец Геннадий. «Воспитать 17 детей, сохранить в них веру и дать каждому путь в жизнь – такой труд равен подвигу. Мы видим в ней ту самую тихую святость, которая стала солью нашей земли». Антонина Арнацкая поделилась воспоминанием, которое было передано ей старшими членами семьи. После гибели мужа Анна Семеновна ежедневно ходила на богослужение в Спасо-Парголовский храм пешком из Левашова. Собравшиеся посетили также могилу Екатерины Ветвиницкой, родной сестры супруги праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом покоятся и другие члены этой большой семьи. В Музее истории Спасо-Парголовского храма отца Геннадия и Антонину Андреевну познакомили с экспозицией. Они оставили отзывы в книге почетных посетителей. 7 мая в Санкт-Петербургской духовной академии прошла встреча студенческого библейского общества, посвященная Карнакскому храмовому комплексу. Ведущим встречи стал заведующий кафедрой библеистики академии, кандидат богословия протоиерей Дмитрий Юревич. Отец Дмитрий рассказал собравшимся об особенностях и достопримечательностях комплекса, основываясь на фотоматериалах и видеоматериалах своей поездки в Египет. Особенно он обратил внимание на Бубастийский портал и Белую часовню. По словам лектора, на стенах Бубастийского портала изображены события из жизни фараона Шишонка I, связанные с завоеванием иудейского Израильского царства. В Священном Писании этот фараон упоминается под именем Сусаким. Говорится о его завоеваниях во время царствования Равоама и Иеровоама. Как сказал отец Дмитрий, письменные данные на портале позволяют установить время воцарения Равоама, 925 год до нашей эры. Отталкиваясь от этой точки, можно вычислить даты других событий библейской истории. Среди них особенного внимания заслуживает дата выхода евреев из Египта – 1442 год до нашей эры, если исходить из приведенных на портале данных. Кроме того, на портале перечислены палестинские города, которые были завоеваны Шишонком. Затем отец Дмитрий перешел к разговору о Белой часовне, языческом религиозном сооружении начала второго тысячелетия до нашей эры. В ней примечательны рельефы на колоннах. Среди прочих рисунков там присутствует одно из самых ранних изображений языческого бога Амона в виде быка. Если египтяне так изображали свое верховное божество в древности, то понятно, почему евреи в пустыне в качестве идола выбрали именно золотого тельца. В конце встречи отец Дмитрий поделился с собравшимися историями из своих исследовательских поездок. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, о Самарянке, секретарь Выборгской епархии митрофорный протоиерей Игорь Аксенов совершил божественную литургию в храме святого архистратига Божия Михаила при Всеволожской клинической межрайонной больнице города Всеволожска. Секретарю епархии сослужили настоятель храма иеромонах Никита Ефремов, протодиакон Евгений Харламов. По замвонной молитве был совершен крестный ход вокруг храма. По отпусти литургии протоиерей Игорь обратился к прихожанам со словом проповеди, посвященной беседе Иисуса Христа с самарянкой, изложенной в Евангелии от Иоанна. После слова проповеди протоиерей Игорь Аксенов вручил настоятелю храма и секретарю епархиального совета Выборгской епархии иеромонаху Никите высокую епархиальную награду – медаль Каневской иконы Божией Матери, которую он был удостоен по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения. Иеромонах Никита от лица прихожан приветствовал протоиерея Игоря и сердечно поблагодарил его за визиты, совершенные в служении. После литургии протоиерей Игорь Аксенов в сопровождении благочинного Всеволожского округа иерея Дмитрия Чуева и настоятеля иеромонаха Никиты осмотрел храмовый комплекс на территории Всеволожской клинической межрайонной больницы, храм святого архистратига Божия Михаила, храм Рождества Пресвятой Богородицы, церковно-приходский дом, ознакомился с приходской жизнью, пообщался с тружениками прихода и возглавил праздничную трапезу. Диакон Спасо-Преображенского кафедрального собора города Выборга Николай Литвинов встретился с учащимися начальных классов Выборгской школы номер 14. Темой встречи стала Пасха Христова. В течение 2 дней отец Николай провел 6 уроков, на которых рассказал детям о смысле главного христианского праздника, пасхальных традициях и радости воскресения Христова. 8 мая на территории старого Веденского кладбища, Веденский некрополь, в городе Ладейное поле, в торжественной обстановке был открыт памятный знак командирам и красноармейцам, погибшим в период Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, протоиерей Михаил Николаев, осветил памятник и совершил панихиду по всем погибшим воинам. Более 10 лет участники клуба «Все дороги», краеведы и местные жители трудятся над восстановлением этого памятного места. И последнее сообщение. Велопробег по местам воинской славы города Ладейное поле прошел накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2026 года. Соорганизатором велопробега стала помощник благочинного Ладейно-Польского и Подпорожского благочиннических округов Елена Кирянина. Елена возглавила коловну и провела для участников экскурсию. Участники мероприятия узнали историю города военных лет, возложили цветы у памятных мест и почтили память защитников Родины. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 32-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 13 главы.
1: В те дни, отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, став и дав знать рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому».
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение можно назвать его условно умножение хлебов. Это одно из чудес, которые Господь совершил во время своего земного служения. 5 ячменных хлебов или хлебца, 2 рыбки были у отрока, который тоже был слушателем Христовой проповеди. Ученики нашли у него эти малые продукты, эту малую пищу, и Господь умножил эту простую христианскую пищу для многих людей. Конечно, умножение хлебов – это прообраз Евхаристии. Но хотелось бы немножко отвлечься от этого уже давно ставшего привычного нам смысла этого евангельского чтения и найти в сегодняшнем отрывке две темы. Первая – это стих 12. «Когда же они насытились, говорит он ученикам своим, соберите оставшееся все, что куски, и чтобы оно ничего не пропало. Соберите то, что осталось, говорит Господь. Соберите эти куски хлеба, рыбы, чтобы ничего не истлело, не погибло». Господь призывает своих учеников бережно отнестись к тем продуктам, которые даровало им божественное чудо. «Еда — это любовь Божия, ставшая съедобной», — так говорил протопресвитер Александр Шмеман, известный проповедник, богослов, пастырь. И вот в этом контексте хотелось бы сказать и вспомнить сегодня, и напомнить, что не секрет ведь, что иногда нам хочется купить в магазине больше и про запас, больше, чем надо нам для пропитания. Особенно те люди, у которых есть материальные возможности купить себе продукты, увлекаются этикетками, рекламой. И сколько же потом еды выбрасывается? Ведь это дар Божий, дар, который сегодня дан нам Богом. И ведь мы забываем, что голод до сих пор остается очень большим горем для многих народов и стран. Бережное отношение к пище – это проявление, во-первых, благодарности по отношению к Богу. Да и надо помнить, что рядом с нами есть тоже нуждающиеся. Не где-то далеко, в Африке, а рядом, на лестнице, на площадке лестничной, в доме, по соседству. Могут быть не только нищие, а просто соседи, пожилые люди, пенсионеры, которые сегодня, может быть, тоже не всегда могут себя порадовать чем-то вкусным, приятным. Может быть, у нас есть сосед или соседка, которой трудно выйти и купить продукты в магазин. Может быть, надо помочь ей, да и тайком как бы прибавить ей что-нибудь и от себя. Может быть, к празднику Пасхи, празднику Рождества, или просто так, без повода. Чем тратить деньги на себя, на свои страсти, и потом выбрасывать пропавшие продукты, купленные в потакании страстной алчности. Вторая тема сегодняшнего Евангелия – это стих 15, конечный в этом зачале, в котором говорится, что Иисус, узнав, что собираются прийти и захватить Его, чтобы сделать царем, удалился снова на гору. Сделать своим царем. Того, кто даст хлеба, как легко нас купить. Только пообещать нам надо хлеба и зрелищ, и мы готовы пойти за кем угодно. Потому-то Господь не основывал свою проповедь о своем царстве, не от мира сего, на чудесах, и говорил часто, что идете за мной, ищите меня, потому что ели хлеб и насытились, но не на хлебе. Строит Господь свою проповедь и говорит, что «не хлебом единым жив человек». Мы помним эти слова с вами прекрасно. И вот сегодня, вот в этом чтении, снова вспоминаем их. Как легко человека купить за кусок хлеба. Как легко он может предать высокие идеалы за то только, чтобы набить свой желудок. Вот сегодня это Евангелие нас отрезвляет, напоминает нам, что надо жить еще и духовной пищей, пищей духа, чтобы питалось сердце, питалась сегодня наша душа, а не только наша плоть. И плоть нас может увести в сторону и стать камнем преткновения, и стать предметом, который нас подтолкнет к предательству. Потому-то мы и смиряем плоть в посте, в молитве, стараемся постом ее смирить, чтобы она не стала изменницей делу нашего спасения. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 13 мая 30 апреля по старому стилю Русская Православная Церковь прославляет святого апостола 12 Иакова Заведеева, брата апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня вспоминается святой мученик Максим, пострадавший в первые века христианства. В этот день празднуется обретение мощей двух святителей, священномученика Василия, епископа Амасийского, жившего в IV веке, и святителя Никиты, епископа Новгородского. Будущий святитель Никита в юности поступил в Киево-Печерский монастырь и пожелал стяжать святость в затворе. Там он был прельщен бесом и превзошел всех в знании Ветхого Завета. Думая, что вместо него молится ангел Божий, молодой инок тратил время только на чтение и беседы с приходящими. Старцы Киево-Печерской лавры, помолившись, отгнали беса от молодого инока. Никита оставил затвор и жил в посте и молитве вместе с братьями. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгороде и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. 13 лет управлял святитель Никита Новгородский паствой и мирно скончался в 1109 году. Прославление его состоялось в 1558 году. Тогда же были обретены и его святые мощи. Еще двух святителей вспоминаем мы сегодня. Доната, епископа города Иврии, жившего в IV веке и во множестве творившего чудеса именем Христовым, и великого русского святителя, епископа Игнатия Брянчанинова, до поставления его епископа Кавказского и Черноморского, 24 года возглавлявшего Сергиеву пустынь, духовную жемчужину Санкт-Петербургской епархии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие апостола Иакова Заведеева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой апостол Иаков Заведеев, один из 12 апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал свои божественные тайны при воскрешении дочери Иаира на Фаворской горе и в Гефсиманском саду. Святой Яков по сошествии Святаго Духа проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Он открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира, словами Священного Писания обличал фарисеев и книжников, укоряя их в жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостать апостольскому слову и за деньги наняли философа-волхва Гермогена. Волхв послал к святому апостолу своего ученика Филиппа, но он уверовал в Господа Иисуса Христа. Затем и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое крещение и сделался истинным последователем Христовым. Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Яков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Якова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Яковом в 44 году в Иерусалиме.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Неисповедимы пути Господни. Эту древнюю истину подтверждает судьба святителя Игнатия, звавшегося в миру Дмитрием Александровичем Брянчаниновым. Ничто, казалось бы, не предвещало, что он закончит свою жизнь в сане епископа и строгим ревнителем аскетической традиции, известным богословом и неустанным подвижником. Родился он 6 февраля 1806 года в Вологодской усадьбе столбовых дворян Брянчаниновых, ведших свою родословную от донского оруженосца святого князя Дмитрия Михаила Брянько, павшего на Куликовом поле. Когда Дмитрию Брянчаниному было 16 лет, отец решил отвезти его учиться в Петербург, в главное инженерное училище, но перед этим спросил, кем бы сын хотел быть. Ответ юноши гласил: монахом. Прошло целых 5 лет. Прежде чем его желание исполнилось, были занятия в училище, его окончание, офицерский чин, была светская рассеянная жизнь, кружки, салоны столичного Петербурга. Будучи родственником Оленина, президента Кондебии художества, директора публичной библиотеки, молодой Брянчанинов бывал на его вечерах, где познакомился с Пушкиным, Крыловым, Батюшковым, Гнедичем, сам пробовал писать стихи. Но то была лишь одна внешняя часть жизни блестящего офицера. Другая протекала незаметно для окружающих. Каждое воскресенье Дмитрий вместе со своим сокурсником Михаилом Чихачевым спешил в Александро-Невскую лавру или на Валаамское подворье, где молился и причащался. Окончательно судьбу Брянчанинова решила встреча со старцем Леонидом, основателем Оптинского старчества, который, проживая в середине 1820-х годов в Александро-Свирском монастыре, постоянно приезжал в столичную лавру. «Сердце вырвал у меня отец Леонид. Теперь решено. Прошусь в отставку от службы и последую старцу. Ему предамся всей душою», — писал выпускник престижного инженерного училища после бесед со старцем. Ни начальство училища, ни сам император Николай I, благоволивший к Брянчанину, ни родители, ни друзья не могли понять, чем вызвано прошение и уход в монастырь. Поручик Брянчанинов 6 ноября 1827 года получил отставку и поступил послушником к старцу Леониду в Александро-Свирский монастырь. 28 января 1851 года послушник Дмитрий был пострижен в кафедральном соборе Вологды в иноки с именем Игнатий, после того, как он 4 года подвязался в разных обителях, включая Оптину пустынь, и был наставляем опытными в православной аскетике учителями. Вскоре после пострижения Игнатий был рукоположен в иеромонахи и назначен игуменом Лопотова монастыря. И, казалось бы, суждено молодому игумену так и оставаться в родной Вологодской епархии. Однако государь Николай Павлович не забыл об отрекшемся от мира офицере. 12 декабря 1855 года он принял в своем кабинете игумена Игнатия. «Как вспоминал святитель, государь обнял меня, а я его. Он повторил неоднократно: друг мой, я закричал: отец мой, изволил подробно расспрашивать об обстоятельствах моей жизни в монашестве, наконец объявил мне свою волю, чтобы я остался близ Петербурга. Я тебе даю Сергию пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей. С этого момента надолго изменилась жизнь святителя Игнатия. Будучи настоятелем Троицы Сергиевой пустыни до 1857 года, Игнатий полностью преобразил ее. Восстанавливать находившуюся в упадке обитель новый архимандрит начал с возрождения строгих правил иноческой жизни, уставного богослужения, сведения умного делания и ежедневной исповеди по образцу Оптиной пустыни. Игнатий старался следовать примеру как древних святых отцов и подвижников, о которых во многом забыли в Петербурге, так и современных ему старцев Леонида Оптинского, Феофана Псково-Изерского, Дамаскина Валаамского, с которыми он был знаком лично. К молодому настоятелю за духовным руководством и советом обращались многие знатные простые петербуржцы. Высоко ценил его Николай Васильевич Гоголь. Свой личный духовный опыт святитель Игнатий изложил в 5 томах аскетических опытов, напоминавших современникам о православной святоотеческой традиции, без которой невозможно идти по пути спасения. «Писания мои мне не принадлежат, — говорил святитель, — их источник — отцы, они принадлежат отцам православной церкви». По глубине прозрений и неспосланному дару словесного откровения святитель Игнатий сам был близок к древним отцам. Главная мысль большинства его сочинений проста и общедоступна. Покаяние, как основа всей духовной жизни христианина, вся наша жизнь должна состоять из покаяния, достижимого путем молитвы, поста и богомыслия. Заботясь о духовном возрождении Сергиевой пустыни, не забывал настоятель и о ее внешнем благоукрашении. Для работы он пригласил известного зодчего Горностаева, который перестроил келейные корпуса и святые врата, возвел новый соборный храм, создав замечательный ансамбль, частично сохранившийся. После длительного перерыва в нем, слава Богу, с конца 1995 года возобновились богослужения и монашеская жизнь. Но дни свои закончил Игнатий не в столичной обители. 7 ноября 1857 года он был рукоположен в Казанском соборе во епископа Казанского и Черноморского и вскоре направился на свою кафедру в Ставрополь. Под его духовным окормлением оказалась одна из самых больших епархий в России, включавшая Северный Кавказ, где только что закончилась долгая война с горцами-мусульманами. Весь первый год новый епископ посвятил поездкам по степям и горам, проповедуя Евангелие и устраивая церковную жизнь. Однако здоровье владыки Игнатия уже подтачивал тяжкий недуг, и потому он попросил синод уволить его на покой, выбрав местом проживания Николо-Бабайский монастырь на Волге, куда прибыл 15 октября 1861 года и где оставался до своей праведной кончины. Здесь святитель пересмотрел свои прежние сочинения, написал новые «Приношение современному монашеству» и «Отечник», поддерживал обширную переписку с духовными чадами. Несмотря на вызванную болезнью крайнюю слабость, святитель был исполнен тихой молитвенной радости, готовясь к встрече с Господом, которая произошла 30 апреля по старому стилю 1866 года, в неделю жен Мироносец. Вскоре после его кончины одна из духовных дочерей святителя Игнатия увидела, как он возносится на небо в сонме лучезарных святителей. Прославлен этот современный отец церкви в 1988 году в празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда же в полуразрушенном Николо-Бабаевском монастыре были обретены мощи святителя Игнатия, которые перенесли в Спасскую церковь Толстского женского монастыря под Ярославлем.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ныне зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавен от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердию,

или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукаво и не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения.

0: и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю? Ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
1: Ангел вопияше благодатней!

0: люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». «Вем, уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое». Да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих. Радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен Иси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от покорности Богу – мир помыслов и спокойствие сердца. 13 мая – день церковной памяти человека, оказавшего огромное влияние на все направление духовной жизни России – святителя Игнатия Брянчанинова. В 10 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит передача историка Нины Наумовны Жерве, посвященная жизни и деятельности святителя. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте в нашем эфире передачи из рубрики «Душеполезные чтения», подготовленные по книге Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц: Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в передачах по книге «Три встречи», воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия – Александр Трофимов. Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышления о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передачи выходят в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13 часов 30 минут.
1: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка, и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.
4: дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 3. Владыка Стефан вызвал послушника Дмитрия Брянчанинова из Глушицкого монастыря и 28 июля 1831 года совершил над ним обряд пострижения в малую схиму с именем Игнатия в честь священномученика Игнатия Богоносца, а также в память преподобного Игнатия, Вологодского чудотворца, в миру князя Иоанна Углицкого, мощи которого почивают в Спасо-Прилуцком Дмитриевском монастыре близ Вологды. 4 июля того же года инок Игнатий был рукоположен в иеродиакона, а 25-го в иеромонаха. Ожидая назначения в монастырь, иеромонах Игнатий жил в Вологде у своего крестного отца Дмитрия Ивановича Самарина. В городе у будущего святителя было много родни. Эти люди по-разному восприняли известие о его пострижении и рукоположении. Родители оставались в неудовольствии, но многие восхищались образованным, красивым по наружности монахом и приглашали его к себе. О нем говорили в гостиных и постоянно нарушали его покой. Тяготясь этим шумом и тоскуя по монастырскому уединению, иеромонах Игнатий просил Преосвященного отпустить его в Глушицы, но тот не спешил. В следующем году, 6 января, иеромонах Игнатий был назначен строителем, строить, в смысле управлять, Лопотова Григорьева Пельшимского монастыря, что в 7 верстах от уездного города Кадникова на реке Пельшиме. При этом возложен был на него набедренник. «Совершилось», — писал он Яковлеву. «Я пострижен и посвящен в иеромонаха. Когда меня постригали, казалось мне, что я умер. Когда посвятили, казалось, воскрес. Во время каждой обедни ощущаю, что достиг конца желаний. Сказываю всем о себе то, что другие о мне знать и сказать не могут. Я счастлив». Тому же Яковлеву пишет он о Лопотовой обители. «Наш монастырь каким-то скитком представляется, на манер южных пустынь, тихо, безмолвно, бесхитростно, любовно, радостно, мытарево слово, не чаем и не отчаиваемся. Блажен, кто может сказать, течем да постигнем, с нами Бог. Разумеете и покоряйтесь, языцы, лежим ли, с нами Бог, силен нас поднять. Успокоюсь, почию, яко Ты, Господи, на уповании покаяния вселил мя иси. Хотя и должен я сказать, смятеси сердце мое, когда помыслю о множестве согрешений моих». В следующем письме: «Хлопочу около своего монастырька и помаленьку стараюсь приводить он и в хорошее состояние. Мог бы надеяться к осени жить поспокойнее, ибо к сему времени должны быть отделаны строительские кельи, а теперь весьма теснюсь. И то, к счастью, что удалось выстроить флигелек о 7 кельях, из которых в одной живу, хотя не просторно, но с теплом. Очень часто бываю болен. Братья у меня, Божию милостью, крайне смирные, и я стараюсь с ними быть как можно милосерднее и помнить оное евангельское слово: «Сын человеческий не приидет, да послужит ему, но послужите». В Лопотове монастыре святитель Игнатий написал житие старца Феофана Новоизерского, одного из современных ему великих подвижников духа, скончавшегося 3 декабря 1832 года на 82-м году жизни. Ушел еще один ученик учеников преподобного Паисия Величковского. Одно время он подвязался во Введенской островской пустыне близ города Покрова под руководством отца Клеопы. Посылая это житие Яковлеву, очевидно, с целью его напечатания, отец Игнатий пишет, что он прибавил в конце нравоучения старца, и что сие нравоучение вместе с описанием его нравственности и кончины составляет всю красоту всего жизнеописания. Ограды же, ризницы и прочее — суть предметы наименее занимательные в жизни человека, прославившегося возвышенной нравственностью, смирением и презрением всего суетного. Однако монашеская жизнь была столь дорога отцу Игнатию, что он, как мы уже видели в отношении его к старцу Феодору, рядом с подвигами видел и замечал в поучении себе слабости и недостатки подвижников. Об отце Феофане Новоизерском он вспоминал в 1861 году. В 1829 году при жизни старца Феофана я приехал в Новоизерск, пожив в Оптиной и Плащанской. Мне показались новоизерские монахи мирянами, несмотря на отличное благоустройство монастыря и порядок богослужения. Я спросил монахов, ходят ли они к старцу для совета и откровения помыслов. Отвечали, никто не ходит, за исключением Комаровского, а обращаются к старцу за советом преимущественно горицкие монахини и в большом количестве миряне. Беседовал я несколько раз со старцем. Он прямо отвергал душевное делание как очень удобное к переходу в прелесть и высказал очень малую начитанность. Проводил он жизнь постную, к службам ходил неупустительно, вставал до утренни за час и вычитывал в келье правила. Сложение было атлетического, росту малого. Сообразно собственному направлению он руководил и других. Как новоизерское братство, так и горицкие – чужды духовного делания. Все их внимание устремлено на благовидность наружного поведения и на телесный подвиг. Все человеки немощны. Почему невозможно не проявляться немощем и в тех, которые занимаются душевным подвигом? Сюда, в Лопатов монастырь, приехал друг святителя Игнатия, Михаил Чихачев. Он обладал хорошим голосом и уже бывал головщиком в церковных хорах. Составленный им хор стал привлекать в обитель все более и более богомольцев. Вскоре настоятель отец Игнатий облег его в ресофор. Благодаря их стараниям монастырь из бедного и полуразрушенного стал крепким и исправным. 28 мая 1833 года владыка Стефан, епископ Вологодский, возвел отца Игнатия в сан игумена. Однако болотистая местность плохо влияла на его уже расстроенное здоровье. Он терпел, но, наконец, лег в постель. Чихачев предложил ему свой план — ехать в Псковскую губернию и там искать подходящую обитель, а потом обратиться к графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской, известной благотворительнице, близкой ко двору и церковным властям. Чихачев незадолго до своего приезда в Лопатов посетил новгородский Юрьев монастырь, где в кельях настоятеля архимандрита Фотия встретил графиню. Она была восстановительницей этого монастыря и там нашла впоследствии свое последнее упокоение. Они разговорились, и когда Чихачев поехал в Лопатов, она передала с ним туда 800 рублей денег и несколько дорогих богослужебных книг. Со слов Михаила Чихачева, графиня Анна Алексеевна рассказала о подвижнической жизни игумена Игнатия Брянчанинова государю Николаю Павловичу. И он вспомнил, конечно, что это бывший военный инженер, его подопечный. И вот Чихачев снова в Петербурге. Графиня посоветовала ему обратиться к московскому митрополиту Филарету, который тогда приехал в северную столицу и остановился на Троицком подворье. Во время разговора с Чихачевым Преосвященный сказал: «Мне небезызвестны жизни качества игумена Игнатия». Он просил передать игумену Игнатию, что готов предоставить его место настоятеля в Николоугрешском монастыре. «Я сделаю предложение об этом в Синод», — добавил он, — «и надеюсь, что мне не откажут». Уже на следующий день в Вологду был отправлен указ Синода о перемещении игумена Лопатова монастыря в Николоугрешский. Но государь Николай Павлович, узнав об этом, приказал вызвать игумена Игнатия не в Москву, а в Петербург. Он прибавил, что если Игнатий ему так же понравится, как это было прежде, то он оставит его в Петербурге. 27 ноября 1833 года игумен Игнатий сдал Лопатов монастырь, а 30-го вместе со своим келейником-послушником Иоанном Малышевым выехал в Петербург. В назначенный час он был представлен государю в Зимнем дворце. «После некоторых объяснений, — писал Чихачев, — государь изволил сказать, — ты мне нравишься, как и прежде. Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить. Избрал по своему произволению путь. На нем ты и уплати мне долг твой. Я тебе даю Сергиеву пустынь. Хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образом монастырей». Затем он повел игумена наполовину к государыне императрице Александре Феодоровне. Войдя к ней, спросил ее, узнает ли она этого монаха. На отрицательный ответ он назвал игумена по фамилии. Государыня очень милостиво отнеслась к своему бывшему пенсионеру и заставила его благословить всех детей ее. Государь тут же изволил послать за обер-прокурором Синода Нечаевым, который доложил его величеству, что Сергиева пустынь имеет особое назначение. Она отдана викарному епископу при Санкт-Петербургском митрополите, и доходами ее пользуется епископ взамен содержания духовной администрации. Тогда государь приказал справиться, как велика сумма дохода, получаемая викарным епископом от монастыря, и в этом размере производить ему выдачу суммы из кабинета, а монастырь сдать в полное управление назначенного им настоятеля. Оберпрокурор объявил Святейшему Синоду высочайшую волю. 1 января 1834 года игумен Игнатий был возведен в сан архимандрита, что совершилось в Казанском соборе Петербурга. В столице заговорили о молодом и образованном архимандрите-дворянине. Одна из светских дам вспоминала, что он духовный был человек, умел держать себя во всяком обществе, но вместе с этим также всякую беседу умел сделать душеполезную. Коротко знакомый с учением святоотеческим, сообщал он разговором своим и суждением дух этого учения. Многие тогда удивлялись отцу Игнатию, как он, подвижник и молитвенник, не чуждался вместе с тем общества, бывал приятным собеседником людям светским, умел возбуждать в них к себе доверие и действовать на них ко благу душевному, что незаметно склоняло их к благочестию. Троица Сергиева пустынь, основанная архимандритом Троицы Сергиевой Лавры Варлаамом, находится в 19 верстах от Санкт-Петербурга, вблизи Стрельны, на возвышенном берегу Финского залива. Позднее поэт К.Р., великий князь Константин Константинович Романов, вдохновлялся истинно русской прекрасной природой здешних окрестностей. В обители было 7 храмов, среди них грандиозный собор во имя Святой Троицы, построенный при Екатерине Великой и освященный в ее присутствии. Архимандрит Игнатий прибыл в обитель 5 января, когда все вокруг было покрыто снегом, а по льду залива мела поземка. Санная дорога вела по льду из Петербурга в Кронштадт. Государь не на легкую жизнь послал сюда своего любимца. Обитель была в упадке. В храмах почти невозможно было служить. Настоятельский корпус требовал большого ремонта и не отапливался. Братьев было 13 человек, из них монахов 8. Настоятелю и всей братии отведено было 2 комнаты в инвалидном доме при монастыре. Можете представить, какие заботы свалились на архимандрита Игнатия. Первые годы пребывания в Троице Сергиевой пустыни святитель Игнатий характеризовал в сочинении «Плач мой», написанном в конце 1846-го, начале 1847 года. «Непостижимыми судьбами промысла я помещен в ту обитель, соседнюю северной столицы, которую, когда жил в столице, не хотел даже видеть, считая ее по всему несоответствующую моим целям духовным. В 1838 году я был вызван в Сергиеву пустынь и сделан ее настоятелем. Негостеприимно приняла меня обитель, Сергиева пустыня. В первый же год по прибытию в нее я поражен был тяжкою болезнью, на другой год другую, на третий третьею. Они унесли остатки скудного здоровья моего и сил, сделали меня изможденным, непрестанно страждущим. Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета. Здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унизительным наказаниям без суда, без малейшего исследования. Здесь милосердный Господь сподобил меня познать невыразимые словом радость и мир души. Здесь сподобил он меня вкусить духовную любовь и сладость, в то время как я встречал врага моего, искавшего головы моей. И соделалось лице этого врага в глазах моих, как бы лицем светлого ангела. Опытно познал я таинственное значение молчания Христова перед Пилатом и архиереями иудейскими. Какое счастье быть жертвою, подобной Иисусу! Или нет, какое счастье быть распятым близ Спасителя, как был некогда распят блаженный разбойник. Я, грешник, достойный казни и временных, и вечных, но не завиден мне жребий никого из человеков. Вы захотите знать, неужели в душе моей не таится никакого желания, могу удовлетворить ваше любопытство. Я, грешник, жажду покаяние, покаяние жажду. Милосердый Господь, утоли мою неутолимую, снедающую меня жажду, даруй мне покаяние. Несмотря на частые приступы нездоровья, архимандрит Игнатий начал действовать, и скоро, благодаря вкладам богатых доброходов и самого государя, обитель приобрела внушительный и благоустроенный вид. Этими-то хлопотами архимандрит Игнатий сильно тяготился, но нельзя было не придать Божьему дому достойного вида. Главным для него было насаждение духовного благосостояния в братии. Здесь он был истинно в своей стихии. Добившись внешнего, вплоть до приличной трапезы и одежды для иноков, он стал вникать в келейную жизнь каждого из них. Жизнь эта стала проникаться духом истинного монашества. Двери его келии были открыты для каждого. К нему входили и священные иноки, и послушники. Здесь приносилось покаяние и совершалось откровение помыслов. В кельях монахов появились книги святых отцов. Росло духовное единение братьев, которой через 3 года стало уже более 40 человек. Помехи возникали немалые. Вблизи монастыря было множество дач знатных лиц, дворцовый городок Стрельно, невдалеке Петергоф, поблизости в Красном селе военные лагеря гвардейских полков, отдыхающие аристократы, генералы, офицеры, крупные чиновники постоянно бывали в Троице-Серговой пустыне, ставшей отчасти как бы монастырем для духовного окормления дворянского сословия. Появлялись здесь и государь с государынью, и великие князья, часто с семьями. Государь всегда на глазах у всех подчеркивал свое благоволение к архимандриту Игнатию. Это порождало зависть, которая скоро начала действовать против государева любимца, доставляя ему немало случаев укрепиться в своем подвиге крестоношения. «Много клеветы выпадало на долю отца Игнатия в столице», пишет мемуарист, чего-чего не говорили о нем понапрасну. И нужно было лишь удивляться тому спокойствию, с которым переносил он мирские пересуды.
6: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
7: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

Неожиданное посещение. В начале октября 1941 года московское народное ополчение было окончательно сломлено, и его разбитые части беспорядки отступали к Москве. Мой 17-летний сын, десятиклассник, как и его товарищи в первые дни войны, был зачислен в ряды народного ополчения на охрану военных объектов Москвы. Но вскоре все они оказались на передовой линии фронта. В конце сентября их полк был разбит, и я потеряла с ним связь. Начались дни мучительной неизвестности. Тревога моя еще более увеличилась после того, как по почте дошел до меня треугольничек, в котором сын сообщал, что он с группой бойцов попал в окружение. Находится в лесу 2 недели, едят волчьи ягоды, пьют из луж, пока держатся вместе. Одна другой мрачнее рисовались мне картины, одни шли, известий не было. Наступил конец октября, по-прежнему вестей ни от кого из ребят не было. Неизвестность тяжелым камнем легла мне на сердце, и я совершенно потеряла покой, все валилось из рук. В один из таких тревожных дней, когда за окном предвечернее небо нависло тяжелым свинцом и моросил холодный мелкий дождь, я услышала тихий стук в парадную дверь. Бросилась открывать дверь. «Сын?» «Нет». У порога стоял благообразный старичок с палкой в руке, в лаптях, за плечами холщовый мешок. Какие-то мгновения мы молча смотрели друг на друга. Я от неожиданности, а он как бы всматриваясь в меня. «Деточка, Христа ради, покорми меня», — произнес дед, снимая суконную шапку. Я провела деда в свою комнату и попросила раздеться и садиться к столу. Войдя в комнату, дед помолился перед образом, снял свой холщовый тощий мешок и поддевку и сел за стол. Пока я хлопотала и ставила на стол все, что было у меня для угощения, дед молчал, но я все время чувствовала его внимательный взгляд. Он ни о чем не спрашивал, а только смотрел. Ел он медленно и молча, так как привыкли есть крестьяне, а я про себя удивлялась и недоумевала, откуда взялся такой дед. В нем было что-то необычное, взгляд такой ясный, спокойный, весь он какой-то опрятный, чистый, в своей домотканной одежде, а ведь на улице такая непогода и грязь. И мне невольно вспомнились странники, которых я видела в детстве. Вот в таком же виде ходили они по Руси, бороздили родную землю вдоль и поперек, от одной святыни к другой. Но сейчас-то, когда вся страна в смятении и все святыни поруганы, куда же дед держит свой путь и откуда же он? Когда дед насытился и по христианскому обычаю поблагодарил Бога и мне поклонился, я стала его просить рассказать мне, откуда он и куда идет. Как-то очень внимательно дед посмотрел на меня и помолчал, а потом сказал: «К себе постучал, тебе и расскажу». И просто, и спокойно поведал. Идет он из-под Калинина. Там в деревне у него было хозяйство. Дом большой, семья большая. Он, старуха, 2 дочери-девки, 2 снохи, 3 внучат. Были 2 сына, обоих взяли в армию, на фронт. Об одном известили, убит, а о другом ничего не известно. А вот стали немцы на Калинин наступать, и на их деревню налетели. Вся семья была в доме, а он в сарае дрова колол. Вдруг страшный удар и треск. Выбежал он из сарая, а дом уже огнем занялся. Видит, старуха с малым внуком на руках перешагнуть за порог не успела, как обрушился горящий верх. И вот вся семья погибла под горящими развалинами. И остался дед один. Затаив дыхание, слушала я деда, и вся наша народная беда, вся страшная картина войны и бездонного человеческого страдания глянула на меня и заслонила мою тревогу, мою боль. А на меня смотрели ясные, проникающие в душу, спокойные глаза моего неожиданного гостя, и как будто, прочтя мои мысли, дед сказал: «Вот так-то, деточка, и ты тревогу на сердце не держи, положись на Господа, да будет во всем Его святая воля». «Дедушка, не уходи».

уходи, прошу тебя, останься у нас, и житьё тебе будет, и кусок найдется. Может быть, и война скоро кончится. Ну, куда ты пойдешь? Спросила я. Дед ласково смотрел на меня, улыбаясь, и вдруг строго и твердо произнес: «Как куда пойду? К людям пойду. Людям слово сказать надо. Не задерживай меня, касатка. Сама знаешь, какое сейчас время. Горе-то, горе сколько вокруг. Люди-то от горя как обезумели». И дед стал одеваться. Из еды, что сам выбрал, положил в мешок. Вот уже и одет, и мешок за плечами, и палка в руке. Глаза лучистые, на всю жизнь запомнила. Постоял, поклонился. «Спаси тебя, Христос, деточка, утешила ты меня». И ушел дед. За окном было уже темно, тревожно выла сирена. Дробно постукивал в окно, не то дождь, не то снежная крупа. А меня окружала удивительная тишина, которую принес и оставил мне мой светлый гость. Эта тишина проникла в самое сердце и освободила его от мучительной тревоги.

Ползунья. Встреча с ползуньей произошла в 1945 году, зимним морозным утром. Выстояв в очереди и купив по карточкам хлеб, я очень спешила домой. Завернув с Арбата в переулок, я услышала какие-то странные ритмичные звуки и вскоре увидела на противоположном тротуаре ползущую женщину. От ступней до колен к ее ногам были искусно привязаны деревянные дощечки. Руками она опиралась на деревянные утюжки и при помощи их передвигалась. Эти деревяшки и издавали звуки, очень похожие на цоканье копыт. По ним я потом угадывала ее присутствие. Женщине на вид было лет 65-70, и она казалась сложения хрупкого. Хотя она довольно быстро передвигалась, видно было, что это ей давалось нелегко. Наклоненная голова была обмотана темным платком, на тесемках за плечами висел небольшой мешок. Можно было предположить, что это нищая. Моя первая мысль была, что случилось, почему она стала калекой и кому из врачей я могла бы ее показать, чтобы поставить на ноги. Я перебежала на ее сторону и протянула ей привесок хлеба. Неожиданно у меня вырвалось: «Матушка, трудно тебе?» Женщина быстро села на ноги и вскинула на меня свои глаза. Я обомлела. Из ее больших сине-голубых глаз лился поток света. «Да что ты!» — с каким-то восторженным изумлением воскликнула она. «А царица-то небесная на что?» И, убирая за пазуху хлеб, добавила: «Вот и хлебушек прислала». Я забыла все свои вопросы, которые хотела ей задать, а она с радостной улыбкой смотрела на меня. «Спасите, царица небесная! Беги, беги, дома-то тебя ждут!» — заторопила она меня. Меня действительно дома ждали, и я побежала. В душе была радость. Но кто же эта женщина, и какая же тут возможна человеческая помощь, когда сама царица небесная управляет? Встречала я ее еще не один раз, и, заслышав звуки ее деревяшек, бежала к ней, чтобы увидеть еще раз свет ее глаз и услышать ее незабываемое: «Спасите, царица небесная». Эти мимолетные встречи с ползуньей каждый раз приносили моей душе какой-то необыкновенный мир, и мне казалось, что я начинаю понимать, что есть подлинная вера и смирение. Последняя моя встреча с нею произвела необыкновенный переворот в одной гордой и властной душе. Это неожиданное знакомство явилось доказательством того, что случайных встреч в жизни нет. Летом я зашла проведать свою старенькую тетушку, с которой была в большой дружбе. Едва я вошла в комнату, как раздался радостный возглас: «Какая неожиданная встреча!» У тетушки была гостья, старая дама, которую я часто видела в храме Ильи Пророка. Это была очень подвижная, энергичная старушка, небольшого роста, с пышными седыми волосами, со здоровым румянцем на щеках. Лицо ее поражало властностью, нос, несколько загнутый к концу, подчеркивал гордую породу, а крепко сомкнутые губы выдавали одиночество и замкнутость. Но самым примечательным в этой 80-летней старушке были глаза, огромные, серые, с каким-то стальным блеском. В них было холодное внимание, которое не вязалось с ее радостным приветствием. «Как? Вы племянница А.В.? Как же я об этом не знала? Я давно заметила вас в храме, но там я ни с кем не знакомлюсь, и вот как неожиданно мое желание исполнилось». Тетушка с удивлением ее слушала, я же была смущена, а гостья решительно добавила: «Теперь-то я, как хотите, а к вам прицеплюсь». Мы с тетушкой невольно рассмеялись, хотя мне как-то было и странно, и даже неприятно, такая восторженность и вторжение в мою жизнь. Вскоре я собралась уходить, поднялась, и Любовь Николаевна, объявив, что имеет еще свободное время, и хотела бы проводить меня домой. По дороге я узнала от нее, что живет она в одном из переулков на Разгуляе, в доме до революции, принадлежавшем их роду, что из огромной некогда семьи их осталось живых двое — она и ее племянник, лингвист, переводчик, библиофил, преподающий в институте, что она пианистка, окончила консерваторию, но давно не играет. После революции из их огромного особняка им оставлены две комнаты. В одной живет она,
а напротив, через коридор, комната ее племянника. У нее есть верный песик Жак. Племянник уже 20 лет с ней не разговаривает, что она очень просит меня не отказывать ей в дружбе и хотя бы изредка встречаться. Она взяла номер моего телефона, и мы расстались. Какое-то тяжелое чувство осталось у меня от этого неожиданного знакомства, от этой откровенности, от ее властного взгляда. Когда я рассказала тетушке о просьбе Любови Николаевны встречаться с ней, тетушка очень удивилась, а на мое замечание, что Любовь Николаевна человек, наверное, нелегкого характера, помолчав, ответила: «Сама, мой друг, узнаешь, если на то будет воля Божия». От тетушки я узнала, что у Любови Николаевны была племянница Нина, девушка необычайной прелести и чистоты, и что 20 лет тому назад она умерла. С тех пор племянник перестал разговаривать с тетей. Встречаясь в храме с Любовью Николаевной, мы никогда не здоровались и не подходили друг к другу. Иногда она поджидала меня около церкви или в ближайшем переулке. Тогда я шла провожать ее до Арбатского метро, и там мы расставались. По дороге рассказывала о прошлой роскошной жизни, их большой семьи, о брате, о сестрах, уже умерших, о своем племяннике, единственном мужчине, которого она всю жизнь боготворила и о котором всегда была в тревоге. Иногда она всю дорогу читала стихи, которых множество знала наизусть, или вдруг замолкала, тогда я понимала, что она очень тоскует. Обычно при расставании она говорила: «Голубчик, не бросайте меня», и мне становилось очень жаль ее. Я ее никогда ни о чем не расспрашивала, но чувствовала, что у нее какая-то тайная скорбь, которую она старается заглушить. Это случилось в последних числах ноября 1946 года. Шел снег с дождем. На тротуарах и мостовых он превращался в сплошное грязное месиво. Как обычно, я провожала Любовь Николаевну, и мы остановились у входа в метро, чтобы проститься. И вдруг я услышала знакомые звуки деревяшек. От Арбата через площадь среди спешащих, озабоченных людей быстро пробиралась ползунья. Стараясь обходить скопище грязи, она двигалась по направлению к нам. Проходящие машины обдавали ее грязью. Уже близко от нас, почти около тротуара, она круто повернула налево. Я помчалась за ней, крикнув Любовь Николаевне: «Подождите, я сейчас». На мое приветствие ползунья быстро повернулась и села на свои промокшие ноги. Вид у нее был уставший, ей трудно было дышать, но из ее глаз по-прежнему струился свет. На какие-то мгновения взгляд ее устремился мимо меня, в сторону метро. В них сверкнуло что-то грозное, оно вскоре погасло, и, принимая мой скромный дар, она в последний раз озарила меня своей улыбкой, и я услышала ее незабываемое: «Спасите, Царица Небесная!» И она продолжала свой путь, а я быстро вернулась к Любови Николаевне и не узнала ее. Всегда холодное, властное лицо ее было искажено. Она прижалась спиной к стене у входа в метро. Взгляд ее был полон смятения и ужаса. Он был устремлен в сторону удалявшейся ползуньи. На мой вопрос, что с нею, чего она испугалась, Любовь Николаевна, задыхаясь, твердила: «Кто это? Кто? Эти глаза? Кто это?» Около нас стали задерживаться прохожие, и я силой увлекла ее в здание метро. Стараясь ее успокоить, я говорила, что это бедная калека, добрая женщина, но она мотала головой и шептала: «Глаза, эти глаза, взгляд, откуда она?» Я почувствовала, что говорю совсем не то и ничего не могу ей объяснить. Тогда я попыталась рассказать о своей первой встрече с ползуньей. Любовь Николаевна как-то отсутствующе меня слушала, потом долго молчала, закрыв глаза. Мимо нас бежали поезд за поездом, а мы все стояли на перроне. Наконец она, как бы пробудившись, сказала: «Пора. Обещайте мне не бросать меня и при первом моем зове прийти ко мне». Я обещала, и мы расстались. Прошло более 2 недель, и за это время я не виделась с Любовью Николаевной, как вдруг она позвонила мне и просила безотлагательно к ней приехать. Я нашла ее очень изменившейся. Исчез ее экзальтированный тон и фальшивая светскость. В глазах была мука. После приветствия она сразу сказала: «Я позвала вас по очень важному делу.
Я очень много думала после той, она сделала ударение, встречи. Мне нужна исповедь. Сделав жест, чтобы я ее не прерывала, Любовь Николаевна твердо произнесла: «Да, исповедь. Я знаю, что скоро умру. Когда я становлюсь на молитву, ко мне приходят все мои покойники. Они становятся вокруг меня и смотрят на меня, и чего-то от меня ждут. Так вот, я выбрала вас. Вы должны принять мою исповедь, исповедь всей моей жизни. Вы должны это сделать». Я ужаснулась и стала ее уверять, что для этого ей нужен священник, что есть такой батюшка, и я приведу его к ней. Она перебила меня: «После того, как погиб мой духовник, я другого не хочу. Вы не имеете права мне отказывать. Вы христианка, а в Священном Писании сказано, что мы можем исповедоваться друг перед другом. Поймите», — она почти закричала, — «у меня душа болит». Не давая мне говорить, она усадила меня на диван, сама встала около, перед образом Казанской Божией Матери, на колени, и стала беспощадно открывать свою душу. Мне открылись бездны человеческой души, великое ее томление и мука, и все встало на свои места, и смерть племянницы, и молчание племянника, и укоры покойников, и холодный блеск глаз, и потрясение от встречи с глазами безвестной калеки. Слушая ее, я могла только сострадать и плакать, и просить Господа, чтобы все, что я слышу, изгладилось из моей памяти. На моих глазах происходило чудо очищения души. Как будто пронесся ураган, который все смел и унес вдаль, и наступил покой. Она замолчала, и, затихшая со слезами, припала ко мне: «Спасибо». Я освободилась от ужасного груза. Откинув часть сиденья дивана и указывая на груду альбомов, тетради и писем, она сказала: «Это все свидетели моей жизни. После моей смерти оставляю все это на ваше усмотрение». На следующий день племянник Любови Николаевны сказал мне по телефону, что тетя в больнице и просит меня обязательно прийти к ней. В тот же день я пошла к ней. День оказался неприемный, и медсестра предложила мне обратиться к дежурному врачу за пропуском. Она еще не успела договорить, как раздался неистовый крик: «Пустите ее, пустите!» По коридору метнулась фигура сиделки, а крик продолжался. Мы не успели опомниться, как в приемную вбежала няня: «Кто тут к Любови Николаевне? Пропустите!» В конце длинного коридора в изоляторе на постели сидела Любовь Николаевна. Как она узнала, не видя меня, о моем присутствии в приемной, для меня осталась тайной, так как на мой вопрос она только махнула рукой и сказала: «Я вас очень ждала. Дома я не могла с вами говорить. И то, что вы услышите сейчас, пусть останется между нами. Дайте мне слово. Я обещала». Ее щеки пылали, температура 40. Взгляд ее был устремлен мне навстречу. «Я так вас жду. Я умираю. У меня сепсис». Эти слова и все последующие она произнесла с напряжением, но громко и часто, перерывая свою речь чтением 50-го псалма. Иногда повторяя по нескольку раз отдельные стихи: «Голубчик, исполните мою последнюю просьбу, похороните меня, поставьте мое тело с пятницы на субботу в храм Ильи Пророка, когда читается акафист Матери Божией, нечаянной радости, и чтобы отпевал меня никто другой, а только отец Александр. Это настоятель, к которому она никогда не подходила и которого она не захотела, чтобы я позвала для исповеди. Я сказала Коле, что все поручаю вам. Я обещала все исполнить». Она закрыла глаза и долго молчала. На следующий день, в понедельник, мне позвонил племянник Любовь Николаевны и сообщил о кончине своей тетушки. Мы условились, что как только морг выдаст тело, он меня известит. В пятницу я пришла в храм заранее, чтобы организовать встречу покойной и до всеночной договориться с настоятелем отцом Александром об отпевании. Каково же было мое огорчение, когда мне сказали, что отец Александр с воскресенья болен и служить не будет. Огорченная, я стояла у гроба и мысленно просила прощения у Любови Николаевны, лежащей передо мною красивой и величественной в своем покое. Вдруг на мое плечо легла чья-то рука: «Ольга Николаевна, кого это вы здесь в последний путь провожаете?» «Ба, да это знакомая старушка. Я ее давно заметил, она всегда стояла у преподобного Серафима,
но никогда ко мне не подходила. Это был сам отец Александр. Его голова была обмотана теплым шарфом. Как же я обрадовалась и тут же сказала ему, как я огорчилась, узнав о его болезни и о невозможности исполнить предсмертную просьбу Любови Николаевны. Батюшка очень внимательно меня слушал, не сводя глаз с покойной. Потом, помолчав, он сказал с изумлением: «Так вот оно что, вот кто меня из дома в храм погнал. Так-так, а я-то сижу дома, болею ухом, врач не разрешил выходить. И меня как по затылку кто-то бьет. Иди в храм, иди в храм. Просто покоя себе не нахожу». Воспользовался тем, что нянька в булочную ушла, шапку в охапку и удрал из дома. Батюшка помолчал, а потом как-то раздумчиво произнес: «Так вот оно что. Сильна, ну сильна». И добавил: «Сегодня служить не буду, а завтра я ее вам отпою». И было совершено чудное отпевание при огромном стечении народа. Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

0: Составитель книги «Три встречи» Александр Трофимов.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия соль минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Синодальный отдел по благотворительности и ТАСС подготовили специальный проект о «Сестрах Милосердия». На юго-западе Москвы возводится духовно-просветительский центр. Патриарший экзарх всея Беларуси возглавил торжества, посвященные Дню памяти святителя Кирилла Туровского. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Информационное агентство ТАСС и Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению подготовили специальный проект «От дочери матроса до императрицы. Кем были первые сестры милосердия и кто становится ими сегодня?» Выход материала приурочен к Международному дню медицинской сестры. Сострадание – одно из проявлений нашей человечности, присущее многим. По-разному оно проявляется в людях, но есть те, которые посвящают большую часть своей жизни служению милосердия. Среди них – сестры милосердия, говорит председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Мы благодарны информационному агентству ТАСС за совместный проект с Синодальным отделом по благотворительности к Международному дню медицинской сестры. В этом проекте удалось рассказать и об истории, и о современном служении сестер милосердия. 12 мая в 16 часов в пресс-центре ТАСС началась пресс-конференция, посвященная Международному дню медицинской сестры и запуску первого совместного специального проекта Синодального отдела по благотворительности и агентства ТАСС. В районе Старые Черемушки на юго-западе Москвы возводится духовно-просветительский центр при строящемся храме в честь всех преподобных отцов Киево-Печерских. При этом уникален и сам храм, он единственный в столице, посвященный Киево-Печерским подвижникам. Духовно-просветительский центр возводится в рамках первой очереди строительства всего храмового комплекса, сообщает пресс-служба депутата Госдумы, патриаршего советника Владимира Ресина. Архитектурный облик будущего шестиэтажного центра выдержан в едином стиле с храмом и отсылает к традициям русского зодчества XVII века. Фасады оформят с использованием изразцового декора, аркатурных поясов и декоративных вставок. Куратор программы строительства православных храмов Москвы Владимир Ресин резюмировал, что после завершения основных работ комплекс станет полноценной площадкой для образовательной, социальной и духовной жизни всего района. 12 мая в Покровском храме 1903 года постройки села Черкизово Пушкинского городского округа Московской области состоялось освящение трехтонного церковного колокола. Колокол создан при участии «Гагарин-Уралзавода» и несет на себе знак «Русский звук» и логотип бренда «Урал», который ведет свою историю с 1900 года, сообщили в пресс-службе компании «Урал». Чин освящения колокола совершил наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский Дмитровский Кирилл. Как отметили в пресс-службе компании, владыка Кирилл уже на протяжении определенного периода времени оказывает поддержку «Гагарин-Уралзаводу», в том числе в деле строительства храма на территории предприятия. Торжественное освящение колокола собрало представителей духовенства, мастеров колокольного дела, сотрудников предприятия и людей, для которых традиция русского звука является не только частью профессии, но и частью культурного наследия страны. 11 мая патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин прибыл с архипастырским визитом в древний город Туров, где возглавил торжественное богослужение по случаю Дня памяти святителя Кирилла епископа Туровского. Прибывшие на торжества гости возложили цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны. Затем торжественное шествие направилось к Замковой горе для участия в праздничном богослужении. Божественная литургия, которую возглавил патриарший экзарх всея Беларуси, совершалась в павильоне над фундаментом древнего собора туровских епископов, разрушенного землетрясением в XIII веке. Во время божественной литургии митрополит Вениамин после возгласа «Призри с небес Божий вишь» осенил всех молящихся на престольным Туровским крестом, который был воссоздан по образцу воздвизальных крестов византийских и древнерусских храмов на основе археологических находок XII-XIII веков на Туровском городище, а в день Святой Пасхи президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко передан в дар Туровскому кафедральному собору. После сугубо Иктини владыка-экзарх вознес молитву о мире. Проповедь перед предпричастием произнес председатель миссионерского отдела Туровской епархии протоиерей Игорь Зырин. По отпусте божественной литургии все участники торжеств проследовали к памятнику святителю Кириллу Туровскому, где было совершено славление святому. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Семья», ее ведущая Людмила Зотова. Рождение ребенка – самое большое счастье в жизни семьи. С ним связываются надежды на продолжение рода, традиций, вера в счастливое будущее своих детей. Но, к сожалению, этим надеждам не всегда суждено осуществиться. Иногда дети уходят из жизни слишком рано, и особенно тяжело принять такое событие, если ребенок уходит из жизни добровольно. Детский и подростковый суицид – это беда родителей не только потому, что они теряют ребенка, но и потому, что они не знают, почему он это сделал. Тема эта очень нелегкая, но мы решили ее затронуть в нашем цикле «Семья» хотя бы потому, что рост количества самоубийств подростков необходимо остановить. По официальным данным, по количеству подростковых суицидов Россия находится на третьем или, по другим данным, на четвертом месте в мире и на первом месте в Европе. Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет погибают, во-первых, от несчастных случаев, а на втором месте причина их ухода из жизни – суицид. И вот эту нелегкую тему мы сегодня обсудим с практикующим психологом, автором книги «Родительский класс» Лидией Васильевной Скавронской. Лидия Васильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Людмила.
1: Действительно ли проблема суицидов подростков в нашей стране актуальна?
2: Вы привели цифры замечательные. Да, действительно, это проблема. Я вот инициировала эту передачу, потому что мне позвонила коллега, она работает в школе психологом, и сказала, что им пришло предложение обязательно провести родительские собрания на эту тему, потому что ситуация тревожная, и особенно весной, потому что дети уже устали, плюс впереди экзамены. И мы с ней разработали план собрания, она его провела. Но, понимаете, часовая передача – это одно. Но я считаю, что проблема серьезнее и глубже. Поскольку я вот провожу родительские классы очень давно, я считаю, что я имею право, но это мое мнение, выделить основные факторы риска, которые способствуют тому, что ребенок принимает такой страшный шаг – уйти из жизни. Значит, это связано с конфликтами. Конфликтов очень много. И работая вот в школе психологом, я поняла, что основные конфликты – это когда нарушаются права ребенка. И если ребенок живет в состоянии постоянного конфликта, внешнего конфликта, с семьей, с одноклассниками, с учителями, то он живет в стрессовой ситуации. И вследствие этого возникают неврозы, апатия, депрессия и состояние безысходности. И как следствие суицид. Но вот у меня в практике, в моей, были случаи, я хочу об одном таком случае рассказать, когда ребенок 8 лет, обратилась мама и папа. Но как бы семья разведена, поэтому мама воспитывает двоих детей, а папа просто вот пришел на консультацию, потому что беспомощность была. Что делать дальше? Ребенок бьется головой об стену до крови.
1: Какого возраста?
2: 8 лет. Выяснилось, в какой ситуации он живет. Значит, учительница в школе постоянно ему дает понять, что он не тянет. Понимаете, что чувствует ребенок, когда он приходит в школу, и каждый раз он это слышит. Ты не тянешь, у тебя не получится. Тебе надо перейти в другую школу или в другой класс. Это транслируется маме. Мама на самом деле в растерянности, она не знает, что делать. Ситуация для них, как кажется, безвыходная, потому что бороться со школой очень сложно. И есть убеждение у родителей, что учитель всегда прав. И мы стали разбирать эту ситуацию. И мне захотелось, чтобы мама с папой сказали этому мальчику, насколько он хорош, что он может, какие у него есть таланты. И вот мальчик, который пришел в совершенно согбенном, вот в таком сжатом состоянии, понурив голову, думая, что опять взрослые, как на педсовет, тогда его на педсовет вызывали тоже, а педсовет – это всегда как допрос с пристрастием. Я была на таких педсоветах, это ужасное зрелище на самом деле. Сидит бедный вообще не успевающий ученик или там проказник, понимаете, и несколько взрослых, которые и родители тут. и несколько взрослых, которые говорят ему, насколько он вообще плох.
1: И ни одного человека на его защиту не станет.
2: Вот.
1: Неужели сейчас такие есть специалисты?
2: Есть. Ну, во всяком случае, когда я работала несколько лет назад в школе, так и было. Но и ничего не меняется, к сожалению. Вот. И когда родители стали припоминать и называть эти качества, которые есть замечательного этого мальчика, вот он расцвел как цветок. У него расправились плечи, он стал улыбаться, он перестал плакать, потому что он пришел, он плакал просто все время. Он подошел к доске, нарисовал, значит, себя, свою семью с цветочками, с улыбочками, понимаете? Человек поверил в себя. Мама пришла на родительский класс. Вот я очень люблю таких родителей, которые ищут помощи. Начинается это все вот с травм таких, да, с безысходности. И если, вот как вы правильно сказали, родитель не встает на сторону ребенка, то в какой ситуации оказывается ребенок? Какие он чувства испытывает? Я плохой, я не тяну, а что взрослым надо верить, да?
1: Чувство беспомощности. То есть он не видит выхода-то из этого.
2: Да, он не видит выхода, никто не помогает. Да. Огромное чувство вины, при том, что он очень любит маму, а он ее огорчает таким образом. Да. И да, вот тенденция такая. Поэтому вот на такие вещи надо тоже обращать внимание, когда ребенок начинает повреждать себя. Это такой звоночек, очень тревожный. Но вот мама молодец просто. У них, в общем, все нормализовалось. Мальчик передал ответственность за учебу, поддерживает его, хвалит, дает позитивную, как бы, обратную связь. И он расцвел. Замечательный мальчик, совершенно очень такой добрый и умный. Но ему никто не сказал, что он умный. Он это не услышал за всю свою 8-летнюю жизнь. Вот другой случай. Мама обратилась с тем, что девочка-подросток режет себе руки. Это тоже звонок. Сейчас она режет, у нее шрам уже на руках. Это еще не касается, допустим, вен. Следующий этап какой?
1: Уже вены?
2: Уже вены. Мы стали разбираться. Оказалось, что постоянные конфликты с мамой. Мама не идет на контакт. Девочке очень хочется, чтобы был хороший контакт с мамой. Они были уже у психолога, и психолог сказал девочке, 14 лет, подросток, с тобой все в порядке, нужна мама. Но мама отказалась от работы. Но мы прописали права. Если есть конфликты в семье, то понятно, что права ребенка нарушены. Именно в этом направлении надо работать, чтобы восстановить хорошие отношения. Какие права вот нарушены у этой девочки были? Право выражать свои чувства. Плакать, злиться, радоваться, дрожать. Ей все это было нельзя. Когда очень больно внутри тебя, а есть при этом запрет на выражение чувств, то для того, чтобы облегчить свои страдания, следующий этап – ты себе наносишь увечья. И душевная боль становится меньше.
1: Она переходит на физическую
2: боль. Да, совершенно верно. Она переходит на физическую боль. Это очень тревожный сигнал. Если бы мама пришла, я ее приглашала на семейную встречу, и мы бы тогда говорили о том, что каждый человек имеет право выражать свои чувства безопасным для окружающих образом. У нас было 4 встречи всего. Она все 4 встречи плакала, постоянно плакала. И когда она узнала, что вот боль разряжается слезами, для нее было большое облегчение на самом деле, что у нее есть такое право так выражать свои чувства. А потом она написала, вот это ее рукой написанные права, да, действует в своем темпе. То есть детей очень часто подгоняют. Угу. Быстрее, быстрее, быстрее. Туда не успеем, сюда не успеем. А темп у каждого разный. Вот она написала, действует в своем темпе. Право на физическую безопасность, чтобы меня не били. Ее бьют иногда. Право, чтобы меня не оскорбляли. То есть не говорили мне нытик, лентяйка, дрянь, идиотка, засранка. Что чувствует человек на пороге жизни, на самом деле, в 14 лет, когда он получает такие критические замечания в свой адрес. Подростку и так непросто, потому что низкая самооценка очень у большого количества подростков. Они вот отвечают себе на вопрос, кто я, зачем я, это очень трудные вопросы. И вот если она получает такие послания в свой адрес, то противостоять этому очень сложно, с чем она выйдет в жизнь. Что она засранка, что она идиотка, что она нытик, а нытик – это значит, и нельзя выражать никакие чувства. Дрянь. Вот с кем надо работать, вопрос. С кем, Людмила, надо работать?
1: С родителями.
2: С родителями, конечно. Причем девочка очень умная, очень способная, но инфантилка. Она сама говорит, я инфантильная, потому что позиция мамы, я тебя кормлю, пою, там, одеваю, у тебя есть своя комната, значит, ты должна хорошо учиться. И больше никакой ответственности у нее нет. То, что не передают родители ответственность детям за себя, за свою одежду, за свои поступки, за учебу в частности, приводит к тому, что ребенок беспомощный. Вот он, она на пороге жизни, вылететь из гнезда вообще так уже не так много времени осталось для этого. А она не умеет ничего. Вы научили вообще родители? Я маму хочу спросить. Мама очень переживает за то, что она не убирается в своей комнате. Хорошо. Мамочка, вот я хотела ее спросить, вы научили ее убираться? Потому что, как мы выяснили вот на одном из тренингов, уборка – это вообще-то искусство. Этому надо учиться. Как не захламиться, как содержать порядок в помещении. Если мама это умеет, она может научить этому своего ребенка. И сама следует этому. То есть всегда начать надо с кого?
1: Себя.
2: Да. Ребенок этому научится. Но в данном случае это мог быть и протест. Я не убираю свою комнату, мне не хватает твоего внимания позитивного. И если ты будешь на меня ругаться, я хоть какое-то внимание получу. Вот так механизм этот работает. Потому что девочка говорила на первой встрече, мама меня никогда не слушает. Поэтому выслушать подростка, просто послушать, это очень важно. Это первая помощь, которую родитель может оказать своему ребенку. Китайская такая пословица, по-моему, есть, что Бог дал человеку один рот и два уха.
1: Не случайно.
2: Не случайно. Закрой рот, открой уши. Да. Просто послушай. Но слушать тоже нужно уметь. Есть понятие консультационное слушание. Ты слушаешь, не комментируешь, не даешь советов, не критикуешь. И это конфиденциально. Ты никакой подруге или там отцу, отчим, ты не расскажешь то, что ты услышала. А просто послушать о том, что тревожит твоего ребенка, это очень важно. Вступить в контакт. Она написала еще, что она имеет право на личное пространство. То есть в ее комнату нельзя войти, посмотреть, что где лежит, проверить, заправила кровать или нет, навести свой порядок. Это тоже вторжение в личное пространство, потому что личное пространство, как мы уже говорили, нужно человеку для того, чтобы он был защищен и восстанавливался там. Право учиться так, как мне хочется. Тут тоже очень интересный момент. Если передаешь ребенку ответственность за учебу, поддерживаешь его и даешь ему право учиться, как он хочет, а не так, как хочешь ты, не сравнивая его с другими или с собой, то, что интересно, если не опоздали только с этим, ребенок начинает учиться лучше. Ему интереснее. Интереснее добиваться своей победы. Сегодня я это не знала, а завтра знаю. Но это моя заслуга. Это не твоя мама заслуга, которая делала за меня домашнее задание. Это моя заслуга, да. И мама это заметила, или папа. Поэтому он начинает учиться лучше. И чувствует себя каким образом?
1: Ну, более самостоятельным и ответственным.
2: Да, совершенно верно. Более самостоятельным и ответственным. Что она еще написала? Что у нее есть право на мамину любовь и внимание, на мамину поддержку. Она хочет иметь право быть выслушанной, неосужденной и никаких непрошенных советов. Но, к сожалению, случай этот печальный, потому что за 4 сессии я не могу сделать девочку без маминой помощи такой, как хочет мама, послушной, чтобы она убиралась в своей комнате и хорошо училась. И я думаю, что вам тоже это понятно.
1: Да.
2: И мне грустно очень, потому что я не знаю, как дальше развивается ситуация. Она один раз мне написала смс-ку, что у нас был очень сильный конфликт, но руки я себе не резала. Отлично, прекрасно, я очень
1: это
2: рада.
1: Это уже успех, пусть небольшой.
2: Я не знаю, как дальше будет развиваться ситуация. Я хотела бы просто рассказать про основные риски, основные причины возникновения состояние беспомощности, апатии, депрессии, потому что считается, что у 20% подростков депрессия. К как-то я познакомилась с психологом из элитарной английской гимназии. Она мне сказала, у нас около 50% детей с неврозами. Это значит, очень сильное подавление, требования родителей к успеваемости, ожидания высокие, а ребенок в стрессе. Вот первое, основные причины – это учеба. Но мы про это уже говорили. Если у родителя сильные ожидания относительно успехов ребенка и не допускается там шаг вправо, шаг влево, отклонение от задуманного замечательного образа успешного человека и есть сильный контроль, то, конечно, ребенок это чувствует как подавление, потому что он не соответствует ожиданиям. И получается слишком серьезный внутренний конфликт тогда у ребенка. И последствия чувства вины, боль, я не такой, каким меня хотят видеть, я разочаровываю маму или родителя. Я посмотрела один мальчик, который в 8 лет закончил жизнь самоубийством, он написал: «Мама, прости меня».
1: То есть чувство вины до последней минуты жизни испытал?
2: Да, чувство вины до последней минуты жизни. То есть он жил в состоянии вины. Очень сложно влезть в эту ситуацию внутрь, что там происходило в семье.
1: Угу.
2: Очень мало информации. Я говорю только о том, о чем как бы я
1: со
2: хочу.
1: Стороны можно было увидеть.
2: Да,
1: что?
2: Со стороны можно увидеть, какие причины. Поэтому хвалить очень важно, да, чтобы ребенок осознавал, что он хорош, что он любим, что он красив и что он успешен. Мы говорили уже о том, что вера в ребенка она стимулирует его к развитию и к балансу внутреннему. Вот сказать ребенку: «Я в тебя верю». Просто: «Я в тебя верю, у тебя получится». То есть снять с себя вот эти доспехи богоподобного родителя. Только он знает вообще, как лучше. А ребенок это вообще еще не человек. Он им не чувствует, не знает и вообще. Только мы можем ему сказать, как надо жить. А это человек вообще-то. Вот, значит, хвалить, верить в него, как я сказала, и вообще всегда быть на стороне ребенка очень важно. Вне зависимости от того, да, он шалил, бегал на перемене, это преступление. Но дети должны двигаться.
1: Конечно.
2: Это разрядка. Если с ним что-то случилось, выслушайте, что произошло. Ситуации могут быть очень разные. Вот когда я в школе работала, у меня был кабинет на втором этаже. На первом этаже начальная школа, очень строгая была ученица с громким голосом. Она любила преподавать с открытой дверью, и она кричала так на детей, что на втором этаже было слышно. Вот скажите, может ребенок что-нибудь сознавать, мыслить вообще нормально в такой ситуации? Это стресс.
1: Да.
2: И известно, что мыслительная деятельность, она тормозится в ситуации стресса. Недавний случай, мама рассказывала, мальчик очень сильной психикой, сильной личностной позицией, учится самостоятельно, мама была в родительском классе, слава богу. Но мальчик такой очень непростой. Вот, ученица кричит всегда, всегда. Он говорит: «Я ничего не понимаю, когда вы кричите». Его вызвали на педсовет, естественно. Грубит там и так далее. А в чем он виноват? Ему страшно. Что могут сделать родители? Быть на стороне ребенка, выслушать. В крайнем случае, если конфликт с учителем не удается разрешить, лучше перевести его в другой класс или в другую школу.
1: Быть на стороне ребенка в присутствии учителей. Вот как это тоже авторитет учителя не хотелось бы ронять. Если на педсовете твоего ребенка там разбирают по косточкам, ты присутствуешь, и встать и сказать: «Нет, мой ребенок достоин как бы лучшего отношения к нему», это, наверное...
2: Это победа.
1: Это победа такая. Наверное, педагогический коллектив может мстить потом ребенку.
2: Не факт. Вот да. Не факт. Потому что обратную связь очень редко дают подавителям. Но для ребенка, понимаете, для ребенка-то это будет очень важно. Что нам дороже? Авторитет учителя или психическое состояние своего ребенка. Понимаете, он запомнит это на всю жизнь. И для него это будет очень важно.
1: Почувствует поддержку.
2: Конечно.
1: Это ему всегда будет помогать в жизни. Он будет знать,
2: обязательно. Что... Он будет вспоминать это. Да. Что мама на моей стороне. Я могу опереться.
1: Угу.
2: И давать такую обратную... Учителя очень многие выгоревшие. Вот у меня был случай, когда учительница математики очень часто обзывала своих детей. Подростков уже. Седьмой класс, там дураки, придурки, олухи там. ничего не понимаете. И один мальчик пришел и сказал, вот вы психолог, давайте что-нибудь сделаем вообще с этим. Я к ней подошла, я говорю, вы понимаете, очень мягко, очень вежливо, без напора. Я говорю, вот такая ситуация, она конфликтная на самом деле, да? Она говорит, да, они привыкли, они уже не реагируют на это. Я не согласилась с ней, и мы при ней опрос сделали, и на доске все прописали. Сколько учеников привыкли, если бы считают, что эта ситуация нормальной, а сколько учеников считают, что вообще-то непозволительно их обзывать такими словами. И она увидела, что да, вообще-то пора меняться. Я не знаю, поменялась ли она или нет, но у нас не испортился с ней контакт. Но я была все равно на стороне детей, потому что это нарушение их прав. Они не должны слышать оскорбления со стороны учителя. Что могут сделать родители, это ли, чтобы риск суицида снизить и передавать ответственность за учебу? Обязательно, потому что контроль за учебой – это вообще стресс для ребенка и стресс для самого родителя. То есть женщина, как правило, контролирует. Вот она должна с работы прийти, она должна вторую работу выполнить по дому, а плюс еще третью работу проконтролировать, сделали домашнее задание. А это не ее работа. Это работа своего ребенка. Ее задача только верить и любить, и выслушивать. Все, очень все просто. Вот учеба, да, один из факторов, где важно, чтобы родитель был все-таки на стороне ребенка. Второй фактор. Внутренний конфликт у подростка часто связан с тем, как он к себе относится. Низкое чувство собственного достоинства, осознавание своей неполноценности, беспомощности, ничтожности, очень часто с подачи родителя, толкает подростка к непоправимому шагу. Вина этому критика. Постоянная критика уничтожает личность. Если я такой плохой, то зачем мне жить? Я разочаровал маму, а я ее так люблю, поэтому на предсмертной записке, вот я уже говорила, мальчик написал: «Мама, прости меня». То есть то, с каким багажом ребенок выходит в жизнь, как он к себе относится, очень часто на это влияют родители, которые критикуют ребенка. Если у него очень низкая самооценка, то, конечно, жить ему трудно, а в подростковом возрасте еще мнение сверстников очень важно. Дети бывают безжалостны, они критикуют по-всякому, мягко говоря, и внешний вид, ты как одеваешься,
3: и как учишься,
2: да, и обзываются, да, на самом деле. Поэтому, если нет поддержки дома точно так же, ну, а что ты хочешь, ему могут сказать, да, ты действительно лентяй, ты действительно плохо учишься, посмотри на себя, ты действительно неряшлив, ты действительно тупой. Как ребенку жить вообще? Очень сложно. Сейчас же в обществе очень такие жесткие требования к внешности, например. Стереотипы красоты. Как женщина, девочка, девушка должна выглядеть. А если ты не такая? Поэтому что могут сделать здесь родители? Перестать критиковать, правильно?
3: Ну, опять же, вот поддержка нужна. Поддержка во всем. Критики достаточно вокруг ребенка, наверное, и в других местах. Вот это место единственное, где он безоговорочно может быть принят со своими слабостями, со своим пока неумением. И, наверное, вот это принятие ребенка, поддержка и отсутствие, да, вот этой критики бесконечной может ребенку помочь в жизни.
2: Это обязательно поможет. Моя мама мне просто говорила: я в тебя верю, у тебя получится. Все, больше ничего не нужно. Когда я себя критиковала, ой, значит, у меня нос длинный, там ноги не идеальны, там еще что-нибудь. Она вообще говорит: да ты что, да все прекрасно, ты посмотри, такая красивая, понимаете. Я, конечно, ей не верила, но тем не менее, все равно это была мощная поддержка. Поэтому вот хвалить ребенка

0: Люблю, да.
1: Да.
0: Что еще, вот какой фактор риска? Самое разнообразное подавление. Вот про нарушение прав я говорила, да? Когда родители добиваются послушания абсолютного и говорят ему, или действуют в соответствии с тем, что они лучше знают, что ему есть, в какие кружки ходить, какую одежду носить. Мальчик писал, которого закончила жизнь самоубийством, что он всегда хотел бросить ненавистную музыкалку. Ну, что делать? Есть дети очень талантливые, это их призвание. Ну, значит, это был не тот случай. Вот ненавидел он это. Самое страшное, когда детей бьют, вот как подавление, это мы с вами уже говорили, да, и ребенок слабее, он не видит выхода из этой ситуации. А еще одна из разновидностей подавления – это сексуальное домогательство. Они существуют, и это часто родственники или близкие, или знакомые. И ребенок живет вот в этой ситуации страшной и рассказать никому не может. Потому что либо не поверят, либо будут не на его стороне, скажут вообще, сам виноват, да, или сама виновата. И это такая очень тревожная ситуация на самом деле. То есть послушные дети и дети, которые не могут рассказать о таком вот страшном подавлении, это тоже группа риска. Вот отличники тоже являются группой риска на самом деле. Потому что они живут без права на ошибку, а это стресс.
1: Mm-hmm.
0: Получила оценку ниже, в тебе разочаровались. И ты сам в себе разочаровался, потому что ты как бы должен всегда быть на пьедестале, да? А это невозможно, прямо скажем. Потому что очень много факторов есть, почему ребенок вчера написал сочинение на отлично, а завтра сделал ошибки. Ну, не выспался, ну, конфликт был. Другие дела были там. Все, что возможно.
1: Mm-hmm.
0: Значит, перед экзаменами это стрессовая ситуация, он должен все, значит, сдать на отлично. А в старших школах, вот я с дочкой говорила, да, она мне сказала, в старших классах очень много задают, это стресс, дети не высыпаются, перегрузка. Вот в английской гимназии, где я работала, дети жаловались, родители жаловались на то, что слишком много задают. Я посчитала, у них было по 6 уроков, это 6 часов они в школе, 4 часа они сидят за уроками домашними. 10 часов. Это вообще что?
1: Плюс дорога, и все,
0: да.
1: День прошел.
0: Да. Это очень тяжело. Вот. Есть пример такой, что вот мальчик-отличник сдал ЕГЭ по математике на 4 и сбросился с 9 этажа. Тоже группа риска. Вы хотели что-то сказать?
1: Да, я вот тоже здесь из статистики. При опросе студентов 46% студентов, которые предпринимали в детстве, в подростковом возрасте попытку самоубийства, имеют высокий и очень высокий интеллект. И их любимыми предметами в основном были физика, математика, химия. Они любят слушать музыку, обладают философским складом ума. То есть люди, вот как вы говорите, довольно высокого уровня развития, и, наверное, у них повышенная требовательность к себе, может быть, с помощью родителей, которая сформировалась, и вот какие-то промахи в своей вот этой вот учебе они воспринимают как совершенно такой удар, что вот выхода из него не видят. Да, то есть люди интеллектуальные подвержены тоже риску.
0: Да, это правда. Еще фактор такой риска я обозначила как зависимость от чужого мнения. От чужого мнения, влияния, ведомость. То есть это, ну, поскольку мы подростков берем, да, это люди и подростки, которые не слышат себя, не доверяют себе, не имеют своего мнения ни в школе, ни дома. Значит, как нам известно, в школе твое мнение вообще не важно. Значит, у нас банковская система, как назвала моя коллега эту систему, тебя как в банку тебе должны запихнуть знания, а ты должен из этой баночки достать их потом, да? А твое мнение никого не интересует на самом деле. И даже если ты пишешь сочинение, это не значит, что будет сочинение на свободную тему, где твое мнение будет,
1: mm-hmm.
0: да, важно. И очень большой страх выразить именно свое мнение. Ты все равно подстраиваешься под то, что хочет услышать учитель. Поэтому, если такая ситуация в школе, а это очень грустная ситуация, то дома если

0: Ты тоже слышишь, какое твое мнение? Ты еще не вырос. Я лучше знаю, что для тебя надо. Да? Вот когда личностью станешь, я слышала от одного папы, вот когда личностью станешь, тогда будешь выражать свое мнение. Как он станет личностью, если он ему не позволено было думать своей головой? И таких детей очень легко вовлечь вот, в разные группы.
1: Mm-hmm.
0: Там мы знаем, вот «Синий кит», да, где очередную жертву, очередного ребенка плавно ведут к самоубийству. Давая определенные задания, не разрешая спать, да, потому что вот в 4 часа он должен проснуться, выполнить там определенное задание, там порезать себе что-нибудь. В интернете есть такие страшные вообще вещи. Поэтому если ребенок может сказать «нет», и он думает своей головой, и он ответственен за свою учебу, за свое тело, за свое здоровье. Об этом надо говорить. Это твоя жизнь. Ты, конечно, можешь умереть, но ты понимаешь, это твоя жизнь. Только ты отвечаешь за эту жизнь. У тебя есть таланты. У тебя есть цель. Да, я тебя поддержу. То такой ребенок вряд ли, если он дома может сказать «нет» родителям, когда они его подавляют, да, я не хочу есть. Это как одна женщина говорила, у которой очень плохие отношения со своей матерью, она взрослая уже. Мама могла запихнуть, она хвасталась перед своими подружками, что такая послушная девочка, я могу в нее запихнуть все, что угодно. Ей не нравился творог, она не могла есть творог. До рвотного рефлекса. Но мама могла запихнуть в нее. Женщина выросла, у нее кошмарные отношения с мамой, все тело больное. Она говорила, все тело забито детскими травмами. Это тоже вот такое подавление страшное совершенно. Поэтому если родитель дает право ребенку сказать «нет, я не буду это есть, мне не нравится, я не надену это в школу, это мое право». Если можно сказать это в семье, то он скажет это и тому, кто будет на него таким образом влиять,
1: mm-hmm.
0: деструктивно. Поэтому позиция «думай своей головой, это твоя жизнь». Вот, она очень важна, я считаю. Вот, как я уже говорила, по статистике у 20% примерно подростков депрессия. Такие дети не видят смысла жизни, у них нет целей, да, в жизни. Они не понимают, зачем они учатся, очень низкая мотивация учебная. Что с этим можно сделать? Какая помощь со стороны родителей может быть? Во-первых, не относиться пренебрежительно к желаниям и мечтам ребенка, не обесценивать эти мечты, их слышать, развивать, выбирать те кружки или те занятия, которым лежит душа ребенка, а не мы богоподобные, значит, сами выбрали, да, потому что мы лучше знаем, как у меня вот был мальчик, пришел, значит, у мальчика невроз. Невроза не лечится на самом деле, это психологическая проблема. Мальчик вот так дергал головой. Все время. Мама говорит, мы ходили к психиатру, и нам сказали, что это психологическая проблема. Значит, ребенок хотел плавать. Мама настаивала, чтобы он занимался футболом и шахматами. У него не лежала душа ни к футболу, ни к шахматам. Понимаете? Поэтому вот это вот движение, как бы...
1: Отрицающее.
0: Отрицающее. Оно о чем говорило? Я не хочу.
1: Да.
0: Я не хочу. Сбавьте, родители, обороты, перестаньте давить. Понимаете? Это очень важно. То есть проблемы, которые есть в личностных отношениях, они могут на физический уровень как бы, переходить. Это очень страшно. Еще вот то, что родители относятся, не замечают мечты и цели своего ребенка, желания своего ребенка. Это один из факторов. А второй фактор депрессии. Это сами родители находятся в депрессии. Вот эта атмосфера, все плохо кругом, а ничего хорошего нет и уже не будет. И мы знаем, что страхами можно заразиться, и этой атмосферой mm-hmm. тоже можно заразиться. Да? Это грустно. Поэтому вот тоже надо родителям думать об этом, работать над собой. Сейчас только вообще возможности, мне кажется, работать над собой. Просто mm-hmm. психологические mm-hmm. центры есть. Пожалуйста, mm-hmm. если не хотите платить, есть бесплатные в каждом районе психологические центры. Хорошие психологи работают.
2: Известная такая поговорка: только счастливая мать может воспитать счастливого ребенка.
0: Да.
2: То есть, если мы, несмотря на все сложности жизни, и бытовые, и там и общественные какие-то, если мы поддадимся унынию, то от ребенка ожидать другого нам тоже будет сложно.
0: Это правда. Ну, так мне жалко, что таких родителей, которые родили ребенка, пришли в родительский класс и сказали: вот у меня ребенок, а я не знаю, как его воспитывать, помогите. Понимаете, потому что, вот я все время говорю про зрелую родительскую любовь, это система взглядов. Это вот не одно что-то, да, я начал хвалить ребенка, и он у меня прекрасно там растет, он расцветет. Но помимо этого, важно не давать ему послание к беспомощности, важно не подавлять его, не нарушать права, важно, чтобы был контакт, выслушивание и ответственность, передавать ответственность, вот, и половое воспитание, вот. 1/8 группы риска, у меня написано, да, подростковых суицидов, это подростковая беременность. И никто с детьми об этом не разговаривает. Родители не умеют разговаривать. Дети и так все знают. А что они знают? Если мама говорит, девочка в 3 классе пришла и рассказывает маме, а у меня подружки смотрят порнографию. Слава богу, мама в родительском классе, у нас была тема 10 занятий по половому воспитанию. А девочка сказала, что такое порнография. Мама смогла ей сказать, насколько это плохо, насколько это отвратительно, как это не соответствует вообще тому, как должны относиться мужчины и женщины к себе. И вот ценности семейные, да, ведь ребенок усваивает. То, что мама поговорила, да, с девочкой, с этой, она может привнести и сказать подругам. Это нельзя смотреть, это плохо, это отвратительно. Говорить с детьми надо. Они задают все равно эти вопросы, откуда дети берутся. А подростковый секс, вот это проблема большая на самом деле.
2: Это проблема только нашего времени или она существовала всегда?
0: Она существовала всегда.
2: Ну, как-то вот раньше не слышно было о том, что это доводило ребенка до самоубийства, и что вот это настолько...
0: А у нас не было информации. Понятно. У нас закрытое общество всегда было, очень социалистическое. Значит, вот вы, когда готовились к нашей передаче, вы сказали, что хорошо бы, чтобы я нарисовала такой примерный портрет подростка, который желает свести счет с жизнью. Правильно я понимаю?
2: Да. Да? Вот на что обратить внимание родителям, что вот их ребенок находится именно в этой группе риска, что он может сделать этот страшный шаг. Какие дети склонны к этому? Общий такой портрет средний.
0: Понимаете, общий-то портрет можно нарисовать, но вот выстроить отношения, да, вот это самое важное, выстроить отношения, любящие, поддерживающие, контактные. Но портрет примерно такой, как я, как бы это мое мнение, да? На что вот важно обратить внимание родителю? Безразличие. Мне ничего не интересно. Руки опустились.
2: Угу.
0: Перестает обращать внимание на свой внешний вид. Постоянные мысли и разговоры о смерти. Вот считается, что это не сиюминутная такая, вот сегодня, вчера я жил хорошо, а сегодня я решил выброситься из окна. Не так. Вот это зреет. Вот эта безысходность, она зреет. Поэтому если ребенок говорит о смерти, давай поговорим о смерти. Да, люди умирают, но мы можем прожить свою жизнь достойно. И у тебя есть такая возможность. Интерес к этой теме, да. Ненависть к школе, к родителям, к сверстникам, к себе. Все ненавижу, все плохо. Низкая самооценка, постоянное чувство вины и безысходности. Вот такой примерно портрет. Что мы можем противостоять как родители? Вот именно зрелую родительскую любовь, проявлять интерес к ребенку. Выслушивать его, отказаться от ожиданий. Он не должен быть таким, каким мы хотим его видеть, и нарисовали, он другой.
2: Новый человек пришел.
0: Новый человек, да, ему нужна поддержка. Контакт с ребенком очень важен. Вот мы говорили про выслушивание как лучшее средство для решения подростковых проблем. Это очень трудно. Вот у меня сейчас родительский класс есть, где я как раз эту тему, профилактика суицида среди подростков, просто как бы взяла на вооружение. У нас несколько занятий было уже. Я дала задание родителям просто послушать, выслушивать ребенка в течение 10 минут каждый день. Это оказалось такой трудной задачей для родителей.
2: 10 минут не выделить, да, получается.
0: Да, они выделяют, но им скучно, им неинтересно. У них голова забита вообще совершенно другим. Но это навык. Вот это навык. Выслушать и принять разрядку. Да, потому что даже если ребенок будет плакать, ну да, он будет плакать, ему больно, значит. Или он будет злиться. Тоже нормально. Безопасные способы разрядки все знают. Все знают, я надеюсь. Вот. То есть вот это для него очень важно, как эта девочка вот написала 14 лет. Я хочу, чтобы меня слышали, слушали, а ее не слышат. Уйти с поста, вот я говорила, богоподобного родителя, я всегда прав, это тоже зрелая родительская любовь. И позиция тут такая. Я знаю только то, что я ничего не знаю, как говорил Сократ, да? Я не знаю. Ну, я не знаю. Как что будет завтра? Я не знаю, что для тебя лучше. Я могу тебя послушать, я могу тебя поддержать. Вот, я могу тебя любить и в тебя верить. Ну да, любовь и вера в своего ребенка. Вот так. Я всегда тебе помогу, если ты попросишь. Ну вот, наверное, вот закончу тем, что зрелая родительская любовь, которая описана подробно в моей книжке, если можно сослаться на себя же.
2: Книжка «Родительский класс».
0: Книжка «Родительский класс». Да, это профилактика и суицидов среди детей и подростков, и профилактика зависимостей. Поэтому мы можем помочь поддержать ребенка и справиться с этой страшной статистикой.
2: Ну вот, заканчивая нашу программу, я думаю, что родители, большинство родителей всегда думают, что они, конечно, любят своего ребенка, любят его правильно, как же я люблю своего ребенка. Но часто мы не понимаем, что значит любить своего ребенка. Угу. И действительно очень важно обратить именно на это внимание. Тоже вот как-то мне встретились воспоминания девушки, женщины молодой, которая в детстве пыталась покончить жизнь самоубийством в подростковом возрасте. И она вот по своему опыту говорила, что никто, кроме родителей, не смогут остановить ребенка вот от этого непоправимого шага. Ни психологи, ни священники, mm-hmm. только родители в силах, вот пока человек еще находится под их крылышком, понять опасность, что ребенок может пойти по этому пути, и остановить его. И нам кажется часто, нам, родителям, что уж наш ребенок никогда этого не сделает. А когда эта трагедия происходит, уже поздно, то есть можно вспомнить и увидеть те тропиночки, которые привели ребенка к этому, но, к сожалению, уже исправить бывает поздно. Поэтому наша просьба, наверное, наше обращение к родителям вот сегодняшней передачи — быть действительно внимательными, понимающими родителями, любящими родителями, и это может дать хороший плод в дальнейшей жизни ребенка. И еще раз, у нас такая страшная тема сегодня, страшные последствия могут быть, и не хочется об этом думать, но тем не менее я узнала, что в 1990 году был снят короткометражный, короткий, 10-минутный фильм Роланом Быковым. Был снят этот фильм «Я больше сюда никогда не вернусь». Название, ну, такое очень настораживающее. И если вот вы заметите в вашем ребенке поведение вот из тех признаков, которые вы сегодня, Лидия Васильевна, нам сказали, то, может быть, стоит нам посмотреть этот фильм, и лучше быть предупрежденным, чем уже потом непоправимо. Последствия мы уже не сможем справиться с тем, что мы можем же сделать сейчас. Наверное, вот так. Спасибо вам, Лидия Васильевна, за нашу сегодняшнюю программу. Наша передача закончена. Лидия Васильевна Скавронская была сегодня гостем студии «Семейный радио Град Петров». До свидания.
0: Спасибо, Людмила, что вы отважились поднять такую трудную тему, хотя я понимаю, что это было для вас, наверное, непросто, но я думаю, что все на пользу.
2: Все на пользу. На этом мы закончим.
0: Да?
2: До свидания.
0: Всего доброго.
3: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: оставался после получения Финляндии независимости. В этот период, в 20-30-е годы, в Выборге активно строились общественные и культурные здания. Сегодня в Выборге сохранились прекрасные образцы северного модерна и функционализма. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах. А сегодня я приглашаю вас в один из отделов центра «Эрмитаж Выборг», который посвящен археологии Выборга. Экспозиция археологических находок расположена в историческом здании порохового погреба бастиона «Панцерлакс», который входит в комплекс восточных оборонительных сооружений Выборга, называемых «Рогатой крепостью», возведенные еще в конце XVI века. А экскурсию для нас проведет экскурсовод-переводчик Елена Пинская.
1: Вот эта часть рогатой крепости, бастион, то есть это 16 век, 16-й. Бастион Панцерлакс, пороховой погреб. И, глядя на это, можно прочесть историю города и понять, чем жили люди, а какие у них были увлечения, какие у них были даже дурные привычки. Наш макет позволит понять всю историю города, которая началась с карельских поселений. Карелы были примитивными племенами, и археологи нашли очень много рыболовных снастей, которые говорят о том, что они рыбачили и охотились. На той витрине у нас представлены поплавки, причем каждый поплавок имеет какой-то значок. Это знак родовой принадлежности, то есть ты очерчивал территорию, и на другую заходить было нельзя. А грузило, очень интересно, это берестяные мешочки, а внутри там камушки. В 1293 году, к карельскому периоду, приходит конец. Сюда приходят шведы. Они на маленьком скалистом островке, который называется по-фински очень красиво, Линнасаари, что означает «замковый остров», они основывают каменную башню, окружают ее каменной стеной, дают название «Виборг», что означает «святая крепость». В переводе с древнешведского. Они приходят сюда с крестовым походом, потому как карелы – язычники, а шведы несут веру Христову. Несут они ее огнем и мечом. Это все знаете вы прекрасно. Начинается официальная история Выборга с 1293 года. Она продолжается 5 веков. И здесь можно понять, чем жили люди, что они ели, как они одевались, ну и как развлекались. В замок вкладывается огромное количество средств, сил, сам шведский король живет здесь много, и поэтому уже через 50 лет в замке места стало не хватать. Замок разрастается башнями, одной окружной стеной, второй, и так как места не хватает, на берегу, рядом с замком, появляется поселение. Сначала оно было деревянное, а затем люди стали строить дома из камня. Мы живем на камне. Камень выходит огромными, потрясающими скальными платформами. И если вы захотите в этом убедиться, поезжайте в парк Монрепо. Там на камнях растут деревья. Потрясающий, единственный в России скальный парк пейзажного типа. Единственный в России вообще. Так вот, поселение получает название «Каменный город». Его окружают двухкилометровой каменной стеной и ставят 10 башен по периметру. Остались и башни, и часть городской стены. То есть у нас уникальный город. Почему? Потому что здесь намешано столько судеб, столько государств, столько интересных, потрясающих историй. И наш музей как раз-таки охватывает один из кусков. 5 веков шведской истории. В 1403 году происходит огромное событие в истории нашего Выборга. Эрик Померанский дарует маленькой деревушке Выборг статус города. И это означает, что сюда стали заходить ганзейские корабли. Они несут прогресс и дурные привычки. Жизнь круто меняется. Появляется стеклянная посуда. Это различные флакончики, бутылочки для аптеки и для дома. В Выборге появляются духи. Появляются прекрасные столовые приборы. Если раньше ножи были примитивны, то здесь мы видим из слоновой кости, из сандалового дерева, фруктовую вилочку мы видим. В Выборге появляются деньги, квадратные, круглые, некоторые вообще очень такие редкие, чешуйчатые, например, такая монетка. Каждый товар на корабле шел с пломбой. Один раз вскрыл пломбу, второй раз нельзя было ее употребить. В те времена люди были настолько честны, что слово очень много ценилось. Если ты его нарушил, это проклятие, позор. Это вообще очень что-то очень страшное. И поэтому пломбы, вот они у нас представлены, нельзя было их второй раз использовать. Дурные привычки. голландские курительные трубки. Причем каждая из них – это как арт-объект.

0: как для дизайна какая-то такая, она с росписью. Интересно так сделано, костяные, меловые. Ну, а вторая дурная привычка – это игральные кости, фишки, которые называются бабки. То есть, так сказать, примитивное казино. Рядом же детская игрушка-погремушка «Цацка». Это берестяной мешочек, а внутри либо горох, либо камушек. То есть дети играли в «Цацки», а взрослые играли в «Бабки». Поговорим об одежде. В древнем Выборге шведском держали очень много животных. Это, конечно же, были козы, овцы. Состригли козу или овцу, шерсть у нее грязная вся, вот в таких катышках. Ее надо расчесать. Вот вам, пожалуйста, чесалка. Часть пряслицы. Получается ниточка, ну а где нитка, там уже можно и одежду связать. Первые иголки для шитья были костяные, они немножко грубые, необработанные. Дальше появляется металл, не только для одежды, но и для обуви. Обратите внимание вот на вторую иголку, у нее ушко смещено к концу. Это для обуви, чтобы сверху можно было пробить и грубую кожу, и уже дальше с ней работать. Интересно, что наперсток, как его придумали там много лет тому назад, так он практически не изменился. Огромное количество найденных изделий из бересты. Это различные короба, корзинки и даже рюкзачок, с которым ходили по грибы в лес. Обувь. Обувь была строго дифференцирована по классовой принадлежности. Бедные люди – это, конечно же, лапти. А богатые люди – это, конечно же, кожаная обувь. Из украшений, представленных здесь, выставлено только малое количество, потому что много забрано в Петербург. Колечки, например, смотрятся совершенно современно, правда? Обратите внимание, какой у них дизайн. Настало время поговорить о еде. Перед нами тарелки. Конечно же, первая посуда, она была деревянная и керамическая. Кушали два раза в день. Это был поздний завтрак и ранний ужин. Вся еда почти была не соленая, потому что соль привозили на богатых кораблях огромными кусками. Она стоила дорого. Чтобы ее разбить, нужны были вот эти камушки. Видите, да, вот такие? И соль могли позволить себе только богатые люди. А вообще еда была не соленая. Что же ели они? Это интересная вещь, потому что археологи нашли огромное количество тех костей животных, которые говорят о том, что употреблялись места, где много мяса, например, шея, лопатка. То есть питались как богатые обитатели замка, так и бедные обитатели каменного города очень хорошо. И потом не забывайте, что мы стоим на воде, а это значит много рыбы. Вот в это мясо, либо рыбу бросали горох. Очень много здесь выращивали гороха, фасоли, бобов, капусты, моркови, брюквы, репы. Картошки здесь не было никогда. И вот эту то ли похлебку, то ли кашу, то ли рагу ели деревянными ложками. Которые, вот она, посуда представлена здесь. Здесь также днище от бочки. Бочка, без нее в хозяйстве никак. Во-первых, к зиме надо приготовиться, правда? Одной охотой сыт не будешь, нужны витамины. И нужно было запастись на зиму. Вот, например, в таких бочках и в таких корыцах рубили капусту. И вот, например, в этом корыце до сих пор вы можете видеть удары от ножа. Поговорили мы про одежду немножечко, да, про еду поговорили. Макет. Хочу вам показать макет. Весьма условный, потому что не очень много у нас осталось жилых домов и объектов религиозной и общественной направленности в Выборге. Конечно же, макет этот условный, но он дает общее представление о шведском Выборге. О том, что улиц-то не было. И вот таких кварталов не было. Дома лепились друг к другу, строили. Сначала дом каменный, затем строили скотный двор, потому что ну никак нельзя было без скотины обойтись. Затем колодец. Найдено очень много колодцев. Ну и надо сказать, что средневековый Выборг, конечно, это очень грязный город. Потому что посередине улицы вот такую канаву рыли, и в нее туда все выбрасывали. Прекрасно вы знаете вот этот период. Дети не верят, что в те времена и не купались, и одежду практически не стирали, потому что она была как грубое солдатское сукно, которое очень долго сохнет. Дети не понимают этого, как можно не чистить зубы и не купаться. Да, в Выборге два раза из-за этого была чума. И от чумы умирали не только простые обитатели, но даже шведский король приехал и заразился, и умер. Шведский период очень интересный. Я обожаю его. Я готова рассказывать часами, но у вас нет времени, к сожалению. Да, теперь давайте посмотрим на вот ту стену. Давайте. Здесь у нас выставлены символы нашего города. Конечно же, это буква W, которая означает Виборг, святая крепость. Конечно же, это наш замок. Дальше добавляются три шведские короны. Вообще три короны. Это средневековый союз, Кальмарская уния, который заключили между собой Дания, Норвегия, Швеция, чтобы противостоять остальной Европе. Городская стена, три зубца по количеству жителей. Ну и Петр I, придя сюда, предлагает слона. Говоря о том, что Выборг очень значимый город для нас. Никому этот герб, конечно, не нравится, он не приживается. И в настоящее время наш герб – это такой фьюжн, это сплав старины и современности, и буква W, и Кальмарская уния, и часть городской стены, ну и ангелы охраняют наш город. Шведский период заканчивается с Петром I. Я должна сказать, что здесь все время были конфликты, войны, потому что с самого начала основания города наши с вами предки со стороны Москвы, Новгорода, Пскова все время приходили сюда, все время пытались завоевать Выборг. Иван Грозный здесь был, но только Петр I взял Выборг. История эта потрясающая. В марте по холоду, по морозу, по снегу со стороны Кронштадта выходит отряд солдат под руководством Федора Апраксина, главнокомандующего армией. Начинаются осадные действия, солдаты разбивают лагерь. Солдаты терпели лишения, потому что это холод, мороз, скоро заканчивается провизия. Вся эта ситуация продолжается, осадные действия идут. В мае, как только вскрывается лед, Петр I приводит сюда 250 кораблей. 250 кораблей. Некоторые из них он затапливает в самом начале пролива Трансунд, чтобы шведы не могли прийти на помощь. Некоторые из этих он использует как брандеры. Брандер – это пустой корабль. Начинается взрывчаткой, закрепляется штурвал, как торпеда. Как торпеда взрывается. И начинаются осадные действия. Петр I с этих кораблей сгружает пушки. Идите сюда. Давайте посмотрим на ядра. Прошу вас. Прошу вас. Это невероятно. Идите сюда, молодой человек. Оцените шестую часть ядра. Поворачивайтесь, пожалуйста, ко всем и скажите ваши ощущения.
1: Да, хороший вес, да.
0: Как-то вы скромно говорите об этом. Это абсолютно чугун, внутри порох. То есть вот такими ядрами Петр I бомбит город. Ну и, понятное дело, никакой помощи не дождавшись, комендант крепости Магнус Шернстроль решает сдать Выборг. В июне 1710 года происходит красивая церемония. На серебряном блюде выносятся ключи от крепости Выборг. И Петр I не берет ключи, он стоит среди солдат, а ключи принимает Федор Апраксин. И в этот момент мне очень нравится, потому что царь наш подчеркивал, что он-то солдат армии, а Федор Апраксин, вот он главнокомандующим. Кстати, о Федоре Апраксине. Единственный в России памятник установлен в Выборге напротив замка. Бюст такой вот по пояс стоит, Апраксин при полных регалиях, красивый очень. Как раз напротив замка, рядом же Петр на горе. На радостях Петр I пишет огромное количество писем, и одно из первых было его супруге Екатерине I. Текст письма знают все. «Матка, здравствуй! Засим сообщаем тебе, что Выборг через букву «Х» взят, и крепкая подушка Санкт-Петербургу создана». Начинается российский период Выборга. Петр I приводит регулярную армию. Город пополняется православным населением, а до этого были шведы, финны и немцы, потому что богатые ганзейские корабли. Петровский период российский продолжается до Владимира Ильича Ленина, который приезжает сюда, живет здесь, в избе финского рабочего. Он готовит планы революции, совершает ее. Затем он подписывает декларацию о независимости Финляндии и дарит Выборг финнам. Дарит, дарит, дарит. Начинается финский период Выборга. Финский период продолжается всего 25 лет. Во Вторую мировую войну сюда заходят войска Красной армии, и все финское население уходит из города, город становится российским, и начинается, собственно, уже российская история. Город был абсолютно пустой, разгромленный, разбомбленный. И тогда стали приглашать переселенцев. Люди приезжали сюда, восстанавливали город, фабрики, заводы. И вот с 1944 года мы имеем нашу российскую историю. Финны приезжают огромно в количестве. Они восстановили все кладбища, которые здесь есть. Потому что живы еще те люди, которые малыми детьми отсюда ушли. Таким образом, шведский период, получается, самый долгий. Он проходит 5 веков. И было бы неправильно с нашей стороны замалчивать этот период, потому что он интересен с исторической точки зрения. Да, это шведы, да, это... Но мы должны уважать историю и народы, другие народы. И тем более, что у нас в городе осталось очень много и домов, и башен, и часть городской стены. И когда вы будете гулять по старому Выборгу, обратите внимание, что некоторые старые дома стоят как-то боком, криво. Это, конечно же, говорит о том, что это те времена, когда не было улиц, что только в 17 веке придумали улицы, кварталы. Старый город очарователен. И камни, и мостовые, и кафедральные соборы. Погуляйте, вы получите огромное удовольствие.
2: Это была Елена Пинская, сотрудник Центра Эрмитаж Выборг, экскурсовод-переводчик. Экспозиционное пространство совсем небольшое, но оно содержит огромное количество мелких предметов, которые могут нам подробно рассказать о древних жителях Выборга. Центр «Эрмитаж Выборг» открылся в 2010 году. Он расположен в здании художественного музея и художественной школы на бастионе Панцерлакс. Автор проекта, уроженец и ведущий архитектор Выборга Уна Вернер Улберг. Это здание построено в функциональном стиле и точно отвечает поставленным задачам. В левой части размещается художественный музей, а в правой – помещение школы. Сегодня такое разделение сохраняется, как это и было задумано автором проекта. Само здание принадлежит к так называемому «белому Выборгу» за белоснежный цвет стен. А вот жемчужиной белого Выборга является здание городской библиотеки – библиотека Алвара Аалто, возведение которой в 1933-35 годах вызвало настоящую сенсацию в архитектурном мире. Это шедевр функционализма, уникальный памятник архитектуры 20 века и настоящий библиотечный рай. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

0: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.

В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В предыдущих передачах мы говорили о намерении иудеев убить Господа из-за того, что, по их мнению, Он не соблюдал субботы и исцелял больных в этот день, а тем более, когда Он говорил им про свое богосыновство. Это привело к тому, что руководящие круги в Иерусалиме почувствовали необходимость начать планомерную борьбу против признания Иисуса Мессией. Верующих в Него, как в Мессию, стали отлучать от синагоги. Эта судьба постигла и исцеленного Христом слепорожденного. Иисус знал об этом. В одном из обращенных к народу поучений Он прямо говорит о том, что пришел на суд в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев спросили Его: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Для пояснения слов своих Господь сказал следующую притчу: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, а влезает иным путем, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что значило то, что Он им говорил.
1: Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило до меня, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Образ овчарни, очень богатый смыслом, часто встречается в Ветхом Завете. У пророка Иезекииля находится критика израильских пастырей, которые пасли себя самих, а овец не пасли, и правили ими с насилием и жестокостью. И говорит Господь Бог, что Сам будет пасти овец своих и будет им пастырем. А предвидя мессианские времена, Господь Саваоф обещает: «Я поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет их пастырем, и я буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них». У евангелиста Иоанна этот пастырь Мессия и Иезекиилево пророчество – сам Христос. Он входит в овчарню через дверь, а вор прилезает незаконным путем. Ночью привратник отворяет дверь пастырю, голос которого овцы знают и идут за ним. Ему же противостоит наемник, который не родит об овцах и бросает их во власть волков. Хотя он самый пастырь, Христос сравнивает себя с дверью овчарни, употребляя образ, не раз встречаемый в Евангелии у Матфея: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». У Иоанна: «Я есмь дверь, я пришел для того, чтобы имели жизнь». Это значит, что не может нам быть спасения помимо Христа. Иисус говорит, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Пастырь добрый ведет своих овец к жизни. Взаимное знание пастыря и пасомых, таинственное их единение, допускает сближение с единением Отца и Сына. Можно сказать, единение пастыря доброго и овец есть отражение высшего единства Отца и Сына в их взаимном познании Отцом Сына и Сыном Отца.

0: Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Жертвенный подвиг сына есть высшая точка его пастырского служения, высшее выражение его единства с овцами стада. Отражая в единении с пасомыми свое единение с отцом, Иисус его осуществляет и в подвиге своих страстей. Добрый пастырь – это Мессия, и Мессия должен претерпеть страсти. Это одно из основных откровений Иисуса. Когда, как пишет евангелист Марк, Петр в стране Кесарии Филипповой исповедует мессианство Христа «Ты Христос», то Иисус говорит ему, что этому Мессии, Сыну Человеческому, много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Иисус Мессия – не политический царь. Добрый пастырь Мессия полагает жизнь свою за овец. В Новом Завете никто другой пастырем не назван. Апостол Петр, хотя и не назван пастырем, получает миссию пасти овец. А за провозглашением этой миссии Господь сразу дает уразуметь, какой смертью Петр прославит Бога. «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Быть пастырем овец – это значит принять мученическую смерть. Новая перспектива открывается, когда Господь говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Иисус совершил свою миссию во дворе, которым был Израиль. Но здесь слова Иисуса расширяют горизонт до вселенской перспективы спасения. Эта перспектива никогда не была отсутствующей в библейских книгах. Ее встречаем мы при первом же обращении Бога Саваофа к Аврааму. «Благословятся в тебе все племена земные». Сам Господь Иисус Христос, посылая учеников на проповедь, говорит им: «Идите, научите все народы». Заканчивая притчу, Господь говорит, что Он добровольно душу свою полагает за овец, ибо Он имеет власть отдать ее и власть опять принять ее. Никто не отнимает у Него жизнь, Он сам отдает ее для спасения своих овец. В смерти и в воскресении Иисус стоит выше человеческой ограниченности. Слова Господа вызывают большое беспокойство среди Его слушателей. Больше всего их смущает вопрос: кто же, наконец, этот Иисус, говорящий такие слова и совершающий такие великие чудеса, и делающий себя Сыном Всевышнего?
1: Настал тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Иисус пришел в храм. Тут иудеи его обступили и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Похитить овец из руки Иисуса невозможно потому, что это значило бы похитить их из рук отца. Связь с Иисусом его овец восходит к отцу и являет единение отца и сына. И следует утвердительный ответ на вопрос иудеев о мессианстве Иисуса: «Я и отец одно». Иудеи считают, что Иисус богохульствует, потому что, будучи человеком, делает себя Богом, схватили камни, чтобы побить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, в то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. После праздника обновления Иисус ненадолго вернулся в Галилею, где произошла его вторая встреча с 70. После же Христос начинает свой путь на страсти и продолжает в пути учить своих учеников. Мы знаем, что ученики его уж поняли и устами апостола Петра исповедали, что Иисус есть Сын Бога Живого, долгожданный Мессия, Царь Израилев. Но тем не менее ум их еще не мог вместить того, что говорил Господь. Ученики еще думали по-ветхозаветному. Им казалось, что раз Мессия должен воцариться над Израилем, следовательно, он будет властвовать в Иерусалиме. Иисус же говорил им, что он идет в Иерусалим, чтобы принять страдания от властвующих там. Ученики знали, что согласно древним пророкам, Мессия будет властвовать вовеки. А учитель говорил, что ему надлежит в ближайшее время принять насильственную смерть. Им было непонятно, как может умереть тот, кто на их глазах сам воскрешал умерших. Не понимали они также того, что страсти означали конец земной жизни Спасителя.
0: И перед лицом предстоящей трагедии ученики показали свою немощь. Господь говорил им о своих предстоящих страстях, а ученики спорили между собой о том, кто из них будет большим в Царстве Божьем. Тогда Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». И вот еще где немощь учеников проявилась. В это время Господь и ученики уже приближаются к Иерусалиму. Христос подзывает 12 и снова говорит им, что Сын Человеческий предан будет и осужден за смерть, и распят, и в третий день воскреснет. Тогда и обращаются к Господу сыновья Зеведеевы с просьбой о предоставлении им права сидеть по правую и по левую сторону Спасителя в Царстве Небесном.
1: «Не знаете, чего просите, — отвечает Господь. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечают: «Можем». И говорит им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же сказал: «Между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугой, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Тщеславие одних и зависть других одинаково говорят о сердечной глухоте и немощи учеников, вызванные непониманием момента». Незадолго до торжественного своего входа в Иерусалим Господь в Иерихоне зашел в дом Закхея, и потому, что окружающие его думали, что скоро должно наступить Царство Божие, сказал притчу, из которой мы узнаем, что сперва некоторый человек высокого рода должен был отправиться в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Утверждением царства будет его возвращение. Ударение и в притче о минах на страстях, не на славе. Последование за Господом в его пути на страсти есть последование в крестоношении. Задача воспитания, которую Господь поставил после исповедания Петра, оставалась в силе до конца пути.
0: И в продолжении всего пути, восходя к Иерусалиму, Господь учил учеников, терпеливо созидая церковь свою. Слово «церковь» встречается только 2 раза в Евангелии. В первый раз, когда апостол Петр исповедовал своего учителя, сказав: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Господь говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». А вот отрывок поучения, где встречается второй раз слово «церковь». «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Еще говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Собрание двух или трех во имя Господне и есть Церковь. После воскресения все 12 апостолов, среди которых Петр играл первую роль, были фундаментом первой христианской общины в Иерусалиме.
1: Иисус учил тоже учеников молиться. Инициатива исходила от самих учеников. Они просили Господа научить их молиться, как и Иоанн Креститель научил учеников своих. Уча же молиться, Христос указывает им, как молиться, не на показ перед людьми, а в тайне, не говоря лишнего, не многословно, потому что знает Отец вас, в чем имеете нужду. Христос указывает также, о чем просить своего Творца, и сказал Он ученикам, молитесь же так. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Учение Христово о молитве и как молиться дополняется несколькими притчами. В притче о навязчивом друге человек приходит в полночь к своему соседу и просит его дать ему хлеба. В конце концов, сосед сдается, не столько по дружбе, сколько из-за настойчивости просящего. «И я скажу вам, — говорит Господь, — просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякие просящие получают, и ищущий находит, и стучащему отворят. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Эта притча напоминает другую, сказанную также во время восхождения Иисуса во Иерусалим. Сказал Иисус притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Думается, что и следующая притча была также сказана ученикам. Сказал Иисус некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. пасусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а смиряющий себя возвысится». Самодовольная молитва фарисея до Бога не доходит. Молитва должна быть настоятельная и смиренная.
0: Иисус учил тоже нестяжанию. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения, как, например, в притче о безумном богаче. Этот богач хотел обеспечить будущее накоплением имущества. «И скажу душе моей, — говорил он сам себе, — душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Господь советует не заботиться для души своей, что есть или что пить, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Господь, который кормит птиц и одевает полевые лилии, знает, в чем наша нужда. И так говорит Господь: «Ищите Царство Божие, и это все приложится вам». К теме нестяжания богатства присоединяется тема предпочтения Господа родственным связям. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Иисус учил и покаянию, образно раскрывая это учение в притчах. «Некто, — сказал он, — имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот, я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее». Но тот сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее, я обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Ответ на плод покаяния – прощение. Пример покаяния мы находим и в притче о Закхее. Закхей, забравшись на дерево, смотрел, как проходил мимо Христос, и почувствовал глубокое раскаяние и исповедовал свои грехи. И Господь сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Та же тема повторяется в притче о блудном сыне. Старший сын верен отцу и остается при нем. Младший сын, расточив свое наследство в далекой стране, возвращается домой и говорит отцу: «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец обнимает его, ему прощает и радуется. Главное в притче – милосердие Божие к кающемуся грешнику. Кающийся грешник в образе блудного сына. Бог в образе милостивого отца. Мысль притчи не новая. Мы встречаем ее в словах Иисуса на трапезе у мытаря, в ответ на соблазн, который вызывало среди фарисеев и книжников его общение с мытарями и грешниками. Больше того, мысль о милосердии Божьем кающемуся грешнику есть основная мысль благовестия Христова в целом. Притча о блудном сыне – одно из воскресных чтений до начала Великого Поста, чтобы напомнить о неотложности покаяния.

0: Дорогие слушатели, следующая передача будет также посвящена содержанию учения Христа во время пути Его из Галилеи в Иерусалим на страсти. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Кирилл.

0: Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ереси». То же самое мы представляем и против тех, которые не признают апостола Павла.